0: называться футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
1: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
0: Когда
1: они начинают понимать, конечно.
0: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
1: Прямоугольная. Прямоугольному.
0: Вот.
1: Понимаете?
0: То есть посмотрите, прямоугольный мяч входит.
1: Сделайте прямой угол.
0: Вот,
1: сделайте.
0: Пожалуйста.
1: Вот, посмотрите,
0: оба,
1: как входит в девятку.
0: Оба. И оф. Торец.
1: А теперь попробуйте,
0: торец.
1: Мой друг. Попробуйте,
0: Боже.
1: Мой друг.
0: Вот,
1: Юра.
0: Вот. Да.
1: Загоните вот так чисто туда
0: Шар.
1: Мяч.
0: Да нет.
1: Во-первых, это не девятка.
0: Да нет,
1: это гораздо ниже.
0: Да это ниже.
1: А здесь уже все закрыто.
0: Естественно.
1: Вратарской рукой.
0: Все.
1: Куда?
0: И поэтому
1: куда?
0: Отсюда и
1: вот
0: начинаются
1: они проблемы.
0: Вот, вот, вот.
1: Понимаете?
0: Согласен.
1: Только
0: согласен.
1: Поэтому.
0: Дайте пять. Дайте пять. Опа. Хорошо, хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю. Вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка. Ну, это майка лидера.
1: Да.
0: Ну, а желтая каска?
1: Mm.
0: Это что же? Это что
1: ну,
0: же?
1: Конечно.
0: Это лидерские же... качества.
1: Это как ожог.
0: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
1: Да.
0: И этого Трубина.
1: Ну, мы сегодня не будем всех вспоминать.
0: Ну, давай все-таки.
1: Много.
0: Нет, ну, Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
1: Пыскин
0: у него были проблемы сначала.
1: Да,
0: ну, сначала.
1: Смотрите.
0: Так, так, так.
1: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
0: Так.
1: Его, так сказать... Жажда быть в нападении.
0: Ну-ну-ну.
1: На переднем краю.
0: Да, все
1: с
0: время.
1: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
0: 6,2?
1: Да.
0: Боже мой. Вы представляете?
1: С мячом, с квадратным
0: мячом. С мячом,
1: мячом
0: с квадратным,
1: голове,
0: то есть он бежит 6,2.
1: Ну, конечно.
0: О, Господи.
1: Я хочу вам сказать.
0: Так, так, так.
1: Он перераспределен сейчас. И
0: ну,
1: у нашей сборной...
0: И что?
1: Он играет полузащиту.
0: Полузащиту.
1: Полузащиту.
0: Но в девятку он закладывает жестко.
1: Ну, у нас нет...
0: Пысин.
1: Ни одного...
0: Да, да.
1: Ни одного члена сборной...
0: Да, да.
1: Ни
0: да.
1: одного по футболу.
0: Да, да, естественно.
1: Который бы не закладывал в девятку.
0: Удивительно. Удивительно. И вот. Я вам скажу, что вы, скорее всего... Вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
1: А вы знаете, я скажу вам, без скорее всего.
0: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
1: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
0: Так держать.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Футбол.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменков и Иградио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Правда запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется рыбный газ. Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из
2: Красной. Говорящая рыба-зануда,
3: да,
2: мы знаем.
3: Говорящая
2: мы это все знаем.
3: Да, да. Рыба-зануда. Вот. А это вообще редкая рыба. И она в Красной книге, там во всех этих книгах. Короче, их там ЮНЕСКО там.
2: Да-да-да.
3: Фигеско их, Greenpeace там, Peace Miss и все эти...
2: Да-да-да, знаем все эти организации,
3: конечно. Все эти движения, все их защищают, короче. Ну, в общем, рыба-зануда.
2: Да.
3: В общем, я как-то с ней поговорил, и, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
2: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
3: Ну да, они сидят на рыбном газе.
2: Понятно.
3: Я же не знал этого, но поскольку...
2: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно я
3: понимаю? Ну, естественно,
2: ну, конечно,
3: они вообще ни с кем не разговаривают.
2: Они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
3: Ну да.
2: А они просто не могут ничего сказать, потому что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
3: Ирин, ну не надо мне душу
2: их
3: травить.
2: Их лечить надо, понимаете? Лечить.
3: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это она попала...
2: Рыба-зануда вам рассказала.
3: Да, значит,
2: об этом наркотике.
3: Да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Этот, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Она мне рассказала, как это делается, как там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
2: Они под газом, мы это уже выяснили, и понятно, и наконец стало ясно, почему рыбы не разговаривают.
3: Ну,
2: да.
3: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, а потом потихонечку это, я все подсели.
2: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
3: Да нормальная речь, что...
2: Нет, у вас ненормальная речь.
3: Есть.
2: Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
3: Я сижу на булочках.
2: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам. Дорогой Икс.
3: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
2: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
3: Вот тебе я могу сказать, завтра.
2: Скажите.
3: Нет, не завтра, послезавтра.
2: А если я пущу вас помыться?
3: Ну, значит, послезавтра.
2: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
3: Можно. Я уже весь и так исчесался. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
2: Надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
3: Чешется там просто.
2: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
3: Да, сейчас... Сниму!
2: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и

0: Что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Внешняя политика.
4: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
3: Внутренняя политика.
4: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
3: Финансы.
4: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
3: Культура.
4: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
7: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
8: Лабиринт Леонардо.
9: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
10: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
9: А, я понимаю, я
10: буе
9: понимаю.
10: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
9: Угу.
10: Не буя и не буя, понимаешь?
9: Ага.
10: Как ложится на сердце.
9: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
6: Знаете ли вы что?
11: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Вместо питья.
2: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
3: Очень приятно.
2: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, не правда ли?
3: Да.
2: Обычное дело.
3: Да.
2: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
3: Это же, в общем, это неожиданно.
2: Вот хотел.
3: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
2: Как
3: образовалась компания «После 10».
2: Да,
3: «После 10». Компания «После 10», ну вот понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
2: Да, вот что.
3: Алкоголь. Ну что такое, давайте разберемся.
2: Давайте.
3: Алкоголь — это же, ну он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
2: А, то есть он как бы оглушает.
3: Он оглушает, конечно.
2: Он замутняет.
3: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
2: Ну да, вот.
3: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
2: Да,
3: расслабиться.
2: Ну, конечно.
3: Понимаете?
2: Ну, конечно.
3: Расслабиться.
2: Так вот, хочу сказать...
3: Дадите договорить,
2: наверное. Да, вот,
3: спасибо.
2: Давай.
3: Как приятно, вы знаете, когда позвали.
2: Давай.
3: Ну, в общем-то, посмотрите.
2: Давайте.
3: Объясню. Оглушитель.
2: Да.
3: Алкоголь оглушитель.
2: Да, да.
3: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
2: Ну, конечно.
3: Некоторые, как вы знаете.
2: Да.
3: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
2: Пренебрегают.
3: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
2: Вот.
3: Ну, вот это бытовое пьянство. Развал в семьях.
2: Да.
3: Ужасно,
2: да.
3: Совершенно дети страдают.
2: Да.
3: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
2: Да, вы правы.
3: Мы решили от него полностью отказаться.
2: Правильно.
3: Полностью?
2: Правильно.
3: Каким образом? Я вам объясню.
2: Пожалуйста.
3: Человек хочет быть расслабленным.
2: Ну-ка.
3: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
2: ну,
3: не знаю, водку, селедку,
2: да,
3: понимаете,
2: да,
3: открывает,
2: да,
3: это,
2: да, да,
3: начинает это пить, понимаете.
2: Да. И что?
3: Как бы вкусно это не было.
2: Как бы вкусно это...
3: Вот, как бы вкусно это не было, он начинает это пить, и через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
2: Ну, то есть это деградация.
3: Да, полная деградация.
2: Это полная деградация.
3: Вот. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, и все это наблюдал без конца. Вот.
2: Вы же в коммунальной были, да?
3: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
2: Пробовал
3: несколько раз.
2: В одно лицо.
3: Ну, да, конечно.
2: Как говорится, в одно. Вот,
3: да,
2: две бутылки в одно лицо.
3: Да, но бывало по-разному.
2: Ну, было.
3: Но смысл в чем?
2: Делать,
3: я вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его. Так профессионально его оглушить, чтобы как... Ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
2: Да, вот как будто.
3: Вот он как будто выпил.
2: Да.
3: Но последствия другие.
2: Так.
3: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
2: кусаться.
3: Ну, кусаться, ругаться,
2: ну, в общем,
3: унижать,
2: вот
3: что-то
2: со
3: такое.
2: Со словом «отца».
3: Да,
2: все, отца. Как бы, да,
3: он
2: да.
3: Отца вообще не способен.
2: И отца уже никак, не может.
3: Не может.
2: Не может, это
3: понимаете,
2: хорошо.
3: Как, подумал я, как?
2: Как? Да, расскажи.
3: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
2: Так.
3: Ну, она должна быть, конечно, в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
2: То есть это регулируемая...
3: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
2: Ну, я вам объясню. Ну, скажите.
3: Представим себе, заменили алкоголь.
2: Да.
3: Вы приходите домой,
2: да.
3: Садитесь за стол и вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
2: Да.
3: Хочу после работы сегодня прям, ну, в зюзю.
2: Именно во Взюзю.
3: Надо драться в Взюзю. Ну, например,
2: потом
3: например,
2: мы коснемся с вами разных градаций.
3: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся и
2: коснемся.
3: А да. Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю: да, да, это компания.
2: Да, это у вас же есть замечательные работники.
3: Да. И да, она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Вот. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. Корпус 3, да. Квартира 442.
2: И какой заказ, говорит?
3: Вот, пожалуйста.
2: Тариф. Какой тариф?
3: Подождите, про да, тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
2: Да, да, да.
3: Она говорит: вот я хотел бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит: ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
2: Вдвоем, да.
3: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
2: Да.
3: А у нас специальная таблица.
2: Прейскурант.
3: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскурант.
2: Таблица кондиций имени газа.
3: Да подождите.
2: Мы же
3: имени...
2: знаем
3: да подождите,
2: я вас умоляю. Таблицу газа.
3: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
2: Альберт Валентинович.
3: А в этой таблице написано, ну, например, да?
2: Ну, например, да.
3: В Зюзю.
2: Так, Зюзя.
3: В Муку.
2: В Муку. Станция Мука имеется в виду.
3: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
2: состояние,
3: человек хочет
2: прийти.
3: В Зюзю, в Муку, в мыло, в срало, в грязь.
2: В хлам.
3: В зеленые танки.
2: Зеленые танки есть.
3: В хлам.
2: В хлам.
3: Ну и, в принципе, стоп.
2: О, да, стоп.
3: Стоп.
2: Называется стоп.
3: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
2: Ну, естественно.
3: А можно и проговорить по
2: и
3: телефону.
2: И в личном кабинете.
3: И в личном кабинете, конечно. Конечно. Можно в у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
2: Да, вы выбираете.
3: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в Зюзю.
2: В Зюзю, например, да. Хорошо.
3: Дальше
2: хорошо.
3: Пишите. Дистанция 3 часа.
2: Дистанция 3 часа. Это
3: у
2: что
3: нас
2: означает?
3: Уже расчетные характеристики.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Сколько друзей?
2: Да.
3: 5 человек.
2: 5 человек, друзья.
3: На выезд выходит 6.
2: 6.
3: Наших работников.
2: 6 работников.
3: На 5 человек 6 работников.
2: Ну да, это нормально.
3: Но на 6 работников уже 8.
2: Ну, естественно.
3: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
1: Вместо питья. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Тайна семьи Морзе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Ну, из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
4: Здравствуйте.
3: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
4: Старший брат,
3: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
4: Я хочу сразу сказать...
3: Скажите сразу,
4: что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
3: Непростая, да?
4: Непростая.
3: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
4: Он был чуть старше.
3: Да.
4: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
5: Да не болтай ты, глупец.
4: Ну, начинай.
3: Да-да-да, Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
5: Знаете, я скажу, во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
3: Трое.
5: Да. Самуэль, конечно...
3: Старший брат.
5: Да, ну нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
3: Да.
5: Но вопросы все равно остаются.
3: Остаются,
4: да.
5: Как говорится.
4: Да.
5: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
3: Да.
4: Да.
5: Это, конечно, тайна.
3: Тайна. А он умер все-таки или нет?
5: Он умер.
3: Умер, вы считаете?
4: Он умер.
5: Да, мы считаем.
4: Он просто ушел.
3: Ну, вот умер или ушел, это
5: тайна,
3: разные вещи.
5: Это тайна. Но мы ее все-таки приоткроем сегодня.
3: Да.
4: Нет, сегодня
3: да. Скажите,
4: Геннадий.
3: Вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
5: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
3: да.
5: То есть, но мы при этом, не забывайте, наше отчество.
4: Да,
3: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
5: Мы... Джижидаевичи.
4: Джижидаевичи.
3: Вот оно,
5: мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
3: Вашего папу звали Джижидая.
5: Да.
3: Да.
5: То есть
3: да.
5: Это не просто джедай, как вы знаете,
3: да.
5: Джедаи.
4: Ну, да.
5: Ну,
3: а
5: в Звездных войнах, так сказать,
4: да,
5: джедай.
4: Да, да,
5: а, джедай.
4: Джи-джи.
5: Не просто, а он джи. Джедай.
3: Да, двойной джедай.
5: Это дважды джедай.
3: Два джедай.
4: Конечно.
5: Как говорится.
4: Конечно.
5: Ну и мы, естественно, тоже по наследству получили эти отчества.
3: И финлибристы, и все.
5: И гены, и главное, мы получили умение.
3: Да.
4: Конечно,
5: вот и все.
4: Конечно.
5: Я могу сказать, возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
4: Да.
3: Так что, да.
5: Мы с детства недолюбливали друг друга.
4: Да, в общем, да.
3: А с чего все? Почему так произошло? Почему?
5: Ну, давайте сразу к делу.
4: Давайте сразу.
5: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
4: Это
3: то есть прямо вот с детства, с измальства.
5: Мы стали создавать три азбуки.
3: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
5: Четыре.
3: В 4 года.
4: Да. Ну, Гене 4, ну и мне
3: было.
4: А вам
3: сколько?
4: Да,
3: а вы одного возраста?
5: Мы
3: или...
5: же близнецы.
4: Мы же близнецы.
3: Одно яйцо.
4: Конечно.
5: И у меня яйцо, и у него по одному.
4: Да, по одному яйцу.
5: По одному яйцу.
4: Это нормально.
5: Как говорится, на человека.
3: По одному.
4: Нормально.
5: Вот. Да. А у Самуэля было сразу два яйца.
4: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже, но он пошел не тем путем.
3: То есть вам было по 4 года, он был чуть постарше.
5: 6.
3: А его было 6. Ну,
5: да. Вот я все. Вот что хочу сказать, важно.
4: Да, Гена.
5: Я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
3: Три?
4: Конечно, да.
5: Это
4: да.
5: мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили угу. все наши усилия да. и создали общую одну азбуку.
4: Да.
5: Ага. А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
4: Три брата, три азбуки. Есть.
5: Три
4: так,
5: брата,
4: так
5: три
4: все азбуки. И знали в семье, вот когда мы все. Росли, конечно.
3: Да. И, вот. Собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
5: С помощью азбуки,
4: и называлась она «Сам Владген».
5: Сам Владген азбука.
4: Сам Владген. Самуэль.
3: Но это когда вы еще дружили. Вы же да. не сразу поссорились,
5: ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
4: Ну, мы а не ссорились.
5: Мы просто недолюбливали друг друга. Недолюбливали.
3: А с чем связаны?
5: Три брата Морзе. Три.
4: Да.
3: Ну, вот
4: да.
3: вы вдвоем долюбливаете друг друга?
5: Мы... А куда нам деться? А, же, мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
3: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
4: Конечно.
5: Конечно.
4: Да,
5: ну,
4: да.
5: конечно.
3: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
5: Ну, было такое время.
4: Ну, было,
5: конечно.
4: Было.
5: Но
4: было.
5: Подходы у нас были разные.
3: Разные, да.
5: Да. да.
3: Вот чем отличался подход Самуэля?
5: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот, вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
3: Ну, вы знаете, ну я как бы я не сильно, понимаете, дело.
5: То есть вы не знаете азбуки
3: Морзе? Я просто не знаю азбуки
4: Морзе. Не готовилась.
5: Не подготовилась.
3: Нет, я пыталась подготовиться.
5: А представляете, сколько людей знает?
3: А сколько людей знает?
5: А нисколько не
3: а
5: знает.
3: А нисколько не знает.
5: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
4: Все, больше.
5: Вот я об не... этом я и говорю, это и была причина.
4: Причина-то в этом.
3: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
5: Ну, смотрите, один бьет быстро.
3: А другой медленно.
5: А другой...
3: Вот. Я поняла, то есть зависит от склада характера.
5: Да, а,
3: да, да. Нервный
5: и мы
3: только
5: на одном конце медленно, на другом быстро.
4: Ну как так можно?
3: И вообще
4: ну,
3: ничего не понятно, да?
5: А мы-то близнецы.
4: Мы-то близнецы.
3: А ведь это важная вещь, ведь какие-то суда, какие-то, которые...
4: Да я расскажу, да. Давай, Гена, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают, уже все.
3: Ну куда? Что он затонул,
4: что,
3: конечно.
4: Что?
3: Да.
4: Что он затонул?
3: Да, да.
4: Что передавал радист?
3: Вот что он передавал, кстати? Почему?
4: Так он же передавал длинное да. тире, вот это, который Самуэль-то и придумал, вот этот.
3: Длинное тире, так.
4: Да.
3: И что?
4: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
3: У кого?
4: У кого? У Самуэля.
3: У Самуэля?
4: Да.
3: О, боже мой.
4: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
3: Подождите,
4: туда.
3: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
5: да нижнее... и мы ему тоже говорили, как это передать.
4: Никак
5: как
4: не передать.
5: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
4: Да как никак передать? Не передать.
5: А он никак не передал все.
3: Не вообще.
4: Мы
3: передав...
4: говорим, ты передаст.
5: Он не передаст ничего.
4: А он ничего не передаст.
5: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
3: Я да? понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой, вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
5: Конечно.
4: Вот.
5: А у нас-то была азбука красных шаров.
3: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
4: Давай.
2: Тайна семьи Морзе. Пыльца не даст тебе уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.
6: Классика в эфире.
7: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой.
8: «Но почему? Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда.
7: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем.
8: Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись.
7: Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
6: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
11: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Связаны вот это вот, ну, гагары же летают.
12: Да.
11: А нутрии-то плавают?
12: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Да вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
11: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
12: Конечно. Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
4: Конечно, летают.
12: Да, а вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
4: Я первый раз обалдел.
11: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
4: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
12: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
4: Дедушки.
12: Да. Ну, им все равно, по-моему. Вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас, вот, да, нету совершенно. Да.
11: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
12: Ну, это шьет Нина. Да. Наша просто потрясающая, я бы сказала, просто великолепная, удивительная совершенно художник по костюмам. Внутрь, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти.
4: Она и вам тоже весь?
12: Ну, конечно, она одевает весь номер. Она одевает меня, она одевает внутрь. Восемь штук, мужские костюмы, ведь там есть внутри и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
4: Естественно, конечно.
12: Да, отличаются и костюмы, оперение, и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно.
4: Удивительно.
11: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
12: Грустинку?
11: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
4: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
12: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
4: Ну,
12: потому что просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех.
4: Угу.
12: Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И была просто потрясающая. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
8: Ой-ой-ой.
11: Скажите, да? Нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
12: Да? Да?
8: Нет, конечно,
12: да? Мы монтировщик. Монтировщик — это человек, который занимается постановкой декораций.
8: Монтирует.
12: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
8: так
12: называется.
8: Вот когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
12: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
11: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
12: Хорошо.
2: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
9: Шилохвость. Шилохвость. У шилохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега, хорошо держится на воде, но почти не...

0: 1.ru. Один на один с пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Нагально. Ну, дай полетя. Но фурабасуши цамбаду. Да пыда были гасит. Йо амсварит, чермоносил дярдян. Нагады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило

0: проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Маргарита Мехкая, исследователь-ныряльщик, доктор океанологических наук. Мы беседуем сегодня о медузах, потому что специализация Маргариты – это медузы. Ну, мы уже многое узнали. Узнали и о соке медузы, и о том, как пошлепывать медузу, и как ее доить утром и вечером. Вот. Я хотел бы особенно остановиться на вашей новой книге, которую вы написали.
3: Да.
2: Она называется «Запах медузы».
3: Да.
2: Да. Но да. Неожиданно, знаете, перед тем, как готовиться к эфиру, я открыл вашу эту книгу потрясающую и совершенно неожиданно понял, что это детектив.
3: Да, да, да, да, да. Знаете, так получилось. Ну, вообще, вы знаете, я совершенно была чужда писательству абсолютно. Для меня для самой такая новость, что вдруг она родилась, как сказать, действительно просто вот, видимо, накопилась, наверное. И вот, как сказать, вот это бремя, научное бремя вылилось вот в этот вот... Получилось, что да.
2: То есть, получилось, вот это вот как бы, и вылилось вот в это семя.
3: Да, да.
2: Это научное бремя. Так,
3: да,
2: и прямо
3: да,
2: даже
3: да,
2: стихи
3: да.
2: рождаются.
3: Да, да, да, да, да.
2: И вот что я хочу спросить. Там, в этой книге,
3: да.
2: у вас описывается поколение без жабр.
3: Точно.
2: Возможно ли?
3: Ну, поколение это возможно, когда будет выращено поколение с жабрами.
2: Ага, то есть сначала выращиваем поколение
3: жабр.
2: С жабрами, чтобы потом вырасти поколение без жабр.
3: Да, и хотел вам сказать, как раз поделиться, так сказать, что уже поколение, ну, правда, пока не людей, но жабровые лисы уже есть.
2: Лисы?
3: Да.
2: Жабровые лисы?
3: Да-да-да, в болотистой местности водятся.
2: В болотистой местности да. водятся жабровые
3: Сначала
2: лисы?
3: Сначала в лабораториях мы, конечно, все это исследовали, выводили, вот это вот все.
2: Потом выпустили
3: в болотистую местность, да.
2: Ну, скажите, они не опасны, может быть?
3: Жабровые лисы, нет, что это очень милые животные, совершенно не опасны. Прелесть в том, что они могут жить под водой, иногда выходят наружу, имеют некоторую такую шкурку, имеют зеленоватый оттенок. Но вообще ничем больше от лис не отличается.
2: Я просто хочу спросить, а для чего вы, так сказать, воспроизвели таких вот, как говорится, подводных лис?
3: Ну как для чего? Ну потому что, понимаете, беднеет фауна, подводная фауна. И хочется населить ее, как сказать, разнообразить животными. Да, потому
2: То
3: что
2: есть бедно, вы просто, бедно. По сути, получается, сейчас работаете над тем, что изобретаете новые виды животных.
3: Ну, как сказать, по мере сил.
2: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Под водой». Сегодня у нас была Маргарита Мехкая, исследователь-ныряльщик, доктор океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных
3: да.
2: научно-исследовательского института ГЛУОКЖИВ. Значит, вот что напоследок я хочу сказать. Дорогая Риточка,
3: да, да.
2: конечно же, все теперь, я думаю, после вашего выступления будут приобретать с удовольствием сок медузы.
3: И мою книжку.
2: И вашу книжку «Запах,
3: запах
2: медузы».
3: Медузы да.
2: Сок и запах. Это, наверное, будет следующее ваше произведение. Желаю вам удачи,
3: спасибо,
2: счастья,
3: спасибо,
2: здоровья. Спасибо, что
3: дорогой,
2: пришли сегодня.
3: Дорогой, спасибо. Да.
2: До свидания.
3: Пока-пока.
2: Во всех социальных сетях, дорогие друзья, вы можете, набрав Фоменко FM, встретить нашу радиостанцию. Обнимаем вас.
4: два, два, два.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Зевуны.
2: Сегодня в программе «Зевуны» на Фоменко Фейк Радио у Владислава Жульпацкого в гостях профессиональный зевун, руководитель подразделения секты зевунов Аркадий Зан. Здравствуйте, Аркадий.
3: Здорово, всем привет.
2: Ну, я понял так, что за зевунами все-таки будущее.
3: Да. Вам звонят.
2: А я, знаете, да, не обращаю на это внимания.
3: Да, да, что обращать?
2: В чем мне, как говорится?
3: Я скажу так. Во-первых, всем привет. Всех в гнезда.
2: Да.
3: Крепко в гнезда всех. Мы профессиональные зевуны, понимаете? Ну, во-первых, как бы за нами будущее.
2: Потому так.
3: Что, что мы делаем? Мы даем планете воздух дополнительный.
4: Воздух. Почему? Сейчас я скажу.
3: Почему? Когда мы зеваем, мы перекрываем.
2: Кислород.
3: Владик.
2: Понимаю.
3: Вы сразу попались.
2: Да.
3: Да, я бы.
2: Я правильно понимаю, Аркаша? Аркаша, я правильно понимаю, что зевая,
3: да,
2: мы оставляем на планете... Мы же не дышим, когда
3: мы
2: зеваем.
3: Мы дышим.
2: Мы таким образом, да, доказываем, да, что мы меньше дышим, меньше потребляем кислорода.
3: Значит, мы больше кислорода.
2: Меньше кислорода, значит,
3: а
2: больше кислорода достается другим.
3: Ага.
2: А именно цветам.
3: Цветам, животным, птицам, кроликам, маленьким моллюскам даже.
2: О, боже.
3: Моллюски тоже дышат.
2: О, боже.
3: А мы это установили, боже мой.
2: И получается, моллюски, кстати, зевуны, да, добрые, да?
3: Добрые, абсолютно.
2: В ущерб собственному дыханию живут, да?
3: В общем, да.
2: Вскорми грудью любовь к планете.
3: В общем, да.
2: Вот. Понимаю так, да?
3: Как бы... Ну как это? Дай моллюску дышать. Потому что вот от громадного кита, который тоже мы знаем, что он дышит.
2: Понимаю.
3: Он же выпускает пузырики.
2: Да,
3: вот
2: да,
3: эти
2: да,
3: вот.
2: Да, да, да, да. Продли скату жизнь.
4: А,
2: да. Да, понимаю. Вот что хочу спросить. А как вашей...
4: Ай, Господи, Боже.
2: Как иногда вот так, знаете, напоминает ваше зевание.
3: А вы не думайте. Вы думаете, что я такой вот, как бы, как будто я такой пофигист.
2: Я хочу спросить у вас. У вас, у профессионального зевуна, я хочу спросить.
3: Да,
2: да. Все-таки есть необходимость закрывать рот рукой во время зевания?
3: Никогда.
2: А почему это в культуре, в человеческой культуре принято рот закрывать?
3: Объясню. Это атавизм. Вот как копчик. Вы знаете, что такое копчик, естественно, да?
4: Кстати, когда зеваешь, копчик начинает сокращаться.
2: Да ладно?
4: А попробуй.
2: Удивительно.
3: Да, да.
2: То есть копчик сокращается?
3: Когда мы начинаем зевать, состояние, это потрясающе. Во-первых, это, сказать, это атараксия.
2: Атараксия. А вот я хочу спросить, во время этой атараксии, вот сколько нужно, по-вашему, зевать в день?
3: 11 раз. 11 раз надо зевать.
2: Не понял.
3: В час. Ну вот и посчитаем.
2: Давайте вернемся к этой математике буквально через минуту.
3: Ну, хорошо.
2: Через минуту вернемся к этой математике.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Рай, рай, рай. Эй, Велет, кипись вон!

0: знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Скажите, ну вот в 24 года, когда вы сказали первое «нет», вы уже к тому времени закончили институт?
4: Я заканчивал институт несколько раз.
3: Ага, именно из-за того, что отказывали, видимо.
4: Да, я все время отказывал, я сначала отказывал.
3: Ответьте там на такой-то вопрос.
4: Да, естественно.
3: Нет, и все. И
4: самое простое, когда профессор задает какой-то глупый вопрос.
3: Да.
4: Я говорю ему «нет». Естественно, он спрашивает, почему? Я его объясняю. Это глупый вопрос. Поэтому нет.
3: Ах, вот как.
4: Вот и все.
3: И все-таки, ну, все-таки вам удалось закончить?
4: Да, с шестого раза.
3: С шестого раза?
4: Я закончил. Этот профессор умер. То есть своей смертью, конечно. Ага. Ну, просто ему было много лет.
3: Да.
4: После того, как я ему сказал «нет» в шестой раз...
3: Что?
4: Он отправился к своим праотцам.
3: Боже мой.
4: А именно... Это, пожалуй, единственный случай, когда
3: о
4: я сказал...
3: О котором вы жалеете.
4: О котором я жалею, потому что я мог ему сказать «да».
3: Понятно.
4: Но...
3: Ну, драматическая ситуация, надо сказать. Просто драматическая.
4: Да.
3: А потом, после окончания института, скажите, вы сразу стали работать вот узко в этом направлении? Или все-таки вы пытались какую-то другую...
4: Во-первых, я сразу скажу вам, Ирина, что это не узкое направление. Вы ошибаетесь.
3: Ага.
4: Вы заблуждаетесь. И в результате вы присмыкаетесь сейчас. Объясню. Почему вы присмыкаетесь? Потому что вы пытаетесь понять основное, чем я дышу. Вы как журналист, правильно?
3: Ну, пытаюсь, пытаюсь понять.
4: Так вот, и в этот момент вы как-то пристраиваетесь ко мне. Это я называю присмыканием. Я не хочу вас обидеть ни в коей мере. Просто, видите, я кашлянул.
3: Да.
4: Да, это нормально. Но я не сказал «нет». Я просто говорю, что вы, пытаясь добиться от меня результата, чтобы узнать, чем я дышу, о чем я думаю, как я живу, я пытаюсь сказать вам самое главное, сформулировать. Это то, чем я занимаюсь, это не узконаправленные действия.
3: Я поняла. Я
4: это
3: уже поняла,
4: широкий
3: это абсолютно
4: спектр.
3: огромный спектр.
4: Это огромный спектр.
3: И вы, я так понимаю, единственный специалист, потому что школу вы не открыли.
4: Нет.
3: Свою, вы единственный специалист в своем роде.
4: Да.
3: И вас, так сказать, к вам обращаются, когда возникают проблемы, человек не может сказать сам «нет». Он
4: ко мне приходят люди, их очень много. Если бы я начал открывать свою школу, то я не смог бы одновременно преподавать, писать книги.
3: А где вы преподаете, кстати?
4: Я преподаю в институте Сухого.
3: А,
4: Значит, это Сухой Виктор Сергеевич.
3: Угу.
4: Я его выгнал, потому что он не справлялся со своими обязанностями.
3: Но институт по-прежнему называется...
4: Да, институт называется по-прежнему Сухого.
3: Угу. А почему не Аушкина?
4: Я не люблю педалировать свою фамилию.
3: Ага.
4: Потому что один раз всего, мне было 28, когда я сказал «нет», и девушка, естественно, это была девушка, как вы понимаете.
3: Но вы же не только девушкам говорите «нет», а то может сложиться превратное впечатление у наших слушателей, что тут только девушкам вы говорите «нет».
4: Да нет, конечно. Нет, конечно, были и мужчины, тем более...
3: Я так понимаю, не только мужчины, спортсмены, политики.
4: Были спортсмены, которым я говорил «нет».
3: И политики.
4: Просто были даже такие политики и спортсмены, которым я им говорил «никогда в жизни».
3: Ага.
4: И они, между прочим, после этого очень продвигались скажем так, по своей карьерной лестнице.
3: Да вы что?
4: Да, потому что они понимали, что никогда в жизни дальше я не буду, так сказать, продолжать, но они понимали, что никогда в жизни.
3: Скажите, а вот ваш отказ, да, вот
4: когда... 28, да, я 20... просто к чему говорю. Когда я девушке сказал «нет»,
3: да,
4: она переспросила и сказала мне «аушки». И вот это меня выбило из себя. Потому что моя фамилия Аушкин.
3: Да.
4: Она переспросила «аушки». Это что такое, скажите мне? Как это понять?
3: Ну, я думаю, она не хотела вас обидеть, а она...
4: Не знаю. Я не знаю. Меня это выбило из себя. До сих пор я чувствую себя выбитым.
3: Выбитым из колеи?
4: Выбитым.
3: Ну, может быть, сменить фамилию как-то?
4: На выбитого?
3: Да.
4: Может быть, я не знаю, как лучше.
3: Неплохо, Борис Альфредович выбитый.
4: Борис Альфредович Выбитов.
3: Выбитов.
4: Тогда лучше Выбитов.
3: Выбитов. Ну вот видите, хорошо звучит.
4: Нет.
3: Опять нет.
4: Этого недостаточно.
3: Этого недостаточно.
4: Да.
3: Так вот, я...
4: Тогда это должен быть какой-то двойная фамилия.
3: Выбитов Выбит.
4: Аушкин Выбитов.
3: Аушкин Выбитов, тоже неплохо. Хорошо?
4: Да.
3: Ну вот видите, вот в нашем разговоре какие вообще...
4: Я скажу так, в нашем с вами разговоре прослеживается самое главное. Вы доискиваетесь до самой сути.
3: Пытаюсь, я пытаюсь.
4: Я делал вам комплимент.
3: Спасибо.
0: Отказыватель. Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фрик Радио.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много, много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались о любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
1: На газу готовим вместе.
2: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно.
3: Здравствуйте.
2: Очень приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан
3: «В каморке». Итальянский, да.
2: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, да, что мне бросается в глаза. Битая лысьва.
3: Ну, да.
2: Можно поподробнее рассказать?
3: Ну, конечно. Скажу вам, что у вас... Не очень оборудована эта студия, это, конечно, для готовки.
2: Да, я понимаю. Но все-таки попробуем поработать.
3: То есть, смотрите, битая лысьва — это такая...
2: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
3: Вы же, конечно, можете спросить, но у меня...
2: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
3: Итальянский ресторан.
2: Да-да-да, я хочу спросить, почему итальянский.
3: Белорусское блюдо.
2: Да, вот это вот удивительное.
3: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
2: Вскрылось?
3: Да.
2: А что вскрылось?
3: Потому что белорусские итальянцы...
2: Так, да.
3: Существует.
2: Правда?
3: Да, и мы узнали.
2: Я не знал этого.
3: Вот и меня же зовут Джованни.
2: Да я вижу, да.
3: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
2: Стоев.
3: Вот. Так, это так, таким так. вот образом, мы таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
2: Как интересно. Осторожно. Ничего?
3: Нормально.
2: Нормально, хорошо.
3: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
2: Ну, очень хорошо.
3: Да, я очень заинтересовался, как он, Джованни Стоев.
2: Ну, да.
3: У матери стал спрашивать.
2: У матери, да.
3: Она говорит, что ты, не только Стоев.
2: Да, не только Стоев.
3: Не только Стоев.
2: Как
3: интересно. Еще, говорит, ты мог бы быть вообще...
2: Ух ты.
3: И белорусом, как говорится.
2: Вот, откидывайте сейчас, да, это?
3: Подождите, я порядок-то расскажу.
2: Порядок, да.
3: Ну, в общем, смысл следующий. Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, открывать ресторан в каморке.
2: Да.
3: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете...
2: Ну, конечно.
3: Да, я повар уже давно...
2: Вы же уже экстра-класс.
3: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
2: Ну, я понимаю.
3: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, во-первых, продукты покупаю сам.
2: Да.
3: Это
2: да.
3: Первое мое было условие,
2: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
3: Ну подождите, сразу.
2: Что, хорошо.
3: Я еще должен вернуться к тому, почему-то, кстати, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
2: Вот, пожалуйста.
3: Белорусская, так сказать.
2: Да.
3: А почему?
2: Почему?
3: А потому что итальянцы — это белорусы.
2: Боже мой.
3: Вот. Такой вот у
2: как
3: нас.
2: Интересно.
3: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, понимаете, я много был в Италии там.
2: Да, да,
3: сам,
2: да.
3: Ну, сам я бы не был в Италии, но много, ну, много, как бы я много читал.
2: Да, я понимаю.
3: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом немножко, буквально, может быть, семей 20.
2: Семей 20,
3: да.
2: Где-то. 20 дворов.
3: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
2: Ну, уже совсем.
3: Ну, уж совсем, конечно.
2: Ну, вот пробитую лысьву, да.
3: Но пришли, они забыли.
2: Что?
3: Пришли, они забыли.
2: Да?
3: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
1: На газу готовим вместе.
0: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
6: С нами легко.
3: радио.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко, фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Культура.
2: Всемирно известный кинорежиссер Демьян Рыба сообщил о начале съемок нового блокбастера. Премьера картины запланирована на конец следующего года. По словам Рыбы, это будет остросюжетная музыкальная комедия с элементами триллера. Подробности сценария держатся в строжайшем секрете, однако нашей радиостанции удалось выяснить, что в основу сюжета ляжет история о взаимоотношениях косули-афроамериканки и козы-трансгендера, которые остались без связи с внешним миром на Таймыре в начале зимы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эль Граво, он Купидон-разведчик.
5: Здравствуйте,
4: Эраст.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
5: Да, я пару раз попал в печень.
4: Да вы что?
5: Вместо сердца, да.
4: И что?
5: Пару раз. Ну что, человек...
4: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
5: Человек начнет любить,
4: спиртное?
5: Ну, будем называть...
4: Алкоголь?
5: Мы это называем потусторонняя жижа. Да.
4: Какое красивое название.
5: Да, мы называем
4: такое,
5: это...
4: такой вот алкоголь и вот это
5: нет,
4: вот все.
5: Нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
4: Потусторонняя жижа.
5: Да, он привыкает к этой жиже.
4: А и все. Слушайте, понимаете, но это же опасно.
5: Да, но это
4: получается.
5: Любовь к жиже, понимаете?
4: Любовь к жиже. Уже ничего нельзя сделать?
5: Ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
4: Слушайте, подождите. Вы так легко об этом говорите.
5: Да, что делать?
4: Но это же жизнь человека.
5: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
4: Ну вы хотя бы следите за этими людьми?
5: Конечно, мы как
4: раз... А кто это? Кто это были? Расскажи.
5: Первый это был Аркадий Феофанович.
4: Аркадий Феофанович? А что это за человек?
5: Аркадий Феофанович Блёстке. У него такая интересная фамилия, да? Теперь...
4: Какая цирковая чуть-чуть.
5: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
4: Ну, пьет он, пьет, да?
5: Пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет. Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
4: Увлекается,
5: да. Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
4: Да, второй кто?
5: Второй это Артем.
4: Артем
5: Катакомбов.
4: Тоже интересная
5: фамилия.
4: Да.
5: Он врач.
4: Врач?
5: Да, он отоларинголог.
4: Да.
5: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты. Вот это все.
4: А
5: вот
4: вы
5: это.
4: Парите,
5: а
4: да.
5: Мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
4: Да.
5: Имени Вуничева.
4: Да, да, да.
5: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
4: Новый
5: медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз
4: мой... Несчастный, вот
5: мой несчастный подопечный.
4: Подопечный.
5: Да-да-да.
4: Ну, Артём... каким-то образом, вы хотя бы ему помогаете.
5: Кстати, Артём Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, а, немножечко так скользнуло, знаете, ну, да, не да, в да, самый да, центр, да, не да, в да, самый да, центр печени, поэтому он еще тянет, в смысле, печень еще тянет.
1: Бой Купидонов.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101, are you? Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Взаимовымещение.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков, да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали, просто из студии. Это волшебство какое-то или детектив, не знаю, но не в этом дело. Не в этом дело, нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио, и напротив меня сидит Георгий Лейсанович Латков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите, а вот сразу первый вопрос. Да, не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
3: Да.
2: Ну это же женское имя.
3: Кто вам сказал?
2: Ну как-то сказал, мне многие говорили. Да.
3: Нет, нет.
2: Нет, мужское?
3: Нет, это вам.
2: Мимо?
3: Ну это цветы. Это вам.
2: Я потом подумаю, да. Неожиданно.
3: Неожиданно, да, правда?
2: Ну конечно, конечно.
3: Я специально хотел сделать вам приятное.
2: Ну я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
3: Ну это нормально.
2: Ну так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Латков. Нам он интересен тем, что он как прекрасно вымещает, взаимовымещает.
3: Взаимовымещает, да.
2: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
3: Ну, значит, я хочу оговориться.
2: Во-первых. Оговорить.
3: Первое, я говорю,
2: да.
3: Что к злобе это не имеет никакого
2: вообще
3: отношения.
2: Вообще никакого.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
3: Ну, на всем. На всем, практически на всем
2: так.
3: Я вымещаю
2: да.
3: свое вот это вот
2: да.
3: Состояние.
2: Да.
3: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это вот.
2: Это да. Вы с кручки, да?
3: А?
2: Кручки.
3: Да.
2: Шариковый.
3: Да, вот, да.
2: А, слушайте, ну это да. потрясающе.
3: Когда я вымещаю,
2: ага.
3: Вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
2: угу.
3: Вот, вот, например, взять...
2: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот, да. например, на пиджак?
3: Конечно, я могу.
2: Можете но... показать?
3: Могу. Но единственное, что должен сначала да. вам рассказать.
2: Да.
3: Значит... Что такое вообще вымещать? На этом
2: да, да,
3: вообще
2: да.
3: На этом зиждется все.
2: Да, вот расскажите, да.
3: На этом и как бы.
2: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать,
3: да.
2: он, так сказать, он и окружающий застрахованный, просто живут в мире и согласии.
3: Он в мире и согласии.
2: Да.
3: Потому что если вы вот выругали, отругали
2: ручку как ручку, следует, да.
3: Отчитали
2: ее,
3: вот как
2: ее
3: я
2: да.
3: сейчас, например.
2: Да.
3: Причем даже в грубой форме.
2: Да.
3: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушейся, козел! Ушейся!
2: Прекрасно!
3: Вот, это просто я...
2: Знаете,
3: по поводу...
2: я в восторге, просто
3: да,
2: в восторге.
3: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он...
2: А пиджак как-то реагирует?
3: Абсолютно. Он просто...
2: Как влитой.
3: Как влитой.
2: Скажите, а на растениях можно вымещать?
3: На растениях можно, но там понимаете...
2: например, там какой-нибудь березе там.
3: Ну,
2: ты...
3: Нет.
2: Ну,
3: вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
2: Не надо фальши.
3: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, mm-hmm. вы в то же время вступаете в гармонию с этим
2: гармонию,
3: миром.
2: Гармонию,
3: вот, да. Ну, так распорядилась природа, вы mm-hmm. понимаете? Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
2: да.
3: вот сейчас вы,
2: да, да,
3: и
2: да.
3: произнести букву «П».
2: «П».
3: Я говорю «открыть рот».
2: «А П».
3: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
2: Ну, я знаю, что вам нужно?
3: Откройте рот.
2: Ну?
3: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву «П».
2: «П».
3: Нет, с открытым ртом.
2: Вы покажите мне, я сделаю.
3: Я один раз показал одному.
2: Ну так давайте мне покажите.
3: Дело в том, что открыть рот и произнести букву «П» практически
2: невозможно.
3: Невозможно.
2: Но вы, наверное, умеете.
3: Ну, конечно.
2: Ну, покажите.
3: Ну, что вам сказать?
2: Ну, мы
3: что
2: просим ты? Вас, Георгий Александрович, покажите.
3: Вот я помню, отец мой...
2: А, нет, вы уходите от темы.
3: Нет, нет,
2: нет, мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву «П» с открытым ртом, а теперь вы...
3: Хорошо. Хорошо.
2: Ну, давайте.
3: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
2: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел. Ну, а где буква «П» с открытым ртом?
3: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
2: Да я заинтересовалась уже,
3: у вас
2: уже,
3: и
2: да?
3: Повеселело все?
2: У меня давно все повеселело.
3: Ну вот, сейчас у вас...
2: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили.
3: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
2: Почему?
3: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
2: То есть есть какие-то сакральные вещи?
3: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
2: Пиджак нельзя выбрасывать.
3: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка,
2: да,
3: или у вас манишка,
2: да,
3: даже если. Вы можете отругать манишку. Манишку, но вы не имеете права выбрасывать манишку.
2: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
3: Ну, кепку, да.
2: Кепку выбросили?
3: Конечно.
2: А пиджак нельзя?
3: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
2: А наушники?
3: Тварь. Наушники? Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
2: Все, и они час не будут работать?
3: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
2: Но вы бы предупредили?
3: Они заткнулись.
2: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
3: Нет, микрофон я не буду трогать.
2: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
3: мы
2: понимаете, после вашего ухода.
3: Мы еще общаемся с вами, да.
2: Общаемся
3: хотя
2: еще,
3: микрофон...
2: да.
3: Микрофон...
2: Не надо, не надо,
3: ладно,
2: не надо, не надо, не надо.
3: Но он...
2: Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо.
3: Ну ладно, не буду, я не хотел говорить, кто микрофон.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста... То есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
3: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
2: То есть все предметы наказаны?
3: Хотя я начинал с женщин и животных.
2: Подождите, то есть все предметы наказаны?
3: Вообще все.
2: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
3: Нет, никогда.
2: Почему?
3: Никогда. Ну потому что, ну а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
2: Да ту же ручку возьмите да похвалите.
3: Ну вы видели, как я с ней разговариваю.
2: Ну может она будет хорошо писать, и вы ее похвалите.
3: Ну, как это можно?
2: Ну, попробуйте. Ну, попробуйте, пожалуйста.
3: Ирина.
2: Ну, я прошу вас.
3: Вы меня прямо...
2: Ну, я вас прошу.
3: Я сказал,
2: я
3: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
2: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
3: Ну, давайте один раз.
2: Один раз, пожалуйста.
3: Но только я прошу, если это будет потом где-то в сетях.
2: Нет, что вы, нет, мы
3: выложим,
2: оставим для себя.
3: Да,
2: для себя, для внутреннего пользования.
3: Все будут говорить, что Лотков...
2: ласково говорит с ручкой,
3: Георгий Лейсаны, да.
2: Да, Лейсаныч, совсем уже обезумел. Да,
3: обезумел, разговаривал с ручкой ласково.
2: Пожалуйста.
3: Ну, это смешно.
2: Ну, я прошу
3: это
2: вас.
3: Это все равно, что с песиком
2: но
3: целовать.
2: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
3: Ну, давайте.
2: Ну,
3: прошу.
2: Давайте,
3: ладно,
2: да.
3: Ладно. Ну, сейчас я должен взять ее.
2: Ну, возьмите ее.
3: Ну, а я должен как бы приманить ее.
2: Ну, давайте, приманивайте.
3: Это я обезвожил ее.
2: Ах, вот что.
3: Да, я убрал ее пестик.
2: Так, и дальше что?
3: У ручки же есть пестик.
2: Так, ну
3: вот
2: начинайте.
3: Это пипка.
2: Начинайте.
3: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Пестик-пестик. Писка-писка. Видите, опять. Сука! Не могу я вот. Не могу я вот. Ну, значит, видите, вот, ну.
2: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
3: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
2: Для культурных людей. Почему вы вот неужели нельзя интеллигентно?
3: Ласково. Не могу я ласково. Тварь ты бумажная!
2: Я думаю, что как бы чуть-чуть я, знаете, уже начинаю опасаться.
3: Нет, не надо опасаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите, я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо опасаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я и сказал?
2: Нет, это вы сами.
3: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
2: Почему тварь?
3: Ладно, ладно, ладно, все, все, тихо, тихо, тихо, тихо, тише, тише, тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно.

0: А?
1: Вот видите, получается.
0: Ну да,
1: вот
0: но видите? Это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же да. ты продала? Даже закашлялся.
1: Ну, вот видите, спокойно, вы, понимаете, опасно. Вас звать опасно, нет, понимаете,
0: нет,
1: в эфир.
0: Нет, нет,
1: ну,
0: нет.
1: Потому что, а что мы будем делать? Вот это все, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
0: нет.
1: это все.
0: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
1: Нас дети смотрят, алло, вы с чего?
0: Подождите секундочку, Ирочка.
1: Конечно.
0: Ириша.
1: Вы что?
0: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
1: Ну а как же, а как вы думали? У нас серьезная передача.
0: Вы детям это...
1: И мы как бы, а кто, я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это все.
0: Ребеночек смотрит вот наше с вами...
1: А да? может быть, я не знаю, а может быть. И как, и начнет свои игрушки наказывать.
0: Ну, в общем, да.
1: Поэтому
0: а вы
1: я
0: замечали,
1: вас и попросила.
0: Кстати, секундочку.
1: Да.
0: Нет, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка, как вам удобнее?
1: Мне все равно.
0: Ну, хорошо. А, дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
1: Детей
0: и...
1: пока здесь нет,
0: ну,
1: не могу проверить.
0: Животных
1: тоже, животными, да.
0: Животными.
1: Но с предметами чудовищно.
0: Ну,
1: просто
0: вот,
1: чудовищно.
0: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, Господи Боже мой.
1: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
0: Нет,
1: так
0: я
1: сказать,
0: вымещаю.
1: На предметах
0: взаимо...
1: все,
0: да,
1: что накапливается,
0: да, но
1: из общения с людьми, животными
0: с людьми,
1: и детьми.
0: Все, что накапливается.
1: С людьми, животными и детьми.
0: С людьми, животными и детьми.
1: Да,
0: особенно
1: отсюда,
0: когда с детьми
1: да.
0: накапливается, вы знаете, как
1: да.
0: сильно.
1: То все идет на
0: получает
1: предметы.
0: За это, да, естественно. А как вы хотели это сказать?
1: Не, ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
0: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены. Это на подсознательном.
1: Да-да-да.
0: Это на клеточном уровне. Ирочка.
1: Да. Да. Я
0: Ирочка,
1: хотела вот у вас спросить
0: не
1: уже...
0: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
1: Ну, осторожнее.
0: Я
1: вас прошу, осторожнее. Я
0: ну,
1: хотела
0: хорошо,
1: спросить.
0: Ладно,
1: у вас же есть некие курсы, на которых вы как бы преподаете.
0: Да.
1: А, просто чтобы как бы...
0: Курсы называются взаимовымещение.
1: Курсы да. взаимовымещения.
0: Да.
1: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям и зрителям порекомендовать посетить эти курсы, потому что действительно жизнь
0: сиди
1: меняется.
0: Спокойно. Сиди, я тебе извини. Сиди, я сказал.
1: Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения в семье, на работе и так далее улучшаются очень сильно. Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
0: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
1: А и сейчас у вас месячник скидок, правильно?
0: Ну, сейчас да, конечно.
1: 20% скидки все-таки, да.
0: Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
1: А вот это я не удивлена.
0: Да.
1: Да. Наверное, страшно наказывали?
0: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
1: Коня.
0: Ну, коня-то, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
1: Вот я и говорю, что страшно.
0: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете, у вас была железная дорога?
1: Нет, у меня не было. Это
0: очень
1: мальчиковая
0: плохо.
1: Игра.
0: Это... Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
1: Что вы и сделали?
0: Что я и сделал. Причем каждый раз, когда отец покупал мне, я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
1: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
0: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
1: А, ну все,
0: да,
1: понятно.
0: Да. Тогда понятно. В 16 лет получали паспорта.
1: Угу, угу.
0: Я не сказал ничего. Когда...
1: Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
0: Да, да. Первый наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот тварь, блин!
1: Ну, вы же потом пришлось менять.
0: Я плевал в него просто.
1: Пришлось же менять потом.
0: А потом я поменял. Я
1: и наказали
0: раз.
1: Следующий?
0: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
1: Просто, да.
0: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
1: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
0: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть.

0: есть. Потому что Фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная
1: начинка,
0: трюфель, конечно.
1: А, Георгий Александрович, скажите, да, и вы преподаете на курсах?
0: Я преподаю на курсе. Курс, так он называется, «Вымещение и наказание».
1: Угу.
0: Ну, собственно говоря, это классика.
1: Классика,
0: знаете.
1: Да.
0: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
1: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
0: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
1: Ну,
0: люди
1: идут, да.
0: Люди,
1: да,
0: идут, я вам скажу, потому что людям нужна правда.
1: Правда. Угу.
0: Вот когда у сидит пиджак...
1: с пиджаком сейчас опять происходит, мне кажется.
0: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидя! Сидя! Хоу! Вот... Сейчас лучше.
1: Сейчас
0: уже.
1: Нормально.
0: Да.
1: Так вот,
0: да.
1: Ну что же,
0: да, пожалуйста,
1: Георгий Александрович, нет,
0: да.
1: Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
0: Ну,
1: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах, которые вы ведете.
0: Я очень люблю
1: вас. Да, спасибо,
0: И животных.
1: Да, и животных,
0: Юрочка,
1: и детей,
0: вас,
1: да.
0: И животных.
1: А, да. Ну, да, ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой, вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет. Так все-таки как-то полегче
0: да
1: становится.
0: Все хорошо.
1: Ну что же, я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье.
0: Да.
1: Вот, что пиджаки вас слушались,
0: да.
1: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись, да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович.
0: Спасибо,
1: с вами была я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
2: Взаимовымещение.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Северный кожанок, редкий вид кожанов, крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ру

0: сетях. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «На бигудях». Это же вы писали ваши книги «Буйство бигудей»?
1: Есть одна книга, нет, скажем, это не книга, это статья.
0: А что это было? Это статья была в журнале.
1: Да, в журнале.
0: А какая журнала? «Женская страсть»?
1: Нет, почему? «Красота и красота».
0: А, «Красота и красота», да. Там как бы, да.
1: Да.
0: «Буйство бигудей», вы представляете, наши дорогие зрители.
1: Теперь могу сказать, что ведь не только голова, да?
0: Да.
1: Не только голова охвачена бигудизмом.
0: Вот,
1: да.
0: Что еще?
1: Конечно, брови.
0: Брови.
1: Есть специальные бархатные, маленькие бигуди для бровей.
0: Вот такие легкие, да?
1: Да, да, да, легкие. И сегодня не надела. Опять-таки, вам бы пошло.
0: Правда? Вы считаете...
1: Было бы хорошо.
0: Но это не слишком ли, понимаете?
1: Нет, нет, наоборот, дает такую мужественность,
0: тут ведь
1: вы можем, знаете.
0: Мужество, да, но тут нужны густота бровей. Я понимаю, что у меня как бы густые брови.
1: Так бигуди лечебные, понимаете?
0: А, лечебные?
1: Конечно.
0: А вот и знаете, да. Если вы вспоминаете, конечно, наших знаменитых, легендарных политических деятелей. Был такой политический деятель Леонид Ильич. Мы знаем все его, естественно. Вот у него были очень густые брови. Наш как бы секретарь, он был генеральный секретарь.
1: Но они совершенно не были использованы для вот этого прекрасного дела.
0: А ему бы пошло, вы считаете?
1: А пошло. Потом усы.
0: Усы.
1: Тоже есть специальные усы.
0: Бигуди для усов.
1: Да, бигуди для усов.
0: Так.
1: Да. Но это все мужские варианты. Все.
0: То есть это все нужно носить?
1: Конечно.
0: То есть это в том, что, дорогие наши телезрители, дорогие наши слушатели, друзья, все это Илона Пряжина-Карпенко, она предлагает носить.
1: Носить, не то, что дома что-то там.
0: То есть
1: там,
0: это не бигуди, которые накрутили, сняли и выбросили?
1: Нет, нет.
0: А это носят.
1: Есть праздничные,
0: праздничные
1: бигуди.
0: Вот сейчас у вас праздничные, скажите?
1: Нет, у меня сейчас совершенно такой, как сказать, рабочий вариант.
0: То есть это рабочий вариант?
1: Рабочий вариант, да. Есть бигуди, которые одеваются только на ночь.
0: Ага.
1: Для сна. Мягкие бигуди. Я, например, уже не знаю, как бы спать, как без них, я совершенно не понимаю.
0: А вот скажите, вот вы в вашей книге, как называется ваша книга, скажите?
1: «Буйство бигудей» это статья.
0: Это статья.
1: У меня книги нет
0: пока. Книги
1: еще.
0: Нет.
1: Пока
0: но
1: нет.
0: В «Буйстве бигудей» вы же говорили и про носовые бигуди.
1: Есть.
0: В носу.
1: Но есть
0: волосы в носу.
1: Да, да. Ну, видите, все касается лица.
0: А вот как? Вот скажите, как в носу-то, как это делается? Вот
1: ну,
0: как?
1: Понимаете, у нас сейчас такие у нас век высоких технологий.
0: Высокие, конечно.
1: Поэтому
0: нано,
1: у нас...
0: Нанотехнологии.
1: Да. Нанотехнологии.
0: Да.
1: Поэтому это вот как раз нанобигуди. Ну. Нанобигуди.
0: То есть вы отращиваете волосы, во-первых, естественно.
1: Во-первых, это не так просто отрастить.
0: Вот расскажите.
1: Ну, это специальные покупаются таблетки.
0: Какие? Вот вы, может, порекомендуете что-то нам.
1: Отрасти.
0: Что? Так и называется? Отрасти?
1: Таблетки отрасти.
0: А, отрасти.
1: Да. Вот,
0: в смысле, не отрастишка, а это,
1: нет,
0: да,
1: отрасти.
0: Это
1: отрасти.
0: Отрасти.
1: Отрасти.
0: Ага.
1: Отрасти П, отрасти Р.
0: Р, а что такое П?
1: Смотрите, П это пазухи, отрасти Р ресницы.
0: А вот у вас что-то есть отдельно отрасти травести. Вот что-то такое.
1: Это детские.
0: Это, отрасти травести
1: конечно.
0: Это детские.
1: Да, да, да.
0: Но есть же и взрослые травести.
1: Есть взрослые. Нет, взрослых травести нет.
0: Нет.
1: Вы не путайте меня сейчас. Очень много,
0: да.
1: Вы еще раз почитайте статью, там все по пунктам.
0: Хорошо, ББ. Вы же назвали ее ББ. У вас в рекламе так написано ББ, Илона Пряжина-Карпенко. Буйство бигудей, конечно.
1: Так ББ. Вот, значит, есть и таблетки. Есть, сначала мы отращиваем. Ну, например,
0: так.
1: Если нам нужно пазушные вот эти, из носовых пазух. Чтобы
0: ноздревые.
1: Пошло, ноздревые, да. Ноздревые, тогда принимаем отрасти П.
0: Отрасти П.
1: Да.
0: Это значит,
1: пазухи.
0: Что...
1: Пазухи
0: носные,
1: да.
0: Ну, я знаю, что, например, не будем сейчас называть, но знаменитые наши потрясающие, удивительные модельеры этим тоже пользуются.
1: Ну-ка.
0: То есть они целый фэшн, как бы, индустрию как бы развивают. Сейчас носовые, пазушные, ноздревые бигуди.
1: Конечно, конечно.
0: То есть модели ходят с отрощенными волосами в носу.
1: Да. Но это, на самом деле, очень трудоемкое занятие. Трудоемкое.
0: Вот недавно вывозили, куда вывозили это вот с носовыми, вот этими ноздревыми бигудями в носу, куда-то вот был фэшн, такая неделя у вас.
1: Слушайте, я не знаю, этим я уже не занимаюсь.
0: А вы ездили, а вы не ездили?
1: Я, конечно, не ездила.
0: Ой, ну так
1: понимаете?
0: Это же было, это же по Золотому кольцу, это же гениально просто, по Золотому кольцу ноздревые
1: нет,
0: бигуди.
1: Нет, понимаете, ну мы, как сказать, мы этим занимаемся,
0: да.
1: Конечно. Вот видите, как сказать, я вот еще,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: как сказать,
0: да.
1: Я уже плюнула и не отращиваю.
0: Да, я понимаю.
1: Потому что это очень трудно только этим и заниматься, понимаете?
0: Да, естественно, люди годами пилюли, это делают, отращивают ног. Да, ну, конечно.
1: Вот, но у меня не вышло, и думаю, ну, бог с ним.
0: А вот скажите, для мужчин есть ведь и так называемый, уж откроем уж секрет, что вы тоже предлагаете мужчинам, так называемые мужчины шерстяные.
1: Это что такое?
0: Ну, это которые много волосяного покрова. И на спине, соответственно, под мышками.
1: Нет, это да,
0: вот конечно. Это все вы предлагаете?
1: Конечно, да. Вот это вот отрасти П, который для пазух, оно же идет для подмышек тоже.
0: Для подмышек, то есть да. ПП, получается ПП.
1: Да.
0: ПП,
1: ага. ПП, да. Поэтому да, и когда наступает лето,
0: ну,
1: мы начинаем носить майки.
0: Естественно.
1: То, конечно, вот это вот маечка.
0: Ну и пляжные там, тоже, естественно, бигуди, конечно.
1: Понятно, естественно, вот. То специально для подмышечной области есть, как сказать, целый набор.
0: У вас гирлянда это называется.
1: Да.
0: Они разноцветные.
1: Во-первых, очень удобно плавать, потому что они все резиновые, они держат на воде.
0: Конечно.
1: В общем, нет, во-первых, это просто красиво.
0: И на спине тоже бигуди, когда у мужчин, то есть они тоже практически поддерживают на плаву.
1: Конечно, то есть утонуть не удастся.
0: Невозможно, да.
1: Невозможно.
0: Я таких видел, таких рекламные у вас были ролики,
1: заплывы,
0: да?
1: Заплывы, конечно.
0: Заплывы рекламные, когда вот такой бутуз, я бы назвал, бутуз уже 64-летний.
1: И весь.
0: Звали, я не помню, Марк, по-моему, его. Марк,
1: да, по-моему, Марк, точно, да.
0: Марк. На бигудях.
2: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 313-562-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
4: Классика в эфире.
2: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
6: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
4: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы после родовой депрессии?
0: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
7: Вот Саша, нет, я да.
0: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
4: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
0: Не бояться.
4: Конечно, Аллочка. После родовой депрессии.
7: Аллочка, вообще просто не бояться.
0: Абсолютно.
7: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
0: Да.
7: Конечно, помочь женщине, понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
4: скажите,
7: я говорил.
4: Скажите, а вы женаты?
0: Кроме металла.
4: Александр, вы женаты?
7: Зачем это?
4: А вы?
0: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
4: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
7: Мы помогаем стране.
4: А,
7: что вы за человек? Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, вы как будто Алла меня не слышите.
4: Я слышу
7: я
4: все.
7: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
0: Да.
7: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс
0: в промышленных масштабах, Саша,
7: это даже можно
0: говорит.
7: Лучше, чем 3D-принтер.
0: Я хорошо? Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
7: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
4: Вот это
7: и вокруг него все.
4: Да, понимаете? Вокруг него все.
0: Да.
4: А, вопрос.
0: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
7: Поймите!
0: Да. Саша говорит.
7: Тело яма!
0: Конечно!
7: Тело яма! Тело мужчины яма! В нем все! В нем все! Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
0: Конечно!
4: Ну, то есть вы имеете... Как...
7: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
4: Мужчины,
7: какие
4: да.
7: Какие передние у них части объемные?
4: Ага,
7: да.
4: Так.
7: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
0: Абсолютно.
7: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
4: А выпихнуть?
7: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
0: Вы читали Иволгину?
7: Если бы вы читали Иволгину...
0: Да, Иволгину.
4: Ну, Веронику Иволгину.
0: Нет, вы Зова. Я чувствую, вы Зова читали.
7: Вы же знаете, что теперь по методу Вероники Иволгиной есть специальная молния вместе с липучкой.
0: Конечно.
7: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
0: У мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно. Совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
7: Чередом.
4: Роды на липах.
0: Роды на липах.
7: Да. Роды на липах.
0: Да?
7: Конечно.
4: Вот
7: я вижу, однояйцевые роды на липах.
0: Однояйцевые роды на липах.
6: Быть или не быть.
2: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
8: С нами хорошо. 101.ru
9: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

Monty Band, Raha. Raastuvan oikeus, Syytetään. Hovioikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: дешевка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот раскрасить это название. А с нами Матвей Стежко. Удивительный человек. Здрасте, Матвей.
0: Здрасте.
1: Здрасте, Матвей. Вы знаете, Матвей, у него удивительная профессия. И профессия очень редкая, я вам скажу. Давайте я сразу назову эту профессию, Степан, да? Давайте сейчас я назову
0: ее. Я Матвей.
1: Матвей, простите, mm-hmm. да, это уже просто...
0: Ничего не
1: одно,
0: бойся.
1: Одно как одному получилось тогда, Матвей. Так вот, дело в том, что Матвей рискователь.
0: Да.
1: Вот. Матвей, ну, прежде всего скажите, с чем связано это вот, чем вы рискуете?
0: Да всем. Mm-hmm. Каждую минуту. Mm-hmm. Это нужно понять. Mm-hmm. И все. Я не очень люблю говорить о своей профессии.
1: Ну уж вы...
0: Я вообще считаю, что настоящий мужчина не должен говорить о таких вещах, но...
1: Да я понимаю, да. Но все-таки мы все-таки хотим узнать это.
0: Нас немного. Нас немного, но мы... Ну, вы должны понять, что мы... Мы же рискуем постоянно.
1: Да вот я и хочу это у вас уточнить.
0: Мы рискуем шаг за шагом.
1: Ну вот.
0: Вздох за вздохом.
1: А вот, вот сейчас...
0: я сейчас сижу да. здесь, да. Тоже. Я тоже рискую.
1: А даже прямо сейчас?
0: Конечно.
1: Вот видите, я не знал.
0: Все вы хотите узнать?
1: Да.
0: Прямо из первых уст.
1: Да.
0: Вы хотите узнать? Что такое риск?
1: Да, хотелось бы.
0: И конечно. Как с ним быть? С этим риском?
1: Да, хотелось бы.
0: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом придем самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
1: Да.
0: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
1: Да.
0: Вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю, да.
0: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
1: А, вот как.
0: Я рискую за каждого. Своим риском. Не чьим-то.
1: Своим.
0: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
1: Какие?
0: Мы, рискователи, мы живем недолго.
1: То есть как?
0: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
1: Даже?
0: Да, уж простите меня, что такая...
1: Да я понимаю.
0: Грустная тема.
1: Действительно.
0: Но рискователи уходят один за одним.
1: Да.
0: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
1: Да.
0: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
1: Да.
0: Я и за вас рискую, между прочим.
2: Чья спецовка?
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: 101.ru.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
2: Агония Гонева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В программе «Агония Гонева» Сергей Гонев. Удивительно, что вот хотел бы у вас спросить. Сергей.
4: Да.
3: Все-таки мне не ясно. У меня как агония. Да? Это же такое крайнее состояние человеческого тела, да, крайнее состояние человека, которое приводит в 99,9% случаев к смерти.
4: К летальному.
3: К летальному исходу.
4: Да.
3: И, в принципе, вы говорите, что 41 год назад вы почувствовали, что у вас началась агония.
4: Представляете?
3: И вы с тех пор вот так в этой агонии перебываете.
4: Вот.
3: Скажите, а вы были у врача?
4: Конечно.
3: У какого?
4: У Потоцкого.
3: Mm-hmm.
4: Я был у Потоцкого.
3: У Потоцкого.
4: Да, я добился к нему в разрешение. Он пригласил меня. Он так и записал. Гоневу клизмы.
3: То есть вы хотите сказать, что клизмы это для...
4: Да не абсолютно. Да, я плюнул на это все. И пошел в жопу.
3: А!
4: Да.
3: Все-таки.
4: Конечно. Клизмы, это в жопу эти клизмы.
3: Я понимаю вас. Дело в том, что Потоцкого, этого известного врача Потоцкого,
4: Потоцкий,
3: все давно разыскивают, и понятно, где он.
4: Да его все разыскивают.
3: Я понимаю, что он теперь, куда вы его, так сказать, отправили.
4: Да,
3: не ясно совершенно, что
4: пошел он туда. Да. Кто это так делает? Ну, почему агония, и вдруг в жопу это самое. Зачем это нужно? Это никому не нужно. Давайте я перенесусь назад.
3: Я просто хочу спросить.
4: Вы цените
3: агонию как таковую?
4: Да. Я ценю каждое мгновение, каждое. Я чувствую, как...
3: То есть вы не хотите расстаться с агонией?
4: Ни в коем случае. Я почувствовал это 41 год. Мне было 12. Прибавьте 41 и 12. Сколько?
3: Ну что, 53.
4: 53. Ну и что это? Разве возраст?
3: Да в жопу этот возраст.
4: Да в жопу этот возраст.
3: Ну вот.
4: Я чувствую, что я окрылен. Я лечу над родной страной. Вот какая мощь. И это все агония.
3: Я хочу спросить, когда вы поняли, что у вас началась агония?
4: Ну да.
3: Вас охватила паника или нет?
4: Ну, немножечко. Немножечко.
3: Сегодня, я понимаю, так у вас агония управляемая.
4: В общем, да. И вот так я и живу. Понимаете? Вот паника и агония. А это как бы два ведь... Вы знаете, это два поля. Это два поля. Вы знаете... Кстати, не сказал вам, что Потоцкий вообще озверел потом, когда я его послал в жопу.
3: Да вы что?
4: Да, ну зверь просто какой-то стал вообще. Вот. Да его показывают по телевизору иногда и разыскивают. Их разыскивает, вот как это называется? Их разыскивает.
3: Понимаю. Я вот что хочу у вас спросить.
4: Паника и агония. Вот два.
3: Вы со всей очевидностью поняли, что агония началась.
4: Да.
3: Какие это ощущения, скажите?
4: Приятные.
3: Как выясняется, что агония – это вещь приятная.
4: Да.
3: И каждый человек должен стремиться к агонии.
4: Конечно.
3: Находиться в ней.
4: Да.
3: Удиви.
4: Мне так приятно. Если вы... это все равно, что вот когда душ течет медленно. У вас бывало, когда душ течет медленно? Вот вы в душе. Вы в душе бываете же, да?
3: Нет.
4: Ну, ничего. Ну и... Ладно, в жопу этот душ. Хорошо, давайте что-нибудь еще тогда. Что-нибудь пример какой-то. Ну, вы находитесь, я не знаю, у дантиста.
3: Так, предположим.
4: Вы у дантиста. И он берет вот этот...
3: И я понимаю, что все, конец.
4: И все.
3: И тут начинается агония у меня.
4: Агония.
3: Агония же это вот так.
4: И вот это вот тянется. Вот это... И вот это вот вы находитесь. Вот это
3: состояние. А вы могли бы сейчас показать управляемую агонию?
4: Пожалуйста.
3: Давайте.
4: Пожалуйста.
3: Что это?
4: Илья управлял сейчас агонией.
3: Это всего-навсего так?
4: Да. Нет, но это не всего-навсего, это начало. А вообще хотелось бы, чтобы вы как-то... Вообще я хочу выпустить такую брошюру. Так она будет называться. Агония ли?
3: Агония ли?
4: Да.
3: На этой высокой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
2: Агония Гонева.
0: Правда с запахом кроксов. Самінка Фейк Радіо. Флора і фауна рідної планети.
5: Прибайкальський, черношапочний, сурок. Беличий підвид з неопределённым статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
6: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боїці? Ардьо!

0: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Футбол! И вот пауза закончилась, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин. Да,
3: ну,
2: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
3: Ну, милый вы мой.
2: Да.
3: Милый ты мой, бей головой.
2: Вот.
3: Ну, например, или...
2: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
2: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой. Да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
2: Во, во. Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот.
3: Прямые углы.
2: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
2: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
2: Так, да, конечно.
3: Что наши противники услышат. Ну,
2: да.
3: Я хочу сказать, мы готовимся сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
2: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
2: Конечно.
3: Я хочу вам сказать, мы готовимся к нему. Точно, совершенно понимаем.
2: Так.
3: Что позиции наши, конечно, передовые.
2: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
2: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
2: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
3: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые любители.
2: Когда
3: они начинают понимать, конечно.
2: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
3: Прямоугольная.
2: Прямоугольному. Вот.
3: Понимаете?
2: То есть прямоугольный мяч входит.
3: Сделайте прямой угол.
2: Вот,
3: сделайте.
2: Пожалуйста.
3: Вот, посмотрите,
2: оба,
3: как входит в девятку.
2: Оба. И оф. Торец.
3: А теперь попробуйте,
2: торец.
3: Мой друг. Попробуйте, мой друг.
2: Вот,
3: Юра.
2: Вот. Да.
3: Загоните вот так чисто туда мяч.
2: Да нет.
3: Во-первых, это не девятка.
2: Да нет,
3: это гораздо ниже.
2: Да это ниже.
3: А здесь уже все закрыто.
2: Естественно.
3: Вратарской рукой.
2: Все.
3: Куда?
2: И поэтому
3: куда?
2: Отсюда и
3: вот
2: начинаются
3: они проблемы.
2: Вот. Согласен.
3: Только
2: согласен.
3: Поэтому.
2: Дайте пять. Опа. Хорошо, Виктор. Я благодарю, вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка, ну это майка лидера.
3: Да.
2: А желтая каска. Это что же? Это что же?
3: Конечно.
2: Это лидерские качества.
3: Это как ожог.
2: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
3: Да.
2: И этого Трубина.
3: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
2: Ну давай
3: все-таки. Много.
2: Нет, ну Пыскин. Я хочу немножко сказать про Пыскина.
3: Пыскин
2: у него были проблемы сначала.
3: Да,
2: но сначала.
3: Смотрите.
2: Так.
3: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
2: Так.
3: Его, так сказать... Жажда быть в нападении.
2: Ну.
3: На переднем краю.
2: Да, все
3: с
2: время.
3: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
2: Да. Боже мой. Вы представляете?
3: С мячом, с квадратным,
2: то есть он бежит 6,2.
3: Ну, конечно.
2: О, Господи.
3: Я хочу вам сказать.
2: Так.
3: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
2: И что?
3: Он играет полузащиту.
2: Полузащиту. Но в девятку он закладывает жестко.
3: Ну, у нас нет
2: Пысин.
3: Ни одного.
2: Да.
3: Ни одного члена сборной.
2: Да.
3: Ни одного по футболу.
2: Да, естественно.
3: Который бы не закладывал в девятку.
2: Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми мячами.
3: Знаете, я скажу вам, без скорее всего.
2: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
3: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
2: Так держать.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Футбол. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: Минутка поэзии.
1: И я сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
0: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Кто они?». Напротив меня канцлер, рядом со мной грифель, подпоручик, и они представляют собой наскальные войска.
1: Да.
0: Я задала вопрос о баллах, потому что я так понимаю, что все-таки ничто человеческое вам не чуждо. Иногда хочется, так сказать, развлечься,
1: ну,
0: или это невозможно в ваших условиях?
1: Возможно, возможно. За исключением...
2: Ну, это подпоручик у нас развлекается, а я-то, честно говоря, работаю.
0: Вы против?
2: Я не против, я за, и народ должен, так сказать, и подчиненные должны, так сказать, но кто-то должен...
0: И сестры
2: должен,
0: опять-таки, да,
2: но
0: должны...
2: Но я должен работать.
0: Вы должны работать.
1: Я скажу так.
2: Конечно. Потом я не очень танцевален.
0: Вы не танцевали?
2: Я не очень танцевален, да. Ну, танцую, но да. И не так, чтобы уж прям очень.
0: Ну, какие-то, да, может, простые, да, танцы.
2: Ну, не люблю я это.
1: Я скажу так, полковник, полковник, наш полковник, канцлер, он уже полковник четвертого уровня, вы понимаете?
0: Четвертого,
1: да,
0: уровня?
1: Уже четвертого уровня. А полковники четвертого уровня
0: не
1: уже не танцуют.
0: Да, им они вообще не обязательно.
1: Да, конечно, конечно, конечно.
2: Я свое уже оттанцевал, будучи поручиком.
1: Да.
0: Но поручики обязаны это хорошо,
1: да,
0: двигаться
1: поручики,
0: и танцевать.
1: Поручики двигаются, как боги.
0: Да, а что вы карабин проверяете сейчас, для чего?
2: Я дело в том, что хочу сказать...
0: Да.
2: Показывая на карабин, хочу сказать, карабин – это наша жизнь.
1: Конечно.
2: И верный карабин,
0: да,
2: – это наша жизнь. Есть карабин?
1: Есть, есть жизнь, да.
2: Нет карабина? Нет жизни.
1: Нет жизни.
2: Вот такой сегодня разговор.
0: Такой сегодня разговор.
1: Да, да. И даже танец называется «Карабин».
0: «Карабин», а, да-да-да-да-да. Я слышала, да, кстати,
1: конечно,
0: об этом, да.
1: Конечно,
0: да. Мужской.
1: Все сестры. Это мужской.
0: Это мужской танец.
1: Сестры сидят в уголку.
0: В уголку,
1: всегда,
0: да.
1: Да. Сидят в уголку и млеют. Млеют и еще раз млеют. И так они и должны млеть. Млеть!
2: Ну,
1: вот так бы я сказал.
2: Я могу вам сказать, что, конечно,
1: да,
2: же, стать наша видна.
1: Да.
0: Издалека.
2: Ну, да, вообще, как просто, конечно, стать видна.
1: А на скале как, когда в полный рост стоит бравый солдат. А?
0: Да.
1: Ну что вы?
0: Красота.
1: Что?
0: Просто красота. Красота.
1: Птицы срутся. Пугаются.
0: Кстати,
1: боятся птицы.
0: Как с птицами там?
2: А вот как сказал сейчас подпоручик, просто... так и есть.
1: Да, да.
2: Стоит выйти... Сразу птицы срутся.
0: Ну, опять-таки, да, вот, ну, все-таки, понимаете, вот в наше время, когда мы, как сказать, о природе, и вы же говорили, что все-все у нас там и загажено, и нужно на скалы перебираться. А птицам как быть, если они там жили?
2: И там продолжают жить.
0: Но срутся.
2: Ну, они срутся, когда видят нас. Это было бы глупо, как увидишь таких, так красавцев.

0: это все делается. Или, может быть, это слухи, но мне говорили, что вальс используется у вас для этого, нет?
1: Бравурный вальс.
0: Бравурный вальс.
1: Бравурный вальс.
2: Есть несколько.
1: Да, да.
2: Несколько есть.
1: Вернее, скажем так, у нас есть, если вы понимаете,
0: да.
1: Вот есть полька.
0: Полька?
1: Ну, такая, так сказать.
0: Скалистая полька.
1: Скалистая полька.
0: Да.
1: А есть вальс, но наоборот. Мы все наоборот у нас. У нас валька и польс. Польс – это жесткий танец.
0: Боже, сколько нового, сколько нового.
1: И валька.
0: Потрясающе.
1: Конечно.
0: Потрясающе.
1: Конечно.
0: Ну, я думаю, что на этом мы будем закругляться. Очень было приятно с вами познакомиться, уважаемый канцлер, дорогой Грифель. Я думаю, что столько информации, сколько мы сегодня узнали об этих невероятных скалистых войсках, мы бы не узнали ни от кого, а мы просто, вот, так сказать, прикоснулись, так сказать, к источнику.
1: Да.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Всегда.
2: Низкий поклон.
0: Спасибо, дорогие.
2: Низкий поклон. Мы вас защитим.
1: Всегда.
0: Вся надежда на вас. Спасибо.

0: они. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: Online Radio 101.1 101 RO

0: Text. Эй, Кевин, Филли.
1: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио. Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Удилище!
2: Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
3: Так вот!
2: Да!
3: Я хочу ворваться прямо...
2: Ворвитесь!
3: Сказать, иглобой!
2: Ворвитесь!
3: Иглобой! Иглобой ведь это человек, который... Ой, какой человек? Это полу, это недо. Это продукт любви ежа и трясогуза,
2: да.
3: Как я говорил. Он яйца кладущий,
2: но...
3: Двуногий.
2: То есть, насколько...
3: Рост, мне кажется, рост до 1.20-1.23 метра.
2: Боже мой, то есть это уже почти с человека
3: почти
2: ростом.
3: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
2: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
3: Конечно.
2: Просто с человеком,
3: конечно. Но он не одет.
2: Он не одет, естественно.
3: Это важно.
2: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
3: Он их носит с
2: он
3: собой.
2: Он носит с собой прямо.
3: Желание все время отложить.
2: Отложить яйца.
3: Конечно.
2: Ну, понимаю.
3: Ищет, где отложить.
2: Ищет, где отложить.
3: Прям носит их и
2: носит,
3: несет, и несет.
2: Прямо
3: и
2: трясет, трясет по земле прямо... буквально даже, касается.
3: Ну, вы знаете, так я скажу.
2: Ну, да, так, ну, скажите уже.
3: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
2: Иногда, бывает.
3: Но когда устает.
2: Ну, когда устает.
3: Вот так он несет.
2: А так несет.
3: В передних лапах яйца. Своих,
2: боже конечно. Ты мой, господи.
3: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
2: Укладывает.
3: Конечно, да. Когда увидишь глобой вот так лицом к лицу,
2: да, да.
3: Конечно, станет не по себе.
2: Вот.
3: Любому нормально.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Но его пока никто же не видел.
2: Вечерком.
3: Ну, и глобой.
2: Тем более, вечерком.
3: Никто его пока не видел, и глобой.
2: Ну, пока
3: видел,
2: не видел.
3: Только помет его.
2: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, помет. Да.
3: Но уже ясно, как он выглядит.
2: Да, уже можете себе представить.
3: Конечно. Вот, но
2: да.
3: Я хочу отметить...
2: Да.
3: Что вот это вот смешение, мутация вот этого ежа с трясогузом,
2: вот-вот,
3: она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
2: Куда? Прямо?
3: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период
2: вот
3: древности.
2: Вот это вот мезозой.
3: Да,
2: вот это, да.
3: Да.
2: Да. Боже мой, это же мезозойская,
3: мезозой. Примерно.
2: Где-то мезозойская эра, да.
3: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
2: Несет.
3: Иногда волочит, вы
2: правы. И действительно,
3: иногда, да. Даже по следам, вот я вижу.
2: Когда яйца ползут.
3: Волочит.
2: Да, как будто
3: волочит,
2: он тащит
3: яйца. Яйца, конечно,
2: да.
3: У него огромные. Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
2: И вот интересно.
3: Они увеличились, я даже не пойму.
2: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство, будет ли много потомства,
3: да.
2: Будет, вы считаете, уже по помету,
3: да.
2: Понятно.
3: Мне кажется, что иглобой способен,
2: да.
3: В сезон бывает.
2: Да, да.
3: Бывает в сезон выродить.
2: Ну,
3: из этих, он же их не высиживает свои.
2: Нет, яйца. Сказал, свои-то он не будет.
3: Он носит и все.
2: Носит все, да.
3: Понесет, остановится.
2: Остановится.
3: Вот так я смотрю.
2: Потащит, да.
3: Поволочит.
2: Яйца волочит, посмотрит.
3: Вот, и главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
2: Ну, естественно.
3: И с какой целью, понимаете?
2: Вы же пообщаться-то с ним нельзя.
3: Не можем, конечно.
2: Не можем
3: конечно,
2: пока, да.
3: Пока не можем. Да. Но, мне кажется, иглобой способен, ну, оплодотворить...
2: Такую серьезную...
3: Самец иглобоя,
2: да.
3: Способен оплодотворить...
2: Кого?
3: Сезон...
2: Ну,
3: мне кажется, до 50 самок.
2: До 50 самок.
3: До 50.
2: Вот.
3: А сезон короткий, 2 недели.
2: Две всего, да?
3: Две.
2: Да и лето-то ведь такое немножко...
3: Не длинное. Лето вообще, оно все короче.
2: А для него это ведь...
3: А природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
2: Да, вот любит он вот это,
3: понимаете,
2: вот такое вот...
3: Вот это мутное все,
2: мутное, да. Время такое.
3: Накрапывает, да. Как...
2: Когда накрапывает, поземка...
3: Вы видите, метр 23 идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
2: Волочит
3: иглобой.
2: Под градом прям.
3: Но ничего.
2: Ничего.
3: Мы ему, как говорится...
2: Ого-го.
3: Вот. И все.
2: Да.
3: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная игольчатость.
2: Ну да,
3: не
2: ну
3: дает,
2: да.
3: Так сказать, немножко пробиться к его, так сказать,
2: да.
3: Сердечной мышце, когда,
2: да.
3: Ну, его надо, так сказать. Бывают такие ситуации,
2: а
3: когда
2: бывает,
3: надо, конечно. Остановить уже, понимаете?
2: Конечно.
3: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он
2: и
3: уже,
2: вот он...
3: Уже всех самок он оплодотворил. А яйца все равно еще волочит свои яйца.
2: Значит,
3: и уже он начинает уже
2: заглядываться
3: уже
2: на людей.
3: Людям угрожать. угрожать. Конечно.
2: Я угрожать же, дорогие радиослушатели, конечно, вы понимаете, позволю, что это такое?
3: Я могу сказать.
2: Вот я скажу, как вы сможете остановить?
3: А я
2: как
3: могу вам сказать.
2: Вот приказ, Валентинович, я вас спрашиваю.
3: Я скажу.
2: Да, пожалуйста.
3: Метод остановки
2: какой?
3: Прост.
2: Какой метод?
3: Во-первых, когда вы видишь перед собой глобой, ты просто говоришь: стоять! Это первое.
2: Это первое. Как он реагирует?
3: Он останавливается.
2: А, он останавливается. Угу.
3: Он как вкопанный.
2: Но... И яйца останавливает.
3: Ну, яйца вместе с ним останавливаются.
2: Естественно, да, само
3: яйца
2: собой.
3: Без него и не двигаются.
2: Ну, естественно, само собой.
3: Но!
2: Ага.
3: Запомните простую вещь.
2: Так.
3: Он весь розовый.
2: Ботеньки мои.
3: И пусть вас эта розовизна не пугает.
2: Почему?
3: Смело бейте в область сердечной мышцы.
2: Ну, то есть...
3: У иглобоя, да, сердечная мышца, скажу вам сразу, да, находится в надпаховой области.
2: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
3: Понимаете,
2: все-таки.
3: Где
2: ближе
3: сердце,
2: к да, где сердце, там и пах. Яйца.
3: Ну, пах и сердце,
2: да,
3: у иглобоя это одно практически.
2: Это одна область.
3: Целое.
2: Да. Это одно целое.
3: Да.
2: И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение.
0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Скуластая слава. Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
3: Да.
2: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап.
3: Естественно,
2: будете, как всегда, вы.
3: Да.
2: Виктор Арсеньевич, конечно, вы. Вы незаменим.
3: Да.
2: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые. Расскажите, наконец.
3: Давайте, да.
2: Здрасте.
3: Что?
2: Говорит. Кто такие скуластые, скажите?
3: Это новый вид спорта, дорогие
2: друзья.
3: Значит,
2: это метание неровно.
3: Либо ты говоришь.
2: Я вас прошу.
3: Ну, что-то определись-то.
2: Ну, давайте. Ну, хорошо.
3: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете, метание ядра – это устаревший вид спорта. Вот, потому что ядро, так сказать, ядро – это ядро.
2: Ну,
3: даже
2: это
3: дурак может метать ядро. И уже наметались его за 3000 лет.
2: Отметались.
3: Туда-сюда.
2: Да.
3: Ну, еще, короче.
2: Да.
3: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
2: Что это такое, может
3: быть? Дай сказать-то.
2: Хорошо.
3: Что ты все лезешь?
2: Действительно.
3: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
2: Да, я понял.
3: Это может быть все. Это и камни.
2: Так.
3: Это и необработанные изделия, понимаете? Угу. Это вот, как говорится, как повезет. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие, саму неровность, мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать...
2: То есть самый последний момент.
3: Прямо перед, когда пошел отсчет.
2: Понимаю.
3: Отсчет пошел, и все, и ты уже готовишься. Значит, технология броска остается прежней. От скулы. Такой же, как в метании ядра. Но поскольку мечем мы неровные предметы, то сейчас почему наша сборная лидирует?
2: Да, вот поподробнее расскажи.
3: Что подробнее? А я что делаю?
2: Дать.
3: Сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень абсолютно неровный.
2: Ну да.
3: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть. А толчковое у тебя, вот, например, правое, из-под скулы. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, подходили к этому просто.
2: Да.
3: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, разные особенности развития скулы. Это, соответственно, во-первых, это массовость. Потому что мы привозим с собой на соревнования до 10 000 спортсменов.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: Это...
3: До 10 000 спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
2: Да.
3: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
2: Да.
3: Мы уже дали тебе, предложим, неровный предмет.
2: Совсем
3: мы
2: неровный.
3: Срочно подбираем, так сказать, скулу.
2: Да. То есть у вас сразу есть выбор, кто...
3: Из 10 000 спортсменов, это только на международку.
2: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
3: Давайте.
2: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
0: Скуластая слава. Персизакис. Влажно не всегда хорошо.
4: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
4: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
2: Нано-памперсы Закис.
1: Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения и натягивать безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех, потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование – и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
1: Сексуальная
0: революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации, Утюжин Виктор Алибастрович.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
1: Спасибо.
2: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
1: Да.
2: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
1: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились. Вы можете прямо с первого пункта, прямо войти в это.
2: Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
1: Это знамя наше.
2: Ну, в некотором смысле. Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано. Да. Это же нано-здоровье.
1: Нано-здоровье.
2: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
1: Да.
2: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их эти частицы зачастую и не увидишь.
1: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
2: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете, я просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
1: Да.
2: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
1: так.
2: На более высокий уровень.
1: Так.
2: И самое главное,
1: так.
2: Как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития
1: да.
2: оставались теми же самыми.
1: Какими?
2: Они и есть без презерватива.
1: Какими они и есть
2: как
1: без?
2: Как природа нам дала.
1: Природа нам дала. Да.
2: Не забывайте.
1: Конечно.
2: Она дала нам и не раз, и не
1: два.
2: Она давала нам много, и все время давала, и дает, и будет давать.
1: Да.
2: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
1: Как?
2: Ну, во-первых, почему нано? Почему да. микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать,
1: да.
2: что вообще среднестатистическая да. метода по определению того, да. как измерить размер. А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
1: Мы сейчас говорим про мужчин.
2: Знаете, все эти замеры,
1: да.
2: ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, не
1: доходило до смешного.
2: Фантазийный.
1: Да.
2: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Это же известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42. Понимаете?
1: Да. Ну, 42. Ну, так же не делается.
2: 42, ну что? Да.
1: Согласитесь. Ну, так же не делается.
2: 42. Размер 42.
1: Ну, зачем?
2: Ну, какой 42 у него может быть
1: размер? Так же не должно быть.
2: Вот. Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны.
1: Угу.
2: Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
1: Да.
2: Измерять.
1: И в результате
2: выяснить для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
1: То есть вы сейчас имели в виду...
2: Да!
1: А да вы что?
2: Но!
1: Так.
2: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
1: колеблется.
2: Колеблется и невелик, просто невелик.
1: Ну, я понимаю.
2: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
1: Так.
2: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
1: Это буквально-буквально прямо...
2: Конечно.
1: Да,
2: конечно.
1: Удивительно.
2: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
1: Если
2: ну,
1: можно
2: намазывать или,
1: ну, да.
2: ну, намазывать или напылять.
1: То есть, ну, ну, да, при, ну,
2: примерно так, представим себе.
1: Да.
2: Вот вы одеваете обычный презерватив
1: да.
2: на
1: вот.
2: Свой, как говорится,
1: да.
2: на свой, на, ну, что у вас там есть.
1: Да.
2: На
1: ну,
2: это надеваете.
1: Это
2: надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
1: да.
2: или, ну.
1: Да,
2: или намазывать, так
1: сказать. Или намазывать.
2: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
1: Сегодня 22-е.
2: 22-й уже, но ну, пороги где-то 21-й заканчивается.
1: Что, конечно,
2: вот,
1: конечно.
2: И я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
1: да,
2: новейшие.
1: Да, да,
2: и тем более, вот создание нанопрезерватива.
1: Да.
2: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
1: Да.
2: Вот обычный латексный.
1: Да.
2: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
1: да.
2: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
1: Да,
2: ну, что это за глупость?
1: Это не серьезно.
2: Да, что за глупость?
1: Уже не серьезно.
2: Уже мы, понимаете, не можем. Конечно.
1: Ну, конечно.
2: И я сорвал
1: да
2: этот презерватив, сорвал.
1: Так?
2: И тогда это открытие заработало как следует.
1: Так.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Вы покупаете...
1: Так.
2: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
1: Так.
2: Мы выпускаем баллоны трех видов.
1: Наша, он наша... гибкий?
2: Нет, нет, подождите.
1: Ага, хорошо.
2: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
1: Так.
2: Так называемый. Баллон средний.
1: Да.
2: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
1: Баллон-гигант.
2: Баллон-гигант, да.
1: Да,
2: мы,
1: баллон-гигант.
2: Кстати, ну. неплохое название.
1: Да.
2: Баллон-гигант.
1: Да, вот,
2: вот, спасибо вам,
1: вот,
2: подсказочка.
1: Пожалуйста,
2: да.
1: подсказочка.
2: Да, очень приятно. Ага. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, да. конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
1: Конечно.
2: В вашей прямо в спальне он стоит просто.
1: Естественно.
2: Он абсолютно. Мы, кстати, не стали, ну, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
1: баллон,
2: баллон который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
1: Да.
2: И вот у вас специальная насадка баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно, да.
1: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
2: Да? Так вот в чем дело. Так я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
1: ага.
2: баллона-гиганта.
1: Да, да.
2: Вы его сами двигать не будете по спальне?
1: Нет, да нет, конечно.
2: Конечно,
1: конечно.
2: Ну, зачем? 20 литров.
1: 20 литров, это же все-таки.
2: Это объем все-таки. Но это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
1: Часто, да.
2: Ну, я именно... ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
1: 4,
2: иногда 5
1: да,
2: раз.
1: Блин, ну, бывает.
2: Напыляет.
1: Напыляет, конечно.
2: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Мы должны
1: уже, естественно.
2: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
1: Мы
2: да?
1: только о мужчинах.
2: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем на, для нано-презерватив для женщин.
1: Бывали.
2: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите,
1: да.
2: вы его напыляете из этого баллона на себя.
1: Да.
2: На себя распыляете. Вы можете распылить его.
1: Да.
2: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот. Вот,
1: ну,
2: как,
1: ну,
2: уже,
1: да.
2: как говорится,
1: ну, да,
2: уже
1: да, да, да,
2: счастливый
1: да.
2: прыжок.
1: Да, да,
2: вот. Уже. И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
1: да.
2: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
1: да.
2: баллон-гигант, и открываете кран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете. Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
1: Вот, кстати.
2: Такое может быть.
1: Да.
2: Может быть. И мы подумали об этих людях.
1: Так.
2: Баллон малый.
1: А, вот оно, вот
2: он
1: оно.
2: Он выпускается в трех версиях.
1: Так.
2: 50 миллилитров.
1: Так, так, так, так.
2: Его можно положить с собой вручную
1: кладь тамбур.
2: В самолет.
1: Тамбур.
2: Тамбур нет, но нет, самолет,
1: тамбур
2: да.
1: нет, но самолет.
2: Самолет, да.
1: Самолет.
2: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
1: Удивительно.
2: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
1: Да, пожалуйста.
2: Это же важно.
1: Ну, конечно.
2: Вы уж простите, я сразу все.
1: Нет, нет, ну вы такой сразу, прям, вы прямо
2: сразу
1: удивительно.
2: Все,
1: раскраснелись?
2: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
1: Это удивительно.
2: Вот. Да, ну, да. и программа у нас.
1: Да, и программа у нас.
2: Итак, вы берете нано-презерватив.
1: Да.
2: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
1: Да.
2: Прямо на себя его, на свое вот это
1: да.
2: вот, что у вас там оно.
1: Достоинство.
2: Средних размеров.
1: Да.
2: Или, может быть, даже ну, малых.
1: Может быть, и бывает.
2: Да, бывает такое,
1: бывает,
2: да.
1: Бывает.
2: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
1: да.
2: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
1: да.
2: бывает такое, бывает.
1: Ну, бывает, бывает,
2: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть,
1: да.
2: где он там спрятался у вас.
1: Да, да,
2: вы
1: да.
2: на него, так сказать, распыляете,
1: да,
2: нано-презерватив.
1: Да.
2: Просто сверху, туда, где он должен быть.
1: Да.
2: Туда напыляете.
1: Вот,
2: где он
1: место,
2: должен
1: да.
2: быть, туда напылили. Туда
1: напылили.
2: Напылили. И уже спокойно,
1: уже.
2: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
1: И
2: вашей партнерши.
1: Да.
2: Вот, собственно.
1: Спасибо.
0: Сексуальное. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Революция. Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
2: А вот я хотел вам как раз пожалуйста. подарить сегодня вам вот этот
1: спасибо.
2: Вот набор, который
1: спасибо.
2: Называется «Малый, средний
1: да.
2: и большой».
1: «Баллон-гигант».
2: Да, да, «Баллон-гигант», да, да. да. Подарить этот набор подарочный.
1: Подарочный.
2: Набор.
1: Да, да.
2: И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
1: Какую?
2: Полностью пропадает сухость.
1: Ух ты!
2: Полностью.
1: Ух ты! Удивительно.
2: Вот.
1: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
2: это касались... устройство наше, отечественное.
1: Да?
2: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
1: А вязкость?
2: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
1: да.
2: как говорится, ну, либо
1: да,
2: нет.
1: Да, да,
2: тут уж зависит, как говорится,
1: это природа.
2: От матушки.
1: Это
2: от
1: природа, матушки, природа, да.
2: Вот.
1: Да.
2: Одним словом, это наше родное,
1: угу.
2: наше собственное. Ну и, соответственно, пожелаю всем
1: да.
2: Хороших утех.
1: Очень бы хотелось,
2: да,
1: скажите утех. Несколько слов, потому
2: да.
1: что нас слушают все сейчас.
2: Да.
1: Все прильнули
2: да.
1: буквально.
2: Да.
1: У кого?
2: Вот в вашей да. этой программе, угу. вот этой вашей программе «Сексуальной революции», да. конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
1: Да.
2: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид
1: угу.
2: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
1: Да.
2: Да.
1: Как интересно.
2: Да. И там ну, это секрет.
1: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
2: Но я назвал название, но не сказал.
1: Нет, вы
2: но
1: какой
2: будьте
1: прямо...
2: готовы, да. В следующий раз, когда мы все
1: да,
2: вы,
1: да.
2: я надеюсь, вы пригласите.
1: Я вас
2: меня.
1: Позову.
2: Конечно,
1: позову.
2: Я расскажу о шторме.
1: Я,
2: итак,
1: да,
2: дорогие друзья,
1: да,
2: не да. забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
1: Тип-топ.
2: Да. Тип-топ.
1: И
2: в ту область, где у вас находится, так сказать,
1: да,
2: ваше
1: да,
2: главное
1: да,
2: обстоятельство,
1: есть,
2: в котором
1: конечно,
2: все,
1: конечно,
2: в ту область мы и, так сказать, распыляем.
1: Удивительно.
2: Никаких намазываний.
1: Да, да, согласен.
2: Распыление.
1: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
2: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
1: Благодарю вас.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: До свидания.
1: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю,
2: да? Да.
1: Спасибо.
2: Вы чувствуете, как поднимается темп?
1: Поднимается темп, а
2: да.
1: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
2: Спасибо.
1: Я пойду, спасибо.
2: До свидания.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Басмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101 рубль.
7: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
3: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
5: Ромбы. Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, понимаете.
6: Да.
5: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб. Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, их хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, вымоченное в соке желудя.
6: Желудя.
5: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировало
6: я
5: блюдо?
6: Я же скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из Мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
5: А, вот, Чекалин.
6: Да, тот самый, да, вы знаете его, да?
5: Да, ну, конечно. Ну, вот, из ресторана «Мосты».
6: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился. Это мойвовые омлеты, омлеты из Мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет. Битая касатка, как сказать, все-таки победила.
5: Я вот слышал, что прямо они шли
6: ноздря в ноздрю.
5: Ноздря в ноздрю, но я вдруг, там вот, я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс, вот, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
6: Засеев?
5: Нет, ну Засеев, само собой. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который, да, Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
6: Ну, конечно, да, Лупацкий, да.
5: И он, так сказать, принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
6: Куриное кольцо
5: куриное
6: Лупацкого.
5: Кольцо, да.
6: Ну, это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Но, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то. Немножко было недостаточно свежее яйцо.
5: Вот в чем дело.
6: Да.
5: Яйцо, из которого делается кольцо, да. было недостаточно свежим. И да. поэтому, да?
6: Поэтому, думаю,
5: жюри,
6: да.
5: так сказать, жюри, как говорится, да. почувствовала.
6: Ну, конечно же.
5: Унюхала.
6: Ну, там так, ну, как сказать, у нас такие тонкачи работают. Ой, такие
5: ой, ой,
6: вообще
5: ой,
6: просто...
5: Ой, ой, ой, ой.
6: Что вы, что вы.
5: Понимаю.
6: Ведь до того, как жюрите, ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
5: Ах, вот.
6: Ну, конечно.
5: Да,
6: ну,
5: голодненькие.
6: Голодненькие да. чуть-чуть, да, голодненькие.
5: Вот такой
6: свеженькие.
5: У меня вопрос к вам.
6: Да.
5: Скажите, пожалуйста, Карина.
6: Пожалуйста.
5: Почему не участвуют иностранцы?
6: Ну, ну, а зачем?
5: А вот точный ответ.
6: А мне кажется,
5: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
6: А зачем?
5: Что же у нас нет своих?
6: А что же, у нас мало народу, что ли?
5: Вот.
6: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
5: Ой-ой-ой.
6: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, угу. происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
5: Да.
6: А что творится, когда настаивают блюда на брюквенном соке?
5: О,
6: господи. Да вы что? Да. Да.
5: Забытая совершенно редька
6: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь,
5: да.
6: и что бы стало с нами.
5: Иностранная плесень,
6: да, иностранная
5: она, конечно,
6: плесень. А тут берешь сныть. Пучок сныти.
5: Пучок сныти.
6: Конечно. И, боже.
5: Обматываешь его в кольцо,
6: да,
5: в куриное, которое настойно уже на яйце.
6: Да. Да.
5: Яйцо
6: а тут тебе и сурепка.
5: Ох, какая прелесть. Ой, сурепка это вообще.
6: Да что вы?
5: У меня прям, знаете, потекли слюни.
6: Да?
5: Да,
6: ну,
5: слюни
6: вот,
5: прямо
6: вот.
5: Потекли.
6: А вы меня про иностранцев.
5: Согласен.
6: Ну а что они могут предложить?
5: А ничего.
6: А ничего,
5: дорогие друзья.
6: Ничего.
5: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
0: Ромбы. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: 101 Are you? Питаєм геранью. Фоменко Фейк Радио. В ефірі програма «А цирки» «Антре Антраша». Ну і сьогодні у нас в гостях, удивительная женщина, циркалая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке, всю жизнь прошла от самого начала до самого конца в роли ассистентки великого фокусника, величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой, какой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Ну, почти, почти приближаемся.
0: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткинт.
1: Я знаю его.
2: Да, русифицированная, да. Да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, ни каким воздушным гимнастом.
2: Вольтежировкой нет.
0: Нет, у вас не было. Вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: Кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете.

0: следующем вы хотите стать ассистенткой. Да. Неожиданно, да.
1: Я как стала это заниматься вот этой ассистентурой, только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на тунике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем не просто. Совсем не просто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
3: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, привет.

0: Мне приятно просто беседовать с тобой.
1: Итак, второй вариант мы разбираем.
0: Второй вариант, когда все анализы сдал, все посмотрели.
1: Прямая кишка все рассказала нам.
0: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала. Он мот.
1: Или
0: мот.
1: Транжир.
0: Или транжир. Все кишка сказала, транжир. Транжира.
1: А если все и не мот, и не транжир, что кишка говорит?
0: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сидит.
1: Молчок такой.
0: Всасывается.
1: Молчок сюда.
0: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчит.
1: Понятно. Так, третий вариант теперь.
0: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота. Самый неприятный.
1: Да что же это такое?
0: Третий вариант – это когда мот до такой степени мот.
1: Так.
0: Или транжира до такой степени транжира.
1: Так.
0: Что ему сразу выдается сертификат, который называется мот и транжира навсегда.
1: А как определяется-то это?
0: Просто ему говорят. Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
1: Так.
0: Так и называется сертификат. Никогда.
1: Так.
0: Или транжира навсегда.
1: Транжира навсегда.
0: Да.
1: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
0: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
1: Я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
0: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
1: За свои деньги.
0: Да, конечно.
1: За свои деньги,
0: да,
1: понятно.
0: Конечно. К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
1: Все честно проверено, но
0: все
1: денег...
0: по-честному, да.
1: И понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
0: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
1: Чему эта справка может поспособствовать?
0: Справка...
1: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
0: Можно попасть в любой лагерь.
1: Вот лагерь
0: конечно,
1: можно?
0: Да, в лагерь легко попасть.
1: Северный какой-то, да?
0: Я так любой насколько знаю. Южный, хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
1: Понятно. То есть лагерь без аттракционов совершенно?
0: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только, и солнце.
1: И туалет на улице, я поняла.
0: Солнце и туалет на улице, все.
1: Вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
0: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
1: Да?
0: Они
1: мод-турист называется.
0: Мод-турист навсегда называется. Мод, и ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мод пошел.
1: Мод-турист, да.
0: И мод-турист. И транжира тоже, до свидания.
1: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
0: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
1: да?
0: Справки друг друга меняются, всем песни поют,
1: лыжи,
0: все друг друга поздравляют, поднимают бокалы, вино. Понимаешь, все красиво.
1: Красота, действительно, как красиво рассказываете вы, Калий Рубенович, прекрасно просто,
0: да,
1: прекрасно.
0: И правильно.
1: Скажите, у меня
0: что?
1: Острый вопрос.
0: Ну, говорите.
1: А у вас у самого нет такой справки?
0: А у меня множество справок есть.
1: А у вас на три варианта, наверное, есть,
0: на,
1: да?
0: На все варианты справки есть, если надо. Конечно,
1: то есть иногда вы и в лес,
0: и по дрова. Как это, есть такая поговорка, и в лес, и залез, и по дрова.
1: Что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Калием Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, значит, да, начинается?
0: Да, 55 начинается для мото 55 миллионов, для транжира 68
1: миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
0: Всегда
1: с вами
0: рады
1: была...
0: будем. Заходите,
1: да,
0: дорогие друзья.
1: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
0: Вай.

0: бобы, ни свекла, ни грибы.
1: Мы веселые бобы.
0: Если ты откроешь рот,
1: то отправишься в полет.
0: Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
2: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
3: Здоровое питание.
4: О-о-о, Оптобоб. Торгуем контейнерами.
5: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
6: Лицензия 4578423988487.
7: Минутка поэзии.
8: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
7: Минутка поэзии.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Доброго здоровья, мои дорогие друзья! С вами Юрий Бурзон. И напротив меня сегодня в программе «Чудо на белом». Это, конечно, программа прежде всего о, как раньше говорили, синематографе. Напротив меня потрясающий, в какой-то степени тоже чудо. Это Виктор Пистолетов. Да, друзья, мы добились его, наконец, это кинорежиссер. Это наша надежда. Я вас прошу, Виктор, это ваша, кстати, Пистолетов, это ваша настоящая фамилия? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, я прошу. Господи же, боже мой.
0: Ну, я вас прошу, ну как-то вы...
1: Боже мой, я...
0: Да?
1: Знаете, я, честно говоря, у меня уже просто, вот я не постесняюсь, ну, не вы меня достали просто, да, понимаете? Нет, не настоящая это моя фамилия.
0: А
1: не
0: какая?
1: Настоящая.
0: Какая настоящая?
1: Настоящая у меня? Да, сколько можно повторить? Ну, моя настоящая фамилия Сергей Выюхов.
0: Сергей Выюхов.
1: Просто с ума можно
0: как
1: сойти.
0: Приятно.
1: Я этого не стесняюсь.
0: А это хорошо. Это хорошо.
1: Об одном и том же. Куда
0: давайте,
1: не придешь.
0: Вот давайте
1: куда
0: все-таки поговорим сегодня. Виктор, я вас прошу. Виктор. Все-таки да. Виктор.
1: Давайте. Конечно.
0: И вот о последней
1: Вы напомните,
0: работе.
1: Что я...
0: Вы Виктор Пистолетов.
1: Да.
0: А не Сергей Выюхов. Вы понимаете, о чем речь?
1: Нет, ну, по паспорту я Сергей Выюхов.
0: Но, естественно, так, по паспорту вы Выюхов.
1: Мой творческий псевдоним Виктор. Пистолетов,
0: да вы
1: что
0: Выюхов.
1: Тут объяснять?
0: Вы по всему, вы, этот, вы Выюхов. А так вы, естественно, Виктор Пистолетов. С нами Виктор Пистолетов. И вот я, Юрий Бурзон, хочу напрямую сейчас, прямо вот наотмашь, как бы, вот, это удивительная ваша последняя работа. «Лебедь, рак и щука. Возвращение». Скажите, это камедрамеди или нет?
1: Ну, да, ну, безусловно, это камедрамеди.
0: Да?
1: Это камедрамеди. Я хочу
0: так
1: сказать, что, конечно, это я не назвал, мою работу.
0: А
1: это жанр, в котором я работаю.
0: Ну,
1: это камедрамеди. В камедрамеди, ну, вы понимаете, сегодня не так много. Сегодня не так много в камедрамеди работников. Ну, я, еще несколько ребят, которые работают, так сказать, по ту сторону океана. Ну, вы их тоже знаете неплохо.
0: Да, и прекрасно. Я даже не буду называть их фамилии, но.
1: Ну, это непростой жанр. Камедрамеди.
0: Вот, поподробнее.
1: То есть это одновременно, как вы понимаете из названия, вы понимаете, что
0: это, кстати,
1: одновременно и комедия, одновременно и драма, одновременно и Ди.
0: Вы знаете, вот я хочу про Ди немножко поговорить, потому что все, вот знаете, вот, а вот, подождите, а трагедрамеди?
1: Ну что трагедрамеди? Ну что вы лезете?
0: Вот Ди,
1: я не понимаю,
0: там тоже...
1: Это не мое.
0: Почему?
1: Ну, потому что там работает, ну, Борис Сосов. Это известный кинорежиссер.
0: Да, естественно, мы знаем.
1: Знаете,
0: да, друзья,
1: прекрасно, Борис Сосов
0: это серьезный очень
1: кинорежиссер, конечно. Он работает в трагедрамеди.
0: А это его настоящая фамилия, кстати, или нет?
1: Да нет, конечно, господи. У кого в этом бизнесе настоящие фамилии? Ну что вы, сам деле? Его настоящая... И Кирилл Тетев.
0: Кирилл Тетев, господи.
1: Да, настоящая его фамилия.
0: Конечно.
1: Вот. А так он, конечно...
0: Он Тетев.
1: Он Тетев Кирилл, да?
0: Да нет, он
1: полный. Так сказать, в титрах. Он Борис Сосов.
0: Борис Сосов, конечно.
1: Ну,
0: да
1: все.
0: Я помню.
1: Понимаете.
0: Его, он есть целый холдинг,
1: ну, да.
0: Борис Сосов. Но у вас-то какой холдинг? Пистолетов и Ко. Да,
1: ну что вы, ну при чем здесь это?
0: Не, ну давайте уж не скромничайте, пожалуйста. Я вас прошу, давайте несколько слов о лебеде. Давайте, пожалуйста, о лебеде.
1: Ну, во-первых, если говорить об этой картине,
0: да, вот.
1: То есть она, ну, далась мне непросто. Дело в том, что, ну, во-первых, подумайте, ну, во-первых, это же вторая уже работа была же «Лебедь, рак и щука». Никогда.
0: Никогда помните, был,
1: да? Бед,
0: да.
1: А сейчас, так сказать,
0: лебедь,
1: а сейчас «Лебедь, рак и щука. Возвращение».
0: Возвращение.
1: Ну,
0: да.
1: Конечно, как вы знаете, после успеха первой работы «Лебедь, рак и щука. Никогда». Естественно, ну, я не беру уже переосмысление и, так сказать, другие, так сказать, да, посылы. Но сегодня «Лебедь, рак и щука. Возвращение».
0: Это итог или это все-таки...
1: Ну, нет, конечно, это минимум это трилогия.
0: Минимум трилогия
1: будет. А так вообще я рассчитываю на пятилогию.
0: Секундочку. Вот у вас актер, который вы хотели, так сказать, ну, взяли его, естественно, и опять взяли. Это знаменитый Тырин. Вот скажите, он что в нем вот такое вот все-таки? Что в нем? Он удивительный как бы человек такой, породистый, да?
1: Ну, послушайте.
0: Ну.
1: Тырин вообще хорош.
0: Вот.
2: Дерин хорош.
0: Да, понимаете? Он во всем хорош.
2: Ну, все знают.
0: С какой стороны его не возьмут?
2: Послушайте, ну да, да, да. Он породистый.
0: Да, он вот, породистый. Вот я и говорю, вот он породистый.
2: У него, так сказать, у него это и во всем, и в лице, и...
0: Да,
2: и
0: во всем.
2: И в лице, и во всем, в ногах, и в теле, и в руках, ногах, да. У него, да.
0: И вот сейчас, перед тем, как мы продолжим разговор о ногах Тырина, я хочу вам сказать, дорогие друзья, давайте немножечко паузу с вами сделаем и скажем вам до встречи через мгновение.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
3: С нами хорошо. 101.ru.
4: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
5: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
6: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Школа недотрог.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жильпацкого профессор. Профессор недотрога Ольга Малько. Здравствуйте, Оля.
4: Здравствуйте.
3: Вы, ну, что сказать, вы руководите школой недотрог.
4: Да.
3: Ну, и под вашим руководством школа пользуется большим авторитетом.
4: Огромным.
3: Я вот что хочу спросить. В чем вообще, как родилась школа недотрог? Как это случилось? Почему вдруг вы почувствовали, что нужна, она нужна, эта школа? Откуда возникла эта необходимость и так далее? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, вы знаете, я сама к этому пришла. Ну, где-то, наверное, оканчивая школу среднюю, я поняла, что это, как сказать, область немножечко не занята, не затронута у нас. Угу. И поэтому стоит на нее обратить внимание, что у нее богатое будущее.
3: То есть началось все с того, что вы сами почувствовали себя недотрогой.
4: Ну, я поняла, какие это несет результаты, какие плоды может принести такое умное поведение.
3: Ну, то есть, я просто хочу узнать, вы почувствовали, что недотрогой быть лучше, чем дотрогой? Ну,
4: конечно.
3: То есть, не позволять себя, так сказать, ну, что ли, даже не знаю, как сформулировать.
4: Трогать сразу.
3: Ах, вот оно что.
4: Все очень просто.
3: То есть, недотрога – это не трогать сразу.
4: Не трогать сразу.
3: А позже можно.
4: А позже можно.
3: Ух, удивительные какие вещи открываются. Конечно. Я-то думал, недотрога, и школа недотрог, это, так сказать, навсегда. Вот как
4: нет,
3: тебе
4: ну что,
3: недотрога,
4: что?
3: И поехали, и все, и все, и все, и все. Монастырский уклад.
4: Да нет, что вы, ну, согласитесь, ведь в самом этом слове есть некая доля жеманства какая-то.
3: Ой, боже мой, да.
4: Кокетство, я бы даже сказала чуть-чуть. Поэтому это не может быть раз и все, полный запрет. Нет, нет, нет, мы на это не согласны.
3: Вот оно, да, то есть не дадим облапошить.
4: Не дайте мы облапошить тебя.
3: Скажите, пожалуйста, вот где граница неприступности и недотроги?
4: Ну, граница очень жирная.
3: Ага.
4: Она просто жирнющая граница. Ну, потому что вот неприступность – это абсолютная строгость. Это такая какая-то, ну, как сказать, беспросветка какая-то.
3: Вот что я хочу, беспросветка. Хочу спросить как раз вот про беспросветочку-то вот эту, да.
4: Давайте.
3: Неприступность, она ведь... Ну, это явление затяжное по жизни.
4: Затяжное в том-то и дело. Оно не заканчивается. Оно такое вот, как бы, жизнь закончится, и тогда только неприступность закончится.
3: Ах, понимаете, вот оно
4: вместе
3: что.
4: С жизнью.
3: То есть, если уж ты решила быть неприступной...
4: То будь ей уж до конца,
3: уж будь
4: конечно,
3: ей до конца.
4: Да.
3: Вот
4: да,
3: оно в чем
4: да,
3: дело.
4: Да.
3: Но при этом я хочу спросить, а недотрога все-таки, да... Это явление временное.
4: Это явление временное, конечно.
3: И вот вы в своей школе, как я понимаю,
4: да.
3: Вы, так сказать, как бы учите посылать этот сигнал,
4: да.
3: Что вы как бы не неприступны.
4: Не неприступны.
3: А вы сейчас просто недотрога.
4: Да, да, да, да, да, да.
3: Угу.
4: Да,
3: угу.
4: Да, да. А это, как сказать, это временное явление, и тем самым, как сказать, увеличивается сладость победы.
3: Ах, вот оно что. Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, ну, ваша школа уже существует давно.
4: Давно.
3: И она очень популярна, известна, и, ну, что тут говорить.
4: Да, уже из зарубежья к нам приезжают.
3: Понимаю, понимаю, да. Приезжают из зарубежья. Это известно все, и мы все знаем прекрасно эту школу недотрог под вашим руководством. Но, вы знаете, Оленька, я хочу вот что спросить. Вот недотрога, она в целом, вот, ну, вы ведете, так сказать, этот курс очень много уже времени, и опыт у вас, конечно, громадный. Я что хочу спросить, вот недотрога. Ну, вот, например, так, приходит к вам, предположим, девушка, которая решила, так сказать, пройти курс.
4: Да.
3: И вот она пришла, и она задает вам вопрос. А какой вопрос? Я скажу сразу после небольшой музыкальной паузы.
4: Хорошо.
3: Вот.
0: Школа недотрог. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: 101.ru.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Чё?
1: В программе «Экуляция правды». Узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк. Мы уже узнали, что Марианская впадина — это не впадина, а всего-навсего выемка. Мы узнали, что Бермудский треугольник — это полная ерунда, что там живут нормальные люди, что там три разрыва временных континуумов, и ничего такого страшного нет. И, как выяснилось, самое главное, Бермудский треугольник, ну, во-первых, это не треугольник,
0: конечно,
1: как говорит наш Яков сегодня.
0: Конечно.
1: Но самое интересное впереди. Лох-Несское чудовище. И вот мой вопрос сейчас здесь,
0: ну,
1: к Якову.
0: Давай.
1: Яков Войтюк, отвечайте.
0: Да. Ну,
1: прямо
0: да.
1: Сейчас,
0: ну,
1: глядя в глаза нашим радиослушателям.
0: Ну, Лох-Несс. Ну, Лох-Несс. Ну, я говорю, это не чудовище. Это
1: вообще, за... давайте так. Вот у меня всегда с самого детства такое...
0: Ну, пожалуйста,
1: Лох-Несс.
0: Да. Ну, как бы, ну, у нас ощущение, как будто вот с этим словом, которое теперь расхожим стало, вот этот лох, да, как бы вроде какой-то лохушник какой-то, да, так сказать.
1: Совсем ведь нет.
0: Совсем нет. Это очаровательное животное, господи.
1: Интеллигентный.
0: Милый. С ним можно общаться, с ним можно плавать.
1: Начитанное.
0: Туда, сюда. Начитанное. Причем, я вам скажу, утонченное абсолютно у него, ну, все у него утонченное. Начиная с шеи, заканчивая плавниками. Все утонченное, понимаете? Это сама грация. Я даже как-то, я помню, мы сидим с ним на берегу уже. Там лежат три японца, которые, ну, как бы они накрылись этим самым. Ну, и мы с ним сидим в обнимку. Они испугались. На японцы. Ну, а что вы с японцем хотите? Они, конечно, пугливые, естественно. Накрылись брезентом там и лежали, понимаешь? Что они там делали, я не знаю. Ну, вот мамы с Лох-Нессом, так сказать, в обнимочку сидим нормально, курим. Вот, нормально, я спрашиваю, слушай.
1: А вы тогда ведь еще курили?
0: Я курил тогда еще. Вот. Ну, а я вам скажу, что...
1: Я правильно понимаю, это сразу было после войны?
0: Это после войны было, после войны. Ребристых, когда мы победили.
1: Да, я понял.
0: Ну и все, победили ребристых.
1: Да,
0: остались гладкие и все. Ну, так, короче говоря, мы сидим в обнимочку. Его все, кто-то называл Несси, как-то еще там. Ну, это как-то...
1: Унизительно.
0: Мне
1: кажется.
0: Я ему говорю, старик.
1: Вот.
0: Вот.
1: И он почувствовал?
0: Почувствовал.
1: И как понял?
0: По-нормальному.
1: Прямо взгляд-взгляд.
0: Взгляд-взгляд.
1: Нос-нос.
0: Сидим, покуриваем.
1: Вот.
0: Нормально.
1: По-мужски.
0: По-мужски, я говорю, старик. Давно ты здесь уже живешь?
1: Так.
0: И он мне говорит, да ты понимаешь, как-то все время в желудке как-то неспокойно у меня. А я говорю, а почему? Потому что ты жрешь всякую гадость.
1: Он так говорит, флупимизан.
0: Ну да, флупимизан. Ну, вот, я ему и предложил ему. Я еще хотел ему этот самый, как вот, циклопропон. Ну,
1: тогда было недостаточно.
0: Это сейчас уже можно.
1: Конечно.
0: Вот. Я говорю, ну давай, прими по-нормальному.
1: Только пусть не разжевывает, конечно.
0: Не разжевывает, естественно. Я говорю, и не пей ты из своего этого...
1: Из этой лужи.
0: Ой, из лужи.
1: Конечно.
0: Тю, нормально.
1: Это можно стать неизвестно чем.
0: Да не вообще.
1: Конечно.
0: Я же не говорю, что козленочка. Там хуже гораздо можно стать.
1: Так, конечно. Лох-Несские лужи.
0: Лох-Несские лужи. Ну что ты, господи боже. Я говорю, старик, береги себя. Вот мы сидели так, уже темнело. Японцы уже начали целоваться. Ну и, естественно, я ему говорю, слушай, ну что с ними будем делать? А он говорит, да пусть живут.
1: Вот. Понимаете? И так правда и пришла.
0: Правда.
1: И выяснилось, что он простой, открытый человек.
0: Да он простой, нормальный
1: человек. Милый, мужик. Добрый, простой, открытый
0: Милый,
1: человек.
0: Милый, добрый, простой, открытый человек.
1: А на самом деле животное.
0: Это человек-животное.
1: Человек-животное.
0: Это просто человек-животное.
1: Животное как человек, понимаете?
0: Как человек.
1: Как животное.
0: Как человек.
1: И я хочу сказать еще, вот важные открытия, которые вы принесли тогда вот из Лох-Несского чудовища, я вдруг стал понимать, вот кальций ведь костям не нужен.
0: Не нужен совсем.
1: Кальций не нужен.
0: Вообще не нужен костям кальций.
1: И все.
0: Да, а тайгу повалило, и я видел людей, которые ее валили.
1: Да, это все видели.
0: Это сейчас смешно.
1: Это
0: вообще смешно.
1: Про тайгу будьте любезны.
0: Да я даже знаю их по именам.
1: Да и будьте любезны, я прошу.
0: И все, это ерунда.
1: Одним словом, сегодня, дорогие друзья, в программе «Экуляция правды» у нас был узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
0: Да.
1: Спасибо. Я не думаю, что это последний, это не первый.
0: Нет.
1: И не последний раз, когда мы приглашаем вас. Спасибо вам,
0: приду.
1: Яков. Конечно.
0: Приду.
1: Ждем от вас новых, так сказать, ну, новых разоблачений.
0: Вот и все.
1: Вот и все. Разоблачайтесь. Поехали.
2: Экуляция правды. Правды.
0: любого хорошо. Ебаться. Да, это нормально, под брезентом это нормально.
3: Вот так.
0: А тайгу повалило просто, вот и все.
2: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить» удивительный богомол, удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
1: 14 раз.
2: Вы да, знаете, Ирочка? У меня такой девичий вопрос, можно сказать.
1: Ну, давайте, да, давайте,
2: простите
1: давайте,
2: меня.
1: Давайте.
2: А ну была все-таки из этих 14 какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь. Ну, так не может быть, чтобы... Да? Да? Да? Да? Я угадала?
1: Было.
2: Вот. Вот, я предчувствовала это.
0: Но вы заставили себя?
1: Да, я заставил себя. Я превозмог.
2: Как вы это сделали?
1: Вы знаете, мне зачесалось. Все зачесалось. Я начал как бы тыкать. Немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще потыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
2: Вы усиками, да?
1: Усиками, конечно.
0: Я вот что хочу спросить. Да. Вы вносите, если вы 14 раз уже уходили от самки богомола, и вы 14 раз, так сказать, у вас было 14 раз саити, и 14 раз получается, что вы в живых.
1: Да.
0: Да, я понимаю. Да. Так, правильно?
1: 14 раз в живых.
0: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
1: Да.
0: Вообще, ведь как жить после того, как это состоялось?
1: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
0: Да.
1: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем, мы не только разговариваем.
0: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, да, удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
1: Естественно.
0: Она,
1: конечно,
0: в природе,
1: конечно,
0: так устроена.
1: Конечно.
0: Сначала, значит, она убивает самца,
1: да,
0: потом она рожает от него,
1: да,
0: так сказать, большое,
1: да,
0: количество,
1: да,
0: детей. И,
1: да,
0: после этого, после того, как она их родила, она умирает,
1: она как
0: сама.
1: Бы... как бы уходит.
0: Как бы уходит.
1: Как бы уходит.
0: И получается, Виктор, что в принципе,
1: да,
0: никто из этих самок,
1: да,
0: не может вас по жизни настигнуть.
1: Не есть, может. Не
0: по
1: может,
0: сути, получается 14 разводов.
1: Да, практически.
0: 14.
1: Можно сказать, что я...
0: Да, 14. Да. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное,
1: ну,
0: количество детей,
1: не,
0: видимо,
1: не,
0: у вас.
1: Да,
2: вот,
1: не будет.
2: Вот,
1: не
2: вот,
1: не
2: вот,
1: будет.
2: Вот, я хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
1: Дети.
2: А, да, общаетесь ли вы с детьми?
1: Да, конечно.
2: Да?
1: Они пупсики, они маленькие.
2: Ну, наверное, разные уже все-таки.
1: Ну, они уже разные.
2: Да,
0: ну,
2: да,
0: вы рассказываете,
2: да, да,
0: рассказываете этим пупсикам
1: О маме.
0: О маме,
1: конечно,
0: да,
1: я рассказываю о маме.
2: То есть вы помните все?
1: Я помню
2: вот всех,
1: каждую маму,
2: да,
1: и всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочут, как бы. Вот так вот. Мне очень приятно.
0: Я просто хочу спросить, щекочет, понимаете, да, вот такая еще важная... Вот такая важная... А дети не задают вам вопрос? Папан.
1: Да.
0: Где, да, наша мать?
1: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
0: Вы рассказываете, и... это, кстати...
1: Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать – это образ. Образ.
2: То есть, получается, ведь у них никого, да, нет, кроме вас?
1: Не, конечно.
2: Матери все умерли уже.
1: Естественно.
2: А вы сбежали таким образом.
0: То есть, вы мало того, что вы, да, так сказать, остались, да? Вы единственный.
1: Мало того,
0: вы
1: что...
0: еще и отец, так сказать, высокой ответственности.
2: Так это высокая
0: ответственность.
2: Отец герой, это
0: отец герой.
2: Детей?
0: Сколько
2: детей
0: у вас сейчас получается детей, да, после 14
1: выкупления? 200. Весь.
0: Ох,
1: весь.
0: Немало.
2: Нормально.
0: И вы содержите их?
1: Я их содержусь.
0: Да, у меня такой вопрос, да, смотрите, такой у меня,
1: да,
0: вопрос.
1: Да.
0: Вот эти 14 ваших совокуплений, практически,
1: да,
0: 14, да, браков получается.
1: Ну, практически, да, можно считать так.
0: Я хочу у вас узнать. Да. Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
1: Да, конечно, естественно.
0: Вы один.
1: Я присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине. При кончине.
0: Когда ваши каждый товарищи.
1: Раз, когда мои, да, товарищи, а когда их над ними как бы, ну, как это называется?
0: Она их поедает.
1: Она, да, когда, да, поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки. И что остается? Мне только преклонить голову.
0: Я вот что хочу вам сказать, дорогие друзья. Очень важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола.
1: Да, да.
0: Значит, как это происходит? Как это в научной литературе?
1: Да.
0: Приблизившись вплотную,
1: вот,
0: да, самец быстро, вот здесь я понимаю, очень важное,
1: да,
0: слово,
1: вот это,
0: быстро вводит
1: быстро
0: совокупительный орган,
1: да,
0: в совокупительную сумку самки.
1: Я про это и говорю.
0: Сумка самки.
1: Самка сумки.
0: Да, да. Самка имеет сумку, она совокупительная, богомол, сам самец, имеет орган. Который и вводит туда.
1: Естественно.
0: Соответственно, после чего, после того, как он его ввел, он должен сразу же бежать.
1: Моментально, то есть остается как бы такой фу, вот так вот.
0: То есть получается, вы понимаете, получается как, Ирочка, вот я сейчас задумываюсь.
2: Да я сама
0: получается,
2: я думаю.
0: И акт совершить, как говорится. Да. И голову не потерять.
1: И везде пострел. Везде поспел. Вот есть это выражение, вы знаете.
0: Наш пострел везде поспел.
1: Везде поспел, так сказать.
0: Я хочу вот что спросить у вас. Как вы выбираете себе самок?
1: Очень трудно. Трудно. Как по-вашему это...
0: То есть, получается, самок много,
1: много,
0: а вы один.
1: Я один, конечно.
0: Великолепно. Мы вернемся к нашей беседе с богомолом, выжившим после спаривания, буквально через несколько мгновений.
3: Приказано.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
5: Лицензия 0312-657-2, Минздрава. Здраво.
3: Классика в эфире.
2: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
6: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
8: Без костюма.
0: В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота девятого поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта девятого поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
9: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
0: Ага, почему такая уверенность?
9: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
0: Вот оно что, вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов-робертов?
9: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
0: Потрясающе. Завод «Тяжижмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
9: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
0: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вот в вашей программе, в вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там, вы работаете по дому, зарабатываете деньги?
9: Конечно. Мы красим стены.
0: Ага. Ну, это вы конкретно.
9: Я конкретно крашу стены.
0: Или все роботы девятого поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
9: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать. Mm-hmm.

0: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее.
1: Можно заказать.
0: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл, да, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Робот, Роберт девятого поколения, он ходит на работу, если он, ну, если он, так сказать, проживает в семье?
1: Он может ходить на работу по желанию.
0: Угу.
1: По желанию заказчика.
0: Ага.
1: Точнее, заказчицы.
0: А финансирование, вот что, как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
1: Робот Роберт красит стены.
0: А, это я уже слышал, понятно.
1: Видите, как я перевел разговор?
0: Понятно, как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
1: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на тяжке-жмаше.
0: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы в книге вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
1: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
0: Так, в театр?
1: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
0: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
1: 4 года.
0: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
1: Моя железа рассчитана на 4 года.
0: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
1: Конечно.
0: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
2: Без костюма! Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
4: Пока нет, выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: И после того, как мы с вами уже познакомившись, теперь разговорились с острым болгарским Станиславом, с перцем в полном смысле этого слова, с большой буквы, я бы сказал, перец. Вот расскажите нам, вы делили на две группы людей, которые пережевывают, значит, перец. И некоторые пережевывают это до самого конца. То есть они как бы не передают сразу пациенту, пациенту, я сказал. А некоторые ведь бывают и пациенты у вас. Я, вот расскажите об этом. Ну, это же и лечебные пережеванные. Ну, да?
3: Для...
2: Да.
3: Для нас самих, для компании, конечно, да? Это не может так.
2: Не может.
3: Но для тех, кто немножко это ест, ну, да. Это и лечение.
2: Это и лечение.
3: Это и лечение.
2: Одновременно.
3: Да.
2: Потрясающе.
3: И слюна опутывает, это же специальная слюна.
2: Это специально, получается специально.
3: А уж когда через желудочный сок, так вообще.
2: Когда через желудочный, когда сливается.
3: Ну, хочу сказать, да. Это же и от подагры.
2: И от подагры, так.
3: И, конечно, это от застоев.
2: От застоев.
3: Везде.
2: Стоев, вот, кстати, и сам Стоев вам как бы вам помогал.
3: Разговор.
2: Нет, не хотите с ним.
3: Его предложение не пойдет.
2: Он ведь хотел это в Антарктиду
3: не
2: отправить.
3: Не пойдет.
2: Он хотел на север.
3: Не пойдет.
2: Хорошо, ладно.
3: Я только хочу сказать, сейчас компания растет.
2: Да.
3: И она уже большая.
2: Сколько?
3: 356 тысяч человек.
2: Ой, боже. Это же закашлял.
3: Все.
2: 369 тысяч работников. Да. Среди них есть женщины, рожавшие.

0: Нет.
1: Нет. Ну и слава богу.
0: Женщины-девственницы только.
1: Только девственницы. А это ведь влияет на слюну.
0: Конечно, на сок.
1: На сок и на слюну. Mm. Сок и слюна. Вот так сок бы я построил бы. Построил бы вот этот
0: наш
1: вот...
0: Наш диалог.
1: Наш диалог. Конечно. А как замечательно, ну, что Станислав разговаривает на русском языке. И улыбается.
0: Так потому что учил специально поставки делать.
1: Поставки, конечно, естественно.
0: 356 человек. Не только живуны.
1: Не только живуны. А не кто так. еще? А кто еще?
0: Ну, сейчас компания разрастается.
1: Так. И ну, кто ж теперь?
0: И что ж, мнем.
1: То есть не только жуете, еще мнете.
0: Мнем.
1: Но все мнете практически.
0: Ну,
1: почти.
0: Сейчас почти все мнем.
1: Почти все.
0: Мнем, чешем.
1: Чешем. То есть вы вычесываете или нет, прочесываете?
0: Просто чешем.
1: Чешем.
0: Вот это прочесы, вычесы не нам.
1: Не на, это не вы, нам. Не вы.
0: Пока только жуем.
1: Это стоит,
0: жуем,
1: хотел сделать. Да.
0: Мнем.
1: Да.
0: Чешем.
1: Жуем, мнем, чешем.
0: 356. Просто как пример для вашей программы.
1: Да, да.
0: Но может только, если делать,
1: да,
0: то маленький бизнес становится большим.
1: Да, то есть вы на пути уже к расширению, к большому бизнесу. Как бы, да?
0: Да.
1: Я вас могу поздравить с этим.
0: А цены Станислав. Не растут.
1: Цены не растут?
0: Нет.
1: То есть по-прежнему...
0: Пожуй-пожуй, отдохни.
1: Пожуй-пожуй, отдохни. У вас сколько, да, родилось вот этих удивительных таких умозаключений? Пожуй-пожуй, отдохни. Mm-hmm. Потом, значит...
0: Жуй-не-спи.
1: Жуй-не-спи. Сок и слюна.
0: Слюна и сок.
1: Слюна и сок,
0: по
1: да.
0: порядку.
1: По порядку, слюна
0: сначала
1: и сок.
0: Сначала слюна,
1: да.
0: потом сок.
1: Да.
0: Так не может, что сок,
1: слюна, а слюна сок, сок, да. Но потом есть еще слюна, сок, кал. Правильно?
0: Это не хочется говорить.
1: Не хочется говорить, ну не будем.
0: Это
1: не будем.
0: Без смысла, это не продается в нашей компании.
1: Не продается.
0: Мы экологически чистые.
1: И абсолютно, хорошо, хорошо. И вот с экологически чистым перцем я сейчас уже заканчиваю беседу. И хочется сказать спасибо вам. И спасибо вам и вашим всем работникам. 369 тысяч, вы вдумайтесь.
0: 356.
1: А, 356. 356. Среди них и девственницы, конечно, работают, не рожавшие. То есть это абсолютная слюна, стерильная просто, удивительная. Вы добились результата.
0: Да.
1: Это и есть малый бизнес как бы с претензией на большой бизнес, вы
0: да.
1: понимаете?
0: Я хочу передать всем привет.
1: Пожалуйста, я вас
0: сказать
1: прошу.
0: Сказать главное. Жуй-жуй, не спеши.
1: Жуй-жуй, не спеши. Я даже вижу эти стадионы, которые поднимают руку. Жуй-жуй, не спеши. Жуй-жуй.
0: Ну, что но... стадионы, мы не футбол.
1: Нет, не футбол.
0: Мы здоровье.
1: Но ведь вы, когда собираетесь всеми вашими деревенскими, этими сельскими, так сказать, вашими массивами, вы собираетесь, где-то у вас какой-то праздник же проводит.
0: Но праздник жеванного перца.
1: Жеванного перца, конечно.
0: Ну, а как же? Два раза в год.
1: Два раза в год. Угу, угу. И что же, скажите, в этот момент какие-то, может быть, праздники проводятся параллельно?
0: Я же сказал.
1: Свадьбы тоже?
0: Я же сказал. Ну что, два раза делаем
1: да,
0: такие.
1: Так, так, так.
0: И это такие большие, большие угу. фестивали.
1: Угу.
0: Но много уже конкурентов сейчас.
1: Уже много.
0: Они хотят все жевать.
1: Ну вот Стоев, вот ваш этот...
0: Да, все. Что вы мне тычете, мне Стоев?
1: Ах, то хорошо, не будем про него.
0: Прошу вас.
1: Да,
0: хватит
1: не будем.
0: Это.
1: Да бог с ним, бог с ним.
0: Стоев будет здесь, пусть Стоев и говорит вам.
1: Правильно понимаю вас. Хорошо, не расстраивайтесь, улыбнитесь. А, спасибо, давай, дорогой. Буквально расцеловал бы в самый перец. Буквально бы расцеловал. И давайте с вами будем заканчивать нашу программу. Ура! Ура Станиславу Калову, ура жеваному перцу, ура девственницам. Всего доброго, мы заканчиваем программу. До свидания. Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Герметика.
2: Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, но это же имеет значение только для ваших, вот, так сказать, секретных работников. Ну, а, например, какой-нибудь работник поля, колхозник, ему нужно герметизироваться или нет?
1: Вопрос.
2: Ну, вопрос, да.
1: Вопрос. Это интересно. Вы нам сейчас с Виталием, вы нас как бы даже развернули прямо в сторону, или... я бы сказал, да. Прямо такого.
2: Или поле – это тоже стратегическая часть, так сказать, обороны страны?
1: Нет, я думаю, что нет. Нет, нет. Поле.
2: Замазывать колхозника совершенно нет.
1: Замазывать, ну, во-первых, замазывать, так сказать. Колхозник должен отправлять, так сказать, свои нужды в поле.
3: Ну, во-первых... Да. Тут нужно понять, да, что колхознику необходима колхознику идентификация.
1: Конечно.
3: Его же нужно идентифицировать.
2: Ну, чтобы понять,
3: что как отличить колхозника от нет колхозника?
2: Да.
3: Конечно, и запах в том числе. Ну,
1: ну естественно, естественно.
3: Он разнится.
2: Разнится. Конечно,
3: разнится запахом, так сказать, ну, например, ну, инженера.
2: Разные, ну, совершенно, категорически разные запахи.
1: Абсолютно.
2: То есть ваша история не распространяется ни на колхозника, ни на инженера,
3: ну, почему,
2: ни на медработника.
3: Почему?
2: Да.
3: Почему? Мы используем, так сказать, объекты в данном случае, да, ну, у нас есть специальная центрифуга.
1: Вот, я как раз к этому сейчас как раз веду. Мы с Виталием, ну, это уже мы не тянем одеяло на себя, мы действительно с Виталием, в общем, стояли у истоков. Скажем так, создание модели. Это пока что образец. Mm-hmm. Это, так сказать, модель пока, да, что. Центрифуги.
2: Так.
1: Где, ну, скажем так,
3: человеческое тело полностью проверяется на герметичность.
1: На герметичность. И в результате, уже на выходе, человек становится кем? Он не даже становится не кем, а чем? Он становится замкнутым пространством. А мы
3: тут
1: работаем.
3: Важно, да, еще, да, тут важно, да, еще. Да. Ну, например, прости, что перебиваю.
1: Да, не надо. Да,
3: нет, ну, да, дело, да, в том, ну, что я... если мы, для примера, возьмем вас, и вы, например, скажете, я хотел бы проверить себя на герметичность.
2: Вы знаете, вряд ли я скажу, потому что я совершенно уверен, что я не герметична.
3: А бывает так, ну, герметичных людей не существует.
1: Ну, конечно.
3: Мы же говорили, конечно, об этом.
2: Поэтому и зачем меня проверять?
3: Не тратьте ваше время. Но! Да. Где у вас подтекает, скажем?
2: Да, ну, я, да, знаю.
3: Нет,
2: да, я прекрасно знаю.
3: Только вы знаете, где у вас подтекает? Только первое впечатление.
1: Это надводная часть айсберга.
2: Да вы что?
1: Конечно.
3: У нас центрифуги вас раскрутит, так вы на 20-й секунде поймете,
1: вот,
3: сколько у вас мест в организме.
1: Протечек. Которые...
3: Ну, конечно.
1: Да, мест протечек.
2: Ну, извините, но
1: конечно.
2: Я как бы, я с ними живу, и нормально, мне, может, не нужно, а зачем мне проверяться? Я же не собираюсь в работники идти.
3: Всякое случается в этой жизни.
2: Вы вот советуете провериться,
1: да,
2: все-таки?
1: Да, конечно.
3: Неожиданности возможны?
1: Конечно.
2: Чтобы не было неожиданностей. Да. То есть, может быть, где-то надо подмазать, подштукатурить, подлепить.
1: Ну, там, это на вашем языке.
3: Это
1: мы
3: на вашем
1: языке. Называем это, да, вот локализовать.
2: Локализовать.
1: Да.
0: Герметика. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: Тур-агентство.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я сейчас сказал?
4: Здравствуйте.
3: Как сколачивается группа?
4: Группа от трех человек.
3: Как сколачивается? Как вы подбираете
4: людей? По-разному, знаете, мне пишут, мне звонят.
3: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
4: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.
3: То есть по каким-то все-таки интересам, да?
4: Конечно.
3: А с животными можно?
4: Можно.
3: С любыми?
4: С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
3: Скажите, а, да. Дитя, а с дитями вот как быть?
4: С детьми есть маленькая там площадка.
3: Специальная, то есть?
4: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
3: медза.
4: Но все-таки
3: я так понимаю,
4: там,
3: что да. В вашем направлении, вот в этом вот,
4: да.
3: Все-таки еда имеет самое главное.
4: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет. Mm-hmm. Расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
3: да.
4: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
3: А как же все-таки да. быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
4: Все есть, Сиреночка, все есть, все виды. Все
3: архитектура.
4: Виды. Архитектура, любая архитектура, какой
3: любая,
4: хочешь.
3: Любая, да, совершенно.
4: Любой. Боже. На любой вкус. Ты
3: а мой. Вот всякие сафари,
4: сафари,
3: рафтинг.
4: Мафари, миш-миш, раци-маци. Все есть.
3: Все есть.
4: Слоны есть, пожалуйста.
3: Верблюд.
4: Верблюд, пожалуйста.
3: Ослики.
4: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена.
3: Ну,
4: не люблю ее.
3: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
4: Это, Миренечка, жарко прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А, вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая...
3: То есть температурный режим варьирует.
4: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
3: Массаж.
4: Все предусмотрено.
3: Массаж,
4: там все это...
3: А вот что такое поподробнее о массаже? Расскажите, пожалуйста.
4: Массаж.
3: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
4: Да, массаж и бассаж.
3: А бассаж что такое?
4: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
3: А бассаж?
4: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзут пожевать, чуть-чуть такой.
3: То есть это как-то ароматерапия?
4: Ароматерапия. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
3: рома. А, у вас работает рома?
4: Да, работает.
3: А он, кем он работает?
4: И он хороший.
3: А он как раз вот за бассаж.
4: Он все делает как для себя.
3: Так
4: для себя делает. Да,
3: а вообще, а большой у вас персонал, скажите?
4: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
3: Ну вот Рома, я уже поняла,
4: Рома,
3: у вас
4: да,
3: работает,
4: обязательно.
3: Да. А бригада
4: Лида,
3: анимации?
4: Лида занимается Лида? С детьми, и она же делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо, ты прямо хороший.
3: Жена, я знаю, ваша работа.
4: Жена, конечно. Жена.
3: А как супругу вашу зовут?
4: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
3: Как, прямо так
4: это
3: и скажите?
4: Это небольшой, это секрет.
3: Да?
4: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
3: Скажите, да. А с ней вам удается попутешествовать?
4: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, Дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь попутешествовать немножко? И тогда мы с ней отправляемся в путешествие.
3: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
4: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
3: 20 человек.
4: 20 человек.
3: 20 человек. Ну, это прилично, да. это прилично. Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
4: Это, конечно,
3: Ирочка. Ну, не нужно никуда лететь.
4: Но для вас я сделаю скидку. Я,
3: но конечно. Лететь никуда не надо.
4: Никуда не лететь, никуда ехать, не плыть, не кирев, все здесь.
3: Просто приезжаем все к вас Гену и наслаждаемся.
4: Просто у вас Гена.
3: Просто у вас Гена и все.
4: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
3: Да, да, да.
4: Встречаемся у вас Гена.
3: Ну,
4: и музыка, да, алавай, алавай, встречает, хороший
3: уже,
4: голос говорит.
3: Естественно,
4: да.
3: Реклама у вас Гена, она есть и на телевидении уже.
4: Конечно.
3: Идет, и по радио, поэтому,
4: да,
3: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у вас Гена.
4: Спасибо.
3: И попутешествовать.
4: Мне приятно.
3: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
4: Обязательно.
3: Я правильно все сказала?
4: Очень приятно.
3: Спасибо.
4: Ириночка,
3: вам.
4: Я у вас в гости жду, чтобы
3: спасибо
4: вы
3: вам большое, дорогой вас.
4: С кем Гена. Вы захотите путешествовать.
3: Договорились, хорошо. До свидания.
4: До свидания. Турагентство.
5: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
3: Каникулы Бонифация.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы сказала, даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть вам все-таки вернуться?
5: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
6: Нет, Маечка, скажите, я прошу.
4: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
5: Все время.
6: Я остановил.
5: Меня останавливает милиция и говорит, где ваша регистрация?
4: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках?
5: Конечно! Везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
4: Бесплатно?
5: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
4: да,
5: то я и ем.
4: Боже мой, все
6: я
4: равно...
6: уже всю задницу разодрал себе, когда...
5: Сука ты, а не лев!
4: Да невозможно, слушайте, невозможно, просто я даже не знаю, ну как... Ведь все-таки есть какие-то общества.
5: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
4: Давайте.
5: Живущим без документов.
4: Да.
5: Темнокожие, бунтуйте, требуйте документов. Все, да. Жить без документов невозможно.
4: Да, Майя, дорогая.
6: Нет,
4: Бонифация, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
5: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
4: А что он вам обещал? Что он
6: я
4: вам обещал?
6: Я подарил...
5: Огни! Цирк! Слава!
6: Огни подарил ей! Цирк!
5: А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
4: А работаете в шапито?
5: По сути, да.
4: По сути, да.
5: Вот и все.
4: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
5: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
4: Да.
5: И уехала с Бонифацией.
4: Красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
6: Майя, я...
4: Бонифация, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все. Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фамилка Фейк Радио была. Спасибо,
5: прощайте!
4: До свидания.
5: Прощайте!
4: До свидания.
6: Маечка, люблю тебя!
3: «Каникулы Бонифация».
0: Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
7: С нами легко.
8: Онлайн-радио. 101
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Шо-шо-шо!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
3: Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире программа «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра». Ну, как вы понимаете, всегда в этой программе мы поднимаем остро стоящие вопросы. Вопросы, которые, так сказать, без которых, ну, просто на ответы нельзя, эти вопросы не могут остаться неотвеченными. Связано это прежде всего с тем, что, ну, как вы понимаете, люди, которые не занимаются педикюром, не делают его, они, так сказать, докучают не только себе, своему здоровью, но и окружающим. Ну, даже просто элементарно хождение, так сказать, людей без педикюра, оно просто, ну, особенно в многоквартирных домах, в многоэтажных, вы слышите, когда это, так сказать, с каким грохотом бывает это происходит, а всего-навсего. А педикюру ведь, дорогие друзья, не просто как-то так, а может быть даже уже и 5 или 7 тысяч лет. Но мы для того, чтобы разобраться в этом исторически, в этих процессах, было ли так всегда, мешали ли вот эти вот необработанные ноги своим шумом соседям, и вообще как-то вообще во все времена это было. Мы хотим понять, как он прошел этот трудный путь, этот педикюр, как он шел, как он двигался, как он накрыл, так сказать, на цивилизацию. Мы хотим понять, как все это происходило. То есть ноги — это ведь наше все. Это наше движение, это работа сердечной мышцы. И поэтому без педикюра никуда. И сегодня у нас в гостях... знаток, историк, исследователь педикюра в историческом аспекте, заслуженный ученый Валентина Тротова. Я, наверное, без отчества, Валентина?
4: Да, можно без отчества.
3: Спасибо.
4: Нормально.
3: Исторические хроники. Итак, Валечка, да, скажите, пожалуйста. Дело в том, что сегодня педикюр, ну, он с одной стороны, как бы и в почете, угу, а с другой стороны, как бы в некоторых местах он и в загоне.
4: В загоне.
3: Вот. Угу. И я хотел бы спросить, как все это начиналось? Как это все педикюрное движение начиналось?
4: Ну, вы знаете, хотелось бы начать с того, что в отличие от маникюра, где манус – рука, куре – ухаживать, педикюр – это педис – нога, и куре – ухаживать.
3: Господи!
4: Да.
3: Так вот в чем разница.
4: Разница вот в этом.
3: Она просто колоссальная.
4: Да. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в додинастический период, когда правил Монтухотеп.
3: Так вы начинаете прямо с Древнего Египта.
4: Ну а как же, а что делать, по-другому нельзя. Понимаете, что все имеет значение. Дело в том, что Монтухотеп был богом войны.
3: Опа.
4: Да, и поэтому ногти не стриглись.
3: Опа-па! Ни на руках, ни на ногах.
4: Конечно, они отращивались. Воины отращивали ногти. Они окапывались. Им нужно было быстро вырыть окоп.
3: Угу.
4: Конечно.
3: Мы имеем в виду, конечно, древнеегипетские армии.
4: Естественно, да.
3: Вот эти мощные.
4: Да, угу. Да, бог войны, понимаете, так не вот случайно, оно, конечно. Да, потом мы переходим к
3: династическим. Скажите, подождите. Я хотел бы тут вот про окапывание немножко вот все-таки понять.
4: Да-да.
3: Видите, как получается? Выходит так, что в какой-то момент,
4: да,
3: из-за того, что появился педикюр, то есть педис
4: и,
3: да, и кур.
4: И куры.
3: Педис и куры. Педис и куры появились. То есть,
4: да,
3: нога и ухаживать.
4: Да.
3: Совершенно исчезла человеческая возможность вот в этой вот длинной, вот этой вот пять тысяч лет вот этой эволюционной вот этой фазе. Полностью, как я понимаю, исчезла возможность и умение окапываться.
4: Да, совершенно. Человек лишен этой возможности, понимаете? Если у него нет лопаты, он не может окопаться.
3: А раньше, получается?
4: А раньше он мог, понимаете? Он мог совершенно голым остаться в любом месте и быстро окопаться.
3: Так, получается, вы противница педикюра?
4: Нет, почему? Я не противница. Каждой эпохе, каждому веку свое.
3: Ага.
4: Сейчас, может быть, и не нужно окапываться так быстро.
3: Ну, может быть, и да. С другой стороны, давайте подумаем.
4: И потом асфальт, понимаете?
3: Понимаю,
4: ну, конечно, асфальт.
3: Как окапываться в асфальте?
4: Тут уже, понимаете, нужны другие
3: приспособления. Никаких ногтей ведь не хватит.
4: Да, поэтому
3: конечно.
4: Бессмысленно. Просто бессмысленно,
3: конечно,
4: да.
3: Конечно.
4: Да.
1: Исторические хроники. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: 101. Are you? Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзо, да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
3: Что, я?
2: Да, Зинаида. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
3: Да.
2: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
3: Сюда, да?
2: Сюда, говорите.
3: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Проработала на заводе уже 27 лет.
2: Да.
3: Да, что еще?
2: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
3: Да.
2: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
3: Не на вас смотреть можно?
2: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
3: Я начинал еще при Иван Федоровиче Пысине, номер 541-931-435.
2: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
3: У нас все, у каждого номера свои есть.
2: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
3: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
2: Да, хорошо. Ну да. Вот и расскажите, как у вас все начиналось? Как все начиналось?
3: Начиналось хорошо при Пысине, это было отлично.
2: Ну да, да, да.
3: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты вот. Были отчетные, и все было.
2: Вот,
3: да.
2: вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
3: Нас не снимают, конечно, меня не снимают, потому что я там вишу, и давно, да. Уже лет 25 вишу.
2: Уже, да?
3: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
2: Ну, почему? Вот расскажите, что произошло-то,
3: Господи. Ну, что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
2: Так не волнуйтесь, я вас прошу.
3: Да что не волнуйтесь, вы меня прямо из цеха забрали, с митинга.
2: Ну, хорошо, вот я и спрошу.
3: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали...
2: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
3: Надя, которая на Черносле, Ливии, значит, сидит она, значит...
2: Значит, Надя сидит, я перевожу.
3: Да, 243-513-925.
2: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так,
3: и Люся на яблоках сидит.
2: Так.
3: Это сейчас, подождите, я волнуюсь, сейчас
2: новый номер. Ну, не волнуйтесь,
3: пожалуйста. 318-955-543.
2: Так,
3: это... Люся, это на яблоко сидит.
2: На яблоко сидит, так. И на грушах?
3: И на грушах Оль сидит.
2: Оля.
3: Да.
2: Угу, так. Ну, хорошо.
3: Ну, вот.
2: Номер не обязательно. Не, это...
3: Оля, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
2: А,
3: ну,
2: хорошо.
3: Номер у Оли 712.
2: Так.
3: 955-511. Оля.
2: Оля.
3: Оля Груши.
2: Оля на грушах сидит. И вот
3: да.
2: Что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы наконец встали на защиту?
3: Во-первых, да? У нас сменился директор, понимаете?
2: Сменился, да.
3: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете?
2: Постоянные...
3: Сейчас вообще без перерывов работаем.
2: А, у вас были постоянные обеденные перерывы.
3: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день. Да,
2: просто...
3: а теперь вообще нет перерывов ни одного.
2: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
3: Только полдник и дает эфир с печеньем.
2: Вафли? Нет? Ну что, ей-богу. Ну, не, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
3: Не могу даже о вафлях этих говорить.
2: А, то есть противные вафли просто.
3: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
2: А, ну извини, ну я понимаю. Ну что?
3: Пришел новый директор, это Карен.
2: Расскажите.
3: Анисович Боев.
2: Карен Анисович Боев.
3: И все.
2: Боже мой.
3: Покатилось вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
2: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз, вот
3: что?
2: Вы скажете, была история. Вот вы...
3: Укладчица изюма, я вам уже говорил.
2: Ну да, вы укладчиваю коробочку.
3: Конечно. Вот, вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
2: А что, мозоли...
3: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
2: Ну, естественно.
3: Он, понимаете, он не может быть мягким. Это ошибка, это вообще обман.
2: А, это обман.
3: Конечно, он
2: вот,
3: сухой.
2: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм – это обман.
3: Да, прочим, брать не нужно, не следует.
2: Не надо.
3: Так вот, а сухой изюм, нет, ну, конечно, уже, конечно, когда укладываешь, и что?
2: Ну, естественно.
3: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
2: Ну, то есть расслаивается, кожа расслаивается.
3: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
2: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
3: Ну, у нас стерильность абсолютная.
2: А стерильность?
3: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обрабатывают. Руки и ноги.
2: Ноги и руки? Ноги? А, ноги и руки.
3: Ноги и руки обрабатывают
2: очень
3: совершенно.
2: Очень хорошо. Зинаида, простите,
3: вот,
2: ради бога.
3: Так вот.
2: Нет, ну, что? Ну, я вас спрашиваю. Вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь. А мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
1: Веселые сапожата. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение, корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
5: Pika juna Meksikon halki kiitä yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siirramantren takaa kuukuu juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa. Huutaa keskyn terävän iso pat, ja pari kertaa kattoon laukaisee.
6: Niitä kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
7: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästään eten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
6: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen piiloluolaan tiedämät vetää.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
9: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
5: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Отчим вечерний снідію. Фоменко Фейк Радіо.
1: 101.ru.
2: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов. Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая. Потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
3: Минутка поэзии.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
6: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
7: Почему?
8: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
7: Да.
8: Почему, спросили артисты? Почему, спроси, я присутствовал. Почему, спросили, потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
7: Голый.
8: У него нет ни брюк,
7: нет,
8: ни штанов, ни маек, ничего на нем нету. Только сапоги.

0: за нашему хору, потому что ты хотел, ты до сих пор
1: для
0: хочешь,
1: детей
0: ты ведешь хотят, для детей,
1: хотят,
0: кот в сапогах, 148 голых мужиков стоят, понимаете,
2: но
0: в сапогах,
2: это искусство,
0: в ботфортах.
2: Это искусство, это ботфорты, они почти доходят до пояса ботфорта, они прикрывают все, что нужно.
0: Ни черта они не прикрывают, ты показывал мне эскизы.
2: Показывал эскиз.
1: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
0: А вот это главная ария. Снимай скорее сапоги. Что это такое?
2: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай скорее сапоги.
1: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай.
0: А и дальше когда, что получается?
1: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
0: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
2: это
0: вы пропагандируете
2: кот.
0: Сегодня?
2: Это кот.
0: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
2: Извините.
0: Я не могу от него избавиться, но... потому что вот, по договору это... я обязан его держать, понимаете?
1: Но они еще выполнение месяца... договора...
0: Конечно. На меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
1: Вениамин Витальевич,
2: декларация уже готова, понимаете?
1: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
0: Да я только через мой труп. Никакого кота.
1: Никаких, есть какие-то вещи.
0: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
1: Ну да, из трех мушкетеров.
0: Да, красиво. И в сапогах, да. Пусть, и, пожалуйста, пойте. Так нет!
1: Нет, я знаю, что он настаивает.
0: Вы читали Ариоза, которая там?
1: Нет, а что там?
2: Ну, не надо.
0: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое, вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
1: В чем?
0: И не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
1: Да.
0: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
2: Да.
1: И тоже, это мне рассказывали, тоже она должна быть голая, ты слышала, да? Я слышала.
2: Она не голая.
0: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
1: Какие-то да,
0: огромный
1: понимаете?
0: Портрет спускается.
1: Голая мышь, голая.
0: Мышь, вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
2: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
0: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел, да все возмущены, Завардин
2: просто...
0: не может сказать, он сказал, я не могу петь эту муть.
2: Завардин,
1: эту муть, да.
2: Заварзин первый ко мне прибежал тогда.
0: А гастроли уже заделаны.
2: Он взял либретто, он взял у меня
1: первый. Скажите.
0: А я доверился, гастроли уже заделаны.
1: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
0: Абсолютно.
1: А какой город следующий
2: Пестово?
1: Вы заделали?
2: Пестово?
1: Пестово был.
0: В Пестово мы не поедем.
2: Почему?
0: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит. В голове этого пьяного хармейского мейстера Бесина! Что? Откуда это белая горячка?
1: Кошмар.
2: Это не белая горячка, это полет!
1: Дорогой Вениамин Витальевич,
0: да.
1: Вы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
0: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы,
1: да.
0: Я больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хармейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте уволить, а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте оставить. Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
1: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
3: Судный день. Флора и фауна родной планеты.
4: равнозубая

0: Буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
1: С нами хорошо. 101.ru
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио.

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады.
2: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
3: Прихвостень. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
4: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну, при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
3: Я просто удивлен. Спасибо, Жора. Я все больше и больше, как называется, просто буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим
4: вообще... Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
3: Глядишь, и гетры не за горами.
4: Да, накиньте гетры.
3: А скажите, а дорогие ли услуги? Прихвостень. Если сейчас с ними прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
4: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
3: Да,
4: ну,
3: уж, конечно,
4: ну, конечно, через нас все это идет, и мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один.
3: Mm-hmm.
4: Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
3: Да-да-да, то есть это, как сказать, внедрение такое уже,
4: да,
3: системное.
4: Это глубина.
3: Угу.
4: Это глубина, это ширина,
3: угу.
4: Ну и, конечно, это длина.
3: А скажите, а на периферии работаете? Конечно. Конечно, конечно.
4: Очень странный вопрос.
3: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы до периферии добрались уже и...
4: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
3: Ну, понятно, но на такой профессиональный
4: уровень.
3: Ну,
4: конечно, просто системно все это сейчас выведено, системно,
3: да,
4: и это,
3: да,
4: конечно, целая история.
3: Прекрасно.
4: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень,
3: очень
4: трудный.
3: Сложный,
4: очень,
3: да,
4: сложный, да.
3: А стипендия есть?
4: А как вы думаете?
3: Да, конечно, я думаю, есть.
4: Вот,
3: я
4: Ирочка
3: думаю,
4: моя красавица.
3: А преподаватели хорошие?
4: Ну, вы знаете...
3: Вы сами преподаете, кстати?
4: Ну, конечно.
3: А какую дисциплину?
4: Я читаю курс «Гнутые три».
3: «Гнутые три»?
4: Да.
3: Ага, это какое-то серьезное.
4: Это, да, это очень сложное, так сказать,
3: линейные 5, я знаю.
4: Ну, да, линейные,
3: читает линейные
4: 5,
3: друг,
4: да, линейные 5,
3: по-моему.
4: Да, но это обычный. А Карл, это уже гнутый,
3: да,
4: 3, это специализация.
3: Гнутый 3,
4: это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификация.
3: Высокий.
4: И другой диплом.
3: Другой диплом.
4: Да.
3: Ведь там очень много математических расчетов.
4: Ну, конечно.
3: Чтобы вот эту гнутую, как
4: ну,
3: сказать, выстроить.
4: Как прогнуть.
3: Как прогнуть, да.
4: Угу. Как прогнуть до конца, и это,
3: да,
4: то есть,
3: да,
4: это,
3: да,
4: такая вещь тяжелая. Ну, вот я считаю этот курс.
3: А защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
4: Ну, конечно. Конечно.
3: Так.
4: Дипломная работа у меня была, как отличить жаркий поцелуй.
3: Так.
4: От поцелуя наполовину.
3: Боже мой, поцелуй не было. А зачем отличать? Это для чего?
4: Я вам объясню.
3: Объясните.
4: Дело,
3: да,
4: в том, что искренность – это вещь очень важная.
3: А, чтобы человек не засомневал.
4: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Он должен быть соблюден.
3: А.
4: Вот.
3: Какая тонкость, какая да, это не на вообще.
4: Ну, а как вы хотели?
3: Конечно. И целая дипломная работа у вас
4: 93%
3: была.
4: 93% неискренности и 7% искренности. Вот так этот замес...
3: И замес, ну, этот конечно, дает такие огромные, потрясающие результаты.
4: Конечно,
3: результат.
4: Конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы видеть ну,
3: рядом
4: у себя нормального,
3: человека.
4: Хорошего, прихвостня. Крепкого прихвостня.
3: В гетрах.
4: Да.
3: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться. И все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
4: Спасибо.
3: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей и зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда
4: да.
3: снова.
4: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
3: До свидания.
0: Прихвостень. Знаете ли вы, что...
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Летнее клизмование. Здравствуйте, дорогие наши друзья, а с вами вновь летнее клизмование. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте,
0: и мы... еще раз. Галечка, дорогая, вы так много рассказали про клизмование, про столько, сколько надо держать.
1: Это еще немного, это вообще совершенно капля в океане. В океане
0: практически...
1: вообще интересных.
0: Это надводная часть айсберга.
1: Конечно.
0: В чем дело?
1: Да.
0: Как не слезать в течение 3 месяцев с клизмы?
1: Ну, вы понимаете, во-первых, мы это тесный контакт все время.
0: Тесный.
1: Либо со мной, либо с моими сотрудниками.
0: Да.
1: Потому что важно понимать человека, который с насадкой живет.
0: Ну, вот это очень важно.
1: Важно просто понимать, что он не одинок.
0: Он чувствует себя не одиноко, и это как бы его друг.
1: Да, мало того,
0: получается...
1: у нас же группы людей с насадками. Это некие группы, когда группы, и ты понимаешь, что...
0: Они встречаются друг с другом.
1: Они встречаются, общаются. Рассказывают о своих ощущениях.
0: Можно ведь и гулять.
1: Конечно, гулять обязательно. Конные прогулки очень,
0: кстати. И даже конные прогулки с клизмами. Ах, вот оно в чем дело.
1: Это же самое интересное. Очень полезно.
0: Вот эта вот качка.
1: Да, конечно.
0: Она полезна.
1: Очень.
0: Для
1: всего
0: организма.
1: Да, конечно.
0: А как лошадь себя чувствует, когда клизма входит и выходит, как бы?
1: Да, лошадь прекрасно себя чувствует. Лошади как раз вот каких-то таких вот скакунов, уже которые на пенсии.
0: Да.
1: Вот нам как раз
0: скакуны
1: вот дают...
0: на пенсии, то есть нужны в основном.
1: Да. Но есть такие, я вот
0: не
1: в конозаводстве не очень понимаю.
0: Да.
1: Так вот, так их нам прямо дают, потому что после таких прогулок лошадь как-то совершенно начинает
0: по-другому
1: бодриться,
0: чувствует себя.
1: Что ли.
0: Боже мой!
1: Да.
0: Это же удивительно, вот так скакать с клизмой, развивается ветер, волосы развивает, и вы скачете, и это удивительно.
1: Ну, во-первых, понимаете, я опять-таки повторюсь, у нас вся группа одета стильно очень.
0: Стильно.
1: Во-первых, они все в бермудах.
0: Это
1: бермуды. Понимаете?
0: Но это свободные немножечко такие шорты.
1: Бермуды,
0: да?
1: Конечно, свободные, да.
0: А сверху все обтягивающее.
1: А сверху, понимаете, верхней части-то мы не касаемся.
0: Ну, я понимаю, но.
1: Хотя, у нас же есть еще верхнее клизмование.
0: Да, подождите, вы забежали вперед, дорогая Галиночка.
1: Простите, Юрий, простите.
0: Я хочу задать, что ведь за будущее все-таки за верхним клизмованием.
1: Нет, я больше вам скажу.
0: А скажите.
1: Будущее
0: скажите.
1: За одновременным клизмованием.
0: Ай-яй-яй. То есть, и, как говорится, и туда, и туда.
1: Ну, конечно, с двухконцов.
0: Боже мой.
1: Конечно, да.
0: Вот для тех, кто не очень осознал вот происходящее, летнее клизмование, мы в основном говорим об этом, но мы говорим и о том, что у нас клизмование происходит и сверху, и снизу, то есть и в рот, и в анус, как бы.
1: Ну, как бы, да.
0: Как бы и в хвост, и в гриву.
1: И в хвост, и в гриву,
0: вот.
1: Да. А вот право, да.
0: Я уж такими выражениями, вы уж меня простите, ради бога.
1: Ничего.
0: Я так по-военному.
1: Да, по-военному немножко.
0: Чуть-чуть, да, немножко.
1: Но
0: да,
1: мы,
0: ну,
1: конечно,
0: пожалуйста.
1: Более как бы так эстетически все называем, естественно.
0: Так вот, чуть подробнее, вот как это делается и туда, и сюда.
1: Ну, во-первых, это абсолютное кольцо, проводное кольцо делается. То есть это в рот, изо рта идет трубка, и она входит, как вы уже успели это сказать, именно в анусный кружок.
0: Сообщающиеся сосуды.
1: Конечно, да. Но это очень продвинутые люди должны только.
0: Это единицы.
1: Пока мы подготовили всего 2 человек.
0: Боже мой, вот пока эти 2 человека, мы обязательно с вами как бы коснемся именно конкретно. Я бы хотел поконкретнее поговорить, кто это, мужчина или женщина, да?
1: Это Таня и Гена.
0: Вот мы вернемся.
1: И самое приятное, что это семья, да.
0: Это семья. Да. Вот мы вернемся к семье Тани и Гены, и чуть-чуть позже, через мгновение. Летнее клизмование.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди. И с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: В эфире программа «Сделай сам» на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А в гостях у меня Сила Михайлович Сытин. И вот я вам хочу сразу сказать: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сила Михайлович Сытин. Именно вот как же вам пришло в голову вот сделать этот дистиллят?
1: Поймите простую вещь.
0: Да, пожалуйста.
1: Все это наше корневое, оно утеряно.
0: Угу.
1: Безвозвратно утеряно.
0: Угу.
1: Корни уходят.
0: Угу.
1: Люди уходят.
0: Все уходят.
1: Понимаете? И поэтому начинаем мы с того, что напитки, которые пьет наш человек.
0: Да, да, да.
1: Они должны, понимаете? Они должны. Они должны природно проходить сквозь внутрь человека.
0: Сквозь что?
1: Сквозь человека природно должны проходить.
0: Приходить природно.
1: Сквозь внутрь человека.
0: Сквозь внутрь.
1: Сквозь внутрь природно. А там.
0: Ну да, да, да, да.
1: Дистиллят. Дистиллят сегодня — это вещь.
0: Дистиллят для... Извините, ради бога. Дистиллят — это для тех, кто понимает. Это, естественно, мы говорим о...
1: Испокон веку.
0: Пожалуйста,
1: чтоб ты понимал.
0: Да, да, да, да, да.
1: Испокон веку.
0: Сил Михайлович, попьете,
1: может? Никакого вам... Да я попил.
0: А, хорошо.
1: Так. Никакого вам выжима-отжима.
0: Да.
1: Главное для человека,
0: да,
1: нашего, простого,
0: да,
1: человека.
0: Да.
1: Побродила-побродила.
0: Так.
1: Попили.
0: А, то есть когда побродила, то и попили.
1: Да. Это по сути своей и есть дистиллят. Но когда,
0: да,
1: вы сами по себе хотите сделать так, чтобы у вас было все чисто, красиво, вкусно,
0: да,
1: вы начинаете уже искать.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Ну, раньше что было? Ну, раньше у нас как?
0: Да. Огурчик возьмите.
1: Нет.
0: Не надо, хорошо.
1: Дистиллят не закусывает никто.
0: Ну да, да,
1: он
0: нельзя.
1: Он только чистый.
0: Чистый.
1: Его закусывать стоило.
0: Да, да, его нельзя.
1: Огурцы стоит себе ваше этой вот... Этому спирту вашему.
0: Ну да.
1: Понимаете?
0: Да,
1: а
0: да,
1: нам,
0: да,
1: дистиллятчикам, никакая закуска.
0: Ну да, вы дистиллятчики...
1: Все чисто. Все раньше чисто, как, да, было. Послушайте,
0: да,
1: меня, как было. Раньше как... Возьмем, бывало, для сосуд.
0: Жбан.
1: Ну, это у вас жбан.
0: А, извините.
1: А у нас
0: сосуд. У вас сосуд.
1: У нас когда сосуд, тогда,
0: да,
1: сосуд.
0: Тогда и сосуд.
1: Вот.
0: Ну да, я понимаю. Так, так.
1: Да. Сосуд вы берете.
0: Так.
1: Приприятие его, бывало, из лаборатории.
0: Угу.
1: Литр 20.
0: Угу.
1: В узкое горло пропихните,
0: угу,
1: стекло туда пропихните,
0: да,
1: стеклянные. Пропихните в узкое горло.
0: Так.
1: Ну, что хотите пропихнуть?
0: Ну, я не знаю пропихнуть.
1: Не, ну вы что хотите пропихнуть?
0: Ой, я не знаю, что же.
1: А что вы дышите так?
0: Не, ну просто...
1: Не хотите ничего пропихнуть?
0: Нет, я хочу, я в узкое, я что? Хочу пропихнуть.
1: Ну,
0: я просто не знаю,
1: ты
0: что.
1: Чачу.
0: Ну, например, пшеничное что-нибудь такое.
1: Че, сдурел, что ли?
0: А что?
1: Че, вкусно-то? Пропихни туда нормально.
0: А что же?
1: Яблоко.
0: Яблоко.
1: Грушу пропихни.
0: Ага.
1: Пропихни на ягоду.
0: Ягоду?
1: Чего у тебя на огороде есть?
0: Ну, у меня там есть.
1: Да я вижу, ничего.
0: Патиссоны.
1: Ну, патиссоны, что ты будешь? Патиссоны, из патиссона.
0: Ну,
1: брагу тебе. Ну, ты же нормально.
0: Ну, неудобно, конечно, с патиссоном.
1: Ну, оглуплять все не надо.
0: Не надо, да.
1: Ну. Короче, запихал ты,
0: да,
1: туда яблоко.
0: Килограмм.
1: 8.
0: Так.
1: Залил кипяточком.
0: Так, так, так. Вы прям записывайте.
1: Кипяточком.
0: Радиослушатели, да?
1: Прям раз.
0: Так.
1: И сверху резиновый перчатку.
0: Ах, вот на этот момент. Сейчас легкую паузу сделаем. Вы держитесь, сейчас пока отдохните немножко. Сил Михайлович Сытин немножко отдохнет, а мы сделаем маленькую паузу. У Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
2: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо! Нежно!
3: Классика в эфире.
4: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе, но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
5: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
7: Аллергия!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в студии поразительное явление. Сегодня здесь и сейчас у нас Олег. Олег просил не называть его фамилию, потому что жизнь, так сказать, жесткая. Да, я понимаю вас, Олег. Вот. Сегодня мы поговорим впервые, встречаемся с Олегом. Олег, как вы видите сейчас у себя на ваших экранах, Олег Моль.
9: Да, здравствуйте.
8: Ну, Олег не просто моль, ну, а моль, которая, так сказать, ну, подверглась в жизни очень сложным коллизиям, тяжелейшим испытаниям.
9: Да.
8: Это Олег Моль-аллергик.
9: В общем, да. В целом, да.
8: Ну, Олег просил не называть его фамилию, как обычно.
9: Да, да.
8: Вот,
9: да.
8: И сразу, Олег, для начала. Да. Вы потеете?
9: Ну, во-первых, еще раз я говорю, здравия желаем. Угу. Вот, значит, поскольку я моль ОМОН, у меня подразделение, я работаю, так сказать, в спецбригаде. Угу. Я не один, естественно. Угу. Я руковожу целой бригадой.
8: Угу.
9: Ну, мы все потеем, я вам скажу. Угу. Моль ОМОН потеет.
8: Все-таки?
9: Да, естественно.
8: А
9: естественно.
8: Мне казалось, что моль вообще не потеет.
9: Конкретно скажу вам сейчас. Вообще в целом моль не потеет. Но
8: в частности
9: потеет.
8: Вот это удивительно.
9: Да, да.
8: Вот, ну я хочу спросить.
9: Значит, вот сейчас, и вот когда я с вами говорю, да, я не потею.
8: Вот это удивительно.
9: Да.
8: Я что хочу узнать. Вы, несмотря на то, что вы, так сказать, то потеете, то нет, я правильно понимаю, да?
9: Ну, естественно, конечно.
8: Вот такой у меня вопрос. Да. Я хочу узнать, между вот этими потею и не потею.
9: Ну да, да.
8: Я хотел бы спросить, вы как моль.
9: Да.
8: Необычная, страдающая аллергией.
9: Да.
8: Перешли совершенно в другой разряд, так сказать, ну, в другой разряд совершенно, ну, насекомых, что ли?
9: Ну, да, в целом,
8: вы
9: да,
8: же, хотя... Ну, вы же, так сказать, я понимаю так, вы не едите, так сказать, то, что ест обычная моль?
9: Да нет, конечно, это гадость. Ага. Я вам больше скажу, это говно.
8: Ах, вот.
9: Да, да. Шерсть, шерсть, мех – это говно для нас.
8: А, прекрасно.
9: Вот и все, да.
8: Ну, это новое совершенно направление.
9: Да. Ну, конечно.
8: Так сказать, в жизни моли, любой, как я понимаю.
9: Естественно, конечно.
8: Я вот что хочу узнать. Ну, вы, так сказать, когда вы поняли, что у вас аллергия на эти меховые вещи?
9: Да.
8: Когда вы поняли?
9: Ну, когда я понял. Первый раз, значит, отец, когда меня приучал к меху, он принес такие брюки с начесом. Я не знаю, знаете, да?
8: Ну, конечно.
9: Влад,
8: я сам и пользуюсь.
9: Влад зовут, да, вас? Влад?
8: Меня Влад, да.
9: Очень приятно.
8: Очень приятно.
9: Олег.
8: Олег.
9: Влад, брюки с начесом отец мне принес. Значит, ну, как сказать вам, сначала он приносил крепдышин. Вот.
8: Ну, это дорогостоящие.
9: Ну, это дорогостоящие вещи. Вот. Ну, что-то как-то совсем мне не понравилось. Вот. Потом он, значит, принес чесучу, чесучевые брюки. И это тоже совсем не пошло. Ну, как-то я срыгнул. Да. Но я маленький был еще.
8: Да-да, понимаю, понимаю вас.
9: Ну, да. Вот. Ну, и третий нормальный, так сказать, он принес брюки с начесом. Вот здесь я понял окончательно. Это говно,
8: вот
9: а
8: так.
9: Не брюки.
8: Так вы и поняли, да?
9: Конечно, естественно.
8: И у вас как бы началась аллергия.
9: Да, вот началось у меня, как это вам объяснить, в руках какая-то такая оторопь. Вот, немножко крылышки, крылышки начали потеть. Сам-то я нормальный, а вот крылышки начали потеть.
8: Ну, и вот у меня такой вопрос. Скажите, ну вот для того, чтобы определиться, вам делали перке?
9: Дважды.
8: Ах, вот оно что.
9: Да.
8: Соскоб-сосков?
9: Еще раз?
8: Соскоб-сосков.
9: А, соскоб-сосков.
8: Да.
9: Да, естественно, всем обязательно. Все, всем
8: моли. Вам делали?
9: Да, естественно. Во-первых, я же говорю, у нас подразделение моль-омон.
8: Ах, вот оно.
9: Да, и всему подразделению делали соскоб-сосков.
8: Понятно. Ну, мы продолжим разговор об этом.
9: Да.
8: У нас в гостях, напомню, моль-аллергик Олег.
9: Да,
8: значит, вернемся через минуту.
7: Аллергия.
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
10: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
4: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Соскок.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
6: На правах рекламы.
7: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, да. Риэлтор. Да. И передача «На правах рекламы».
8: С большой буквы.
7: Конечно, только с большой буквы. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет. Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Музыка.
8: Так.
7: Есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
8: Да.
7: Есть такой?
8: Есть.
7: Так вот это правда?
8: Раз... Да.
7: Это
8: да,
7: правда?
8: Это правда.
7: Да вы
8: это
7: что?
8: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
7: Да вы что?
8: Конечно. А иногда хочется все скинуть.
7: Все скинуть, да?
8: Конечно.
7: Ага.
8: Буквально на босу ногу можно выйти практически, ну, с крыльца.
7: То есть это не выдумка?
8: Там крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
7: То есть в чем, так сказать, мать родила?
8: В чем мать родила? Они коромысл, он несет, видишь, вдруг
7: боже,
8: увидишь, несет вот
7: да
8: такая
7: вы
8: вот
7: что?
8: Прелестница коромысла, за водой идет. И это действительно, это среди
7: жителей жильцов, вот этого, да.
8: Жителей.

0: Мы продолжаем программу.
1: Как это действует?
2: Это важно сказать.
1: Давайте, давайте.
2: Экстракт.
1: Так.
2: Вы просто берете и спокойно снова разводите его. Просто с водой.
1: Вот и все.
2: И внутрь.
1: Боже мой.
2: Его не надо ни колоть, ни укалывать. Ничего не нужно делать.
1: Ничего. Что, ничего. Скажите, как, когда наступает вот это удивительная как бы, вот реакция, когда вот человеку наконец становится легче? Ну, вот, например, я не знаю, вот первое, что нам в глаза, так сказать, бросается у человека, например, помутнение...
2: Мозгов?
1: Помутнение яичек.
2: Ну, помутнение яичек это что?
1: Ну, вот помутнение что?
2: Яичек помогает? Это что? Вы знаете как? Это же внешнее. Помутнение яичек это внешнее.
1: Это внешнее,
2: а помутнение
1: да.
2: мозгов это внутреннее.
1: Внутреннее,
2: и
1: да.
2: вот смотрите тут, как мы берем экстракт.
1: Вот
2: если, вот, например, да. если у нас, например, одновременно да. помутнение бывает ведь такое. Помутнение
1: да.
2: яичек и помутнение
1: да.
2: мозгов. Это одновременно.
1: А это параллельно.
2: Это практически... Нет, это не параллельно. А как? Ну что? Ну да,
1: ну,
2: да, да, да, да, да, да, да,
1: ну подождите, что?
2: Это одновременно.
1: Одновременно.
2: Помутнели яички.
1: Да.
2: Помутнели. Мозги.
1: Боже мой.
2: Помутнели мозги, помутнели яички. Ну это же ясно.
1: Да, это естественно же
2: яички. Посмотрите, яичи и мозги. практически у любого, у кого помутнели мозги,
1: да?
2: у того же помутнели яички.
1: Да, это
2: или наоборот, с помутненными яичками всегда с помутненными
1: да?
2: мозгами.
1: Да.
2: Любая женщина.

0: широко.
1: Вы экстрактом.
0: Так, так.
1: Обмазываете помутневшие яички.
0: Так, так.
1: И пьете внутрь по лечению мозгов.
0: Да.
1: Вот и все.
0: Сколько нужно времени на то, чтобы прийти, ну, как бы, к результату?
1: Ну, давайте посмотрим, когда вы обратились.
0: Ну, например, у помутнения уже яичек уже месяц.
1: Ну, это они отваливаются.
0: Ага, поздновато. Ну, давайте так, неделя.
1: Да-да-да-да-да-да.
0: Ну, так.
1: Позднее обращение уже.
0: Позднее
1: обращение.
0: Хорошо, когда
1: же? Вам потребуется, конечно...
0: Полчаса?
1: Да. Ведь как это происходит?
0: Так.
1: Если у вас вдруг вы чувствуете...
0: Вот уже полчаса.
1: Вот уже началось.
0: Да.
1: И помутнение. Вдруг вот только... Если вы только секунду почувствовали сразу...
0: Да.
1: Сейчас будет помутнение яичек.
0: Да, да, да.
1: Сразу
0: да.
1: Обращайтесь к экстракту.
0: Понимаю.
1: Да просто носите его с собой.
0: Где же приобрести? Где, скажите? Ну, это же очень важно,
1: ну,
0: Борис
1: это, знаете,
0: Борисович.
1: Ну, давайте будем честными.
0: Да,
1: везде.
0: Ну, везде. То есть в любой аптеке.
1: Просто никто не... Дело не в аптеках.
0: А где?
1: Везде.
0: А, вообще, они конечно. Везде продаются?
1: В магазинах, во всех
0: супермаркеты,
1: в одеждах, в одежде,
0: мой.
1: В обуви, везде.
0: Хожгалантерея.
1: Конечно. В бакалейных отделах, пожалуйста.
0: Бакалейн, боже
1: пожалуйста.
0: Мой, как приятно.
1: Экстракт. Это все.
0: Это понимаете? Будущее, дорогие.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Ведь основная масса, вы поймите,
0: да,
1: основная
0: да,
1: масса,
0: да,
1: она
0: да.
1: Ведь она ведь всегда, всегда недолечена.
0: Угу,
1: поэтому экстракты, поэтому они везде у нас находятся, во всех точках.
0: Да, вот это
1: потому удивительно. Потому что если мы, например, экстракт губки от помутнения яичек,
0: да,
1: и помутнения мозгов, это, да. Это, во-первых, это болезни взаимосвязаны.
0: Да.
1: Они никак не разделяются.
0: Естественно.
1: Не может быть такое, чтобы у вас было помутнение яичек, а помутнение мозгов не было.
0: Не было.
1: Нет,
0: да,
1: конечно.
0: Такого нет. Конечно.
1: У вас либо есть, так сказать, помутнение яичек,
0: да,
1: и с
0: да.
1: ним вместе
0: с ним
1: обязательно
0: есть.
1: Всегда
0: да, как...
1: помутнение мозгов.
0: Да.
1: Либо у вас есть помутнение мозгов, и с ним всегда помутнение яичек.
0: Вот, удивительно.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Высоколобый бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты друг.

0: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Здрасте. Сегодня, дорогие друзья, мы выяснили, что наш главный глазник, доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, объявляет цифру в 10 миллиардов морганий оптимальным для жизни человека. Человека с планеты Земля. Соответственно, мы выяснили важную, интересную, что важно для молодежи, кстати. Для молодежи очень важно. Мы выяснили, что короткая вот такая вот, в частности, да, встреча полов при первом, так сказать, прошу прощения, соитии в жизни.
3: При первом, при первом.
2: 34, вы сказали. 34 раза нужно моргнуть. Если вы моргнули больше, соитие считается неудачным.
3: Оно считается недействительным.
2: Недействительным. Вот так. Я понимаю. Соитие недействительно, если 34 раза моргнуть.
3: Да, да.
2: Понимаю. Вот какой у меня к вам острый вопрос.
3: Да,
2: люди порой совсем не обращают внимания на то, что мозоли на их веках приобретают ужасные, так сказать, размеры и формы.
3: Конечно.
2: Не хотят их удалять.
3: Не хотят.
2: Скажите, это чем-то сродни походу к зубному врачу?
3: Да.
2: Не любят?
3: Боюсь, что да. Боюсь, что да. И сами себя в результате доводят до исступления. А исступление — это, когда, я вам скажу, когда начнется коррозия.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Коррозия века?
3: Коррозия века.
2: Все-таки. Железо проявит себя.
3: Почему? Конечно.
2: Железо, которое есть в организме, проявит себя.
3: Оно окислится.
2: Какой кошмар!
3: Да.
2: Кислые веки. Но это уже вторая часть.
3: Это уже вторая часть моей книги.
2: Мозоли сначала каменеют, потом киснут.
3: Гибель полов и кислые веки. Вот это вот продолжение.
2: Ну что мне сказать? Борис Степанович? Я хочу вам сказать, вы конкретно ведь занимаетесь этими кислыми веками.
3: Конечно. Да. Во-первых, кислая среда.
2: Исключить?
3: Исключить.
2: Или, наоборот, включить?
3: Нет, исключить кислую среду. Исключить.
2: А что мы относим к кислой среде?
3: Скажу вам. Глюк.
2: Да ладно?
3: Да.
2: То есть мы хотим сказать, что практически все путешественники,
3: да,
2: которые бывали, например, в пустыне,
3: да,
2: и видели вот эти, и подвергались вот этим воздействиям на глаза вот этих вот ветров,
3: оазисы
2: и так далее. Это приводит к кислым векам.
3: Кислым векам, абсолютно. То есть вы как бы себя погружаете в эту атмосферу, вам кажется...
2: А вот такой у меня вопрос, к психологу к вам.
3: Пожалуйста.
2: Одновременно вы не только глазник, вы же психолог.
3: Есть.
2: Скажите, кислые веки у мужчин, не ведут ли они к частым разводам?
3: Ох, как вы угадали сейчас. Как вы, боже мой, Владислав мой дорогой. Это даже стихи получились. Боже мой, Владислав мой дорогой. Как вы разгадали? Вот, значит, все-таки у вас это есть внутри, вот это какая-то перчинка какая-то.
2: Я просто хочу понять, вот это число разводов и вот эти кислые веки. Это как-то связано?
3: А вот когда вот эти вот кислые глаза, это уже...
2: Понимаете, ужасные песни поют.
3: Вот это ужасные песни.
2: Половина радиостанции вещает про это.
3: Все
2: кислые глаза.
3: Кислые глаза.
2: Причем ведь они кислые не только на вкус. Да, они кислые и на вид.
3: Конечно.
2: А вот я остро сейчас. А бабы с кислыми глазами.
3: А вот бабы
2: с кислыми. Чем они лучше мужиков-то с кислыми глазами? Чем они лучше?
3: Бабы
2: с кислыми.
3: Ничем.
2: Ничем не лучше.
3: Плюнь в глаза того, кто...
2: Там божья роса.
3: Вот и все.
2: Вот.
3: Вот к чему мы в результате. Видите, как обогнув эквадор...
2: Высоко сегодня. И продолжая, продолжая разговор о кислых веках, мы вернемся к вам буквально через минуту. Это программа «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья.
0: впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии. Чай, который не виден. Только запах. Только вкус. Только нано. Только чай. ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765 Q3809808765.
0: Минутка поэзии.
5: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
0: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Ну, вы знаете, вот несмотря на всю эту трагическую историю, вы просто прекрасно выглядите, хочу вам сказать.
1: Понимаете?
0: Вы как-то в форме. Но вот
1: я
0: что...
1: плохо питаюсь.
0: Ах, вот, у вас нет аппетита.
1: Да.
0: С тех пор.
1: Конечно.
0: Боже мой, 61 год, вы прожили без аппетита совершенно.
1: Ну да, мне больше, конечно, чем 61.
0: Ну, я понимаю, больше, чем 61, но если предположить,
1: мы учились все в одном классе.
0: Да я так и думала, что вы со школы, это первая любовь, которую не забыть, как сказать, не предать.
1: А теперь женщины стоят в очереди, не могут, так сказать, подписываться.
0: Да, из-за вас, между прочим.
1: Из-за меня.
0: Ну вот смотрите, что вы натворили,
1: это
0: Кармен?
1: Это натворила Гюзель, не я.
0: Ну подождите, а сначала она натворила, а потом вы взяли и натворили.
1: Омерзительный поступок Гюзели был бросить меня. Зачем она меня бросила?
0: Ну подождите, но ведь теперь-то Гюзель, она поминает вас все время, так сказать, она вспоминает, но недобрым словом. Мало того...
1: Я не знаю, чем она вспоминает, пускай стоит в очереди.
0: Да может, она уже не стоит в очереди. Вы знаете вообще, она... Может, она уже давно, ее уже на свете-то нет.
1: Да конечно, она есть прекрасно.
0: Знаете,
1: я
0: да?
1: Я слежу за ней.
0: А, и что? Вот расскажите, как сложилась ее жизнь.
1: Она ушла от меня.
0: Кому?
1: К Д'Артаньяну.
0: Боже мой.
1: Да?
0: А он кто?
1: Кто? Архитектор тоже.
0: Снова архитектор?
1: Конечно, Гюзель по архитектору только.
0: Ну, слушайте, скажите, ну...
1: Никакой он архитектор, господи, никакой он не архитектор, он вообще неизвестно кто. Его проект вот этих переносных телефонных будок...
0: А, который... это его проект?
1: Конечно, да, он даже не прошел первый тур.
0: А.
1: Чтобы вы знали.
0: То есть это архитектор-неудачник, получается?
1: Архитектор-неудачник, понимаете, и Гюзель живет с неудачником. А женщины по всему миру теперь стоят в очереди в
0: туалет. Подождите, так вы не только у нас в стране, так сказать, проектировали туалет?
1: Ну, конечно, это был блестящий проект.
0: Блестящий проект,
1: и, конечно же, он везде, так сказать, понимаете, ну, везде.
0: Всемирный, можно
1: так сказать,
0: сказать,
1: конвертировался по всей планете.
0: По всей планете и везде,
1: ну, конечно,
0: и женщины
1: конечно.
0: Страдают везде.
1: Вы понимаете, я хочу вам сказать, когда она ушла к этому, к Д'Артаньяну, мне кажется, да она как будто бы ослепла. Ну, что такое?
0: Ну, любовь слепа, понимаете? Любовь слепа. Это такая, понимаете, такая, такой химический процесс, что можно действительно...
2: Я вам скажу. Я из мести спроектировал симметричный туалет. Симметричный мужскому.
0: Да.
2: Женский симметричный мужскому. Хотя и дураку понятно.
0: Что понятно?
1: Понятно, что... Да что понятно дураку?
0: Что понятно дураку?
1: Дураку понятно, что... Проектировать надо было асимметрично, то есть поменьше мужской
0: и побольше,
1: женский.
0: Конечно, мы это уже все уже осознали.
1: А я спроектировал симметрично.
0: А вы спроектировали симметрично, и за это
1: и вот очередь... с тех пор...
0: Из-за этого у нас женщины писаются в очередях.
1: Давка в женском туалете всегда.
0: Давка и удушье.
1: Да.
0: Да.
1: Даже в самых новых, в самых последних, так сказать, зданиях.
0: Все равно давка и удушье.
1: Ну, пожалуйста, вы приходите в новый, например, кинотеатр.
0: Да.
1: Что вы первое видите? Очередь за билетами? Нет?
0: Нет, конечно же,
1: очередь женский туалет. Вот и все.
0: Но ведь это стыдно, понимаете? Просто стыдно. А почему, скажите? Ну...
1: А я вам скажу. Пока Гюзель не извинится передо мной, так будет везде.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что будущее всех женщин планеты, не побоюсь этого слова,
1: да?
0: Просто сейчас вот, просто вот в хрупких руках...
1: 61 год уже в руках в ее. Она не собирается меняться. Я даже уже не прошу, чтобы она вернулась. Куда мне?
0: Ну куда? Вы не повяжу уже сам же. Вы уже женаты ведь давно.
1: Я разведен.
0: Ах, вот.
1: Женат разведен, несколько раз. Ну, это не важно. Все дело в ней.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Почуем и пичкаем пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
5: Любовь на сервере.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Вот представим себе, у нас сейчас, вот здесь вот, вот прямо уже идет эта сакральная любовь, ну, да, между, так сказать, мужчиной и женщиной. Mm-hmm. И вот здесь я хотел бы просто, чтобы вы уже, ну, так сказать, освидетельствовали. Ну, вот, например, вот некоторые, знаете, жалуются, что, ну, секс не горячий, не жаркий.
7: Ну, да, да.
6: Так, кстати, какой, ну, да, никакой. Да, да, да. Понимаете, да, вот. Да. Ну, и вот я понимаю, что вот это вот в начале, перед началом, да,
7: да, да,
6: вы, собственно, ну, как бы посылаете сигнал вот такой вот 999-89-99-88-88-88-789.
7: Да.
6: Это означает, как бы вы посылаете сигнал,
7: да,
6: вашей партнерше,
7: да,
6: что у нас просто молчаливый такой спокойный, ну, такой спокойный, такой
7: ровный,
6: в рабочем порядке секс.
7: Да, ровный, спокойный секс.
6: Молчаливый.
7: Молчаливый, абсолютно.
6: А если я правильно понимаю...
7: Да.
6: Если вы посылаете 99989-99989-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- в процессе. Вот вы начали. Конечно. Начали вы, так сказать, 9-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-7-8-9. Начали молчаливо, да?
7: Да.
6: А потом, как бы, подбрасываете уже 9-9-9-8-9-9-9-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8.
8: И уже задышали.
6: Вот она задышала. Ну и когда уже, так сказать, наступает апогей, то здесь коротко 99!
8: Крик!
6: Вот!
7: Крик! Это крик! Это вот. Крик, конечно, конечно.
6: Это крик, конечно. Который, так сказать.
7: Да,
6: а
7: да.
6: Если, например, во время сексуальных игр
7: так.
6: Да, требуется произнести стоп-слово, ну все прекрасно мы знаем,
7: а
6: что
7: я
6: такое
7: вам
6: стоп-слово.
7: Скажу, для стоп-слово. Этого все существует.
6: Ваше стоп-слово, вот оно. Вы могли бы его озвучить? Как звучит стоп-слово?
7: Стоп-слово очень просто. Очень просто стоп-слово.
6: Стоп-слово, как оно звучит?
7: Как да. звучит? 90-90.
6: 15... Нет, у меня здесь другой написано.
7: А что у вас настоящее? А, хорошо, я...
6: Настоящее большое?
7: Настоящее большое. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, B, E, P, P, P, P, P, P, P, Z, P.
6: То есть достаточно короткое стоп-слово.
9: Нет, вообще короткое, принципе, слово, да. Да.
6: Достаточно короткое слово. Да. Но это стоп-слово, вот именно вот это вот. Раз, два, три, четыре, девять, восемь, семь, шесть, пять, семь, восемь, восемь, девять, три, семь, H, шесть, три, восемь, девять, девять, семь, В, Е, П, П, П, П, П, З, П.
7: Да.
6: Оно как бы дает понять партнерше, что стоп,
7: да.
6: Хватит.
9: Хватит.
6: Вот здесь как-то хватит.
9: Да.
6: Я правильно понимаю?
7: Да, абсолютно.
6: Это мгновенная остановка.
7: Это мгновенная остановка.
6: И сразу после этого снова можно 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, удобно.
7: Это очень это удобно. Опять... Но вы знаете, что вы когда хотите вот добиться вот этого результата, вот, который вы сейчас назвали, mm-hmm. перечислили, вы должны, конечно, брать пин-код. Вы понимаете?
6: До того.
7: Ну, конечно.
9: Обязательно.
7: Перед началом. Перед началом, да. Конечно, конечно.
6: То есть, как бы в системе оцифрованной любви, любви на сервере,
7: да.
6: обязательно в каждой, так сказать, паре должен быть пин-код.
7: В каждой паре, перед каждым контактом, как бы это нормально.
9: Там серия пин-кодов, что вы.
6: Конечно, я понимаю. Конечно. То есть, у вас пух есть, тоже бывает.
7: У вас и пух.
6: То есть,
7: пух,
6: два раза пин и один раз пух.
7: Один раз пух.
6: Естественно, вы набираете для того, чтобы, ну, как бы в вашем облаке, да,
7: да
6: ваших
7: да,
6: отношений на сервере сохранить, так сказать, конфиденциал.
7: Конечно, чтобы да, обезопасить
6: себя. Это очень важно, что мы сегодня вот так вот просветительски объясняем нашим
7: тогда
6: зрителям.
7: Тогда это настоящая любовь.
6: Настоящая, оцифрованная любовь.
7: Оцифрованная, да.
6: Ну, что я могу сказать, господи, дорогие друзья, ну, это потрясающе.
7: Конечно.
6: Сегодня конечно. Мы в программе «Любовь на сервере» обсудили коды. Да, коды да, человеческих да, отношений, да, которые да, уже да, смотрят да. в будущее,
7: конечно.
6: Которые делают сегодня уже эту оцифрованную любовь. И сегодня здесь у нас побывали Алиса Зазонова
9: да.
6: и, конечно же, Кранит Цукерников. Два разработчика, автора да, и создателя да. цифровой любви. Не забываем ни пин, ни пук. Обнимаем вас, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио. Привет!
7: Спасибо.
9: Пока. 555 звездочка.
5: Любовь на сервере.
0: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101, are you? Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, в эфире Фоменко Фейк Радио, и у нас передача «Продление». И в гостях у нас двое прекрасных людей, разговор с которыми заинтересует очень многих, и многих слушателей и зрителей, потому что они своим образом жизни, своими открытиями просто, я думаю, побудят очень многих к изменениям каким-то, каким-то интересным открытиям в своей жизни. Итак, у нас в гостях Александр Евгеньевич Ристопопов.
2: Вот он.
1: Да. И Евгений Александрович Ристопопов. Это сын с отцом. Отцу 168 лет. Да. И сыну 123. И первый вопрос. Я знаю, что у вас ведь есть сестра еще, Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич Ристопопов, который 130 лет.
2: Да, она старше.
1: Да, мы надеялись, что вы ее возьмете к нам.
2: Не, она сейчас занята в поле у нас.
1: Занята в поле.
3: В поле работает.
1: Да. Всем известно уже, что у вас ферма в Малом Навашино. Молодильня. Ферма Молодильня, да?
2: Да.
1: У которой есть лозунг «Рви, кусай, проживай».
3: Вот, да? Вот. Да, об этом я и хотел немножечко.
1: Ну вот расскажите, да.
2: Бать, подожди.
3: А что?
1: Да.
2: Просто подожди.
3: Не, ну я могу.
2: Да подожди, я тебе говорю, послушай
3: ну,
2: вопрос.
3: Давай, давай.
2: Есть какие-то вопросы к нам?
1: Вопросы есть.
2: Ну,
1: вопросы,
2: ну,
1: естественно,
2: давай,
1: есть. Да. Ну, во-первых, чем занимается ваша ферма? Молодильня. Почему такое название?
2: Ну, батя сейчас расскажет.
3: Ну, молодильня. Молодильня. Омолаживает и задает. Как это называется? Стержень такой был.
1: Стержень.
3: Стержень.
1: Стержень задает.
3: Вставляет.
1: Вот скажите, Александр ведь получается у вас поздний ребенок. 45 лет он вам уже было, когда он, собственно, явился на свет.
3: Немножко я припозднился, но...
1: Да.
3: Сашка, это мой любимый просто.
1: С чего вообще все началось? Как пришло?
2: Короче, рассказывай.
3: Да. Ну давай.
2: Дело в том, что батя от деда перенял, так сказать, эту работу. У нас вообще, как вы заметили, все живут долго в семье.
1: Долго, да, и сестра.
2: Да. Ну и да, ну что, дело-то не в этом, а не в сестре, как говорится, дело.
3: Не
2: в
3: сестре.
2: Дело в том, что ферма «Молодильня» была еще 3000 лет назад.
1: Да вы что?
2: Конечно, милая моя.
1: А почему столько мы сейчас узнаем обо всем?
2: Ну, во-первых, мы держали это в тайне, не для всех. Потом не могли никак наладить массовое производство.
1: Ага.
2: Конечно. Молодильные яблоки рождались раз в 1000 лет.
1: Раз. А то есть вот эти вот все сказки, которые мы считали сказками...
2: Да это факты, это не сказки.
1: Это просто факты.
2: Так. Это просто факты, конкретные факты.
1: Конкретные факты.
2: И все. Значит, молодильные яблоки, вы помните, во всем эпосе, в русском...
1: Да, конечно,
2: всегда
1: конечно.
2: Молодильное яблоко съел, и все.
1: Да, и все, порядок, да,
2: всегда
1: помню.
2: Молодой, да? Как говорится.
1: Куда же они делись-то, куда же подевались?
2: Никуда они не девались, эти молодильные яблоки. Мы следили за этим вопросом, наша семья отвечала в Малом Навашино. На этой территории за молодильные яблоки. Раз в 1000 лет они появлялись. Это было очень сложно. Из поколения в поколение ты передаешь, растишь это дерево, чертово, специальным, так сказать, образом. Специальные поливы. За специальной живой водой надо есть.
3: Подкармливать.
2: А я рассказываю, бать.
3: Ну, давай, рассказывай. Ну, Сашка молодец вообще.
1: То есть молодильными яблоками, получается, владели именно вы, ваша семья?
2: Всегда.
1: Всегда.
2: Всегда.
1: Боже.
2: Мы, значит, ну, конечно. И мы, значит, в какой-то момент наша семья поняла, что надо поставить это на массовое производство. Нельзя же все время. 20 лет едешь за живой водой. Вода появляется только раз в 500 лет.
1: Раз в 500 лет.
2: А раз в 1000 молодильные яблоки вырастают.
1: Ясно, ясно. Но мы на секундочку прервемся, чтобы снова поговорить с вами, дорогие.
0: Продление. Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Звездные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Вы знаете, смотрел много раз. И слушал тоже, говорится. У нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Я понимаю.
1: Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти. Вот так.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, понимаете?
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите, конь!
0: Да понимаете? Я понимаю.
1: Же не абы что, понимаете? Конь! Просто, как говорится, конь. Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Кони... Парни серьезные.
0: Это
1: и
0: точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: В загоне.
1: В каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то,
1: в совхозном шаре.
0: Вот
1: я из поколения
0: коней.
1: Поколение натуралов.
0: Итак, с нами
1: натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите нам. Вы знаете, я ведь вот что вам скажу. Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю вас. Вот эта история,
1: понимаете?
0: Да.
1: Я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете? Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Это же было, согласитесь, Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Мы же не как-то...
1: Сегодня очень любят копаться в нижнем белье, в любом.
0: Не будем копаться.
1: Нам, лошадям, это непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это... Вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас.
1: Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека.
0: Так вот,
1: понимаете?
0: Давайте.
1: И человека, и лошади.
0: Как
1: разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда, я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле, и я в поле и помру, понимаете? Мы кони. В поле прям, мы живем, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: Ни с того, ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты. Копаться в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем.
0: Вдвоем.
1: Вы на что намекаете?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли!
0: Пошли, понимаете? Так.
1: А вы, журналисты, раздули из этого историю,
0: подождите,
1: понимаете?
0: Подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да,
1: понимаете?
0: Понятно, господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте, вот мы же,
0: же
1: просто... Мы знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже раздули из этого
0: нет,
1: неизвестно что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: бы.
0: Мои. Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот
1: понимаете?
0: Именно, вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что самое, вы, да? В самом ну, деле, я... грязь-то все время льете.
0: Согласен я.
1: Вот ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два давай... мужика.
0: Вот два мужика, ну... естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну, если...
1: А потом уже я и к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось?
1: Ну, и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну, это правильно. Только...
1: После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко, и уже, ну, пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, вы помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо, а вы мне расскажете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто
0: вы
1: вот вы, ей-богу,
0: не
1: я
0: были.
1: Скажу вам, как будто вы везде были,
0: нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите,
0: приятно.
1: Чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот видите, какая простота у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, ну
1: должу
0: это
1: просто,
0: нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, что? Что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: чего вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Но
1: я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез,
1: а
0: и
1: мог...
0: у реки тоже не залез.
1: Мог. И ни у реки не залез, нигде не залез. Ни ну, я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но нашел вы тогда.
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня
0: нормально.
1: У реки, конечно. А как меня? Чего меня не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Это
1: а
0: нормально.
1: Я что, Джек?
0: Это
1: как не помыть коня-то?
0: Да, господи,
1: как говорится, ну,
0: если вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, а вот, тебе знаете, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите, когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: и
0: в этом нет,
1: и вы нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не
0: повторить.
1: Надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да, действительно.
1: Не намекать вот это вот ваши
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да.
1: ваши журналистские штучки. Мы знаем
0: вас. Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я
1: все.
0: Вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да и вы-то на себя-то смысле... смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто
1: говорю. Залезало-то у вас еще не вылезло.
0: Залезало-то?
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете, люди,
0: кони.
1: Нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот город и деревня, вот это...
1: А я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю, да с вашей фамилией Бурзон,
0: да.
1: Да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотри.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все это вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю. Ну, как-то вы прям так, я не знаю. Вы...
1: Да потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись? Вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что
0: я...
1: за педальная такая педальность у вас?
0: Ну, вот, почему вот. Вы все время про это говорите? Я же
1: я про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа,
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вышел,
0: вдвоем.
1: Понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Нет, вот единственное, вот скажи, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне. Чем
0: нет.
1: вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Вам нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь!
0: Но
1: не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого! Вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала! В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: Так что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем!
0: Можем, хорошо, Боренька.
1: Мне но сначала так... прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему не
1: рыси? Не рыси.
0: А что такое?
1: Ну,
0: что? Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну, хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще не решил
0: ладно.
1: Ничего.
0: Ну, не
1: решил. Вот
0: ну, хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки происходит.
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Согласен.
1: А потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь. Мы так
1: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да,
1: согласен. Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да, да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыт попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Ага, ага, ага, согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун!
1: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты что?
0: Да. Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. Это еще надо заслужить, я
0: ну,
1: тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральный меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла Нюрка?
1: Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился
1: ты
0: с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все не задаешь какие-то мне? Что это я не определился с Нюркой? Боренька. Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага, ага, ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском
1: ну
0: языке
1: все.
0: Разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе ну спасибо,
1: вот.
0: Скажу.
1: Ну вот.
0: Молодец, молодец, Борька, ну молодец. Умница.
1: Ну, вот другое
0: дело. Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Какая песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или... там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому ты... что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем...
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было?
1: Скажи. А подробности... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот
1: тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня он же. Ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну
0: это
1: и все.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива
1: ну,
0: твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот, вот, вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами, и пахло

0: Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: снова я, Арина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, а как-то, знаете, как у всех.
0: Какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах. Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так, другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно.
0: Все разное.
1: Абсолютно, ну вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну как и любые женские, так сказать. Любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Но как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Но какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Мужские бобы, но они делают это, но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они, типа, зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: зачерпнули, даже не посмотрели.

0: кто ковш. Там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так у нас такая есть
1: отсевка.
0: Просевка, да. Ну, да. И в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше.
1: Угу.
0: И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
1: Да. И что же, их выбрасывают, что ли?
0: Да, это что, да значит, что? Мелкие никому, мелкие.
1: То есть женские бобы...
0: Женские бобы никому не нужны.
1: Идут в ссор.
0: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов
1: и
0: исключительно.
1: И что, и как же он?
0: Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
1: Вот. Вот
0: но
1: это
0: не
1: очень
0: настолько.
1: Не настолько?
0: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, какой-то изюмины, что ли.
1: Да.
0: Ее совершенно нет.
1: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
0: а раз... как, милочка моя, я достиг такого успеха?
1: Ах,
0: конечно.
1: Вот оно что.
0: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
1: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, а сейчас легкая музыкальная пауза.
0: Шоколад.
2: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
3: С нами хорошо. 101.ru.
4: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 42-37-99-97-17-64-83-42-26-422-86-1.
3: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
4: Будь безобразником!
5: Ну, прелестно, прелестно, прелестно, прелестно. Дорогие друзья, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» руководитель ООО «Бедовые мысли» Вероника Сатан. Дорогая Ника, продолжая наш разговор о том, как учиться в школе для бедовых, как учиться, очертя голову, возникает целый ряд вопросов. Если мозг не подключен, мозг просто пропускает через себя
6: заряд.
5: Да. Ну, так сказать, он просто пропускает через себя мысль.
6: Да.
5: Я хочу спросить. Как же учиться тогда бедовому? Он ведь тогда, получается, ничего не запоминает.
6: Нет, вы... Научиться лучше раз 100, вы не представляете. Да почему, кто сказал вообще, что для того, чтобы что-то выучить, нужно обязательно с умным постным вот этим видом сидеть, что-то тетрадку листать, карандашик слюнявить.
5: Просто быть.
6: Да просто быть здесь и сейчас.
5: Ну,
6: и
5: понимаю.
6: Примеры все входят просто как по маслу, понимаете, в тебя. Вот это расстояние, скорость, время просто ловишь прямо на лету.
5: Понимаю.
6: Все эти формулы химические. Если ты бедовый, если ты не тупо сидишь, понимаете, там где-то заткнут тусклой лапой какой-то. А когда ты в путешествии каком-то какие-то познаешь, какие-то примеры, считаешь овощи, съеденные яблоки, выпитые компоты, понимаете? Ну, это же гораздо интереснее.
5: Ну, я соглашусь
6: с
5: вами. Ну,
6: так это совершенно другой уровень, получается, образования. Совершенно секундный. Во-первых, это быстрее гораздо. Конечно.
5: И еще я хочу спросить, а ведь знания, значит, у бедовых знания не аккумулируются.
6: Да они?
5: Да. Они просто пролетают.
6: Да как? Нет, там целая библиотека. Как понять, захотел, тебе нужно какое-то знание. Пошел, взял книжку с полки, вот так вот.
5: И все, да?
6: Потому что не перегружен мозг. Откладывается в библиотеку, и все.
5: Вот оно что!
6: Конечно.
5: Неперегрузность мозга ведет, да, так сказать...
6: Облегченка, понимаешь?
5: Облегченка!
6: Полная облегченка!
5: Мозговая облегченка ведет, да, к бедовости. Бедовость, судя по всему, получается, что бедовый человек...
6: Да.
5: Это и есть будущее.
6: Конечно, бедовость ведет... Не побоюсь этого слова, гениальности просто.
5: Да вот это да.
6: А обратите внимание, сколько гениев были бедовыми.
5: Да?
6: Ну
5: сколько?
6: А что нет?
5: Ну сколько?
6: А что нет?
5: Сколько?
6: А чего? Что нет?
5: Хорошо, хорошо. А я соглашусь.
6: Ну вот и правильно.
5: А соглашусь. А давайте все-таки выясним, сколько бедовых на учете сегодня у вас. Несколько миллионов вот этих. Какие несколько?
6: Какие именно? Вам с вас цифры
5: волнуют? Ну, больше бедовых женщин или больше бедовых мужчин, например?
6: Слушайте, ну это каждый день меняется, понимаете? Каждый день так нестабильно. Но не может быть среди бедовых стабильность. Вот опять привязка к какой-то скучной стабильности. Вот что? Вы как банально мыслите, Владислав.
5: Скажите, а мы живем-то в бедовом государстве?
6: Мы?
5: Да.
6: Отчасти.
5: Отчасти в бедовом, да?
6: Слава богу.
5: Это радует, конечно. Понимаю
6: вас.
5: Понимаю. Ну, вот что я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваша фамилия, вот эта вот, которая издревле, это же старинная фамилия? Сатан.
6: Конечно.
5: Сатан.
6: Да.
5: Ну, скажите, ваш отец, он был бедовым?
6: Мой отец вообще был сначала Сантан.
5: Ха-ха-ха! Удивительно, да?
6: В процессе что-то... Лена, выкинули. Ну, потому что бедовые.
5: Сантан, то есть, да. Ну, вы из Японии имеете в виду?
6: Сантан, а потом Н выкинули. Не знаю, может, еще какая-то буква. Не знаю, я думаю, поменять.
5: Ну, а как он был в быту?
6: Отец?
5: Да.
6: Безбашенный.
5: Безбашенный?
6: Безбашенный дядька такой.
5: А вот безбашенность — это признак бедовости.
6: Ну, конечно, безбашенность, оторванность. Всеобщая такая взбудораженность, что ли, да?
5: Понимаю вас. Понимаю. Мы делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам сюда, обратно в нашу программу «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио.
3: Будь безобразником. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
7: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
8: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Михкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, глуокжив, глубоководных океанских животных.
2: Да.
1: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследовательный ныряльщик, правильно?
2: Да, это верно.
1: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
2: Да я вчера только вернулся,
1: нырял. Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
2: Конечно.
1: То есть частенько?
2: Ну, естественно.
1: А они всегда при родителях?
2: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
1: То есть наподобие детского сада?
2: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
1: То есть прям социальные службы, получается?
2: Да, практически. Школа, где...
1: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая.
2: Да.
1: Вот вы способны на первый взгляд сразу, например, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку? Сразу просто глядя?
2: Так. Конечно, это сразу видно.
1: Это сразу видно, да?
2: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медузы присутствует какая-то элегантность.
1: Элегантность.
2: Да, да, да.
1: Такая некоторая отрешенность.
2: Да, отрешенность.
1: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе, медуза, ест?
2: Ну, вы знаете, медуза питается, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
1: Сколько живет медуза?
2: Вот это главный вопрос. Я всего ждала.
1: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
2: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
1: Господи.
2: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы.
1: Ага.
2: Вы представляете?
1: И вот я хотел бы у вас узнать, вот эти 24 глаза.
2: Да, да.
1: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
2: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
1: То есть не спящий.
2: Бодрствует себе, да.
1: И вот сразу такой вот вопрос, и он острый.
2: Да.
1: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли. Как обездвижить медузу?
2: Вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать. И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно. На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, но определенным образом. Но как детей, знаете, мы шлепнем иногда так. Вот так вот, надо шлепнуть медузу.
1: Шлепни медузу. Это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Вернемся через буквально назад к вам в студию, к нам в студию. Вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Мы вернулись в студию, мои дорогие. Удивительные, прелестные, а напротив меня просто очаровательная Светлана Сводина.
5: Да?
4: Это главный врач клиники «Здоровей», которая лечит кислятиной и которая уже возвела, скажем так, кислятину в ранг главного лекарства века. И это так, это признают все. Это признают «A Financial Times».
5: Да, а по Financial Times недавно вышла статья.
4: Как в статья, так и называется она «Я кислая люблю».
5: Да?
4: Вот
5: да?
4: И все. Я кислая люблю. Да, вы знаете, я знаю...
5: Большое интервью было.
4: Большое, громадное. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаете ведь на кафедре окисления?
5: Конечно.
4: Вот.
5: Да.
4: Вот чуть поброже, вот ваша книга «Кислая среда».
5: Да.
4: Вот что это такое «Кислая среда»?
5: Ну, вы знаете, книга охватывает очень много аспектов.
4: Да.
5: Начинается, естественно,
4: с физиологии. Только ли это среда?
5: Нет, это и четверг бывает, и пятница,
4: вот
5: и суббота.
4: То есть
5: на
4: это...
5: самом деле каждый день.
4: Да, да.
5: Каждый день.
4: То есть это вся неделя практически.
5: Вся неделя, кислая неделя.
4: Кислая неделя.
5: Да.
4: А ведь это испокон веков пошло, кислые недели. Раньше ведь устраивали кислые недели, да?
5: Да, конечно.
4: Вот это капуста,
5: любовь
4: вот эта простая,
5: щам,
4: кислые щи.
5: Совершенно неспроста.
4: Вот эти рассольники, да, которые по альвеолам и по гландам,
5: яблоки,
4: так сказать, ползают эти огурцы, понимаете?
5: Моченые яблоки.
4: Моченые яблоки, вот эта кислятина, да, которая вырви глаз, да?
5: Да,
4: да. Да, раньше же так называлось, вырви глаз,
5: да,
4: все это, да,
5: да.
4: И бывало после этого за околицу идешь,
5: за околицу,
4: ну и упражняешься, естественно, потому что
5: если
4: кислятина...
5: крепчай не выпил.
4: Если крепчай, да-да-да-да-да. А ведь раньше была другая какая-то трава, какая-то другая, дрянь-трава, по-моему, да, называлась?
5: Закупорка.
4: Закупорка. Трава-закупорка, да. Ну, ее дрянь-травой еще называли.
5: Дрянь-трава – это в простонародье, а так закупорка-вонючка.
4: А, закупорка-вонючка? Или что? Простите, проглотните, глотните.
5: Сейчас.
4: Ну, она неприятный запах просто у закупорки. Я знаю.
5: Закупорка-вонючая.
4: А она вонючая, закупорка-вонючая, так и называется.
5: Да,
4: вы
5: да,
4: сглатывайте, сглатывайте, ничего страшного, это нормально. Так вот, значит, смотрите, вот поговорка «не кисни».
5: Не
4: как
5: кисни.
4: Вы к ней относитесь? Вот посмотрите.
5: Вот посмотрите, это как-то,
4: да,
5: абсолютная...
4: Ну, это что такое?
5: Абсолютная дезинформация.
4: Ну, то есть это глупость, да?
5: Глупость абсолютно, потому что...
4: Когда человеку говорят, ну не кисни, да?
5: Не-не-не.
4: Ну что это такое?
5: Я сейчас вам все объясню.
4: Объясните, пожалуйста. Да.
5: Дело в том, что в отличие от другой жизни, киснуть можно бесконечно.
4: Конечно.
5: Киснуть можно бесконечно.
4: Прикислые, как бы, да?
5: Я к тому, что это настолько продлевает жизнь.
4: Это удивительно. Вам же, ну не буду называть, дорогие наши друзья,
5: никто
4: сколько
5: не
4: лет, никто не поверит,
5: никто
4: сколько
5: не поверит,
4: вам лет, Светланочка.
5: Никто не поверит.
4: Да,
5: никто
4: вы
5: не
4: так
5: поверит.
4: Удивительно.
5: Никто не поверит.
4: Никто не поверит. Вы даже повторяете много раз это, и это замечательно. Я бы прописал бы всем эту кислятину.
5: 15-й номер.
4: 15-й номер.
5: Начинать
4: с него мы 15-й. Начинаем. Им как бы мы не заканчиваем, переходим дальше к кислятине.
5: 16-му,
4: потом
5: 18-му,
4: дальше 17-й,
5: 18-й,
4: 18-й,
5: 19-й, потом
4: 19-й,
5: потом обязательно 20-й.
4: 20-й. И после этого вы можете
5: 21-й.
4: 21-й.
5: Да.
4: И
5: 22-й.
4: И 22-й. Все, спасибо. Спасибо. И пока мы не дошли до 45-го, давайте я скажу вам, друзья мои, кисните. Кисните по-настоящему.
5: Кисните с нами.
4: Кисните с нами. Со
5: кисните,
4: Светланой
5: как мы.
4: Сводиной. Кисните, как мы. Кисните лучше нас,
5: лучше,
4: друзья.
5: Да.
4: Всего доброго вам.
5: До свидания.
4: Счастья
5: дорогие.
4: Вам. Улыбки.
5: Да.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
0: Фейк-радио.
6: Классика в эфире.
7: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
8: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89751608. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-вашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно. Угу.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Борий ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Борий на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий – это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет, никакого шашлычка. Я просто хочу спросить вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
2: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор, Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
2: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
2: Это периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожна есть спутник Увра?
2: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
2: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто у вас планета же круглая?
2: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
2: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
2: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
2: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
2: Мы любим петь.
1: Так.
2: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
2: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
0: Back to the universe. Флора и фауна родной планеты.
3: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
0: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
4: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
5: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
4: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चलो करो, वन।

0: Ювар Букачур.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мы начинаем нашу программу. У нас буквально 2.5 минуты на каждого человека, как я уже и говорил сегодня. Мы прямо работаем в эфире. Работаем и с водой, естественно, и с любыми жидкостями, которые вы, так сказать, ну и, естественно, и с вашими, так сказать, проблемами, и с организмом. Еще раз здороваюсь с вами, дорогие и друзья. И сразу переходим к делу. У нас сразу звонки, и мы начинаем непосредственно лечение по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
2: Амия.
1: Я не слышу. Представьтесь, пожалуйста.
2: Амия.
1: Минуту. Я хотел сказать, у нас всего 2.5 минуты до рекламы. 2.5. Я боюсь, что мало времени. Представьтесь, пожалуйста.
2: Айк.
1: Айк.
2: Айк.
1: Айк, очень приятно. Айк, откуда вы звоните?
2: Очень болит.
1: Я понимаю, откуда вы звоните? Я понимаю вас, откуда вы звоните? Айк, у нас всего 2.5 минуты, я боюсь не успеть. Понимаете, я не боюсь не успеть вас. Говорите, Айк.
2: Засан.
1: Понимаю, понимаю вас, бог с ним, говорите, что болит у вас.
2: Айк, болит нос.
1: Что у вас болит, Айк?
2: Нос.
1: Внимательно, внимательно слушай меня, Айк. Я приношу свои извинения, сразу хочу сказать. У нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому можем не... Положите ладонь на нос. На нос, Айк.
2: Я сделал.
1: Закройте глаза.
2: Да?
1: Закройте глаза.
2: Закрыл.
1: Айк, я вижу, вы не закрыли глаза.
2: Не путаются. Путаются. Закрыл. Болит.
1: Я сейчас работаю, не мешайте, Айк. Заранее хочу предупредить, у нас всего 2.5 минуты до рекламы, поэтому могу не успеть. Чувствуете облегчение?
2: Очень.
1: Бывает, вы знаете, дорогие друзья. Спасибо, Айк, спасибо, не болейте. Глаза не открывайте еще 30 минут. Не открывайте, до свидания.
2: Ставлю.
1: До свидания. И я хотел бы сказать, дорогие друзья, что очень важно, да, естественно, сегодня работать тяжелее гораздо, чем, так сказать, 20-25 лет назад, потому что сегодня и телефонные сети разрослись уже, так сказать, по ним трудно бывает и найти даже. Вот Айка было трудно, так сказать, нащупать, так сказать, вычленить его и его нос, так сказать, было достаточно трудно вычленить, но, так сказать, удается сейчас, удается, конечно. Вот, и многое, конечно, беру на себя, вот. Ну, и так мы, дорогие друзья, напоминаю вам, что это лечение по телефону в нашем эфире. Вот, собственно.
3: Я должен поблагодарить вас.
1: Спасибо, спасибо. Да, не нужна благодарность. Мы все
3: стоим
1: на страже здоровья нации.
3: С нами был личный врач, который занимается во всех областях абсолютно очень обширно и распростирается его деятельность. Мы его заранее.
1: Спасибо.
3: Приходите.
1: Спасибо.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Вперед, Ротозей!
1: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозеи», «Ватага Ротозеев», движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было покупать и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь проблемы.
2: Видите, это снова мы приходим к тому,

0: Виняют?
1: Да.
0: А во всем виновата, оказывается, носки.
2: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки,
1: ну,
2: это ваш...
1: произнесите.
2: Ну, потому,
0: уже вслух произнесите.
1: Давайте вслух,
0: не бойтесь.
1: Мы ждем Сергей и Джон уже для чего.
2: Вы знаете, я скажу,
1: пришли?
2: Потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать,
1: да?
2: Это, не побоюсь этого слова, подмышки.
1: Конечно.
2: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
1: Вот и все.
2: Майка наше все.
1: Это и есть.
0: Вы видите, какая работа проведена ротоземи. Как быстро,
2: да.
0: Как внятно, как четко,
2: да.
0: В потливости виноваты носки,
2: да.
0: Всегда нужно носить майку,
2: да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
1: Нет, я вам скажу больше.
0: Зачем вы так говорите? Галстук — это просто культура.
1: Культура и как это? Это, я вам скажу,
2: стиль?
1: Это стиль.
0: Это эстетика.
2: Эстетика.
0: Эстетика.
1: Вот это ориентир, это стержень ротозеи.
0: Потому что мы оба Ленинград.
2: Вот.
1: И я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
0: Да уже коснулись.
1: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии.
0: Ну,
1: вы знаете, что такое чистый заступ?
0: Заступать или не заступать? Иметь?
1: Вот и все.
2: Ну да, переступ... Да. Нет, именно заступать.
0: Заступить.
2: Да.
0: Заступить за черту.
1: Да.
0: Вот, собственно,
1: теория чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
2: Принцип, так сказать, принцип движения.
1: На этом все построено. Это золотая... Это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
2: Потрясающе.
1: Понимаете?
2: Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, скольких тем мы сегодня просто прикоснулись к многому. И к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала.
1: Да.
2: И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага ротозеев». До свидания.
0: До свидания, спасибо.
1: Всего доброго.
2: Спасибо.
3: Вперед, ротозеи!

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Антре! Антраша!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон, Владислав Жульпацкий с большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая всю свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чурк.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник. Просто брызги шампанского. Да. Брызги. Она брызжет.
3: Да? Я хочу сразу вас спросить.
4: Давайте. А давайте.
3: Недоимая Лесечка, скажите, пожалуйста. Да. Во-первых, я хочу вам сказать.
4: Да.
3: Мы были у вас на премьере.
4: Да вы что? Правда?
5: Конечно. На премьере
3: были. Ну, то есть мы были на премьере 2 года назад. Уже 2 года.
4: Конечно, это 2 года назад была премьера.
3: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
4: Да.
3: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
5: да,
3: он просто сносит голову.
4: Ой, я рада, что вам понравилось.
5: Правда,
4: боже.
5: Правда,
4: так приятно. Не вы не представляете.
5: Чума.
4: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Ну, к ним нельзя все-таки привыкнуть. Невозможно.
5: Вы прямо взяли как бы за живое нас.
4: Ну, я так и хотела.
3: Конечно, я хочу сказать. Ну, вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
4: Давайте.
3: Все-таки, вы знаете,
4: да,
3: почему Гагары?
4: И я знала, что будет такой вопрос.
5: Конечно, мы очень хотим.
4: Ну почему, почему, почему? Да. Потому что Гагары — это наш тотем фамильный.
5: Да, да, да.
4: Поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
5: Гагара.
4: Да.
5: То есть это знаменитый его номер «Две Гагары», да?
4: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена, Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер «Две Гагары», очень известный, ну, даже вы.
3: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
4: Да.
3: Это цирковое представление.
5: Ну, давайте зададим
3: и, конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
4: Да.
3: Ну, вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили 2 года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
4: А вы где сидели, простите, ребят?
3: Мы в 17-м ряду.
4: Ага, в 17-м? В 17-м мне это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
5: Мы в следующий раз.
4: В следующий раз, да, я вас зову.
3: Я просто хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8 внутри.
4: Да, правильно. 8 внутри,
5: кажется, стыкуется.
4: Да, правильно.
5: 8 внутри и 2 Гагары.
4: Дело в том, что 2 Гагары — это память...
3: Номер называется «Две Гагары», а там ни одной Гагары нет.
5: Все 8 внутри.
4: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары, но те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к 3-летнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Да, да, да. Такая печальная история была. Да, да, да, да. Ну, мы не расстраиваемся.
5: Отец переживал, конечно.
4: Отец переживал, да, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись.
5: Ай-яй-яй-яй.
4: Да, да, да.
5: Но все-таки, вот,
3: вот ваш номер. вот это вот две Гагары.
4: Две Гагары, да.
3: Две Гагары,
4: да,
3: несмотря, так сказать, в память о Гагарах,
4: да,
3: и в память,
4: да,
3: об отце одновременно.
4: Да.
3: Ну, здесь, это, да. У вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
4: Да, совершенно правда. То, что Гагары, это были, ну, да, это были члены, так сказать, семьи.
3: Где? Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
4: Конечно,
3: как,
4: да, конечно.
3: Как вспоминаете про Гагар, да, так вспоминаете
5: про
3: об отце.
5: Отца, да.
3: Гагар неразрывно связаны у вас в голове с отцом.
4: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано три Гагара вечерком пряли. Вот, да, да,
5: вот,
4: да, да.
5: А, вот
4: они,
5: это вот
4: да, да, да, да, да, они пряли, да.
3: Да. Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
5: Все, да.
0: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
6: Классика в эфире.
7: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
8: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
9: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
3: В эфире радиосериал «Колье Ольги».

0: Действующие лица. Ольга, дочь Виталия Борисовича, влюблена в Лядова. Лядов – пилот, но врет, что космонавт. Женат третьим браком. Ника – жена Лядова. Виталий Борисович – гомеопат, вдовец, отец Ольги. Кира – подруга Ники. Первая серия.
1: Оля, ты хочешь обедать?
2: Пап, не сейчас.
1: Ну ты сама себе противоречишь.
2: Пап, ну пожалуйста.
1: Ты Арнику приняла?
2: Да.
1: Ну в чем тогда дело? Почему не поесть?
2: Просто не хочу.
1: Ты в который раз обманываешь меня? Либо ты ее глотаешь, либо не рассасываешь вообще.
2: Папа, я устала от твоих подозрений. Все, я тороплюсь.
1: Господи, Арнику не забудь.
2: Да со мной она.
1: Ну с Богом. Аккуратнее.
0: В квартире Лядова.
3: Не смей так о членах экипажа.
2: Я по горло сыта твоими членами экипажа.
3: Я без пяти минут в отряде.
2: Ты без пяти минут идиот.
3: Не смей, они для меня как семья.
2: Я твоя семья, Лядов.
3: Я не прошел всего по двум пунктам.
2: И не пройдешь. Тебя не возьмут в отряд. Потому что ты не космонавт.
3: Ника, чудовище!
2: Да, я чудовище, а ты не космонавт!
0: Лядов убегает, хватая куртку. На приеме у Виталия Борисовича Кира, подруга Ники, любовница Лядова.
4: Виталий Борисович, мы с вами уже полтора года и никаких результатов.
1: Вы Арнику пьете?
4: Пью! Уже полтора года пью!
1: Вы меня обманываете! Либо вы ее глотаете, а не рассасываете, либо вообще.
4: Господи, за эти деньги я требую зачатия.
1: Я врач, а не Господь Бог.
4: Виталий, я устала.
1: Ну хорошо, только успокойтесь, Кира. Я дам вам, хоть и не имею на это права.
4: Неужели Брюадель?
1: Тише, Кира, замолчите. Я не могу ходить вам навстречу, но иду.
4: Господи, я ждала этого полтора года.
1: Надеюсь, через неделю вы забеременеете двойней.
4: Мы говорили о тройне.
1: Хватит капризов, Кира. У меня нет столько Брюаделя, только на двойню.
4: С вас хоть шерсти клок.
1: Неблагодарная вы баба.
0: Лядов вошел в кафе и уселся за стойку бара.
3: Какие у вас коктейли?
5: Весь набор классических и наши новинки.
3: Какие новинки?
5: Призма, Байсикл, Страто, Сонная Маракуя, Крейзи Латина, Открытый Космос.
3: Давайте двойной космос.
5: Окей. Я вижу, вам не по себе.
3: Да. Сегодня просто такой день.
5: Бывает. Вот ваш двойной космос.
0: К стойке подходит Ольга.
2: А можно воды без газа?
5: Прошу вас.
2: У вас нет зарядки для телефона?
5: А у вас какой?
2: КТ-3966Е.
5: W?
2: Да.
5: Для W нет.
3: У меня есть.
2: Спасибо вам огромное. Мне, правда, неудобно.
3: Хотите кофе?
2: С удовольствием.
3: Вам какой?
2: Арабику сентябрьского сбора. Двойной прожарки. Макеато фреш без карамели, но с ноткой корицы. 325 миллилитров. Спасибо.
3: Вы так любите кофе?
2: Да, очень.
3: Я Лядов. А вас как зовут?
2: Ольга.
3: Мне очень приятно, Оля. Вы часто здесь бываете?
2: Да нет, первый раз.
3: И я сегодня просто день совпадений.
2: Да? Удивительно.
3: Оля, а чего у вас такие счастливые глаза?
2: Мне стало тепло. Лядов, вы любите осень?
3: Да. Очень. Основные наши старты приходятся на осень.
2: Вы спортсмен?
3: Да нет. Я космонавт.
2: Господи, я всегда мечтала познакомиться с живым космонавтом.
3: Так значит, Оля, ваша мечта сбылась?
2: Когда вы сказали, что у вас есть КТ-3966Е, я сразу поняла, что это не случайно.
3: Оленька, у каждого космонавта есть W.
2: Да. Кстати, а как насчет зарядки?
3: Она у меня не с собой, но здесь рядом живет мой друг из отряда космонавтов. Тоже космонавт. Можем заскочить к нему и быстро зарядить ваш W.
2: С удовольствием.
3: Бармен, можно рассчитаться?
0: Радиосериал «Колье Ольги». Продолжение следует.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
8: С нами легко.
9: Онлайн-радио.
6: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко, фейк-радио.

0: сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
3: День защиты детей.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
5: Да.
4: И ее сын Сашенька.
5: Саша.
4: Да, Сашенька.
5: Сашутка.
4: Вот, вот. Ну, что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
5: Непростого?
4: Непростого вопроса.
5: Ну, давайте.
4: Саша рос без отца?
5: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
4: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
5: Нет, и до ушел... Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
4: Ага.
5: А рос уже без.
4: А то есть отец-то все-таки был?
5: Отец был.
4: Ну,
5: но
4: и
5: рос вот... он потом без.
4: А вот я что хочу спросить.
5: Да.
4: А отец-то у нас... Он что же-то?
5: Он инженер.
4: Ах, вот оно что.
5: Да.
4: И он как-то, так сказать, ну...
5: Ну, как-то да.
4: Авария на заводе или...
5: Ну, нет. Ну, скажем так... Другая женщина.
4: Да. Разлучница.
5: Разлучница, да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
4: Да, ну-ка.
6: Мой хороший. Что такое? Что он не любит, когда про папу говорят?
4: А, не любит про папу.
6: Мой зой.
4: Простите, простите.
6: Ну не плачь, мой зой.
4: Подождите, подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите, пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька,
5: Саша.
4: Он же, как говорится, вот Саш, мы коснулись этой острой темы. Он рос без отца.
5: Да.
4: И когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
6: Он расстраивается сразу. Да, расстраивается сразу. Ну, Сашенька, ну,
4: это...
6: мы же договорились.
4: Я хочу, а я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой.
6: Саша,
4: Александр,
6: Саша, пожалуйста.
4: Я ведь знаю, что вы как мать...
6: Я как мать,
4: да. Вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
5: Да.
4: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
5: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете, и так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу я отдать ему. Вот должна отдать все, понимаете,
4: вот,
5: все.
4: Ну,
5: без остатков все.
4: Вот сейчас скажите, пожалуйста, да-да. Несколько слов о грудном вскармливании.
5: Да.
4: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить вот что.
5: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
4: Понимаю.
5: Да.
4: Вы скажите, пожалуйста, вы вот грудное вскармливание.
5: Да.
4: Вы сами кормите?
5: Да, конечно, я и до сих пор.
4: Господи, бог ты мой, да как
5: вот,
4: же до сих пор?
5: Вот, Сашутке уже 47, до сих пор.
4: 47 лет, Сашеньке.
5: И это возможно, думали, что невозможно. Сашка. А вот видите, когда... хорошо, хорошо.
4: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
5: Да, можете чуть-чуть.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
5: Сашенька,
4: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Саш, я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
7: Я люблю маму.
4: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
6: Мой хороший.
7: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
4: То есть вы практически одно целое с матерью.
5: Да.
7: Да.
4: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
3: День защиты детей.
8: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
1: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг»?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, joten...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi. 101, are you?
2: Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
3: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
4: Да.
3: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
4: Ну да.
3: О муравьедном потомстве.
4: Ну да.
3: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев,
4: да.
3: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
4: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
3: Муравьедолавки?
4: Да.
3: Ой,
4: муравьедолавки. Это лавки.
3: Международное слово «любовь».
4: Это международное. А когда мы общаемся, я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот, вы знаете, мы с коллегами муравьедолов так и называем.
3: Да, а да. Вот, скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
4: да,
3: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по разным?
4: Нет, нет, не только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
3: Ну, вот оно же.
4: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
3: Ага.
4: Особенно у Эммануиловича.
3: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу сказать. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
4: Вы знаете, они, конечно, полигамны, скажем так. Они полигамны.
3: И это, конечно же, вас и привлекает.
4: Конечно.
3: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен... полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
4: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
3: к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
4: Да.
3: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
4: Да, все-таки стайные. Стая, да?
3: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
4: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
3: Ютятся они близко друг к другу? Норы или это?
4: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
3: Но двигаются всегда вместе.
4: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое, как бы, как коммуна. Коммуна.
3: Теперь о питании.
4: Да.
3: Теперь
4: о питании. Да.
3: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
4: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
3: Вот одновременно.
4: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такое, знаете, чуть-чуть.
3: Удивительно.
4: Да.
3: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
4: да,
3: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с
4: животными. Ну, а как же, да.
3: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
4: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
3: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
4: Я покажу вам.
3: Исследователь муравьедов, да.
4: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
3: Спасибо огромное. Конечно, спасибо вам огромное. Конечно. Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными. Да. Как человеку перейти на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание.
4: Ну,
3: все мы это обсудили.
4: Конечно.
3: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьедском
4: перед
3: виде.
4: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
3: Потрясающе.
4: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезные, и в космосе они усваиваются 100%.
3: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
4: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
3: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.
2: Изнутри. Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
1: Энергия.
2: Как мне приятно. А где она? В каком?
3: Ну, а вы давно бегали, скажите. И хороводы
2: давно,
3: водили давно?
2: Да я давно, конечно.
3: Ну, вот видите как.
2: Да уже давно.
3: Да? Ну, вот, может быть, пора. Ну, хотя бы не пробежаться. Ну, хороводик-то вы можете небольшой дом организовать?
2: Один-два хороводика.
3: Один-два хороводика в день и все.
2: Да можно завести, почему нет?
3: Ну, вот вы у вас...
2: А я боюсь, если я заведусь...
3: Семья-то у вас большая?
2: Да, конечно.
3: Ну, вот, берете семью.
2: И все,
3: ставите в хоровод.
2: А если вот так заведешься и никак тебя не отпустит потом?
3: Да, отпустит, понимаете? Отпустит. Но главное, понимаете, утренний хоровод, он самый ценный.
2: Утренний, да?
3: Утренний хоровод. Ага, ага. Вот поэтому нужно будить своих домочадцев, ну, где-то часов 5 утра.
2: Уже, да?
3: Ставить в хоровод, да.
2: Ставить их в хоровод, выставлять.
3: Да, выставлять в хоровод, да. Они могут быть сонные, какие угодно.
2: То есть они, даже сонные?
3: Да, ничего страшного. Ну, по кругу-то они могут пройти.
2: Ну, конечно, могут. Господи,
3: ну и что? А потом...
2: Просто они будут такие сонные ходить.
3: Ну, сонные чуть по кругу походят. Часа полтора.
2: Немножко... Будет напоминать чуть-чуть привидений.
3: Нет, это отлично, это будет отлично. Понимаете, на часа полтора вот такого утреннего хоровода.
2: А где это можно? На улице или где-то?
3: Понимаете, на улице лучше всего, конечно.
2: Ну, а люди-то не испугаются другие-то? Что вот ходят сонные такие вот немножко это...
3: А начхать?
2: Начхать, я согласен.
3: Какая разница, что там другие люди? Другие люди не испугаются, мало того, многие станут с вами в хоровод.
2: А, правда так?
3: Да, вот мы так организовывали около своего дома. Так, ну, понимаете, дело это все пришлось остановить, то, что многие на работу стали опаздывать, то, что не могли из хоровода выйти.
2: И выйти, и некоторые же засасывают,
3: хоровод.
2: Да.
3: Полтора часа прошло, они все уходят и ходят.
2: И с утреннего хоровода до вечернего хоровода, да?
3: Да. Ну, понимаете, вот я вернусь немножечко к бегуну, потому что, ну, вы прицепили, например, да, приборчик. Прицепили прибор.
2: Да.
3: Прицепили прибор, убрали в бесшумный режим, как я сказала, все это сделали. Но, чтобы, так сказать, бегун все-таки оставался в правильном нам качестве, нужно его чуть-чуть отвлечь, как бы окутать разговором. Откутать разговором таким вот совершенно ничего не значащим, легким, милым, приятным.
2: Ну, например,
3: чтобы энергия пошла хорошая.
2: Ну, какой, например?
3: Ну, я не знаю, например. Например, не знаю, бегуны любят о чем? Об овощах. Как бы знает ли он...
2: То есть вы как бы бежите вместе, да?
3: Знает ли он, сколько бета-каротина находится в моркови, и как правильно ее выжимать, и как нужно пить сок. Это он, ему будет это очень интересно.
2: А ничего, он так не испугается, если вот к нему подходит такой человек и начинает, говорит, а знаете ли вы, сколько бета-каротина...
3: Нет, вы знаете, бегун не испугается. Любой другой человек, который идет на работу, он может испугаться.
2: Он испугается.
3: А бегун нет, он весь, понимаете, состоит из этих мыслей. Он весь как бы думает, а сколько витаминов, какие витамины, конечно.
2: И думает.
3: И думает, как у меня с бета-каротином.
2: Сколько из бета-каротина?
3: Да.
2: Я
3: так
2: понимаю.
3: Вот, и вот этот разговор, наоборот, будет и на пользу, и вы много сведений почерпнете и для себя, и ему передадите. Так вот, вы окутываете его разговором.
2: Да.
3: И поэтому, пока отвлекаем мы от этого, можно подзарядить, например, авто.
2: Авто даже?
3: Да.
2: О, как...
3: И целый день вы ездите на машине уже, которая вот бегун вам передал.
2: Бегун передал этот, как бы, зеленую энергию.
3: Зеленую энергию,
2: да. Получается, что у нас и практически наш весь автопром, дорогие наши друзья. Я вам должен, как бы, признаться и порадовать, что Луиза Мозес Щегла нам предлагает, наконец, уже пересесть
3: уже на электромобиль.
2: На электромобили,
3: ну,
2: которые заряжаются не от этих ужасных батареек, которые, знаете, ну, как бы вы понимаете, так сказать, да, эти батарейки, да.
1: Энергия.
0: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Куда? Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 9 января 1946 года.
4: Классика в эфире.
5: Недосказанность, недорешенность, недопонимание – это вечное недо. Ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться, Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней или в женщине, которую он потерял.
6: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: не одни.
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ имени Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: А я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности
2: потомство.
1: Люси.
2: Потомство,
1: вот,
2: потомство, да.
1: потомство. Только сейчас узнала, да. что все произошло.
2: Да.
1: А она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: А, да, исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко. Я и пользуюсь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите, да. гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет,
1: нет
2: ни в коем случае.
1: Нет?
2: Нет. Вообще, вы задумывались, вот, смотрите, вот, например... Она вообще зимует, если вы, вот, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? А это прям скорлупа? Вот,
2: ну, да? не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То конечно. Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Ну, немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага.
2: Угу. Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как раз увидела, что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет, нет. Это фирма «Яичко» не то. Это не то.
1: Потому что очень дорого.
2: Это не то. Это очень дорого. Фирма «Яичко» торгует гусеными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают, и только остатки.
1: Гусеничными яйцами.
2: Да, гусеничными. Они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели, да. если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите,
2: это вранье.
1: Это вранье. Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: Конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, можно их любить.
1: Просто
2: целовать.
1: Любить.
2: Мы их целуем. Целуем, да?
1: Ну, а можно так, они маленькие.
2: Люсеньку
1: можно...
2: целуем.
1: Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Бывает, съели, да?
2: А, ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас было ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы,
1: потомства,
2: сигналы,
1: да?
2: сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка. Сигнал «пятка». Как бы нам намекают на то, что мы должны ходить на пятках.
1: Ах, вот в чем
2: вот,
1: причина
2: да.
1: вашей прекрасной внешности сейчас.
2: Да,
1: вы,
2: ну,
1: наверное,
2: конечно.
1: Уже на вот этот вот пяткоход пошел уже.
2: Да, да, да, да, да, да. Нам надо всем ходить на пятках. И мы тогда мы спасемся.
1: Пятка. Ну, интересно, какой же будет второй сигнал. Ждем.
2: Ждем.
1: Теперь будем ждать.
2: Ждем.
1: Будем
2: вот,
1: ждать.
2: Да, я вас заранее приглашаю всех. Всех, всех, всех.
1: То есть можно прийти к вам на экскурсию, посмотреть, погладить.
2: Погладить.
1: Поцеловать.
2: Поцеловать,
1: да,
2: обязательно. Пушистых.
1: Да.
2: Наших пушистых друзей.
1: Пушистых друзей. Замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Имаго. Мы все имаго.
1: Имаго. Вы запомнили, да. радиослушатель?
2: Вы знаете, имаго. Что это такое? Это гусеница. Это понимаете, в чем дело?
1: Стадия. Стадия,
2: это
1: я так понимаю.
2: Стадия.
1: Да?
2: Стадия. Я еще раз повторяю. Это значит яйца, потом гусеницы, потом куколки и потом имаго.
1: А вот если на нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: Долба,
1: стадии?
2: Как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое. Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово
2: уже. Очень приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
5: С нами хорошо. 101.ru
6: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в списке нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция к применению 358874. Жуй.
5: Кури.
3: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
6: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с

0: С настоящим старпомом, с морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как
1: Любовь
0: с Мойвой.
1: Любовь Васильевна.
0: Любовь Васильевна, да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
1: Ну как развивалась? Дружили, ну, она плавал он за нами, понимаете?
0: А, вот так прямо, да?
1: Плавал.
0: Ну она билась об борт-то все время.
1: Ну конечно, и даже и холод был уже не нужно, потому что он нам и рыбу где показывал брать, и крабов где показывал брать.
0: Уёк,
1: и,
0: в смысле?
1: Да, уёк, да.
0: Уёк, да, да. Ну,
1: все
0: просто, дорогие, я еще раз
1: полюбила.
0: Повторяю, да, что уёк – это Мойва.
1: Тихоокеанская
0: Мойва – это уёк по-настоящему.
1: Да, и вы, по-настоящему, значит, если.
0: Она показывала вам рыбу.
1: Рыбу, показывала все, да все показывала, понимаете?
0: Все показывала.
1: Не показывала.
0: Да.
1: Какие номера порой показывала?
0: Но она неспокойная рыба.
1: Она неспокойная, поэтому номера были иногда среди ночи.
0: Что?
1: Давай колотиться о борт. Давай, давай, Люба, вставай.
0: Ну да,
1: вставай,
0: просит,
1: я
0: Люба.
1: Я такой выхожу на пол. Да что тебе надо, Марат?
0: Марат.
1: Дай спать-то, ну,
0: подожди,
1: что в самом деле?
0: Ты ее, вы ее Марат называете?
1: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Я говорю, Марат он был. Это был, это самец уйка.
0: А, это самец уйка? Ну, ах ты, господи.
1: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
0: Да, это Марат.
1: А он бьется.
0: Действительно. В руки
1: надо?
0: Не дается.
1: И тут потом я поняла, что просто хотелось общения.
0: Конечно, но ему не хватало,
1: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
0: Да, да.
1: А он, бедный, там в море, чешет.
0: Ну вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
1: Да
0: вообще.
1: Вы не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
0: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
1: Ну как, что случилось?
0: Как ее унесло-то?
1: Ну, понимаете, вы просто понимаете, я понимаю, метров. Что вот эти люди, которые на суше живут, вот эти.
0: Да.
1: Сушные вот эти все люди.
0: Сушняк.
1: Сушняк,
0: ну, вы же,
1: да, они.
0: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
1: ну,
0: да?
1: Ну пару, как только не называю.
0: Да я понимаю.
1: А сейчас все просто не могу говорить.
0: Ну все, не надо, но в основном сушняк говорить про тех, кто на берегу
1: засуха
0: живет.
1: Засуха, сушняк.
0: Засуха, да, да.
1: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как это кладезь, понимаете, чудес.
0: То есть мы не знаем о море ничего.
1: Ну вы не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете, что может встретиться гигантская мойва, уёб.
0: Вот и уёб, действительно.
1: Понимаете? Это никто не знал.
0: Что
1: бывают гигантские чайки, вы знаете?
0: Нет.
1: Ну, а я вам говорю.
0: Так это была гигантская чайка.
1: Гигантская чайка унесла Марата.
0: Унесла Маратика.
1: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
0: да?
1: Долго, да.
0: То есть что, она как бы сначала на...
1: Да, где-то с неделю
0: парила над вами,
1: прям,
0: да?
1: Прям чешет над нами, чешет.
0: Как, даже
1: хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
0: Да.
1: Ну, это этот... Помощник мой.
0: Леня его зовут.
1: Больни ты чуть по этой птице-то.
0: А у вас специальный же есть этот, чем палить-то?
1: Ну, конечно.
0: А, ну да.
1: Естественно, пушка стоит.
0: Против гигантских, что ли, этих?
1: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
0: А, рыбная пушка, ну я понял.
1: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, да попальни ты это, по
0: да,
1: этому,
0: ну да.
1: Этому уродцу.
0: Да, да, он, вот им, действительно.
1: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка,
0: ну,
1: это не
0: да.
1: Птичья пушка.
0: Так надо было отогнать его вовремя.
1: Надо было птичью пушку с собой брать, потому что...
0: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем, конечно. Ну что, боже мой. Любовь,
1: да,
0: Васильевна.
1: Да, как же, конечно, птичья, совсем другое дело.
0: Ну совсем другое дело, естественно, я говорю. Вообще море беспощадно.
1: Да море беспощадно, и так я потерял друга.
0: И так в результате.
1: Все из-за того, что Леня не взял птичью пушку.
0: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали, что ли?
1: Ну как не успели? Мы все успели. 7 лет у нас дружба была.
0: Нет, 7 лет ты успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я не знаю.
1: Вот птица-то, да что вы?
0: Бесполезно.
1: Да что вы? Да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить
0: попыталось. Ну да, точно.
1: Гигантская птица, повторяю.
0: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая...
1: Берегите друзей.
0: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
1: И берите с собой птичью пушку.
0: Это говорит вам настоящий
1: старпом. Птичью пушку с собой берите.
0: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
1: Ну, когда вы ходите в это.
0: Мы прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
1: До
0: настоящий старпом. В своем роде единственное старпом.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
1: Пока.
0: Удачи.
1: Пока.

0: 101.ru.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: «Веселые сапожата».
1: И с вами я, Ирина Рыбладзе, а ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая рассказывает нам все о малом бизнесе.
2: Да.
1: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
2: Да.
1: Малый бизнес.
2: Да.
1: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз, при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот склонах, там уже жилище и так далее, а вы были там наверху?
2: Не довелось.
1: Да ладно.
2: Ну, я говорю.
1: Как же так?
2: Ну, не довелось.
1: Но
2: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
1: Да.
2: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
1: Да-да-да. Вот. Я знаю, что там есть специальный лифт. Там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
2: Силантий. Да.
1: Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
2: Силантий давно работает. Он и живет там ведь.
1: В лифте.
2: Он живет в лифте. Вот, ему приносят еду.
1: Селедку. Ну, как селедка, она вот как пошло с котлована, я так понимаю, с дядей.
2: Да.
1: Так вы всюду вот эту селедку.
2: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил
1: дядю.
2: Соответственно, он любит и селедку. И именно поэтому.
1: А к отцу к вашему он как относился?
2: Да никак.
1: Вообще
2: никак.
1: Индифферент.
2: Абсолютно, совершенно.
1: А все-таки почему вы не хотите так избегать темы отца?
2: Потому что. Вот и все, я ответил.
1: Да что ж такое?
2: Да.
1: Я все, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
2: Хорошо, давайте. Нотки. Да.
1: Да.
2: Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
1: Селедка, правильно?
2: Да, да, царь селедка, да. Да, да. Ее поймали.
1: Да.
2: Как говорится, ее отшелушили.
1: Да? Вот. И вот здесь-то все и началось.
2: И вот здесь все началось, когда они начали...
1: Потому что там икра была.
2: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
1: да, действительно страшно.
2: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
1: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
2: Да.
1: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... Как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
2: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный. Очень полный.
1: Очень полный, а
2: даже
1: как-то,
2: даже как-то... до того доходило, что он свешивался прямо из люльки.
1: В лифт не помещался,
2: из люльки.
1: Да, да, да.
2: Ну, на самом деле, мы не называем это лифт, это люлька.
1: А, люлька.
2: Люлька,
1: а,
2: конечно.
1: Извините, вы мне сразу бы сказали.
2: Да, да, это люлька.
1: Mm-hmm.
2: Вот, он свешивался, как бы, живот его, как
1: свешивался
2: бы...
1: Свешивался
2: с люльки, и он просто был готов, так сказать, почти упасть в это ущелье.
1: И почти бросить эту работу, любимую.
2: Да, Затуманское ущелье, вы знаете, знаменитое. Это очень красивый вид.
1: Да нет, я знаю, фотографии-то есть.
2: Все, кто там живут наверху, на этих склонах, они поэтому любуются этим ущельем, они не хотят оттуда возвращаться.
1: Да. Вообще, то есть вы не знаете, как там, вы знаете только...
2: Нет, я знаю, что рождаются дети.
1: Нет, детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю.
2: Да.
1: Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
2: Да.
1: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание Силантия селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы.
2: Угу.
0: Веселые сапожата. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: На правах рекламы.
3: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «На правах рекламы», и у нас в гостях Орест Музынидис. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие-то там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
4: Или липовая аллея.
3: Да, липовая аллея, да.
4: Березовая,
3: да,
4: роща. Да, да. Или это чаще какая-то.
3: Чаще, да.
4: Чаще.
3: Да,
4: но
3: да,
4: все,
3: да.
4: Зелень.
3: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
4: да,
3: птицы
4: везде
3: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
4: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
3: Все равно сверчат, да, все время.
4: Сверчат,
3: да.
4: Сверчат.
3: Да, да, да.
4: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот, да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
3: В Мразево теперь, да, да, это практически золотой район считается,
4: золотой,
3: да,
4: район, поэтому состоятельные люди, которые захотели им, как бы, чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
3: Трешка-распашонка.
4: Да. Да.
3: Это
4: и,
3: то,
4: естественно,
3: что, да,
4: комплекс, я имею в виду, The Music.
3: The Music. Да, да. Вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень, пожалуйста, много интересующихся.
4: Я вам скажу. Да. Во-первых, да, почему он The Music называет? Потому
3: вот
4: что
3: почему?
4: Все окутано
3: звуком.
4: Звуком.
3: Ну да.
4: Он наполнен звуком.
3: Сверчит,
4: начиная
3: трепещет.
4: Сверчит,
3: да.
4: Да. Какие-то там...
3: Журчит.
4: Вот, журчит,
3: да,
4: пыхтит. Боже мой.
3: Правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
4: Да.
3: В каждом корпусе, да, свой преобладает звук. Где-то шкварчит, где-то журчит.
4: Да, где-то пыхтит.
3: Да, где-то пыхтит,
4: где-то,
3: да,
4: дятел,
3: да,
4: долбит.
3: Долбит все,
4: да,
3: да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
4: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут,
3: да,
4: жить без шума.
3: Без звука. Ну, чтобы,
4: значит,
3: долбило постоянно.
4: Значит, можно, чтобы долбил дятел.
3: Да. Или пыхтело, да.
4: А, или, может, чуть-чуть пыхтело.
3: Или журчало слегка.
4: Или чуть-чуть журчало.
3: Да.
4: Чуть-чуть. Причем журчание разное у нас есть.
3: Конечно.
4: Начиная от, как бы, неисправного туалета,
3: да,
4: заканчивая,
3: вы, да,
4: Ниагарским водопадом.
3: Вы знаете, что я,
4: конечно,
3: хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом, да, обнаружила, что, что многие врачи, да, рекомендуют, да, вот ваш в комплекс The Music, да, вот именно в комплекс, вот именно, да, блок, который журчащий,
4: да,
3: у вас,
4: журчащий,
3: отправляют людей с почечной недостаточностью.
4: Конечно,
3: понимаете, да?
4: Все,
3: да,
4: выходит.
3: Да, все сразу выходит. Да, да,
4: да,
3: да,
4: булыжники,
3: да,
4: просто вылетают.
3: Да, да.
4: The Music.
3: Вот видите, какие вообще просто
4: это
3: чудеса.
4: The Music
3: просто
4: называется
3: чудеса.
4: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
3: да,
4: The Music.
3: Тоже распашонка.
4: Разлетается. Нет, они не распашонка.
3: Однушки
4: просто
3: распашонка.
4: Это однушки студии.
3: Однушка студии.
4: Да. От 700 квадратов начинается.
3: 700
4: от,
3: квадратов.
4: Да, потому что покупать за состояние,
3: ага,
4: люди в основном холостяки.
3: А скажите, не многовато ли 700?
4: Нет,
3: 700...
4: для холостяка это нормально.
3: Нормально?
4: Просто он, я вам скажу, холостяк. Он, у него что основное,
3: да,
4: это? Он поставил сапоги, он вернулся
3: из похода.
4: С похода.
3: Да.
4: Так сказать, он охотился.
3: Да.
4: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
3: Прыгал с коня,
4: там,
3: да.
4: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
3: да,
4: отдыхают и так далее.
3: Угу.
4: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
3: да,
4: скинул упряжь,
3: да,
4: свою. Да, так сказать.
3: Дичь положил.
4: Дичь положил,
3: да,
4: у него громадный холодильник.
3: Да. Да.
4: Где-то 30,
3: угу,
4: квадратов.
3: 30 квадратов.
4: Квадрат.
3: Ну, конечно, да.
4: Один,
3: да, да,
4: холодильник, 30 квадратов.
3: Да.
4: Он закинул лося туда. Он,
3: да,
4: не знаю, туда тетерок,
3: да,
4: цесарок.
3: Да.
4: У него отдельный есть для цесарок, отдельный для тетерок.
3: То есть в основном,
4: да,
3: для охотников получается.
4: Ну,
3: вот
4: получается,
3: это вот.
4: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов,
3: и потом
4: либо
3: мы все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
4: Мразево, бог.
3: Чудесная, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой восхитительной ноте охотничьей и скоро опять услышимся.
2: на правах рекламы.
5: Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
6: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
3: Классика в эфире.
7: Олег Бузин. «Ненависть». Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. «Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко». Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться, но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
3: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас. И программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
1: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровска».
0: А, филиал «Здоровска». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
1: да.
0: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
1: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
0: Конечно.
1: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время
0: хохотано.
1: Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее. Четвертушки. А на второй день он говорит, а уже привык, уже
0: приелось.
1: Знаю, уже приелось чуть-чуть. Да.
0: То есть и вы вот... считаете, Зонька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
1: Приедание.
0: Приедание.
1: Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами, всеми.
0: Я вот что, Зонька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
1: Все, приелись.
0: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные
1: стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
0: Ссорятся, потом вот это вот любовницы, любовники.
1: Да,
0: вот это вот.
1: Да.
0: И вы считаете, что это не выход?
1: Нет. Это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
0: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
1: Да.
0: Половинка приелись налево.
1: Да.
0: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
1: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, ну это опасно для здоровья, понимаете, просто.
0: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она приелась мужу.
1: Да.
0: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
1: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
0: Ага.
1: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
0: А опять приелась.
1: Опять приелась,
0: потом волосы выпадают.
1: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
0: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
1: Например. Огромные губные мышцы.
0: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается.
1: И ему счастье. И все радость. Да.
0: И вдруг...
1: Раз, два, три, приелась. Все.
0: Опять приелась.
1: Да.
0: Удивительно.
1: Да.
0: И что, она после этого идет сдувать?
1: Она идет обратно, она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
0: Но одновременно увеличивает, так сказать,
1: увеличивает, например, грудные мышцы.
0: Да, грудные мышцы. Передние и грудные мышцы.
1: Да, да, передние и грудные мышцы.
0: До невозможности
1: увеличивать.
0: И опять приходит, и муж опять в счастье.
1: Да, раз, два, три,
0: все. Губы убрались, а грудь появилась.
1: Да, конечно.
0: И раз, два, три, опять приелась.
1: Понимаете, что делать? И опять на операцию, понимаете, но организм не выдерживает, понимаете? Женский организм особенно.
0: Операция за операцией.
1: Да.
2: Накладная любовь.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Варматушка,
2: Ареал Барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барбатушки начинается в августе.
4: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
5: Обуздыватель.
6: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь, он смельчак. И этот смельчак наш, Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
7: Да, абсолютно.
6: Вы можете обуздать что угодно.
7: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я? Заговорил. Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
6: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
7: Обуздываем.
6: И неприродные.
7: Дождь, ветер, смрад.
6: Вы можете обуздать и хулигана.
7: Я могу обуздать
6: вы, хулигана. Обуздать, например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
7: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
6: Службы.
7: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
6: Ну, конечно.
7: Ну, естественно.
6: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
7: Да все, все, все.
6: Конечно.
7: Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
6: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
7: Да, так это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
6: Смрадное.
7: Да.
6: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
7: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это вот единицы за мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
6: Понимаю вас.
7: Вы понимаете, о чем
6: я? Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель, как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
7: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
6: Пытались его обуздать?
7: Я пытался обуздать его.
6: И что?
7: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
6: Так вот оно что.
7: Конечно.
6: Вы обуздываете энергию.
7: Я обуздываю энергию. Да. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
6: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретные вопросы вам задать.
7: Пожалуйста.
6: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
7: Ну, это личное, конечно. Личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
6: Ну, это эпизоды, я просто...
7: Это эпизоды,
6: в среднем,
7: да.
6: Сколько в среднем раз в месяц?
7: 2-3.
6: 2-3 раза.
7: 2-3 раза по-хорошему. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я должен принимать ее, и как бы грудью... О! И
6: понимаю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Бульона. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
7: Да,
6: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10:48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
7: Пожалуйста.
6: Спасибо вам большое, что
7: и
6: вы...
7: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
6: Если кого-то нужно будет обуздать.
7: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какого-то, да?
6: Звоните, дорогие друзья.
7: Пожалуйста.
6: Нам, мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных.
7: Пожалуйста.
6: Вот, собственно,
7: обращайтесь.
6: И все. До свидания.
7: Спасибо.
5: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Здравствуйте, дорогие, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихри штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихря штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть...
1: Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем
0: в
1: врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился,
0: то есть 5 раз, 5
1: и
0: раз.
1: Так 5 раз.
0: Итак.
1: И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, ну, таким образом, мы, это уже выведено не нами, это научный подход. Мы уже понимаем,
0: ага,
1: что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю. Кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, ну, заваливают...
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
2: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны. Потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадки крестьянской новая эпоха, новая эра. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом. И я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
3: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
2: Вы можете представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
3: Функция матери. Вагина-мать.
2: Вагина-мать.
3: Мать-вагина.
2: Мать-вагина.
3: Мать-вагина.
2: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция.
3: Да.
2: Ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
3: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей. А в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
2: И я хочу спросить теперь же, потому что мы приближаемся к финалу.
3: Да?
2: И я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать,
3: конечно,
2: кто, так сказать, вас, так сказать, да?
3: Мне очень приятно. Я именно

0: Господь возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
1: И уходят проблемы, да?
0: И уходят проблемы
1: личного общения с живыми,
0: плоть от плоти,
1: людьми, да?
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Вот о чем.
1: Сегодня в программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
0: Спасибо.
1: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
2: Сексуальная революция. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
5: Веселые сапожата.
6: И вот мы вернулись с вами, дорогие друзья. Я коротко расскажу вам, что с вами Юрий Бурзон, напротив меня укладчица. Удивительная женщина, укладчица просто, ну, самая талантливая, какая только может быть в вашем... Какая только может быть... Какая только может быть в вашем...
7: Какая только может быть, какая только... Ну, какая только может быть, давайте что-то уже предпринимать, да, понимаете? Суд у меня
6: сейчас
7: предстоит.
6: Сейчас я попрошу моих коллег набрать телефон, позвонить, этому Кармену Анисовичу Боеву.
7: Кармен Анис Чубоеву.
6: Да, это новый директор, который привел свою дочь Розу.
7: Который дня укладчиком не проработал.
6: Да, и который перевел нашу Зинаиду, удивительную, друзья мои, удивительную укладчицу, с изюма на компот. А компот это что?
7: Не, ну как компот, понимаете, это самый вообще, это просто такая низкосортная работа. Потому что в компот можно все запихнуть.
6: То есть, чего там только нету,
7: что да? Что там только

0: в этом компоте. Никакой стерильности не нужно, ничего не нужно. Сиди, да бросай все.
1: Ну, я заметил, что иногда он и пыльный бывает компот. И, в общем...
0: Да это вообще отвратительно.
1: Сейчас мы наберем, да, мы позвоним в студию, мои дорогие друзья, сейчас мы наберем, позвоним Кармену Анисовичу и все-таки разберемся в этой ситуации.
0: Давайте разберемся, в конце концов, невозможно больше терпеть.
1: Я прошу вас. И мы связываемся, да. Я вас прошу, наденьте наушники. И мы связываемся с вами, да, связываемся с Карменом Анисовичем Боевым, который теперь у нас директор всего этого громадного предприятия.
0: Директор, да.
1: Конечно. Как он называется?
0: Какой УЗИ? Уклад.
1: Уклад. УЗИ. Уклад.
0: Усть-Уклад.
1: Усть-Уклад. Вот, с президентом можно его. Кармен Анисович сам себя произвел в президенты.
0: Конечно, сам, он себя во все сам производит.
1: Он перевел вас с изюма на компот.
0: С изюма на компот и в цех все время приходит.
1: И в цех приходит, топчется там, вы говорите, да?
0: Да, что? В стерильной обстановке, да.
1: Стерильной, да.
0: Не умеет себя вести
1: пыльный,
0: совершенно.
1: Топчет пыльный компот. Вот сейчас мы, и, естественно, привел на вашу должность.
0: Дочь свою, Розу.
1: Розу. Ну, давайте так. Значит, Кармен Анисович, алло, вы меня слышите?
2: Кто говорит?
1: Это говорит Юрий Бурзон, это Фоменко Фейк Радио. Мы вас приветствуем, мы вас поздравляем.
2: Кто ты такой?
1: Я ведущий, алло. Ведущий программы.
2: Куда ведущий?
1: Я что ведущий делаешь? Программы «Ловкие люди», и с нами действительно ловкий человек и укладчица от Бога Зинаида Прыскина. Она только что с митинга, который был у вас...
2: А как Прыскина мне там?
1: Да, Прыскина
2: что
1: здесь.
2: Что вы делаете, а?
1: Ты давай, ори! Да,
2: вы раздуваете, а?
1: Нет, мы
2: что
1: не...
2: это?
1: Нет,
2: что, сучка, ты раздуваешь там?
0: Слушай, ты вообще с людьми даже не умеешь разговаривать.
1: Нет.
0: Ты вот какая ты все-таки скотина, а?
1: Нет, нехорошо. Кармен Анисович.
2: Ты хамка.
1: Нет, подождите.
2: Ты что-то мне пойдешь, в суд пойдешь у меня.
1: Зарплату тебе платили, что надо еще?
0: Мы с девочкой тебя в суд отправим.
2: У тебя с липкими пальцами ходишь. На работу приходишь с липкими пальцами.
0: Да это ты с липкими
2: пальцами.
0: Да это ты весь липкий, понял?
2: Где санэпидемстанция, тебя отведу?
0: Это ты весь липкий, ты из дочки своей, из зятем своей, из этой семьи своей весь липкий. Слиплись все.
2: Ты знай меня, место свое.
0: Ты что, один вообще не можешь ходить?
2: Расслабься меня.
0: Обязательно тебе дочь надо было привезти, обязательно тебе зятя надо было привезти, всех надо было привезти, тебе
2: остальные. Не лезь, не свое дело, слышишь, меня сказал?
0: Видите, как...
1: Я вижу.
0: Как разговаривать вообще со мной?
2: Я тебя засужу, сучка.
0: Это я тебя засужу.
1: Спасибо, все.
0: Что происходит?
1: Спасибо, мы заканчиваем.
0: Я так не оставлю тебе.
1: Мы заканчиваем эфир. Спасибо. Кармен Анисович, спасибо. Спасибо вашу. Спасибо. Ну, что мне хочется сказать. Действительно, ситуация острая. Дорогие товарищи, ну вы видите, друзья мои.
0: Слушайте, мне на митинг надо идти уже давно.
1: Да, митинг продолжается. А прямо с митинга к нам пришла Зинаида Прыскина. Ее перевел Кармен Анисович с изюма на компот. Поставил свою дочку Розу. После этого зятя. После, я не знаю, кто там у нее еще...
0: Ходят-то там все совершенно не стерилизуются,
1: да,
0: абсолютно.
1: И все не стерилизованы. И зять. И это, теща. Ну все. Свекровь Кармена Анисовича.
0: Невозможно просто работать так.
1: Невозможно.
0: В такой обстановке.
1: И со слипшимися пальцами Зинаида Прыскина силой воли разжимая слипшиеся пальцы.
0: До крови.
1: До крови, которой кровь была просто изюм в крови.
0: В нескольких из коробок, да, там и осталась прямо кровь.
1: А, даже
0: моя.
1: В нескольких коробках осталась кровь. Я понимаю.
0: Ну потому что никакой же, понимаете, никакого УПК, УТК у нас никакого нету. Теперь все у нас посылается.
1: Посылается.
0: Поэтому из крови послали.
1: Давайте будем посылать все. И действительно, надо посылать.
0: И надо в суд идти.
1: Надо идти в суд. И я благословляю вас, Зинаида. С вами была Зинаида Прыскина, укладчица от Бога.
0: Приходите так в суд теперь к нам.
1: И я приду
0: поддержите
1: к вам в суд.
0: Поддержите нас.
1: Мы поддержим вас, потому что изюм прежде всего.
0: Должен быть чистый.
1: Зиночка, целую вас. Всего доброго.
0: Пока.
1: До свидания.
0: Я на митинг.
1: Спасибо. Всего доброго.
3: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: С нами легко. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
5: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sekti.

0: mennä suihkuun, jos ei tullut hikkiä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса.
1: Фоменко Фейк Радио.

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе. В эфире передача «Слово из букв». У нас в гостях лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. А сейчас он нам прочтет небольшой отрывок из его замечательного тоже бестселлера «Мозган и Шурочка. История любви».
1: Вы читали, конечно, да?
0: Ну, я, безусловно, читала, да. Конечно.
1: Нет, конечно, это приятно, что мне многие пишут, и особенно после «Мозгана и Шурочки» люди стали спрашивать, а что... Это все правда или нет?
0: И будет ли продолжение?
1: Не будет ли продолжение? А вот на это я как раз отвечу с самой прозой.
0: Пожалуйста, да, пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста, Стас.
1: Они стоят друг напротив друга. Он смотрит на нее, а она на него. У нее немного странный вид. Каштановое каре давно забыло об укладке. Волосы разлохмачены, торчат в разные стороны. Черные брови нахмурены, смоляные ресницы хлопают, словно бабочки. Она стоит и неровно дышит. В ее ушах звенит хрустальный звон, отражая звук биения ее сердца. Ее руки легонько поправляют лямку блузки, и, улыбаясь, она, смотря прямо в его карие глаза, у меня тоже карие глаза, вот.
0: Да, неудивительно, конечно.
1: Да, и произносит: «Прости меня за грубость. Я совсем не хотела. Я сейчас переживаю не лучший период своей жизни, и мне очень-очень трудно себя контролировать. Я не могу собраться со своими мыслями. И, как следствие, от путаницы мыслей, путаницы слов начинаю говорить не весь что. Простите, пожалуйста. Я очень благодарна вам за то, что вы помогли мне подняться с земли. Еще раз огромное спасибо. Нежно, извиняясь и изо всех стараясь быть искренней, нежнее и милее она отвечала ему». «Да ничего страшного. Совсем бывает, со всеми бывает. Вам не за что извиняться. Наверное, я должен представиться. Меня зовут Александр. Можно просто Саша. Вам в какой отель?»
0: Прекрасно. Вы знаете, просто чудесно. Вообще образ Шурочки вот в этом бестселлере это просто какой-то восторг. Вы знаете, просто восторг. Просто восторг.
1: Шурочка, да. Это действительно «Мозган».
0: Да.
1: И они поменялись местами там. Вы заметили, да, что она как бы становится... Она, в общем, она как «Мозган», а он Шурочка.
0: А он становится Шурочкой.
1: Да,
0: это вот совершенно неожиданный вот этот открытый финал.
1: И вот этот открытый финал.
0: Просто потрясает. Вот я хотела сказать, так как вы являетесь председателем, члена жюри конкурса «Грешное слово», где принимает участие, естественно, молодежь.
1: Конечно.
0: Вот кто из молодых сейчас, так сказать, прорывается вперед?
1: Я скажу. Значит, первый это Бубин.
0: Бубин?
1: Да,
0: Вы Бубин. Знаете, да, мне тоже он нравится.
1: Аркадий Бубин.
0: Да.
1: Его вот эта вот совесть, как грязная тряпка, вот это его замечательная совесть.
0: Фантастическое вот это.
1: Фантастическое его, так сказать, это произведение. «Совесть, как грязная тряпка».
0: Да.
1: Я считаю, что он доходит до высот, там, не знаю, Стругацких.
0: Да. Ведь там рассматривается планета совесть.
1: Да. И вот он как бы удивительно, так сказать, манипулирует нашим сознанием.
0: Да? А скажите, вот как вы считаете?
1: Хотя есть много, скажем так, нестандартных слов, нестандартных как бы словосочетаний.
0: Да.
1: Ну, назовем их исконно русскими.
0: Да. Буквально на секунду прервемся и вновь встретимся со Стасом.
1: Бога ради.

0: 101 Are You? Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио. Прыткость или верткость?
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Прыткость или верткость» психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе.
2: Да.
1: И Клавдия Валентиновна сейчас как раз рассказывает о том, что же важнее, прыткость или верткость, и мы начали в семейной жизни,
2: да,
1: конечно. И мы начали прямо сейчас остро говорить о прыткости. Итак, прыткость.
2: Да. Прыткость. Итак, ну вот смотрите, вот если...
1: Ну, конечно, прыткость у женщин, да.
2: Ну, прыткость у женщин исключительно, да. Но если говорить, понимаете, о еще даже не о скандале, а о предскандале, есть стадия предскандала, да? Ну, все это знают, да? То она обычно начинается с простого вопроса, обычно вот вроде как простой вопрос мужа. Где? Он начинается всегда со слова «где».
1: Ага. Где ты была?
2: Да, где ты была?
1: Где обед?
2: Где мои носки? Где мой телефон, да? И вот женщин, у которых вот эта прыткость не развита, пока еще, да, она сразу же начинает вступать в какой-то диалог, что-то объяснять, где и что. А это совершенно нужно миновать эту стадию, просто оставить вопрос без ответа, понимаете?
1: Что делает сегодня нейротерапия для подобного решения вопроса?
2: Ну, как все знают, нейротерапия – это же метод тренировки мозговой активности.
1: Ага!
2: Я почему сказала? Сказала, что вот прыткость и верткость — это две стороны одной медали, а медаль — это сама мозг. Мозг.
1: Вот она, что
2: тренируем мозг. Поэтому мы проводим всякие тренинги, всякие учебные занятия, учебки. И у нас на учебке очень много женщин приходит, тренируем, так сказать. Тренируем мозг, прямо вот тренируем.
1: И вот да, дальше мы, смотрите, вот мы с прыткостью вроде разобрались,
2: да.
1: То есть, в принципе, она, на вопрос «где?», вопрос предскандала всегда начинается с «где?».
2: «Где?», да.
1: «Где?».
2: Да, «где?».
1: Ну, предскандал, и тут если женщина не проявляет прыткости, я правильно понимаю?
2: Не проявляет прыткости,
1: То есть левое полушарие не очень у нее, да, не очень пока
2: задействовано. Не очень, не очень. Это то, что нужно сразу прятаться, понимаете? Прятаться, грубо говоря, просто прятаться в нору сразу. Она, если не прячется, сразу начинает отвечать, потому что тут можно поделать. Просто скандал.
1: А может быть, какое-то решение, может быть, для этого есть, для этой прыткости, может быть. Ну, например, где мой телефон, спрашивает муж, уходя из дому.
2: Да.
1: А жена сразу говорит, да вот же он.
2: Но это
1: относится к прыткости или все-таки...
2: Это уже верткость.
1: Ах, вот это уже верткость,
2: да? Конечно. Это уже верткость, это уже верткость.
1: Это уже правое полушарие.
2: Это уже правое полушарие, так сказать, вступает в работу, понимаете,
1: вот,
2: да?
1: Вот оно что.
2: Да.
1: То есть женщина как бы должна понимать, когда менять прыткость на верткость.
2: И иногда даже их как-то соединять.
1: Комбинировать. Прытковерт.
2: Да,
1: прытковерт.
2: Применять прытковерт, конечно.
1: Вот оно что. В семейной жизни это важно.
2: Прытковерт, без прытковерта вообще невозможно.
1: Ну, то есть, скажите так вот, если заменить полностью, заменить прыткость, убрать вообще, исключить из нейросистемы женщины. Просто убрать ее совсем.
2: Оставить только верткость.
1: Ну вот, оставляем только верткость.
2: Так она завертится, понимаете, все.
1: Она вся завертится.
2: Она завертится вся, понимаете, как какой-то чулок.
1: Как колбаса просто.
2: Завертится, и вот не женщина,
1: то есть,
2: колбаса.
1: В принципе, а он бесконечно задает вопросы в предскандале.
2: В предскандале.
1: Где мой телефон, где мои очки, где мои носки, где моя майка.
2: Она вертится и вертится.
1: Она вертится и подает ему,
2: но это уже жонглирующая женщина, понимаете? Это другая стадия, да.
1: Вот, это последняя.
2: Последняя стадия.
1: И я понимаю так, что вот жонглирующая женщина, так сказать, вот так вот, которая вот так себя ведет.
2: Вот так себя ведет,
1: она, конечно же, максимально близка сразу же к разводу уже.
2: Конечно, женщина на катушках, понимаете, она уже, понимаете, на катушке.
1: И вот у меня вопрос такой, а прав ли мужчин, который, не имея ни прыткости, ни верткости, практически запустение у мужчины в левом и в правом полушарии. Какой у него шанс, самому, как участнику брака, самому попытаться все-таки сохранить его? Как вот это сделать?
2: Молчать. Понимаете, просто надо молчать. Вот хочешь спросить, где там? А не спрашивай, посмотри сам.
1: Посмотри сам.
2: Да.
1: Это советует нам Клавдия Валентиновна Мозе в программе «Прыткость или верткость».
2: Да, да.
1: Программа «Психологическая нейротерапевтия».
2: Да.
1: Буквально через 2-3 минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья.
0: Прыткость Жидкость или верткость? Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое

0: пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.
1: На грани возможного.
2: Программа «На грани возможного» вновь в ваших домах. В гостях у нас испытатель Сергей Луц, человек-легенда. И вот хотелось бы сейчас спросить удивительный тазовый шарнир, который изобрела группа Царькова. Как совмещается это с симкой? И мы отключаем мьют.
3: Да-да-да. Дело в том, что это очень важный вопрос, потому что очень много металла, металл есть. Он участвует.
2: Да-да-да.
3: Участвует в тазовом шарнире, конечно.
2: Да.
3: Тазовый шарнир, он не весь из металла, частично, но он металл.
2: Да.
3: И металл. Ну, и симка тоже, это электричество, и вы и спрашиваете меня, где короткое замыкание.
2: Замыкание. Короткое замыкание.
3: Нет.
2: Вообще.
3: Нет. Ну что вы. Я хочу вам вот что сказать. Дело в том, что сейчас основной вопрос у нас в том, как управляется на дистанции симка.
2: На дистанции?
3: Ну, дело в том, что можно же, понимаете, не только я могу простите, у меня...
2: Самоустраниться?
3: Нет.
2: Немножечко. Сейчас, секундочку.
3: Это входящий.
2: Ну, подойдите.
3: Да нет, не нужно. Зачем?
2: Не будете подходить?
3: Это неважный звонок.
2: Хорошо.
3: Неважный звонок. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы дисплеить прямо в голову через симку, через сигнал. Да, чтобы сразу и у нас интернет поступал прямо изнутри на сетчатку. На сетчатку изнутри поступал бы. Вот, он поступал бы и...
2: Но.
3: Следующая группа Царькова будет работать над тем, чтобы, например, вот представьте, вы немножко сидите.
2: Ну,
3: как вам нужно? Как вам поработать в интернете?
2: Как
3: поработать, когда у вас в голове, кстати, говорится, вживлена туда симка, понимаете?
2: Да, как?
3: И там у вас сигнал приходит, вы видите, как бы дисплей прямо изнутри глаза.
2: Да.
3: Как же вам написать клавиатуркой, например,
2: как?
3: Что-нибудь клавиатуркой написать? Какой милашка?
2: Какой? Вот,
3: как написать это?
2: Как написать?
3: Фотку, например.
2: Ну и как?
3: Вот. Ну, сейчас это новое решение, новый голосовой процессор.
2: Так.
3: И то есть вы сидите, может быть, вот так немножко в угол немножечко, раз, в угол немножечко, так, раз.
2: Так.
3: И так и говорите, например. Ну, вам нужно написать «Привет, какой милашка?» Ну, например, вам нужно.
4: «Привет, какой милашка?»
3: И у вас все. Сигнал пошел. И вы уже сидите. Сейчас над этим Царьков работает.
2: Дай бог.
3: Но уже видите, звон. Это полностью обрушит.
2: Спасибо.
3: Это полностью обрушит.
2: Это очень приятно.
3: Это полностью обрушит индустрию производства мобильных
2: удивительное сочетание симки, шарнира.
3: Смартфонов. Это полностью обрушит. Обрушит полностью рынок мобильных смартфонов. И впервые наша страна вырвется.
2: Наконец-то.
3: Она вырвется вперед.
2: Ее вырвет?
3: Не вырвет ее, она вырвется вперед.
2: Да, я понял. Хорошо.
3: Она вырвется вперед, вы понимаете, она, ну, потому что симка в коре головного мозга, это вам никакого института уже и не надо.
2: Я думаю, что мы будем закругляться. Хотя мне так приятно с человеком-легендой быть, с человеком-легендом общаться. И главное, что хочу сказать, дай бог вам, дай бог и группе Царькова. Вообще, дай бог бьют.
1: На грани возможного.
0: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО «Мой офис» операционной системы 22 века. Мяу.
5: Классика в эфире.
6: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
2: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
7: Спорт высоких!
8: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! Вас приветствует программа «Спорт высоких». И напротив меня удивительный, потрясающий такой, прямо ух, а не человек. Это тренер по женскому виду спорта, а называется он бадминбол.
9: Да, сразу скажу.
8: Вероника зовут... Долговязова. Да, приветствую.
9: Вероника Доглязова.
8: Долговязова. Доглязова, Вероника Доглязова.
9: Сразу скажу, времени мало, потому что мне тренировка еще, чемпионат мира
8: впереди. Да, хорошо, слушаю. Это новый вид спорта, да. Вот смотрите, время пришло. Вот сначала назывался он балминтбон.
9: Сначала он назывался...
8: Болбадмин. Вот почему вы изменили название? Скажите, Вероника.
9: Ну, во-первых, не мы изменили название.
8: А кто?
9: Изменил название федерации.
8: Так.
9: Да.
8: Ну.
9: А во-вторых, это, по-моему, звучит... Бадминбол звучит чуть покрасивее.
8: Да, это приятнее.
9: Казалось мне и девочкам в команде.
8: Конечно.
9: Поэтому мы только за эти изменения, которые сделала федерация.
8: Правила, да. Пожалуйста, расскажите правила, я вас прошу.
9: Правила очень простые, все знают нашу добрую старую игру футбол.
8: Да.
9: Не менее старую игру бадминтон.
8: Бадминтон, да.
9: Так. Есть валан, есть мяч футбольный. Что касается инвентаря, это ракетка.
8: Да.
9: Ракетка, значит, бамбуковая ракетка.
8: Бамбуковая.
9: Валан.
8: Так.
9: И мяч.
8: Валан какой? Чесучевый.
9: Валан чесучевый,
8: да. Ну, естественно, конечно.
9: Вот, и мяч.
8: Да.
9: Играет команда, 30 человек.
8: Так, две команды,
9: по 30 человек.
8: Так.
9: Женщины, которым за 30. 30 плюс, это важно.
8: Только 30.
9: Это важно, да. Девочки за 30.
8: Так.
9: И, значит, важно, чтобы валан не упал на землю.
8: Так.
9: То есть, вот все с ракетками перекидывают. Это верхняя, так сказать, часть работает вот это.
8: Да, верхняя, я вижу.
9: Что касается низа, то работают ноги, и мяч должен попасть в ворота, и одновременно в ворота должен был быть забит валан.
8: То есть и валан, и мяч должен оказаться в ворота.
9: Одновременно, абсолютно,
8: потрясающе,
9: да.
8: Потрясающе.
9: Есть тренеры, которые работают с верхней частью.
8: Да,
9: вот
8: конечно.
9: С этой вот части работают. Посмотрите, показываю вам.
8: Я вижу.
9: Вот только верхняя. Есть, которые только с низом работают.
8: Ну, а вы-то?
9: Я работаю там и там.
8: Вероничка, я так и почувствовал, что вы и там, и там.
9: Да, на что упускать возможности? Поработаешь с низом, вверху что-нибудь уплывет.
8: Да, нет,
9: сверху
8: конечно.
9: Поработаешь, низ уедет.
8: Не,
9: да?
8: Я думаю, я согласен. Да.
9: Поэтому надо под контролем держать.
8: Некоторые паразитируют на валанах, да, правда?
9: Да, очень многие паразитируют на валанах. Федерация обещала разобраться с этой паразитацией вот этой на валанах. Страшной. Бутсы подорожали у нас.
8: Бутсы подорожали. У вас дутые же бутсы.
9: У нас дутые бутсы с включениями алюминия, да.
8: Да, то есть с алюминиевыми вставками.
9: С алюминиевыми вставками, да.
8: Так. Ну и что? И пробует решить, значит, все-таки вопрос.
9: Федерация обещала. Обещала решить?
8: Ну, я понимаю. Значит, все-таки пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
9: Есть такой вид.
8: Для наших друзей расскажу.
9: Ну,
8: баскетгольф.
9: Что это такое?
8: Скажите, как может баскетгольф соперничать с бадминболом?
9: Да я у вас спрошу. Просто быстрый вопрос.
8: Быстрый вопрос.
9: Сколько на стадионе зрителей во время баскетбола?
8: Баскетгольфа. Или баскетбола?
9: Бадминбола. Боже мой, вы мне со своими этими глухонькими сейчас с ума сверили.
8: Добрая, Вероника, да.
9: Бадминбол. Сколько зрителей?
8: Ну, 30 тысяч. 30 тысяч. Ну, десятки тысяч, конечно.
9: Да. А это там баскетболь?
8: Ну, там у них нет трибун даже.
9: Там вообще нет зрителей, понимаете? Ну, смешно говорить.
8: Смешно, да.
9: Даже рассуждать.
8: Как он может соперничать? Как он может соперничать?
9: Да никак.
8: Это смешно.
9: Да никак. Просто смешно. И Аркадий Лузов, это председатель федерации.
8: Вот председатель федерации Аркадий Лузов.
9: Да он просто паникер.
8: Паникер!
9: Просто паникер.
8: Все за бадминбол и за Веронику. За Веронику нашу,
9: да.
8: Доглязову.
9: Доглязову,
8: и
9: да.
8: Мы прощаемся с вами и говорим вам спасибо, Вероничка.
9: Спасибо.
8: Ах, какая конфетка
9: спасибо
8: сегодня
9: вам
8: была у меня в гостях. Всего доброго,
9: ребята,
8: спасибо.
9: Ребята, спорт, спорт, спорт.
8: Спорт и бадминбол. Сейчас мы с вами уйдем на небольшую паузу и вернемся к бадминболу и Веронике Доглязовой.
7: Спорт высоких.
10: Знай и люби свой край.
11: Флора и фауна.
12: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
13: С нами хорошо. 101.ru.
14: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Рыба не проснется. Возьми ее. Сонную.
3: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
4: Сайта пока нет.

0: А вот мы снова в студии с Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
1: Да.
0: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически. Потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
1: Это правда, да.
0: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
1: Да, поэтому я решила заняться журналистикой.
0: Ага.
1: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
0: Вот это очень хорошо. Это очень,
1: да,
0: приятно.
1: Он открывается, как сказать.
0: Потрясающе.
1: Можно с ним беседовать на любые
0: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
1: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
0: Еще 6 институтов?
1: Да, сейчас заочно учусь.
0: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
1: В институте стали из плава.
0: И даже стали из плава?
1: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но
0: ну,
1: мне тем более интересно. Про стали из плава
0: узнать. Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
1: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
0: Угу.
1: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
0: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
1: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
0: Тереблю. Это хорошо. Это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
1: Тереблю? Это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
0: Нет, не пробовал.
1: Тереблю.
0: Нет. А что это такое?
1: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо. Тереблю.
0: Тереблю.
1: Да.
0: Угу.
1: Да.
0: Не пробовал,
1: пудинг,
0: обязательно.
1: Пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
0: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая такая.
1: Да, я люблю все мягкое.
0: Это
1: удивительно. Но если надо, могу полюбить и жесткое.
0: Правда?
1: Но останусь мягкой.
0: Ах ты, боже мой.
1: Да.
0: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к
1: барышне
0: Кальки. От барышни мы перешли уже...
1: Нет, а к барышне мы никуда не будем.
0: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
1: Ну, потому что барышня Калька, это, да, это как бы на этом можно остановиться, потому что...
0: Давайте.
1: Я не собираюсь идти дальше.
0: Вообще?
1: Ну, конечно.
0: То есть вы до сих пор барышня Калька?
1: Ну, конечно, нет, но барышня-то я буду всегда, независимо ни от чего.
0: Да уж, конечно, естественно, да.
1: Да.
0: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так вот, с мужской половиной.
1: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
0: Мужчины буквально носят вас на руках.
1: Представляю интерес, да, для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
0: Мы любим
1: потому
0: острые,
1: что,
0: да?
1: Ну, у меня ничего острого нет. Понимаете, никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
0: Это же замечательно.
1: Ну, в общем, да.
0: Это хорошо.
1: Ну, в общем,
0: это
1: конечно.
0: Это мечта в какой-то степени,
1: ну,
0: да?
1: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
0: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
1: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
0: Ну,
1: насколько будет изобретательным мой муж.
0: Ну, я понимаю.
1: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
0: открывать,
1: чтобы мне было куда что подстраиваться.
0: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
1: Ощущение,
0: где
1: да.
0: он ведет ее, да?
1: Да.
0: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
1: Да, да, да.
0: И она под его влиянием,
1: да,
0: так
1: да,
0: сказать,
1: да,
0: трансформируется.
1: Да, да. Конечно, конечно.
0: Женщина-трансформация.
1: Женщина-трансформер.
0: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции «женщина-трансформер», да, которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.

Быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: фантазий проказника. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: просто задать. Я хочу спросить вас прямо. Вот Бермудский треугольник. Вот проверка Бермудского треугольника.
1: Ну да. Ну вот, проверил я, короче говоря. Теперь могу успокоить всех. Всех абсолютно. Бермудский треугольник — это не треугольник.
0: Вот так.
1: Да. Я вам скажу, что это такое.
0: Ну, я знаю, что вы два раза там умудрились же пропасть.
1: Да, я два раза там пропадал. Естественно, там меня пытались искать. Потом пропали те, которые искали. И потом, когда...
0: А вы их потом нашли?
1: А я их нашел.
0: Я видел это, да.
1: И все.
0: По телевизору.
1: Все это было, так сказать, нормально. Все поднял потом их наверх. Все нормально. Значит, это квадрат.
0: Ах,
1: да, это квадрат. Немножечко вытянутый.
0: Трапециевидной формы.
1: Трапециевидной формы. Так, квадрат трапециевидной формы. Целиком мы прошлись по всему этому квадрату, вдоль и поперек. У нас специальная была лодка. Лодка, которая может ходить с очень большой скоростью. Она как горизонтально, так и вертикально ходит.
0: Ох,
1: да. Вот такая лодка.
0: Ох,
1: да, абсолютно.
0: Слушайте, а вы погружались непосредственно?
1: Погружались, да. Потому что это лодка батисфера. Лодка батисфера.
0: Я хочу спросить, да. Ну если в Марианскую впадину вы входили, так сказать, в ботинках.
1: Просто в ботинках, да.
0: То здесь,
1: Мне понадобилась батисфера, а я вам скажу почему.
0: А ну.
1: Нарушение пространственного континуума.
0: Вот оно.
1: Вот что. И все.
0: Небольшой разрыв.
1: Очень просто.
0: А вы нашли, где он разрывается?
1: Да, конечно, есть здесь.
0: Там под водой все.
1: Три разрыва, да, естественно, конечно. Все
0: небольшие
1: под водой.
0: Небольшие разрывы?
1: Абсолютно небольшие разрывы. Ну, ну что там? Ну, это буквально заноза какая-то. Вот я бы так назвал, сравнил. Вот вы когда-нибудь, у вас заноза сажали когда-нибудь, нет?
0: Ну, был случай.
1: Ну, вот и вот, а здесь тоже
0: самое. В ногу.
1: В ногу. А здесь только не в ногу, а сзади, в затылок.
0: О!
1: Да.
0: Вот и все.
1: Заноза в затылке. Это у вас буквально три разрыва. Вот абсолютно. Полное ощущение, что вы получаете занозу. Спокойно всплыли, вытащили занозу, все. Но, а у вас даже не надо вытаскивать.
0: А такой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Пропадание самолетов в воздухе над Бермудским треугольником. Это
1: вранье. Не пропадают они, там все лежат.
0: А ну-ка, дайте петушка.
1: Да, пожалуйста. Опа.
0: Так, я знал.
1: Они все лежат.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Все вот какие были. Они все, я их там нашел. Нормально, люди здоровы, все хорошо. Они там просто живут. Просто живут там.
0: А там, скажите, ну там
1: да.
0: Этот, кстати, ну, туда вглубь под одно?
1: Под одно.
0: Или это какая-то надстройки какие-то?
1: Нет, это под одно. Это именно под одно.
0: Под
1: нормально.
0: Одно. Одно,
1: да.
0: Как говорится, под одно.
1: Одно под одно. То есть это тут как бы тютелька в тютельку.
0: Понимаю.
1: Ну вот это вот.
0: Понимаю.
1: Люди здоровы, они там радуются.
0: А еще вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: А вот прямой вопрос.
1: Да, пожалуйста.
0: Хотелось бы.
1: Да, давай.
0: Лохнесс.
1: Лохнесс. Ну, что это скажу? Это не чудовище.
0: Вот оно.
1: Да, абсолютно.
0: Вообще
1: да,
0: не
1: абсолютно.
0: То есть сегодня в программе «Экуляция правды» у нас находится узнаватель четвертого уровня,
1: да,
0: Яков Файтюк.
1: Да.
0: Мы вернемся буквально через две минуты и снова прослушаем его.

0: А, дорогие друзья, сегодня у нас узнаватель четвертого уровня в гостях,
1: да,
0: в программе «Экуляция правды» Яков Войтюк.
1: Да.
0: Яков сам проверяет все наши земные, и я даже думаю, скоро уже будет и внеземные.
1: Земные радости,
0: земные
1: как
0: радости.
1: Их называют.
0: Ну, вот, например, Марианская впадина, мы прослушали, оказывается, Марианская впадина — это не впадина, а выемка.
1: Да.
0: Вот. Но сейчас вот хочу какой воп-

0: реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Кати.
1: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал.
2: Вы
1: знаете это слово? Может быть, не знаете? Копна.
2: Копна?
1: Да. Знаю. Копна с прикопненочком.
2: Да. Вот.
1: Ну,
2: у меня целая ассоциация. Очень много людей, которые подсели на Каустас.
1: Уже много?
2: Да.
1: И за рубежом, и везде.
2: Да. Поэтому много последователей и много школ. Но есть ложные, конечно.
1: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
2: Я вам скажу так.
1: Ну, скажите.
2: Если вы видите, что педагог нехорош...
1: Да.
2: Собой?
1: Да. Значит...
2: Это вранье.
1: Все правильно.
2: Это вранье.
1: Я понял.
2: Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что
1: можно... Все можно отрастить, конечно.
2: То извините, до свидания.
1: Это псевдо.
2: Да, псевдо.
1: Это псевдо-каустас.
2: Да. Псевдо-каустас. А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
1: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
2: Новую книгу. «Не латай себя три». Да.
1: И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. «Не латай себя три» и называется «Коитус и каустас». Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
2: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
1: А, это псевдокаустас.
2: Это не моя книга.
1: То есть коитас это не квал?
2: Нет, ничего общего.
1: Боже.
2: Нет.
1: А я смотрел, в переходе люди торгуют.
2: Да, конечно, понимаете, вот такая вот... Такая...
1: Но это тоже популярно, Сирмочка, вы понимаете?
2: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
1: Это неприятно,
2: Не сильно приятно.
1: И вообще, как только начинается разговор про коитус...
2: Понимаете,
1: мы должны
2: спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
1: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
2: Ну, мы отраду, зачем мы
1: как это называть? Ну, у вас есть примеры, у вас есть пациенты, клиенты, которые уже отрастили на нижнем.
2: А вы интересуетесь.
1: Мне интересно.
2: Да, я вижу огонек в глазах.
1: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Чудо просто.
2: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
1: Да, вот как. У вас
2: поэтому
1: есть...
2: вам к нему.
1: К нему, хорошо.
2: А
1: как его зовут?
2: Моего партнера?
1: Да.
2: Дмитрус.
1: Да. Он Рудин? Это муж?
2: Скажем так.
1: Дмитрус Рудин.
2: Да.
1: Дмитрус Рудин.
2: Да.
1: Замечательно звучит, как красиво.
2: Да.
1: Вот. Так я к нему и приду.
2: Вот, я вам об этом и говорю.
1: Да.
2: Приходите к нему. У Дмитруса очень хорошо с мальчиками работает.
1: Да, я понимаю. Нет, с мальчиками я уже мужчина, вы понимаете.
2: Какая разница?
1: А, и никакой разницы. Я никакой разницы. Да,
2: понимаете?
1: Для него это не важно.
2: Абсолютно. Он занимается с мальчиками от 40 лет.
1: От 40 лет?
2: Да.
1: Просто вы так называете всех мальчиками.
2: Да, конечно, девочки.
1: Это правильно, девочки и мальчики. Это как бы простые вещи. Как бы можно по-другому даже образы назвать: чичирки и манюрки.
2: Да вы что?
1: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. Какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
2: Я не очень.
1: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
2: Все-таки
1: вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустас.
2: Главное не забывать мазать вовремя.
1: Мазать. Как называется вот эта мазь?
2: Подуватин.
1: Подуватин.
2: Мазь,
1: то есть это и мальчикам, и девочкам.
2: И мальчикам, и девочкам.
1: Абсолютно.
2: Она обладает таким некоторым...
1: Каким?
2: ну как сказать, эффект...
1: Ну какой?
2: Покалывание, легкого холодка, я бы так сказала.
1: А где именно? На каком этаже?
2: Там, где мажете, там и покалывает, естественно.
1: Там и покалывает.
2: Там и покалывает. Бывает, что мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом, а это уже диагноз. Это диагноз, тогда вам нужно пойти к другому врачу.
1: Понимаю.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
2: Печень. Вторые руки.
3: Дорогие друзья, печень, вторые руки. Сегодня у нас в гостях директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Значит, Леонид рассказал о том, как он, после того, как они закрыли свою, ну, направление, у них мастерской в 91-м году было направление, они ремонтировали обувь.
4: Ну, да.
3: Ну, все-таки поняли, что надо смотреть вперед.
4: Конечно.
3: И потихонечку, так сказать, вдруг пришли к тому, что надо... браться
4: да.
3: за ремонт.
4: Слушай,
3: печени.
4: Да, у тебя курить здесь можно?
3: Нет.
4: А, ну ладно.
3: Ну.
4: Ну ладно, смотри, я тебе рассказываю. Я хирург, я тебе говорю. Я хирург от Бога. Вообще, в принципе, если бы не...
3: Ну так вот... вы шли бы в хирургию
4: да
3: тогда.
4: И, вот, и оно и совпало.
3: Но вы же делаете... Просто у вас же
4: когда
3: мастерская по ремонту аксессуаров.
4: Игорек-то, когда сушил весла, понимаешь, когда он откинулся. Вот мы тут и я и понял. Думаю, да я ж хирург. Я ж хирург!
3: И вы поняли, что руки-то. Огромный спрос существует.
4: Конечно,
3: на новую печень. На отремонтированную.
4: На готовую отремонтированную печень.
3: И вы стали ремонтировать.
4: И стал.
3: Ну, то есть, вот что я хочу спросить у вас прямо сейчас.
4: Ну, говори.
3: Значит,
4: да, да.
3: Я знаю, что вы ремонтируете печень.
4: Ну.
3: Ну, в общем, беретесь за работу любой сложности.
4: Любой сложности.
3: Любой
4: любого
3: сложности.
4: Размера печень.
3: Любого
4: я
3: вот
4: беру.
3: Что я хочу.
4: Ну,
3: вы
4: да.
3: устанавливаете печень, я прочитал
4: да,
3: в вашем
4: да,
3: проспекте,
4: да.
3: устанавливаете печень любого размера.
4: Абсолютно любого. Mm-hmm. То есть мы берем печень уже большую, mm-hmm. увеличенную. Как mm-hmm. правило, идут нам с большой печенью.
3: Mm-hmm.
4: То есть нормальные уже такие mm-hmm. серьезные взрослые мужики,
3: mm-hmm.
4: которые уже нормально отдохнули в этой
3: mm-hmm.
4: жизни.
3: Mm-hmm.
4: Естественно, и печень большая.
3: Mm-hmm.
4: Что мы с ней делаем? Чуть-чуть укоротили здесь. Чуть-чуть здесь прижали, и все.
3: Ну, вот я был у вас, так сказать...
4: Да.
3: Я смотрел у вас, как у вас оборудование.
4: Ну,
3: конечно, очень много ручной работы, правильно?
4: Естественно. Ну, во-первых, со стапелем мы еще работаем. У нас стапель. Конечно. То есть мы заводим человека.
3: Растрясаете печень.
4: Растрясаем печень нормально, его так по щечкам. Потом даем ему чуть-чуть. Пару капель, а это обязательно надо всегда. Это как в уху, когда рыба. Ты рыбачишь? Ты рыбачишь?
3: Нет.
4: Или плохо? Но я тебя как-то возьму на перекаты. Ох, там здорово. Игорек-то, если был бы жив, он бы пошел бы с нами опять. Даже печень бы потерял, а пошел бы.
3: Понимаю.
4: Потому что рыба как это клюет.
3: Вот что я хочу у вас, подождите, все-таки
4: хорошо,
3: спросить.
4: Да. Ну,
3: дорогой
4: да.
3: вы наш Леонид.
4: Ну да, да.
3: Значит, напомню, что Леонид Маталов у нас здесь.
4: Да.
3: Откуда у вас ремкомплект?
4: А я скажу. Мы ж берем. У нас накопилось.
3: Печеночный ремкомплект.
4: У нас накопилось. Мы работаем уже 3 года. Три года, не покладая рук. Я даже переодеться не успеваю. Ты понимаешь?
3: Я вот хочу сказать, вы же даете гарантию до 7 лет.
4: Да, мы даем только 7 лет. Но это нормально. Это во всех странах. Так я тебе скажу. Я позвонил там в этот самый, в Копенгаген, там туда-сюда. Там что-то пытаются, но что-то 3 года у них. Всего 3 года максимум. Ну, что это за гарантия? Ну, что
3: сколько
4: это?
3: Уже отремонтировано печени, если брать на тонны?
4: Ну, тонн 5-6.
3: Вот так.
4: Тонн 5-6 уже печеночки, да.
3: Уже печеночку отремонтировали,
4: да.
3: 5-6
4: уже
3: тонн.
4: Уже пошло.
3: Вот что такое у меня такой вот вопрос
4: да,
3: к вам.
4: Да.
3: Где вы складируете отремонтированную печень?
4: Ну, у нас ангары.
3: Ах, вот.
4: Да, мы же арендуем, конечно.
3: Ага.
4: Мы это сначала мы не могли, когда мы эти штиблеты... прессовали. Мы не могли, нам приходилось по домам разносить.
3: То есть вы хотите сказать, да. обувной бизнес ни в какое сравнение с печеночным
4: нет,
3: не
4: конечно.
3: Идет.
4: Печенка-то совсем другая, она выручает.
3: То есть печень не залеживается?
4: Абсолютно.
3: Отремонтированная печень
4: быстро
3: не залеживается на складе.
4: Холодильнички у нас там нормальные, купили. Очень хорошие.
3: Понимаю, в охлажденном виде.
4: Конечно. Она лежит спокойно там, как это называется, освежевывается. И так далее.
3: Директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов сегодня у нас в гостях. Мы вернемся к вам буквально через
4: Давай,
3: минуту.
4: Легко.
3: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
1: Павел. Павел Буранжес. Да. Профессиональный таксидермист.
2: Да.
1: Человек, который изготавливает чучело.
2: Да.
1: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
2: Да.
1: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
2: да,
1: что-то человеческое, человеческое должно в вас было сыграть, и вы могли бы
2: во
1: отнести
2: альпиниста. Во мне играло.
1: Да?
2: Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация, я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
1: Так.
2: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
1: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
2: Да, пожалуйста.
1: Очень.
2: Да.
1: Ведь чучело — это дорогие, так сказать, вещи.
2: Это очень дорогие вещи.
1: Ваша работа очень высоко оплачивается.
2: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом,
1: Давайте про животных.
2: Да.
1: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
2: Пускач.
1: Да.
2: Пускач.
1: Пускач.
2: Да.
1: Ну,
2: он
1: же огромных размеров.
2: Пускач огромных размеров.
1: Огромных размеров.
2: Да.
1: Ну, у пускача все большое, крупное.
2: Все большое, и я вам скажу больше.
1: А вот что, скажите так, работать с мелким или работать с крупным? Что легче?
2: Я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
1: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
2: Месяц занимался пускачом.
1: Чучело пускача.
2: Все должно было быть тютелька в тютельку.
1: А дорого?
2: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
1: А, подождите, он сидячий дорого. У вас? Сидячий пускач
2: был, а мошонка на выворот была.
1: Ну, понимаю, что она видна.
2: Она видна, сидит, она на выворот,
1: понимаешь. Это самое сложное,
2: это
1: да?
2: самое сложное, потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой этих самых пускачей. Понимаете?
1: Уже по несколько лет даже.
2: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
1: Потрясающе. Вот. Потрясающе. Ну, да. Я сразу хочу спросить, поскольку это дорогое дело, значит, а что дороже? Вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
2: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
1: Конечно. Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде беркута, мертвого альпиниста бросить.
2: Вы поймите еще раз, вот вы сейчас зациклены на это.
1: Да.
2: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое, и аквалангист был.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
2: Не волнуйтесь.
1: Я сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
0: Час таксидермиста. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: сердце заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
4: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
3: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
4: Да. Скажите о настойках, которые
3: настойки,
4: вы используете.
3: Настойки, да.
4: Нужно просто вода. Литраж.
3: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
4: Смятый, естественно.
3: Это смятый, конечно. Буридан смятый. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
4: А вот несколько слов о насадках.
3: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Да. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю, конечно. С вами образным языком.
4: Литраж.
3: Литраж. Литраж 35.
4: Да вы что?
3: Да, где-то 35.
4: Это в один присест.
3: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
4: Скажите, 35 – это зимняя цифра или лето?
3: 35 – это зимняя, конечно.
4: Летом уменьшаем?
3: Летом 15.
4: Да вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза.
3: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
4: Скажите, про 35, вот тут я хотел все-таки...
3: Ну, да. Пожалуйста.
4: Мне кажется, немножко вы, понимаете, ну, может быть, ну, и не я один задаю этот
3: говорите,
4: вопрос.
3: Говорите, да.
4: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
3: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
4: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
3: Отвлечь кишечник.
4: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
3: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадки совершить вклизмывание. Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
4: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
3: Калька отвлекает.
4: Он как бы начинает смотреть в другую сторону.
3: Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
2: Лабиринт Леонардо.
5: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
0: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно, любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
3: Медики. Вы меня спросили, как улучшить качество лечения в новой медицине. А я вам говорю, разделить функции.
4: Да.
3: Вот они, функции, разделяются. Сконева 6, георегистратура.
4: Да.
3: Вы идете ко мне в кабинет Набокова 37,
4: пешком,
3: где вас
4: да.
3: Сталоном электронным способом получено.
4: Да.
3: Встречает вас младшая медицинская сестра и записывает вас.
4: Так.
3: На ближайшие выходные ко мне на Тучкова 9.
4: Тучкова 9?
3: Да, Тучкова 9. И уже когда на ближайшие выходные я вас записал, мы ждем, пройдет ли ваше недомогание.
4: Вот, вот скажите, вот такой вопрос. А все-таки на Тучковой 9, где вы работаете по выходным, это только в одном ведь городе происходит, получается?
3: Ну, конечно. Ну, в каждом городе же есть и Конева, и Бокова,
4: и Тучкова. Но да? Вы же не можете быть разом во всех городах.
3: Послушайте меня.
4: Да.
3: Я, конечно же... Почему мы записываем им на выходные?
4: Да, почему?
3: Что, та запись, которая образовалась на выходные,
4: да.
3: Там я на Тучкова 9 и приму в конечном итоге.
4: В каком городе?
3: Послушайте, я принимаю практически во всех городах.
4: Во всех городах?
3: Я же двигаюсь, конечно.
4: Да вы что?
3: Ну, конечно.
4: То есть, вот скажите, в
3: одни... Самолеты, Милочка, никто не отменял.
4: Да я понимаю. Ну, скажите, в одни выходные, то есть суббота-воскресенье, вы успеваете сколько городов, так сказать, охватить своим вот этим вот врачебным вниманием?
3: Ну, смотрите.
4: Да.
3: Как делается?
4: Да.
3: Когда говорится на ближайшие выходные,
4: да.
3: Уже планируем.
4: Ага.
3: Понимаете?
4: Да.
3: Уже планируем. Это же плановая медицина. Плановая, повышается плановое качество лечения.
4: Скажите, понимаете? Но если у вас прием идет только по выходным, то в остальные дни, собственно говоря, там и как у нас считается, рабочей недели, что вы делаете?
3: Вы, послушайте меня, мы ждем, когда. Как поведет себя недомогание? Я же доктор-диагност.
4: Вот, поймите,
3: самое важное в нашей работе точно поставить диагноз. Как только мы точно ставим диагноз, сразу же все меняется. Подождите.
4: Да.
3: Дело в том, что Это новая медицина разносторонняя. Разделение функций сегодня очень важно. Вот посмотрите, вы только отправились из дома в регистратуру на Конева 9.
4: На Конева 9, да.
3: Вы отправились.
4: Да.
3: Во время этого движения недомогание не прошло. К сожалению.
4: Не прошло, да.
3: К сожалению, не прошло.
4: Да.
3: Вы получили электронным способом талон.
4: Да.
3: И двинулись дальше на Бокова 37.
4: Да, да, да.
3: Понимаете?
4: Да.
3: Вы приходите на Бокова 37.
4: К младшей медсестре.
3: За это время, неважно, вы за это время недомогание не превратилось в домогание.
4: Да.
3: Понимаете?
4: Да,
3: то есть лучше вам не
4: лучше
3: стало.
4: Лучше не стало, да.
3: А это... К несчастью, да?
4: Да, да.
3: Мы это фиксируем, что это к несчастью.
4: К несчастью. То есть уже даже по тому, по этим походам, где не случается улучшение, вы уже частично можете, возможности поставить диагноз.
3: Мы уже частично лечим.
4: Да вы что?
3: Конечно.
4: Как?
3: И лимфа, и кровь, все оборачивается. Вы понимаете, все острее и острее. Сегодня человек ведь проводит огромное количество в транспорте. Он же сидит и в метро, и в автобусе, и сидит, и в машине, собственно, и на мото.
4: Да, да, да.
3: Понимаете, это же все, так сказать, ну вот.
4: Да.
3: И после того, как он пришел ко мне на Бокова 37, а меня там нет, там встречает младшая медсестра.
4: Да.
3: Понимаете? И там же она, принимая талон, который он получил электронным способом, записывает его на ближайшие выходные.
4: И опять-таки вам информация пошла.
3: Вот, наконец-то вот вы поняла, стали понимать.
4: А скажите,
3: ко
4: а время...
3: Ко мне уже на Тучкова 9.
4: На Тучкова 9.
0: Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
6: С нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.
0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.

0: уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Беспредельность. Сегодня у нас в гостях Тимур Назеев, человек, который прополз, ползком преодолел Северный полюс. Прополз через Северный полюс, и сейчас мы выясняем, как же Тимуру ползлось. Тимур, скажите, пожалуйста, я, насколько мне известно, это ведь не просто ровный ледовитый океан, просто ровный лед, покрытый снегом. Нет, это же огромные, скалы. Ну,
2: скалы, и это бугристость, которая меня...
1: Везде ползли?
2: Везде. Только благодаря моим специальным упражнениям, которые я делал в батискафе.
1: Можно я спрошу? Да. Скажите, специальная техника?
2: Есть, конечно.
1: Кто ее, как вы ее создавали?
2: Во-первых, это были ползунки. То есть мне специально изготовили ползунки.
1: То есть специальный материал, который, рвется.
2: Ну, вообще не мнется, не рвется, не вообще в руки не дается.
1: Да. Ага. Да. Я вот что хочу спросить. Да. А как вы боролись с холодом?
2: Тяжело было. Поначалу, первые 10 часов. На 11 час вдруг я почувствовал какой-то, что-то мне это как-то ветерок какой-то легкий обдувать стал. И как-то что-то... И ползунки начали как-то ерзать.
1: Вот у меня что? Скажите, пожалуйста. Да. Вот вы, ползли.
2: Да.
1: Каково было питание во время проползания
2: Никакого
1: через Северный полюс?
2: Никакого питания вообще быть не может. Когда минус 56, и ты ползешь, ты только подсасываешь. Специально был флакончик здесь. В ползунки уходит.
1: Как флакончик. Космическое питание.
2: Да. И ты посасываешь.
1: И вот теперь вопрос второй, стоящий остро.
2: Да.
1: Этот вопрос задают и космонавтам.
2: Ой, хорошо.
1: И я, конечно, задаю вам, многоуважаемый Тимур. Хочу спросить вас. Как вы, прошу прощения, опорожняли кишечник?
2: Ага.
1: В минус 56, да. И при этом находясь в горизонтальном положении, ползком.
2: Понимаю. Как? Приходилось делать маленькие ямочки. То есть во льду. У меня специальный был, у этих, как это называется, которые дергают рыбок из-под льда. Это у них называется коловорот. У меня был все наоборот. Так наоборот. И называется. Все наоборот. Это система. Это система.
1: Я хочу сказать. И вы сделаете такую ямку к ней,
2: и туда как бы писну. И тут же ползу. Сразу надо отползать.
1: Какой у меня вопрос. А если разговор пойдет о более крупном опорожнении?
2: Ах, вы меня поймали сейчас. Поймали за самое, я бы сказал, сокровенное.
1: Ну, это важно.
2: Это важно.
1: Потому что, понимаете...
2: Первые 10 часов.
1: Я впервые вижу человека, который прополз Северный полюс. Прополз.
2: Да я сам первый раз и увидел себя, когда я прополз. Я просто помолодел.
1: Я понимаю так. Мы не будем вдаваться все-таки в подробности. На радио.
2: Чего нет? Смотрите. Нормально?
1: Вижу, понимаю вас.
2: Я же вам говорю.
1: Я хотел спросить. Понятно, что, как-то вы этот кишечник ваш опорожняли. Как-то все-таки его опорожняли.
2: Опростал я его.
1: Но у меня есть остро стоящий вопрос.
2: Еще острее?
1: Да, еще острее.
2: Давайте.
1: Вы, демонстрируя человеческую безграничность,
2: выносливость,
1: ограничивая себя во всем, вы достигаете разные, безграничные рекорды, ставите
2: во всем,
1: в жизни,
2: даже в сбросе каловых масс.
1: Скажите, правда ли, что вы надкусили алмаз?
2: Да, конечно. Но я сделал это без помощи рук.
1: И мы вернемся к этому разговору буквально через минуту, дорогие друзья.
0: Знаете ли вы, что добавление в чай
3: ольховые щипы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире.

0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: В программе «Веселые сапожата» сегодня у меня, Владислава Жульпацкого, потрясающая Маргарита Аракчеева. Эта женщина изобрела, не только изобрела, но и создала целый бизнес по негниению, нетухлости рыб. Теперь рыбы не тухнут. Они покрыты чешуей, которую сделала непосредственно Маргарита Аракчеева. Продолжаем разговор. Теперь получается, что в вашей чешуе живущая 300 лет рыба, мы не можем ее съесть.
3: Понимаете, ну есть люди, которые совершенно нормальные едят. Вот есть такие люди, понимаете, которые, конечно, ну это, так сказать, очень высокообеспеченные люди, которые просто покупают такую рыбу, потому что ее не нужно даже в холодильник складывать, можно куда угодно, она будет лежать сколько нужно. А потом они ее просто берут и едят. Но мне, понимаете, это не близко. Просто не близко. Но бизнес, понимаете, вот бизнес диктует свои правила, к сожалению, которые, как сказать, они идут по параллельно человечности, понимаете, и моему отношению к рыбе.
2: Я вот что хочу спросить. Да. Влияет ли это, кстати, на ВВП?
3: Да.
2: Вот это вот ваш вот этот вот высоко бюджетный подход. Ну, то есть, условно говоря, получается что? Получается, что только богатые люди могут покупать рыбу с чешуей, которая не дает ей тухнуть. То есть, нетухнущую рыбу покупают очень богатые люди.
3: Ой, я бы даже сказал, очень-очень, понимаете, богатые люди. Поэтому ВПП вы говорите.
2: А ВПП. Я просто хочу вас спросить.
3: Да. Что?
2: Вот мы простые, не очень богатые.
3: Не очень богатые.
2: Как же нам ей быть? Мы тоже бы хотели бы покупать, но у нас нет возможности.
3: Ну, друзья мои, мы даем наших рыб в аренду. Ну, конечно,
2: ну,
3: вы можете...
2: вы не раскрываете?
3: Мы даем пожизненную аренду. Ее даже можно передавать по наследству. 300 лет, понимаете? Ну, никто из людей пока не живет. Пока, кстати, для человека вот не придумали
2: вот
3: чешуи.
2: Я хочу спросить следующий вопрос. Да. Вы его как бы опережаете. Можно ли покрыть чешуей человека, которую вы изобрели, чтобы он не протух? Ну, чтобы он не тух.
3: Не тух. Ну, понимаете, вот с этим вот...
2: В последнее время, вы знаете, много тухнет людей.
3: Много, да-да-да. Вот это вот, да, какая-то вот эта тухлость, да, образовывается. И она, как сказать, усиливается, я бы сказала, в человеке.
2: Со
3: временем? Да-да, со временем, да. А некоторые с младенчества уже начинают, понимаете, ну, так сказать, да,

0: потухать.
1: Понимаю вас.
0: Ну, вы знаете, мы работаем над этим. Не хотелось бы открывать все карты, потому что мы только на, как сказать, впереди исследований научных, но мы близко.
1: Ну, может быть, давайте поговорим о ценах тогда.
0: Давайте, хорошо.
1: Ну, вот скажите, я обычный человек.
0: Да.
1: Хотел бы недорого приобрести,
0: да,
1: скажем, полкило чешуйчатой, новочешуйчатой,
0: да,
1: мойвы. Вот так мы, да, назовем. Новочешуйчатой мойвы, которая не тухнет.
0: Да.
1: Во что мне это обойдется?
0: Нет, не получится. Только в аренду возьмете. В аренду.
1: Ну, вы намекаете на то, что я, кстати, не так много зарабатываю?
0: Понимаете, ну вы просто даже не представляете, о каких ценах идет речь. А аренда — это прекрасно. Это не для того, чтобы есть вам будет мойва, понимаете, для того, чтобы любоваться, для того, чтобы дружить и подружиться, детей приучить.
1: А я вот хочу спросить, а вот, да, я могу так положить мойву на диван, например?
0: В том-то и дело.
1: Может? Она может полежать у меня и на столе.
0: И на столе, и на письменном столе. Рядом, да.
1: Работаю, а мне здесь мойва лежит.
0: Ты понимаешь, она лежит, смотрит на вас.
1: А ведь я могу просто ее обвалять в муке, но не есть.
0: Можете, вы даже можете чуть ее, как сказать, на таком теплом масле, не раскаленном, чуть-чуть, как сказать, так припустить. Ей-то нравится, такое купание в масле. Да, мы в своих соликамских пещерах, где, кстати, мы вот и держим этих рыб, мы практикуем это. Да.
1: Ну, она извалялась немножко в масле.
0: Извалялась.
1: Припустилась немножко.
0: Да. Припустилась, а потом надо ее хорошенечко обмыть.
1: И воду.
0: Да, и воду, да, уход за рыбой, да.
1: Скажите, пожалуйста,
0: да,
1: ваша рыба, которую, предположим, я взял в аренду,
0: да,
1: переносит водопроводную воду.
0: Я думала, вы будете говорить о транспортировке. Транспортировка очень сложно переносит, укачивает очень.
1: Понимаю. Мы вернемся сейчас к этому,
0: понимаете,
1: нашему разговору. Да. Простите, Марго, небольшая пауза. Программа «Веселые сапожата». Вернемся к вам через несколько мгновений.
2: Веселые сапожата. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безааровому козлу придан статус «уязвимый».

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Аптечный сомелье.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио у нас в программе «Аптечный сомелье» удивительный человек. Хочу сказать, прежде чем мы кинемся, так сказать, в наши просторы, хочу сказать, что во всех социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, везде вы можете набрать Фоменко FM и увидеть нас и прослушать огромное количество наших программ. Итак, набирайте Фоменко FM в любой социальной сети, и все это есть. Итак, в гостях сегодня у нас Ростислав Вигитанов, человек, от которого зависит жизнь каждого. Да, дорогие друзья, Ростислав отдал свою жизнь без остатка, всю, от начала до конца, на святое дело, на святое дело. Ростислав пробует таблетки. Любые таблетки. Он работает аптечным сомелье. Человеком, который, от которого, так сказать, зависит наша жизнь. И сразу жесткий вопрос. Ростик, сколько уже...
3: Здравствуйте.
0: Ростик, сколько уже погибло аптечных сомелье?
3: О, боже мой. Владик. Ох, мой милый Владик, вы понимаете, в чем дело? Прежде всего, во-первых, нас приравнивают к летчикам. И не просто к летчикам, а к летчикам-испытателям.
0: Удивительно.
3: Потому что...
0: Настолько опасная работа.
3: Это очень рискованное дело.
0: Ну, в связи с этим хочу спросить сразу вот о льготах. Вы, как аптечный сомелье, который приравнен к летчикам-испытателям, пробуя таблетки, вы какие льготы получаете?
3: Льготы, ну, скажем так, на проживание.
0: Так.
3: Льготы на круизы.
0: Угу.
3: Это постоянные круизы. Я все время в круизах. Как только я выдается минутка, я тут же...
0: Ну, по факту, получается, вы же можете работать и отдыхая.
3: В принципе, да. Но иногда не позволяет тошнота. Это сопряженная
0: вещь. Ну, скажите, вещь, пожалуйста, Ростик, ну вот вы ведь, так сказать, человек, живущий на грани, правильно?
3: Ну, да.
0: Ну, предположим, новое лекарство изобрели в таблетках. Вы, так сказать, его берете и смело пробуете.
3: Я всегда.
0: А может оказаться, что исход будет летальным?
3: Ох ты, боже мой, Владик, вы понимаете, ну как летально? Фатальным.
0: Ага, вот оно.
3: Вот, я вот так вот подаю. Каждый аптечный сомелье, а нас мало.
0: Угу.
3: Я в Ужгороде два человека. Во Франции три.
0: Угу.
3: Ну и в Австралии есть одна бабушка, но она уже почти заканчивает эту карьеру.
0: Эту работу.
3: Да,
0: ну хочу сказать, все-таки давайте, я вот что хочу спросить. Да. Много уже все-таки погибло аптечных сомелье, вернуться к этому вопросу.
3: Много.
0: Много, да?
3: Много.
0: Ну давайте, может быть, минуту молчания почтим память.
3: Давайте.
0: Ну вот мы почтили память аптечных сомелье, которые погибли, принимая таблетки. За нас с вами, дорогие друзья, лечась неизлечимо. Вот, ну, и ошибки, так сказать, всех ученых и всех, так сказать, фармакологов. Вот на них, так сказать, проверили. Скажите, пожалуйста, Ростик,
3: да,
0: правда ли, что раньше таблетки испытывали на свиньях?
3: Ну, боже мой, зачем вы так сразу, Владик, ну... Вы понимаете, дело в том, что да, действительно, потому что свиньи очень хорошо абсорбируют все, что как бы принимается внутрь.
0: Отлично. Значит, прошу прощения, перебиваю вас.
3: Да.
0: Мы прервемся с вами ненадолго.
3: Пожалуйста.
0: Буквально короткая музыкальная пауза. И потом вернемся к разговору о свиньях.
3: Давайте.
2: Аптечный сомелье.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
1: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала. Арест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
1: Нет, все-таки риэлтор.
0: Риэлтор,
1: конечно, риэлтор это наша основная профессия.
0: Да.
1: И поэтому это и звучит красиво,
0: да.
1: Риэлтор.
0: Соглашусь с вами, соглашусь.
1: Да,
0: пожалуй,
1: да,
0: соглашусь.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
1: Но я скажу так.
0: Да.
1: Пришел я к этому прежде всего.
0: Да?
1: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
0: да.
1: Я предложил моему знакомому.
0: А, в смысле, вы знали, где он находится,
1: я
0: этот туалет,
1: знал.
0: А он не знал. И
1: да.
0: Предложили и за деньги, конечно же.
1: За деньги, конечно,
0: конечно, да.
1: Туалет, поэтому
0: да.
1: Это, естественно, нормально,
0: да.
1: Абсолютно.
0: Интересно, сколько это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
1: 13 драхм.
0: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
1: В Греции.
0: А, в Греции. Понятно, понятно.
1: И потом открылась фирма Музенидис.
0: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
1: Да, она называлась Му-му-му Музенидис.
0: Му-му-му Музенидис. Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
1: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
0: Да.
1: И все это... Кстати, мы как бы довольно неплохо работали.
0: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
1: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
0: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
1: Логотип. Не сходил, сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
0: Ну да, да, да.
1: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
0: Да, да, да, да.
1: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
0: о серьезных
1: проектах, за которые я взялся. И вот одна из них это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
0: Да, да, да. Вот расскажите. Очень
1: занимаюсь.
0: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
1: Значит,
0: да.
1: Это в Мразево, вы знаете.
0: Мразево, конечно, да.
1: Мразево.
0: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
1: да,
0: в который мало кто хотел
1: теперь
0: ехать.
1: Да?
0: Расцвел.
1: Такой.
0: Расцвел
1: он
0: просто.
1: Расцвел.
0: Мразево расцвело, да.
1: Во-первых, он
0: да.
1: стал зеленый, абсолютно
0: да.
1: зеленый. Мразево зеленый район.
0: Ну да, потому что там, я так понимаю,
1: даже
0: что.
1: Даже зимой он зеленый.
0: Да, я знаю,
1: даже
0: потому что
1: же...
0: дома все зеленого цвета.
1: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
0: Да.
1: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
0: С вами же работают замечательные художники, правильно?
1: Художники.
0: Да.
1: Кувис. Пувис.
0: Пувис?
1: Пувис
0: да.
1: работает.
0: Да, Константин да. Пувис,
1: Константин
0: конечно,
1: Пувис.
0: Да. Да.
1: Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
0: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: 101.ru.
1: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.

0: kun leppäät on nimismies tullut palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
3: Реклама.
1: Реклама.
3: На Фоменко Фейк Радио.

0: утренник.
1: Вот это вы весь в обтекаемом.
0: Отсоси гвоздок такой. Да.
1: И вот вы едете, да, в
0: машине. Я еду. Вот смотрите, как я ушел от наказания. Вот смотрите, все вот эти ГАИ, ГИБДД. Это Т и ДДПТ.
1: Да.
0: Вот, как я обхожу их?
1: Да как, просто. Как? Ну, расскажись.
0: Это физика, закон физики простой.
1: Да.
0: Машина моя, потому что у меня же бэк-торч, торчбэк, да? Вот, это очень большие скорости. Я даже не буду называть, потому что вы такие скорости не видали никогда.
1: Не видали, никак. Нет их на спидометре.
0: На спидометре нет, у меня нет спидометра.
1: Ха-ха-ха-ха.
0: А зачем он мне нужен? Мне не нужен спидометр вообще.
1: А как на техосмотр машины?
0: Никаких осмотров.
1: А как вам дается?
0: Торчбэк не проходит осмотры. Нет, все нормально. Там все вопросы решены. Так вот. Когда
1: и...
0: быстро, вот вы представьте себе, вы видите меня. Вот ГИБДД, вы ГИБДД.
1: Да,
0: ГБД, ДГБ,
1: да.
0: Г, ЗМПТ.
1: Так.
0: Вы стоите с палочкой, с этой полосатой или там с чем-то. Вы пытаетесь меня поймать. Я проезжаю как бы настолько быстро. Вот представьте, я проезжаю вот сначала вот так. Потом. И потом вы меня не видите.
1: То есть вы пропали?
0: Так быстро, что я пропал.
1: Ну скажите.
0: Это закон физики, Ирочка.
1: Я все понимаю.
0: А хотите, я вас покатаю? Ну,
1: подожди, Ирка. Я все понимаю. Пусть даже вы стали невидимым.
0: Ну да.
1: Но ведь вы ездите не по пустым трассам. Там же есть какие-то преграды на пути.
0: Нет преград
1: машины.
0: Никаких. Ну что?
1: Как вы обходите? Как вы избегаете столкновений?
0: Вертикальный взлет. Конечно. Я же говорю, это торчбэк. Это торчбэк unlimited. Так это красиво звучит на английском. Touchback Unlimited.
1: Вам специально собирают эту машину?
0: Oh, yeah, baby.
1: А скажите, начинали ведь вы на самокате.
0: Да, простой самокат с электроприводом. Не очень он меня прикалывал, честно скажу.
1: Тогда еще останавливали?
0: Тогда, конечно.
1: Потому что шоссе, огромное шоссе, и человек на самокате.
0: И ты... Ну, что это? А здесь...
1: Да,
0: Ирка, давай покатаю тебя. Хочешь? Ты хочешь? Ты не испытывал?
1: Вот у меня вопрос.
0: Ну давай, Иришка, давай.
1: Ну вот скажите, кроме того, что вы получаете удовольствие, это я поняла уже. Я поняла, что вы, как сказать, вас будоражит вот это вот все. Но скажите, какие еще плюсы есть?
0: Плюсы.
1: Ваши дети? Да.
0: Плюсы. Мы лихачи.
1: Да.
0: Вот мы лихачи. Да. Мы же созданы, чтобы взбодрить. Взбудоражить! Взнуздать!
1: Стоп!
0: Это сонное царство!
1: Я поняла.
0: Вы понимаете?
1: Стоп! Но? Вопрос.
0: Так.
1: Но если мы даже вас не видим, каким образом вы можете нас взбудоражить?
0: Могу! А потому что я делаю так. Зум-зум-зум, а потом оп! И остановился.
1: Так, и
0: вы меня видите.
1: И я вижу. Но я вижу уже стоящую машину.
0: Конечно.
1: И что она, чем она меня может взбудоражить?
0: А вертикальный взлет? У меня есть сенсор.
1: Но опять-таки, ведь это происходит быстро, я тоже этого не могу увидеть, получается.
0: Нет, это можете увидеть. Вот взлет вы умеете.
1: А вот во время взлета...
0: Взлета! Давайте говорить по-простому, это взлет.
1: Да, вот этого самого, вас как раз вот это ГИБДД и...
0: ГИБДД, now! ГИБДД, yeah! Окей, ГИБДД, now! Это я так пою, когда я взлетаю. Суау-вау!
1: Во время взлета вас не могут остановить, ГИБДД?
0: Не может, ГИБДД, нет.
1: Почему?
0: Нет. А что они за скорузлыми своими пальцами? Что они могут сделать?
1: У вас у машины есть номер?
0: Конечно.
1: Они увидят этот номер и пришлют вам штраф?
0: Куда?
1: О том, что вот этот взблюд,
0: куда?
1: Он запрещен, так сказать?
0: Куда они пришлют штраф мне?
1: А
0: я все время в разных концах мира нахожусь.

0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
1: Нагально! Улунульдой полетя! Но фурабашуши цамбану! Да пыла были гасить! Йо амсварет, чермановский лярдян. Но хады ты бишо, драгос, пунялась.

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Без КДК.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык. Правильно я вам все говорю?
4: Да.
3: Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
4: Я скажу вам правду.
3: Да.
4: Немножко голос сел чуть-чуть.
3: Да.
4: Немножко, я просто пила холодное.
3: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
4: Я люблю холодное.
3: Да?
4: Да. Ну вот.
3: Ну так что, атавизм или нет?
4: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
3: Да вы что?
4: Да, горькую правду.
3: Да.
4: Кстати, я люблю и горькое.
3: Тоже. Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
4: Горькое.
3: Да.
4: Вот, у меня был кадык. Был.
3: Был.
4: Был, конечно.
3: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
4: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
3: Решили?
4: Да, просто спокойно его решили.
3: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что как еще называют кадык? Адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только. Но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот Адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
4: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
3: Да?
4: Да.
3: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
4: Нет. Просто рассасывание.
3: Это рассасывание. Да, это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
4: это,
3: да?
4: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая. Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
3: А, гомеопатия?
4: Да, ну, можно назвать, да, да.
3: И вот несколько гранул, и кадык...
4: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
3: 34 дней?
4: Да.
3: И вы без кадыка?
4: Без
3: скажите, кадыка. А на голос как-то влияет? Потому
4: ну,
3: что
4: вот, видите,
3: чуть-чуть влияет, да?
4: Немножко,
3: чуть влияет.
4: Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла... видите?
3: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
4: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Интересно как.
4: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
3: Да.
4: Он еще этот лак выпускает.
3: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
4: Ну, что...
3: Нет? Не может такого быть?
4: Нет, конечно нет. Конечно, нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
3: И мужчинам
4: да.
3: Тоже.
4: Я вам скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. Планетарии.
3: В планетарии?
4: Да.
3: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
4: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
3: Вы в этом платье выступаете, да?
4: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
3: Да, да, да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
4: Я рассказываю людям о вреде КДК.
3: О вреде КДК.
2: Без КДК.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Дорогие друзья, во всех социальных сетях нашей планеты, во всех всевозможных интернет-изданиях, интернет-вещаниях вы можете обнаружить, как говорится, Фоменко Фейк Радио. Наберите Фоменко FM или Фоменко Фейк Радио, и сразу же все у вас будет. Хочется сказать, дорогие друзья, что мы по-прежнему стремимся работать из каждого утюга. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Владислава Жульпацкого. Сегодня здесь Варвара Федоровна Заманова. Хочу напомнить, это начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска, старший Дадар майор.
1: Это точно.
0: И вот возвращаемся. Теперь хотелось бы спросить, вы не высыпаетесь, да. Мы это узнали, потому что работаете 25 часов в сутки.
1: Да, зафиксировано, кстати.
0: По сути, вы же спасаете нас.
1: Ну, конечно, естественно.
0: Вот что я хочу спросить.
1: Самое смешное, что вы об этом даже не догадываетесь. Живете себе припеваючи и не знаете, что есть органы, которые, так сказать, денно и ночь накладут жизни просто на спокойный сон других людей.
0: Спасибо вам, низкий поклон!
1: Да, пожалуйста.
0: Хочется сейчас прямо отбить, но я все-таки продолжу наш эфир и хочу задать вопрос.
1: Да.
0: Вот как почуять подоплеку? Как ее почуять? Это прерогатива, как говорится, сутевиков?
1: Это прерогатива сутевиков.
0: Почуять подоплеку.
1: Да, конечно. Есть школа сутевиков.
0: Угу. Которые прямо в самую суть.
1: Да.
0: Вгрызаются в суть.
1: Ну, я могу сказать, что... С измальства идут туда люди.
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, это же особая предрасположенность даже.
0: Ну, я знаю, что это вот знаменитая школа, Янская школа сутевиков.
1: Да. Съезжаются отовсюду.
0: Да.
1: Да. Так что я...
0: Имени Гуканова, да?
1: Имени Гуканова,
0: да.
1: Естественно. Mm-hmm. Павла Евгеньевича.
0: Mm-hmm. А Павел Евгеньевич-то уже, конечно, его уже самого...
1: Павел Евгеньевич, к сожалению, нет.
0: Жаль.
1: Да.
0: Жаль. Ну, что я хочу теперь спросить. Как работают органы подоплеки для того, чтобы, так сказать, жестче, чаще выявлять? Какие приборы для чутья?
1: Во-первых, нами разработан прибор «Горизонт 9».
0: Так.
1: Самая последняя наша разработка. Угу. По шкале Рихтера работает.
0: Ага.
1: Это очень и очень хороший прибор. Он очень помогает. Помогает быстро определить проблему. Вскрыть, так сказать, нарыв и удалить гной.
0: Вот что я хочу спросить об удалении. Значит, каким образом, хочется спросить, да, какую ответственность, что ли, несет человек, который... Давайте так. Ну вот, предположим, вернемся к конкретному примеру.
1: Да.
0: Значит, сутевики указывают рабочей группе, группе реагирования... На то, что некий человек,
1: да, скажем так, Иванов.
0: У него есть мысль, а мысль и есть подоплека.
1: Да, конечно.
0: Да? У него есть мысль совершить некое действие.
1: Да.
0: Угу. Некое.
1: Да.
0: Не пойти в спортзал.
1: Да.
0: Не поиграть в бадминтон.
1: Да.
0: А, например, неожиданно...
1: просто набухаться.
0: Или, например, идя по улице, ухватить, так сказать...
1: Нину.
0: Ну, предположим. Она ведь все время у вас в Янске ходит там.
1: Ну, Нина,
0: так,
1: да.
0: Кстати, да.
1: Есть.
0: Да. И не Нину ухватить. Вы даже, бывает, специально Нину запускаете, я знаю.
1: Ну, конечно,
0: ведь
1: она...
0: Нина, по сути, говоря, ведь да, она, да, работает, да. Она работает в органах подоплеки, правильно?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, некоторым образом.
1: Ну, у нас Нина и Катя есть две такие.
0: Ага, ну, Нина и Катя. И вот, представьте, вот Нина идет.
1: Да.
0: Нина идет. И какой-то житель Янска, простой человек...
1: Угу.
0: Хочет, так сказать...
1: Понятно.
0: Противоправно...
1: Да. Да.
0: Ухватить Нину...
1: Да.
0: За часть ее, так сказать, организма.
1: За ягодицу.
0: Ну, давайте так. Давайте не стесняться. Скажем сегодня за ягодицу. Тем более, что ягодица такое приятное, милое слово.
1: Чего стесняться-то?
0: Казалось бы, да?
1: У всех есть ягодицы.
0: У всех есть ягодицы,
1: и
0: конечно.
1: У вас тоже.
0: У меня... Ох! Да-да-да. Я, кстати, на них сейчас сижу. Вот, они всегда со мной. Но прежде чем продолжить разговор про ягодицы, я хотел бы сделать небольшой перерыв, и мы вернемся буквально через минуту.
2: Опереди.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Эпоха поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души. Дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчки распуши, наточи карандаши. Напиши мне, напиши.

0: и что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня удивительная программа, а у нас не бывает других, только удивительные программы. Сегодня программа называется «Как потерять нить», и в гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. И сразу,
3: да.
2: О какой нити идет речь?
3: Честно хотите?
2: Простите, Юрий, я хотел узнать.
3: Пожалуйста.
2: Ничего, что так вот в таком темпе, быстро.
3: Очень хорошо. Я люблю.
2: Ну, понимаю вас. Юрий Бызлов,
3: да.
2: Эксперт-ниточник. И сразу, о какой нити идет речь?
3: Честно вам сказать.
2: А вот так.
3: Давайте.
2: Угу.
3: Мне очень нравится темп, в котором вы работаете.
2: Угу.
3: И отвечаю сразу вам.
2: Угу.
3: О любой нитьке.
2: Нитьки?
3: Нитьки. О любой нитьке.
2: А почему это вот нитьки?
3: Вы понимаете, мы нить называем нитька.
2: А-а-а.
3: А потому что для нас нить – это не просто так. Это нить – это мать.
2: А-а-а.
3: Нить – это она... От нее все пошло.
2: Ну, дайте подробности.
3: Конечно, пожалуйста, даю. Ну, каждый человек имеет нить. То есть нить – это мать. Потом есть нить любви.
2: Угу.
3: Ну, в конце концов, нить жизни –
2: ага.
3: Ну и нить достатка.
2: Mm-hmm.
3: Вы же mm-hmm. понимаете, что...
2: Ну, хотелось бы сразу
3: да.
2: к двум
3: ну,
2: важнейшим вопросам, которые
3: давайте.
2: Волнуют наших телерадио, видео, аудиослушателей.
3: Наблюдателей.
2: Да.
3: Да. Так.
2: Вот какой вопрос сразу. Конечно, вас интересует нить любви.
3: Ну,
2: и
3: давайте.
2: нить, как говорится, достатка.
3: Достатка.
2: Да. Давайте сразу.
3: Давайте. Они mm-hmm. в какой-то точке G, ну, mm-hmm. назовем ее.
2: Так, так что например? Это за глупости такие?
3: Не, почему? Нет, ну, любое название.
2: Е.
3: Давайте Е.
2: Точка
3: хорошо.
2: Е.
3: Хорошо.
2: Нам так понятнее. Даже...
3: Давайте. Я согласен с вами. Пусть будет Е. Вот в какой-то точке Е. Они пересекаются. Они пересекают, как вы думаете. Вот
2: вы задаете мне вопрос.
3: Да,
2: хотите, чтобы Юрию Бызлову, эксперту, ниточнику, ответил?
3: Конечно.
2: Отвечу вам.
3: Да, потому... Да, давай.
2: Нить любви и нить достатка.
3: Да. Ну?
2: Никогда не пересекутся.
3: Ах ты, боже мой!
2: Либо достаток,
3: так?
2: Либо любовь.
3: И вот тут я вас ловлю. Вы знаете, вы в этот момент сами себя подвесили за ниточку. Знаете чего?
2: Чего?
3: Ниточку любопытства.
2: Ах, вот
3: это. Конечно.
2: Что?
3: Существует и такая.
2: Ага,
3: ниточка любопытства. Конечно.
2: Неожиданно.
3: Мы ее ласково, нежно, я уже сказал, называем нитька. Так вот, это нитька любопытства.
2: Ага.
3: Любопытька.
2: Она нитька никогда любопытька. Не пересекается с линией достатка, правильно?
3: С линией достатка нитька любопытька, конечно, не пересекается.
2: Но она еще и любопытька у вас.
3: Любопытька, конечно.
2: Господи, нитька и любопытька. Как
3: конечно,
2: вы трепетно и нежно относитесь к своей работе.
3: Очень. Вы поймите, что я
2: понятно.
3: Вы понимаете?
2: Спасибо, да.
3: Как я волнуюсь, когда, вы знаете, я ведь первый раз у вас.
2: Удивительно. Вы у нас первый раз.
3: Я у вас первый раз.
2: Да, в стихах.
0: Как потерять нить?
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
7: Online Radio 101. 101.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Рай, рай, рай. Хей, вельет, кипис ваан!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
2: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: что следующий? Касса здоровья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зорин.

0: Андропов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс.
1: Да.
0: Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
1: Я сделала циклопропон.
0: И сразу дали этот циклопропон.
1: И сразу не дала, вкалывать надо, понимаете?
0: Ага, вы вкололи циклопропон.
1: Воротниковую зону, ту самую, вот эту упомянутую.
0: И все стало улучшаться?
1: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль.
0: Гель-рыжоль?
1: Рыжоль обязательно нужно втирать.
0: Рыжоль вместе с циклопропоном?
1: Циклопропон работает только вместе с гелем рыжоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
0: То есть втираем его?
1: Втираем.
0: И что он делает? Что он делает?
1: Сначала втираем рыжоль.
0: Так.
1: Мягкими движениями втираем рыжоль.
0: Так.
1: 7 минут втираний, потом укол циклопропон.
0: И?
1: Все.
0: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
1: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
0: Потому что с иммунитетом?
1: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
0: Нет.
1: Ну так, на секундочку.
0: Так?
1: Просто. Вот просто на секундочку.
0: Дайте подробности.
1: Это замороженная струя скунса.
0: Господи ты бог
1: понимаете,
0: ты мой!
1: Понимаете, если ее ввести...
0: Вместе с гелем?
1: Нет, если ее ввести без геля, то все...
0: Ага.
1: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
0: А иммунитет поднимается?
1: Иммунитет от геля поднимается.
0: Так, ну
1: от
0: и
1: рыжоля.
0: Как?
1: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
0: А намного поднимается иммунитет?
1: На 300%.
0: Да вы что?
1: 300% подъема.
0: А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
1: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
0: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
1: Понимаете, ну что это, понимаете, ну
0: и
1: нельзя...
0: И теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
1: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
0: То есть это то же самое?
1: Сульфадрибазол
0: и гель бестузан.
1: Бестузан, он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть
0: равняется
1: меньше.
0: Равняется циклопропон рыжоль.
1: Ну, чуть хуже, чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
0: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
1: Зопов будет жить.
0: Спасибо, что вы спасли Изопова. И Изопова спасли. И,
1: да.
0: И да вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию.
1: Да.
0: Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами. До следующей недели. Пока.
1: До свидания.
2: Кто следующий? «Касса здоровья». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Электрошалеты.
2: Здравствуйте, дорогие наши друзья! В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня наконец-то нам удалось его уговорить просто. Передо мной замминистра Владыкин Гусар Алексеевич.
3: Давай остановимся. Значит, в это важный момент. В своем сложном плотном графике он нашел время.
2: Да, давай, поехали.
3: Понимаешь, да?
2: Все, поехали.
3: Это не какой-то, сука, клоун. Это, блядь, человек, который снимет тебя с работы.
2: Я понял. Понимаешь? Поехали. Доброго здоровья, мои дорогие друзья! С вами в студии Фоменко Фейк Радио Юрий Бурзон. Напротив меня человек, которого мы долго добивались. Он нашел в своем плотном графике буквально маленькое окошечко. Перед нами замминистра-министра Владыкин Гусар Алексеевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
2: Да. Сразу к вам вопрос. Сразу к вам вопрос, Гусар Алексеевич. Вы отвечаете за инфраструктуру.
3: Ну,
2: так
3: да.
2: ли это?
3: Ну, да. Ну, да. Но не за всю.
2: Ну, вот не все. Все-таки. Все-таки.
3: Юра.
2: Да, да, да.
3: Вы поймите. Да. Вы поймите прежде
2: да.
3: всего.
2: Да.
3: Мы слуги.
2: Да, конечно.
3: Мы обычные слуги. Ну,
2: конечно, Гусар Алексеевич, конечно, я понимаю.
3: Ну вот.
2: Да. Ну, все-таки, Гусар Алексеевич, вот давайте я с самого основного и самого главного хочу сказать. Это то, в общем, за что мы вам говорим все большое-большое спасибо. Угу. За то, что мы действительно. Наша жизнь изменилась. Угу. Наша жизнь. Стало лучше, явно.
3: Угу.
2: Явно мы это чувствуем.
3: Спасибо.
2: И это прежде всего, это вот новшество, и это изобретение, естественно, в инфраструктуре транспорта.
3: Угу.
2: Вот. Это электрошаролеты. И я вас
3: Просто, Леша, шаролеты. Во-первых, это электрошаролеты. Ну, блядь, там все написано.
2: Извини.
3: Определяете. Да не все, да, но не все, потому что это шутка. Да, но не за всю. Сначала давай.
2: Слушай,
3: блять, прочитай текст, пожалуйста.
2: Пишем. Гусар Алексеевич, но вы все-таки определяете.
3: Ну, я определяю, да.
2: Да,
3: но не все.
2: Не все, понимаю. Я понимаю. Гусар Алексеевич, пожалуйста, про шаролет.
3: Ну, во-первых, электрошаролеты.
2: Да,
3: вот. Электрошаролеты.
2: Вот.
3: Значит, завтра мы предоставим... опытные образцы электрошаролетов.
2: Так.
3: В двух вариантах.
2: О, господи,
3: да.
2: Боже мой.
3: Первый вариант – «Викинг».
2: Так.
3: И второй – «Асока-9».
2: «Асока-9»,
3: да.
2: Ага.
3: Значит, так. «Викинг» для частного вип-пользования.
2: Так.
3: А «Асока-9» – это общественный транспорт. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Да.
3: Сразу.
2: Да.
3: Электрошаролеты
2: – да.
3: это прорыв в мировой технологии.
2: Да.
3: Будущее здесь. Уже здесь.
2: Уже
3: сегодня здесь.
2: Уже.
3: Да, сегодня здесь. И не случайно, так сказать, наше министерство вкладывало такие средства и такие, так сказать, человеческие, прежде всего, ресурсы вот в этот потенциальный проект. Мы уже сразу, и это благодаря, так сказать, министру, я, конечно, я зам министра,
2: я понимаю,
3: министра, но благодаря министру, уже вот тогда стало понятно, 9 лет назад, когда мы начинали проект, что электрошаролеты – это будущее. Сегодня мы абсолютно лишаемся понятия «пробка».

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: Харлям.
3: Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
4: Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вот видите как. Удивительный человек, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю. Почему-то так вот. Такой удивительный, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
4: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно... Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка.
3: Ага.
4: Как искорка родилась, вот и все. Ведь понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
3: Угу.
4: Все держится.
3: Угу.
4: Гладь от глади, понимаете?
3: Ну да.
4: Все же в мире слепляется.
3: Да что?
4: Слепляется, стремится слепляться, все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты опора всего.
3: Ах, вот оно
4: да,
3: что.
4: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
3: Боже мой.
4: Такова ее доля наша.
3: Вот ведь как. Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
4: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
3: Да.
4: Ведь соток соте.
3: Угу.
4: Одна к одной тянутся.
3: Ах, вот оно что.
4: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
3: Да, вот удивительно вы сейчас...
4: В соты вышли, в соты и уйдем, вот оно такое.
3: Вот ведь оно как.
4: Конечно, лепятся друг дружки.
3: Лепятся.
4: А вы не многоженство шьете. Ну
3: нет,
4: что вы за человек такой?
3: Нет, ну что вы, Игнат.
4: А вы сколько вместе бывает у нас?
3: Все обнимутся
4: в движении, да? Все вместе обнимутся.
3: Да?
4: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
3: Ах, вот оно что дело.
4: Конечно, делают. Друг дружечки.
3: Ой, как
4: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
3: Ну да, да,
4: конечно,
3: тоже.
4: Все же едино перед, как говорится, сотами.
3: Перед сотами, да, я понимаю.
4: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
3: Да,
4: как обнимемся,
3: да?
4: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
3: песенки?
4: И по 30 человек бывает прилипнет.
3: И поете песенки?
4: Что?
3: Да.
4: И что вы, Господи?
3: Да что
4: вы,
3: да.
4: Ой, святые соты, лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
3: Хороший.
4: Конечно,
3: а вот
4: гимн, но все-таки.
3: А вот скажите, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
4: Ну, так это ж все приезжие.
3: А, в этом смысле?
4: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
3: Ну да.
4: Они же тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
3: Ага.
4: Да, из разных властей это всюду.
3: Ну да. Ну, Агнешка прямо рядом вот с вами.
4: А вы понимаете,
3: смотрю,
4: ну что ж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
3: Ах,
4: тут
3: вот
4: у меня и Агнешка есть. И Светозар тут все бывают.
3: А, и Светозар, да. Ага, вот оно все.
4: Ой, много они. А я бывает посмотрю иногда, а сам-то отойду.
3: Да?
4: Что ж я все на себя-то все.
3: Да все, конечно.
4: Бывает отойду, как раз святые соты, хоп. И так вот, как по мановению.
3: Да,
4: раз
3: да,
4: и Светозара
3: да. Соединились, да?
4: С Агнешкой, раз они.
3: И раз и соединились.
4: И раз они у них, а у них время взялось.
3: Ага. Вот ведь как интересно.
4: Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
3: Вот оно что.
4: Вот
3: то есть оно
4: живет.
3: Получается...
4: Вот как живет оно.
3: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
4: Ну что?
3: Ни в коем случае.
4: Ну,
3: Ни в коем случае.
4: Это же все... Это же все... Ой, антибактериально.
3: Ах, вот, понимаю вас.
4: Ну, конечно.
1: Харлям.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
2: Все на чистоту!
3: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, с вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле, мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабас.
4: Здравствуйте,
3: Людочка, здравствуйте. Как вы меня называете?
4: Юрик,
3: боже, как мне приятно. Я чувствую себя дурашка.
4: Юрашка.
3: Это мне показалось, что сказали дура. Юрашка. Мне даже, как бы, я почувствовал себя юношей.
4: Правильно,
3: да. Когда я с вами беседую. Так это приятно, дорогие друзья. Просто это сама непосредственная красота. Первозданность, я бы вот так сказал.
4: Благодарю.
3: И вот скажите, пожалуйста, вы предлагаете,
4: да?
3: Вы распространяете,
4: да,
3: капсулы страсти для женщин.
4: Именно.
3: Расскажите,
4: так,
3: Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
4: Ну, дорогой Юра,
3: если
4: я сейчас начну рассказывать,
3: ну,
4: в чем состоит секрет?
3: Ну, хорошо, хоть что.
4: Вы же понимаете, что начнется какой-то
3: самоиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
4: Кустарщина. И будет,
3: ну, давайте
4: страсть,
3: без кустарщины. Хорошо.
4: Страстишка.
3: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
4: Ну, что я могу
3: вот
4: сказать?
3: Вот что такое капсула
4: страсти? Ну, это желатиновая
3: страсти?
4: Оболочка.
3: Да.
4: Это точно.
3: Так,
4: это я вам обещаю.
3: Так, хорошо.
4: Что капсула страсти — это только желатиновая.
3: Желатин. Вот,
4: оболочка.
3: Хорошо. Так, ну, хорошо.
4: Да.
3: И что же они...
4: Что же они делают?
3: Что же они делают со мной, боже мой?
4: Вы знаете,
3: не со мной, а с женщинами.
4: В двух словах даже сложно это описать.
3: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
4: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
3: Боже, как вы говорите?
4: Да.
3: Как она говорит, Людмилочка?
4: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
3: Да.
4: От всего, от каких-то вещей, которые... Вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
3: Боже мой, это просто море наслаждения.
4: Вот я могу
3: понимаю.
4: Вас спросить,
3: пожалуйста,
4: если можно, да?
3: Ну, Людочка,
4: вот когда,
3: конечно.
4: Когда в последний раз вы, Юрий,
3: да,
4: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
3: Боже мой, я не помню.
4: Вы не вспомните, может, этого и не было.
3: Да, может, этого и не было.
4: А от борща?
3: Господи, боже мой. Да нет, конечно,
4: ну
3: я
4: вот,
3: не вспомню.
4: Понимаете?
3: Я не вспомню абсолютно.
4: А между
3: абсолютно.
4: Тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
3: Да?
4: Да, от любые...
3: То есть вы хотите,
4: да,
3: сказать, и брюки, и борщ, и что,
4: да,
3: еще? Полет шмеля даже.
4: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
3: «Ямал» даже?
4: Тоже может принести удовольствие.
3: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну, хорошо, пусть будет «Ямал».
4: Ну, пусть будет все, что угодно.
3: Мы говорим о сочной жизни.
4: О сочной жизни,
3: но
4: конечно.
3: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
4: С личной ни в коем случае. В
3: нет.
4: том-то и дело.
3: А вот в чем?
4: Понимаете?
3: Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
4: А пришла я к этому,
3: да,
4: не сразу. После третьего развода.
3: Ага.
4: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное.
3: Да.
4: На личные вот эти вот отношения.
3: Вот это вот трение.
4: Сначала
3: вот это
4: долго
3: вот...
4: что-то выстраиваешь. Да, что-то
3: притираются.
4: За что-то борешься.
3: Да, да, да. А, да,
4: что-то,
3: да,
4: постоянно идешь на какие-то уступки.
3: Боже мой, да, я вас прошу, да, мы сделаем легкую паузу.
4: Да,
3: вот,
4: пожалуйста.
3: Когда... И мы
4: да,
3: сразу
4: конечно.
3: Вернемся.
4: Да,
3: сразу
4: конечно.
3: Вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
0: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101 рубль.
1: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек потребует. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: А вот прошла легкая пауза, мгновение практически, мы вновь в студии с Нильсом Хогерсоном.
1: Да.
0: Хогерсоном и Акой Кабникаси.
2: Кабникаси.
0: Да. Ака, дорогая Ака. Теперь можно, Нильс, я позволю себе задать Аке вопрос. Какая же вы все-таки удивительная. Вот скажите, вы летали наравне с Нильсом?
2: Я летала впереди.
0: Сколько часов?
1: Если она гусь.
0: Ну, сколько часов?
1: Летала.
0: Сколько часов налета?
2: Сколько часов налета? Да часов 19 беспрерывного полета было.
0: О-о-о-о.
2: Да. Был это еще не предел.
0: Боже
2: это
0: мой.
2: Это еще не предел.
0: То есть были и транс, эти самые национальные как бы перелеты.
2: Трансцендентальные, да, всякие были.
0: Всякие были перелеты,
2: да? Нам все доступно, да.
0: Скажите, вы начали курить потихонечку?
2: Я еще, когда была гусем, покуривала и баловалась.
0: Баловалась. А
2: но
0: теперь?
2: А теперь, когда очеловечилась, стала совсем курить. Правильно по-взрослому.
0: Вот хорошо вы сказали. Правильно по-взрослому курить. Работа ведь, естественно, это тяжелая работа, да? Вот я хотел спросить вас. Да, это правильно?
1: Да. Работа непростая.
0: Да.
1: Работа непростая, но яркая.
0: Яркая.
1: Работа яркая, но непростая.
0: И вот скажите, пожалуйста, вот это вот ваши как бы технологии по увеличению, уменьшению.
1: Да, на сегодняшний день можем все увеличить и уменьшать.
0: Вот это у вас в ходу, естественно,
1: ну,
0: да?
1: Работа
0: то есть
1: наша
0: вы можете, вы практически... Вы что? Ну что, вы хотите сказать, что вы прямо в студии можете это продемонстрировать?
1: Нам все равно где.
0: Ну, хорошо, в студии сейчас. Вот зритель наш сейчас, вот наши зрители смотрят, слушатели нас слушают. Вы можете это сделать?
1: Для чего это вам?
0: Ну, хотелось бы почувствовать, вот, скажем так... Знаете,
2: если
0: вот...
2: это только не праздное любопытство, потому что мы не клоуны.
0: Нет, какие клоуны, что вы? Как может быть Нильс и Ака клоунами? Ни в коем случае.
1: Ну что, прямо сейчас, пожалуйста,
0: да?
1: Конечно.
2: Ну,
1: сейчас ведь мы уже, это уже не медикаментозно.
0: То есть вы это практически делаете своим...
1: На раз-два.
0: На раз-два.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: Ну все, мы ждем, да?
2: Да, давай.
0: Хорошо. Я жду, Нильс, значит, Ака, Нильс, вы будете, да, демонстрировать?
1: Просчитайте про себя до трех.
0: Давайте. Раз. Два.
1: Удивительное дело, я ведь
0: три.
1: Попросил вас про себя это.
0: Ай,
2: вот видите, что творится.
1: Вы не можете работать, получается.
0: Да, ну, давайте. Ага. Боже мой. Нильс!
2: Нильс, поправь шапку, съехала чуть-чуть.
0: А, да. Нильс!
2: Да? Нормально, так нормально.
0: Как интересно.
3: Ну да.
0: Боже мой.
3: Конечно.
0: Ой. Ака, вы видите, да?
2: Да я-то
3: это
2: вижу, я что мне...
3: Ака столько раз это видела.
2: Я видела много раз.
3: Боже мой,
2: не надо трогать его только.
0: Жуди, нет, я не буду его трогать, просто у него такие интересные эти самые маленькие вот эти вот штучки.
2: А у него сейчас все маленькое,
0: висят.
2: Понимаете?
0: Нильс.
3: Что?
0: Извините, ради бога, а мы можем с вами вот дальше
2: громко
0: разговаривать?
2: Громко не надо
3: пожалуйста,
2: говорить,
3: конечно.
2: Он и так все слышит.
0: А, он тихо. Я по-тихому говорить вам, да?
3: Не надо по-тихому, говорите обычно.
0: А, обычно, хорошо. Нильс, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы превращаетесь вот в маленького Нильса? Что вы чувствуете?
3: Дело в том, что не докричаться до вас.
0: Не докричаться, да?
3: Не докричаться.
0: Нет, я сейчас вас слышу, хорошо.
2: Нильс, дорогой, не беспокойся, мы тебя слышим хорошо.
0: Нет, мы хорошо, Нильс, слышим. Расскажите только, как вы встречались с...
2: Пододвиньте к нему микрофон чуть-чуть.
0: А, да, сейчас, секундочку. О!
2: Вот так, да.
0: Вот, Нильс, да.
2: Как
0: вы встречались с резидентом? Меня это интересует. Потому что вы же понимаете, что ваша служба, естественно, построена как бы на том, что вы должны были внедряться, как бы встречаться с резидентом. И сейчас, Нильс, вы... Ой, он немножко завалился на попку. На попку. Ну ничего, сейчас мы сделаем маленькую паузу, вы пока отдохните. А мы вернемся к вам через мгновение.

0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: И снова на газу. На газу. Именно так называется наша программа. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня, боже мой, сейчас я просто вижу, у него на рабочем как бы халатике написано 2Г, потому что Геннадий Гамак. Это повар. Здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте, дорогой Юрий. Но я, правда, не в халатике. Я в рабочем шлафроке.
2: Шлафроке. Конечно. Ну, это я так называю халатик.
3: Ich bin schlafen.
2: Schlafen.
3: Das ist
2: Zumrock. Zumrock. Zumrock. Abgemacht. Abgemacht. Конечно. Так вот, это повар и владелец ресторана «Губы осьминога». Вы можете представить? Мы просто... Ну, вообще, это, вы знаете, вот попасть даже сюда, просто прийти посмотреть. Я не говорю покушать. Посмотреть уже даже к Геннадию Гамаку. И люди записываются. Они даже не едят. Они только смотрят. Это вот целая очередь людей, я просто вижу. Это, конечно, это «Губы осьминога», это сеть лакшери-ресторанов.
3: Лакшери.
2: И готовится фирменное блюдо, конечно, «Губы осьминога». И только «Губы осьминога». Больше ничего не готовят. Геннадий, ну вот расскажите немножко про осьминога. Я знаю, что он от 9 метров, правильно?
3: Вы понимаете?
2: Да, да, Ватра. Вы сейчас немножечко у вас на губах чуть-чуть...
3: Губы
2: чуть-чуть остались. Я понимаю. Ну, как у специалиста, у повара.
3: Ну, конечно.
2: Вы же перекусываете иногда.
3: Иногда.
2: Губами.
3: Обкусываю.
2: Со всех сторон. Вот сейчас вот. Отложите вот эту губу, эту самую штучку. А специально, вот, это креманочка. Специальная креманочка.
3: Вот креманочку я отложил.
2: Ну, хорошо.
3: Значит, что я могу сказать?
2: Ну,
3: осьминог, он ведь какой?
2: Да.
3: Он ведь шарообразный, вытянутый.
2: Вытянутый.
3: И скользкий.
2: Скользкий.
3: Его же надо что? Поймать. А поймать его невозможно руками.
2: Вот. Какие у вас для этого?
3: У нас есть приспособления.
2: Вот какие?
3: Разнообразные. Значит, осьминоголов.
2: Есть.
3: Это профессия.
2: Да.
3: Это у нас работают
2: сколько?
3: Три. Из пяти.
2: Это осьминогов. Адский труд.
3: Это не ад, это каторга.
2: Это каторга.
3: Это какая-то гребля, понимаете?
2: Гребля.
3: Это сплошная просто, гребля.
2: Сплошная гребля штангами.
3: Гребля штангами.
2: Конечно.
3: Это вообще
2: потому
3: страшно.
2: Потому что, знаете, это просто... Поймать осьминога. Вы, дорогие радиослушатели, вот мы беседуем с Геннадием сейчас. Вы знаете, это удивительно. Я видел у вас видео, как ловит человек этот самый осьминога.
3: Да. Осьминоголов.
2: Осьминоголов, да. С него сходят 7 потов.
3: Все
2: с него сходит.
3: Он
2: без всего остается.
3: Он голый.
2: Вот расскажите.
3: Осьминог,
2: поподробнее.
3: В принципе, даже
2: как они голыми ловят.
3: Голые.
2: Да, вот как они голыми ловят.
3: Они натираются.
2: Натираются.
3: Конечно.
2: Сразу прямо.
3: Они прям вот до входа в водоем.
2: Они натираются, так.
3: Осьминоги в водоеме живут.
2: Они же в водоемах есть.
3: Ну, я как?
2: Ну, а без водоема нет осьминога.
3: Без водоема нет.
2: Вот. Держите 5.
3: И вот он натирается.
2: Так.
3: Специально.
2: Угу.
3: Есть такой состав.
2: Какой?
3: Он очень сложный.
2: Угу.
3: В него входит кремний.
2: Да.
3: Наждачная бумага.
2: Так.
3: И немножко присыпки.
2: Но все-таки это ноу-хау, да. Вы сейчас раскрыли, да?
3: Ну, это небольшой секрет.
2: Присыпки детские?
3: Присыпки обязательно детские.
2: Детские, согласен.
3: Но для тяжелоатлетов. Для
2: тяжелоатлетов. Конечно. Хорошо. И вот этой смесью...
3: Она не растворяется в воде.
2: Вообще?
3: Так.
2: Ни в какой. Осьминог не пугается этого?
3: Осьминог сначала пугается.
2: Так.
3: И отползает.
2: Отползает и в угол забивается.
3: И он в углу. Но угол уже занят. Вторым.
2: Вторым.
3: Осьминоголовым.
2: И он почти входит как бы в осьминога.
3: Он, войдя в осьминога, всплывает.
2: А, они как бы и вместе вот этой процессии, они всплывают.
3: Как бы шар.
2: Как бы шар получается.
3: А третий осьминог.
2: А, еще третий.
3: Ну, уже трое.
2: Ах, их всегда трое. Да.
3: Он стоит со специальной такой штукой.
2: Как это называется?
3: Она называется лопата.
2: Лопата.
3: И он бьет лопатой осьминога по голове.
2: А, вот на этом одну секундочку мы сделаем маленький перерывчик и вернемся к вам через мгновение.
1: На газу готовим

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый. С частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Без белья.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Виталий Фламбо, глава корпорации «Без белья», который разработал вот это вот уникальное вот это вот белье.
3: Да,
2: потрясающе.
3: Еще одна важная вещь, которую я хочу сказать, ее нельзя забывать. Да.
2: Да.
3: Ну, это повышение самооценки.
2: Ну, потому что тактильность какая-то невероятная.
3: Ну, вот я и показываю сейчас.
2: Ну, я вот я это понимаю, да.
3: Короткие поглаживания.
2: Короткие поглаживания
3: самого себя. Полностью оставляют человека в удовлетворенном состоянии.
2: Удовлетворен. То есть нет ни депрессии, никаких там унылостей.
3: Конечно. Хочешь тебя поглаживать, хочешь ты поглаживаешь себя сам.
2: Да.
3: И это все наше белье.
2: У вас же есть с пупырышками такая вот.
3: Есть, конечно. Оглаживатель специальный, конечно.
2: С пупырышками, конечно, да. Оглаживатель, да. Конечно. Он же продается, между прочим, наших слушателей, зрителей, говорю, что можно как бы в придачу к белью приобрести
3: потом,
2: себе оглаживатель.
3: Потом ведь нельзя забывать.
2: Да.
3: Это совершенно другая, ну, например, для мужчин, это совершенно другая воздушность.
2: Воздушность какая-то редкая,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, да. Все это, так
2: вот, сказать. Хочешь, не
3: хочешь,
2: да.
3: С одной стороны, это воздушность, а с другой стороны, это и утепление.
2: И утепление.
3: Не забывай.

0: Используем только искусственный мех.
1: Искусственный мех, настоящий искусственный мех.
0: Настоящий искусственный мех, натуральный.
1: Натуральный искусственный мех.
0: И я хочу сказать, что важно понимать.
1: Да, что важно?
0: Что важно понимать. Мы используем и внутрь, и наружу.
1: И наружу. Да. То есть опушка может быть.
0: Да. Я что хочу сказать. Мы сразу делаем, ну, поскольку не было смысла,
1: да,
0: вот эти вот замены, то есть носки, чулки,
1: трусы,
0: вот это вот все. Мы же все это заменили.
1: Заменили, да. И
0: поскольку не было смысла,
1: да,
0: мы не делаем белье, скажем, двух видов, зимнее и, например, летнее.
1: Да, и летнее,
0: как военную форму.
1: Да.
0: Нет.
1: А как? А как вы поступаете?
0: Мы сразу делаем одно белье.
1: Одно белье?
0: Одно белье.
1: А вы как же на нем мех появляется?
0: Вы говорите, например.
1: Да.
0: Я, Ира, хочу белье, ну, чтобы оно было... Я уезжаю на север.
1: Да, на север, да.
0: На север.
1: Да.
0: И вот на севере я буду в течение полугода.
1: Да, не буду ли я мерзнуть, спрашиваю я, Ира.
0: Нет. Ира спрашивает, какое белье взять?
1: Какое белье взять?
0: И мы даем комплект 4.
1: Ага.
0: И все.
1: И все. Комплект 4, он уже
0: утеплен. Полная унификация.
1: Унификация.
0: Причем в этом белье не будет жарко.
1: Да.
0: Но и холодно не будет, и холодно.
1: Потрясающе, вот. Просто потрясающе. Острый вопрос, я хочу вам задать.
0: Ну, давайте.
1: Ну, хочу. Ну, вот смотрите, вот все-таки, когда мы разделяли на низ и вверх, и, например, когда какая-то, ну, возникала естественная надобность, да, быстро сбегать, кое-куда, да, то просто низ быстро снимаешь, и все происходит. А вот у вас же это все-таки по длине получается процедура?
0: Я хочу объяснить.
1: Да.
0: Дело в том...
1: Тут одним низом не отделаешься, надо все снимать. И вместе с шапочкой,
0: дело в том,
1: да.
0: Отходы человеческого организма...
1: Да.
0: Не предусматриваются.
1: Как?
0: Ну, вообще, если мы будем обсуждать отходы человеческого организма, то выясняется, что отходы – это ведь то, что не нужно организму.
1: Ну, не нужно, да.
0: То есть это плохое в организме.
1: Ну, плохой в организме, но его надо...
0: Это выясняется, что человек плохой.
1: Ах, вот
0: если у него есть отходы,
1: да,
0: то это человек плохой.
1: Ну... А что же делать? А что же делать, если они есть? А мы это узнаем через короткую паузу.
2: Без белья.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
4: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
5: Да.
4: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
5: Да-да-да.
4: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
5: О, не-не-не-не-не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
4: То есть фалоимитаторы Крипе?
5: Да. Да.
4: А вагины это не ваши, да?
5: Не ваши, не ваши, не ваши. Нет, нет, нет.
4: В смысле, не ваши?
5: Не ваша. Это называется не ваша. Как бы я так сказал. Вот. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот вообще...
4: Ну, подождите, подождите.
5: Да,
4: подождите. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
5: Нет, нет, нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин...
4: Вот что.
5: Да, Игорь Пусин...
4: Он занимается
5: вагинами. Конечно.
4: Все-таки он, да, занимается?
5: Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
4: То есть как два инженера-конструктора.
5: Два инженера-конструктора.
4: Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
5: Да.
4: А другой занимается конструированием фалоимитатора.
5: Фалоимитатор.
4: Это Яков Крипе.
5: И мы не пересекаем.
4: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, ну, выпускаясь уже из Санува.
5: Да,
4: вы уже,
5: из Санува.
4: Да, да, из университета... Саратовского университета.
5: Саратовского, да.
4: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать... так сказать,
5: инженером фалоимитатора.
4: Да. Понимаю.
5: И более того, у меня дипломная работа была.
4: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
5: На третьем курсе, да.
4: Понимаю вас.
5: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
4: Так.
5: Тёма, это Тёма Артемонов.
4: Тёпа.
5: Тёма. Не Тёпа, а Тёма. Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
4: А он, что ж, тоже конструктор, да, инженер?
5: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать,
4: понимаю,
5: скажем
4: понимаю.
5: Так, вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твердая.
4: Твердая.
5: Да, твердая и скользящая.
4: Твердая и скользящая в фалоимитации.
5: Твердая и скользящая в фалоимитации.
4: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом.
5: Ну да, да.
4: Расскажите.
5: Пожалуйста, ну вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Ну, не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете, сколько? 800 с небольшим лет.
4: Как таковому.
5: Фалоимитатору в нашей жизни. И он. Ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
4: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего нужен, как инженер, конструктор.
5: Конечно.
4: Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Ну, я правильно понимаю, да? Ну, буквально.
5: Абсолютно.
4: Что же нового в вашем изобретении?
5: В моем изобретении?
4: Да.
5: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
4: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
5: Вы знаете, он как бы вот он взбивает и

0: как бы самое удивительное, что блендер, он как бы взбивает, и в то же время, это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фал-имитатор, который выжимает соки.
1: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фал-имитаторе и блендер?
0: Разные.
1: Разные фал-имитаторы.
0: Вот как,
1: то есть я просто что хочу спросить.
0: Да.
1: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
0: фал-имитатором. Я вам больше скажу, сможете.
1: Нет, обычный я имею в виду.
0: Это блендер. Обычный, да.
1: А вот ваш, все-таки. А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот приобретая ваш фал-имитатор, я могу и взбить.
0: И что-то,
1: если мне понадобится.
0: Вдруг вы захотели что-то приготовить.
1: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
0: Вот вы занимались как бы с фал-имитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
1: Предположим.
0: А у вас что под рукой? Фал-имитатор.
1: То есть вы берете... ничего не нужно, просто
0: ничего.
1: Я беру фал-имитатор и прямо им взбиваю яйцо.
0: Взбиваю яйцо. Легко.
1: Фал-имитатор. Потрясающе. А у вас же, ведь теперь я вот считаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
0: Да.
1: Значит, можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо, взять и отжать прям сок.
0: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
1: Но он отдельно приобретается.
0: Он отдельно
1: приобретается. Но приобретение стаканчика – это отдельная история.
0: Это отдельно, да.
1: Для выжатого сока.
0: Конечно, сначала вы покупаете фал-имитатор.
1: То есть где-то можно сказать, что фал-имитатор, выжимая сок,
0: да,
1: поднимает наше здоровье на другой уровень.
0: Абсолютно.
1: Удивительно.
0: Вы занимаетесь здоровьем.
1: Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фал-имитатора.
0: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фал-имитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
1: Да ладно.
0: Космос.
1: Ну как же?
0: Представьте себе, вы в темноте.
1: Боже
0: мой, вы в планетарии.
1: Ах, вот оно что.
0: Вы его представили себе? Все же представили себе, я надеюсь, фал-имитатор. Ну, я имею в виду не фал-имитатор, эти самые, планетарий. Как бы я почти не сказал фалопланетарий.
1: Ох ты.
0: Как красиво. Я буду думать над этим.
1: Фалопланетарий.
0: Очень интересно. Это же, вы знаете, какая-то. И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий. И что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор указка.
1: Фалоимитатор и есть указка.
0: Конечно.
1: Лазерный, это только лазерный.
0: Конечно.
1: И вот какой у меня сразу.
0: Да, пожалуйста.
1: Что же.
0: Боже мой.
1: Дорогие друзья,
0: ну, вот
1: инженер-конструктор Яков Крепе сегодня у нас в гостях. Инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор это не только возможность пользоваться им как блендером. Только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил. Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка. Им можно пользоваться в планетарии. Но! Дорогой мой Яков Моисеевич, у меня вдруг, вы уж меня простите.
0: Ничего. Мне интересно.
1: Появилась мысль.
0: Так.
1: А давайте представим себе, что наши космонавты берут с собой фалоимитатор. Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитаторам подают лазерные сигналы. Инопланетянам.
0: Это потрясающе.
1: Вполне возможно, дорогие друзья.
0: Я подумаю над этим.
1: Вот.
0: Да.
1: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
0: Да.
1: Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные сигналы.
0: Фалосигналы.
1: Фалосигналы.
0: Да.
1: Вот оно что.
0: Ну, конечно.
1: Здесь мы прерываемся.
0: Да.
1: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция»,
0: да,
1: программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Революция. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Ай, Богданку Костровецы! Кого не будешь бояться?

0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
1: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
1: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
2: Нано-памперсы Закис.
3: Лицензия номер 2.
4: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, это создатель отношений Вероника Зай у нас сегодня. Да. Что мы выяснили? Госпрограмма по созданию семьи. Наша многоуважаемая Вероника, она, так сказать, участвует внутри, прямо находится отношения между мужчиной и женщиной. И, так сказать, ведет их до самого ЗАГСа. Если вы приходите в ЗАГС, то вас... Вы не можете просто так прийти.
1: Нет, сегодня, нет,
0: да?
1: нет.
0: Вы приходите только после работы с Вероникой Зай.
1: Мало того, вы, да, приходите сам. Я практически, ну, я тоже, я в ЗАГСе тоже я присутствую.
0: Ах, вот оно что.
1: Конечно, ну, конечно, а какая свадьба, а потом, тем более, свадьба никакая не обходится.
0: Ну, вот что многие спрашивают, я смотрю, сейчас приходят вопросы.
1: Да.
0: Как все-таки на вас выйти?
1: Ну как, очень просто. Zaya.net, все.
0: Zaya.net?
1: Да.
0: И что нужно сделать там?
1: Ну как, оставьте заявку. Да, да, да. Zaya.net. Оставьте заявку, и появится слоган. Слоган мой: не оступись.
0: Не оступись.
1: Да.
0: Да, не оступись. Это прекрасный слоган для такой удивительной работы. Все-таки это все-таки потрясающе. Без промаха. Вот что радует. Вот что радует. Радует, что сегодня Вероника Зай, которая, это, кстати, в графе сбылось, мы всегда, вот теперь мы женимся. Ну, я понимаю так, что после того, как так поженился таким вот способом, при помощи вашей, так сказать, создателя отношений и госпрограммы по созданию семьи, развестись уже не представляется возможным, правильно?
1: Нет, во-первых, просто это не, ну, во-первых, не то, что невозможно, действительно невозможно.
0: То есть сам институт развода уже пропал?
1: Пропал, а просто никто не разведет, понимаете? После брака зарегистрировано мною, никто не разведет, никто вообще не
0: поверит. То есть здесь написано «сбылось Зая»?
1: Да.
0: Все.
1: Все,
0: да?
1: все, это гарант, понимаете, гарант. Вы понимаете, что если вы уже взяли эту Веронику, то все, это все, это все.
0: Потрясающе. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была Вероника Зай, создатель отношений, участник госпрограммы по созданию семьи. Без промаха.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
3: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
4: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hey!
3: Mutta... Joku jos kertoo faijalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
4: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
5: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
4: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
3: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
4: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyin.

0: Текс. Эй, Кевин, Вилли.
1: 101.ru.
2: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
3: Скажите просто, я хочу быть, а вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
4: Да я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь, и которую ты готов ты на все ради этого.
3: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
4: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
3: Ну?
4: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Не, я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
3: Ну, вот вы и зажимали, получается.
4: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
3: в тиски там.
4: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что, кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну делать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
3: А вот механические тиски, правильно ведь?
4: Механические.
3: Конечно. Только механические?
4: Ну, конечно, механические.
3: А электрических не бывает?
4: Да не бывает. Да электрические это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти, а мне электричество, мне там, это, возьми там мне.
3: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо ты жми, либо нет.
4: Да, да, либо возьми вот это вот.
3: Ну,
4: либо,
3: то есть, не вот муха это. Прилетела, правильно?
4: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что, натягивать?
2: Чья спецовка? Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами, ну что вы, конечно, Юрий Бурзон. И передо мной очень интересная женщина. Ох, как мы долго и давно ее добивались. Это Алевтина Павловна Зоб. Это анестезиолог. Причем анестезиолог непростой, но об этом мы чуть-чуть позже как бы коснемся этого. Сеть клиник «Не больно» вас приветствует вместе с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна,
4: здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Во-первых, здравствуйте.
3: Очень приятно. Как да. Вы вся сегодня в каком-то таком удивительном каких-то таких тонах. Таких каких-то небесно-золотых.
4: Электрик. Я бы сказал.
3: Электрик. Алевтина Павловна Зоб впервые, скажем так, открыла удивительный, как она называет это, смертельный укус. Как бы, но это, чтобы вы не пугались, дорогие наши зрители и радиослушатели, это на самом деле не смертельно. И Алевтина Павловна об этом сейчас расскажет сама. Как вы пришли к этому, скажите?
4: Ну, вы знаете, это же долгая работа анестезиологом.
3: Да.
4: Как раз она вот, как сказать, позволяет сделать определенные выводы.
3: Так.
4: Да.
3: Да-да-да.
4: О том, чего хочет клиент.
3: Так.
4: И мы, в общем, ничего особого не делали. Мы просто пошли навстречу.
3: Так.
4: Нашим клиентам.
3: Ну, расскажите, вот первый раз, как это произошло?
4: Ну, как первый раз? Первый раз...
3: Вы действительно укусили пациента?
4: Нет. Но ведь главное что? Когда клиент приходит к нам...
3: Да.
4: Да, на какую-то там плановую операцию. Ну, внеплановую и так далее. Первый вопрос. Какой? Ну, как вы думаете? Какой вопрос?
3: Больно или нет?
4: Ну, конечно, да. Именно так, да, и спрашивают. Больно или нет? Больно? Будет больно?
3: Да.
4: Будет больно?
3: Да.
4: Будет больно?
3: И в конце концов?
4: В конце концов мы просто немножечко, я поняла, что ну что ж такое. Да, пожалуйста.
3: Да, будет.
4: Не будет больно.
3: Не будет. Очень хорошо.
4: Вот и все. И вы не представляете, сколько радости я увидела в лице первого же пациента.
3: Да. Это удивительно.
4: Дело в том, что
3: получается, что как бы ты приходишь.
4: Да, ты приходишь.
3: Ты просто платишь за визит, и тебе ничего не делают.
4: Ну, выходит, да. Ну, понимаете, как...
3: Ну, как? Вот это просто поподробнее расскажите.
4: Да, ты приходишь.
3: Да.
4: Во-первых, просто прийти не получится.
3: Ну, а как это нужно?
4: Это нужно записываться на прием. Причем по телефону этого сделать не удастся.
3: А-а-а.
4: Это нужен будет личный визит. Обязательно А-а-а. Личный,
3: так,
4: только
3: так, так.
4: Личный визит.
3: Угу.
4: К врачу.
3: Так.
4: Там работает, значит, ну, приемное, так сказать, отделение, которое записывает.
3: Да.
4: Да. Потом, значит, уже, если тебя записали, потому что может быть и отказ.
3: А как это так? Почему? Почему отказ?
4: Может быть отказ.
3: А у кого отказ?
4: Отказ врача приемного отделения.
3: А, даже так,
4: конечно,
3: как интересно.
4: Конечно, да. Мы не всякому это, можно сказать, показано, я бы сказал, да. Потому что у нас-то работают врачи экспертного уровня.
3: Угу.
4: Я так на всякий случай, чтобы
3: нет,
4: вы просто
3: я
4: знали.
3: Понимаю. Я на самом деле хочу сказать нашим радиослушателям, что Алевтина Павловна Зоб, как бы она... пропагандирует, так сказать, не только как бы то, что вам ничего не сделают, вам даже не просто ничего не сделать, вам будет даже приятно немножечко, и вы постепенно, второй или третий раз, вы почувствуете уже какую-то приятность. Но об этом чуть-чуть позже, и на несколько мгновений мы сделаем легкую паузу.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
5: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
6: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. Вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
1: Что это значит?
0: Что это значит?
1: Что значит мы не похожи?
0: Мы не похожи друг на друга.
1: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
0: Ну я не знаю.
2: Ну, может, кто сказал-то?
0: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же
1: Ира,
0: могу посмотреть.
1: Это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Во-первых. А мы тебе говорим, мы как две капли воды.
0: Хорошо, и шары у вас похожи?
2: И шары,
1: ну,
2: похожи.
1: И шары похожи.
2: Мы однояйцевые, да? Ты понимаешь? Ну, ты вникни, наконец, что тебе ровно.
0: А яйцо это тоже шары, вы сейчас мне скажете.
1: Конечно. У нас на каждого по шару.
2: Вот именно. Ну.
1: Да?
2: Конечно.
0: Ах, вот как.
1: Конечно, конечно, дорогая моя.
0: То есть по одному.
1: А как ты хотел? Да. Да.
0: А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
1: Да.
0: У вас один, извините.
1: Ну, мы-то близнецы.
0: А вы все время вместе ходите?
1: Конечно.
0: Всегда?
1: Конечно.
0: Да. То есть всегда учились вместе в школе?
1: Глупый разговор.
2: Мы вместе не учились.
1: Вообще вместе не учились.
2: Мы вместе не учились.
0: А вы вообще учились где-нибудь?
2: Мы не учились нигде вместе.
1: Шаромыжники не должны учиться.
0: А, не должны.
2: Опыт всасывается самой жизнью.
0: Конечно. Вы много путешествовали.
1: Школа – это
2: мы
1: жизнь.
2: Мы постоянно путешествуем.
0: А где вы были последний
2: жизнь?
0: Раз?
1: Где, в смысле, в каком путешествии?
0: В каком путешествии, да,
2: ну,
0: вы были последний
2: расскажи,
0: раз.
1: Ну что, мы были последний раз, сейчас ездили в этот, на завод хрусталя.
0: Хрусталя? Да. А зачем, да, интересно?
1: Ну,
0: хрустальный шар?
1: Хорошо ей все рассказывать, да?
2: А
1: все
2: начинает
1: потихонечку
2: уже.
1: Понимает, понимает, что
2: делать.
1: Ирка, можем тебя взять,
0: да,
1: с собой, конечно.
0: Спасибо.
2: Но тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
0: Ирон.
1: Не,
0: Ирон.
1: Ирон. Ну не Ирон, как она может быть Ироном?
2: Ну а как она?
1: Ира.
2: Ира.
0: Ира.
2: Ира. Ира. Ира.
1: А Ирон?
2: Ирон, нет, нет.
0: Ирон
2: Ира.
0: Не катит. Ну, Ирон не катит.
1: Да, не катит. Ирон не катит.
2: Не катит, да, да.
1: Я хочу сказать,
0: я хочу сказать
1: о хрустальном шаре,
0: да.
2: Давай.
1: Ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе.
0: Да.
1: Мы, конечно,
0: вы ищете разыскиваем хрустальный шар.
1: Это, ведь хрустальный шар – это как Грааль священный.
0: Ага.
1: Да. Поиск его увенчается успехом,
0: да. Да.
1: И тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета это тоже шар.
0: Так, а скажите, ну вот, как сказать?
2: Ты чем
0: вот
2: пишешь?
0: Ваше вот, ну, это вот путешествие, ну, последнее, ну, на завод это, увенчалось, ну, успехом или нет?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Ну, конечно.
0: Нашли?
2: Да.
0: То есть мы уже просто как бы...
1: Мы на пороге.
0: На пороге, да, вот этих вот глобальных изменений.
2: Естественно.
1: Сейчас выстаивается. Сейчас...
0: Шар?
1: Ну, подождите. Мы ведь сейчас, если скажем, ну, представь себе, ну, если, так сказать, мы сейчас скажем, что мы нашли священный Грааль.
0: Да.
1: Ну, сбегутся, черт возьми.
0: Ну, сбегутся, да, да, да.
2: Все суматоха вот это.
1: А шар-то хрустальный, да, который является по факту не просто философским камнем. Где философский камень? Это шар.
0: Шар.
2: Конечно.
1: И он из чистого хрусталя.
2: Вах.
1: Главная история заключается в том, что он, конечно, большого размера.
0: Какого? Вот интересно.
1: Я открою.
2: Ну давай, Ром. Ну надо. Ну а что?
0: Ром, открывайте. Да, да, да, да.
2: Конечно.
1: 111 метров диаметр.
0: Где же он хранился?
2: Ха-ха.
1: Ха-ха.
0: Подземный завод. Ну, я предположение...
2: Пещера. Это горная пещера.
0: А-а-а.
2: Ну?
0: А-а-а.
2: Начинаешь?
1: Пещера Готнева.
2: Готнева? Да.
0: Самого Готнева?
2: Готнева пещера.
0: Боже мой. Про Готнева я слышал, но ни
2: Кирилл
0: разу не слышала
2: Готнев,
0: про...
2: Да.
0: Да, Кирилл Готнев, да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
1: Да.
0: На этой просто вот, да, понимаете, да, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
0: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот,
4: то отправишься в полет.
3: Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: ООО «Оптобоб».
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
10: Лицензия 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 9, 8.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень Гуцко, который, да, наконец, рассказывает все тайны общения и переработки, да, шипзиков.
3: Да.
2: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому, да, он не может
3: набросить. Вы знаете так, нет, да, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
2: А каким одеялом вы накрываете? Ну, ватным или пуховым?
3: Ну, давайте так.
2: Давайте это имеет так значение вообще?
3: Во-первых, просто это огромное значение. Огромное. Во-вторых, я хочу сказать.
2: Да.
3: Мы не накрываем шипздика никоим образом самого.
2: Так.
3: Мы накрываем бокс.
2: Бокс, целый бокс.
3: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
2: Верблюжье только.
3: Каждый бокс накрывается одеялом.
2: Верблюжьим одеялом.
3: Дело в том, что шипздик,
2: да,
3: когда засыпает,
2: да,
3: он, если он не под одеялом, шипздик уснуть не может.
2: Не может.
3: Он спит без одеяла.
2: Да.
3: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
2: Да.
3: Но мы во время, так сказать, его сна,
2: да,
3: укутываем бокс
2: верблюжьим одеялом. А почему именно верблюжьим, извините?
3: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
2: Ах, вот оно что.
3: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
2: Да.
3: Ватная до 70.
2: До 70. А верблюжье вообще?
3: Просто стена.
2: Я быстро скажу.
3: Свинцовый, да, саркофаг.
2: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
3: Да, да, ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию
2: и на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
3: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
2: Да, да.
3: Потому что мы с удовольствием и женщин
2: риск заражения, да. Риск, ну, заражения велик, да, велик.
3: Ну, конечно, да.
2: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
3: Ну, помню, вы знаете, да, мы сейчас, да, пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
2: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
3: Они прекрасные.
2: Прекрасные.
3: Великолепные
2: люди.
3: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
2: Я чуть-чуть.
3: Если вы готовились,
2: конечно,
3: к эфиру,
2: да,
3: так сказать,
2: конечно,
3: да. Но, да, моя статья, в которой, так сказать, она,
2: да,
3: называется «Этиловые атаки шипздика».
2: Этиловые атаки шипздика. Да-да-да.
3: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипздика как такового.
2: Да.
3: А я скажу вам, нет.
2: Нет.
3: Нет.
2: И нет.
3: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
2: Да.
3: То-то и оно.
2: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
3: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипзика. Шипзик утраивается.
2: То есть энергия его утраивается?
3: Конечно. Энергия шипзика, да, утраивается.
2: Да.
3: И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете.
2: Mm-hmm.
3: Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом,
2: да,
3: шипзика уже и не видим. После того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
2: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
3: Ну, вы можете себе представить, это, так сказать, ну, это шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете, просто, понимаете.
2: Но какой-то процент все-таки должен быть у нас?
3: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
2: До 0,8%?
3: На планете.
2: То есть совершенно их убирать, ну, просто, просто не,
3: ну,
2: нельзя?
3: Ну, слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
2: Да,
3: понимаете?
2: Да, да.
3: Жадно,
2: да,
3: же убирать.
2: Да, да, да, да.
3: Ну вот, дорогие друзья, вот,
2: да,
3: собственно, вот такая вот вся проблема сегодня была рассказана вам.
2: Да.
3: О том, что шипзики, конечно. И я хочу вот что сказать.
2: Вот скажите, да.
3: Да, значит, шипзики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипзики действительно объединялись между собой.
2: Объединялись.
3: Ну, просто старинный лозунг «Шипзики, объединяйтесь!»
2: «Шипзики, объединяйтесь!» Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипзикам, по их украшению, по их систематизированию. Виталий Поплотень Гуцко. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Итак, это программа «Ноготь Адама». Сегодня в программе «Ноготь Адама» у нас в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян.
2: Да.
1: Адам Вартанович, напомню тем, кто присоединился к нам только что, сделал удивительное открытие. Допинг не нужен спортсменам.
2: Нет, не нужен.
1: Допинг не нужен. И в связи с этим, конечно, хочется сказать, что все-таки он нужен.
2: Да,
1: почему? Он как бы не нужен, но как бы он и нужен, понимаете? Но!
2: Да!
1: Природный, родной, национальный допинг внутри каждого человека,
2: конечно,
1: это, в принципе, просто ногти. Да?
2: Да.
1: Это банальная, но интересная вещь.
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: И, соответственно, хочется сказать, если вы, например, мы уже выяснили, что правая рука и средний палец на правой руке, и мизинчик.
2: Окей.
1: Вот средний – это для хоккеистов, а мизинчик – это для биатлона. Вот. Но погрыз-погрыз и побежал вроде быстрее. Погрыз-погрыз и шайба лучше забрасывается, реактивность повышается. Вот. А вот, когда мы приблизились к фигурному катанию, потому что, ну, все-таки это тоже важно, да, выяснилось, что ногти нужно грызть на ногах. В этом суть открытия Адама Вартановича. Я не понимаю, как, если человек не дотягивается до собственной ноги и не может погрызть ноготь собственный, как ему быть? Во-первых, какой палец, я хочу спросить?
2: Это большой. Большой спорт.
1: Для фигурного катания?
2: Да, большой.
1: Фигурное палец. Катание.
2: Конечно.
1: Большой спорт.
2: Большой спорт.
1: Правая,
2: и большой
1: левая, палец. Левая нога, если вы...
2: Если вы крутите на правом, если вы крутите на левом, значит, правая нога.
1: А, меняется.
2: Меняется. Mm-hmm. Это
1: понимаю,
2: меняется.
1: Прекрасно.
2: Это
1: Но
2: единственный...
1: вы сказали удивительную вещь.
2: Владик, я уже догадался, что
1: тренер.
2: Вы хотели. Тренер?
1: Да.
2: Почему? Тренер воспитывает. Ему передается, вы понимаете, ему передается все от
1: это
2: вас.
1: Это ногтевая энергия.
2: Ногтевая энергия, mm-hmm. на импульс. Я почему mm-hmm. говорю, что я занимаюсь mm-hmm. и только импульсным. Только импульсными видами.
1: И теперь у нас острый.
2: Да, пожалуйста.
1: Важный вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: Наши проблемы связаны с тем, что всегда допинг определяется.
2: Да.
1: Не с тем, что мы его принимаем. Нет.
2: Да.
1: Нет. То, что мы его принимаем, это не проблема.
2: Да.
1: Я считаю,
2: конечно.
1: Это не проблема.
2: Это конечно. Конечно.
1: Да и хорошо даже, что мы его принимаем.
2: Я думаю,
1: мы
2: да.
1: все принимаем допинг. Вы
2: да.
1: знаете, придешь, бывало, вечером зайдешь в бар, и уже, пожалуйста, тебе допинг.
2: И уже есть.
1: Есть, уже есть, конечно. Понимаете?
2: Нет, потом, когда вот собираются друзья,
1: конечно,
2: понимаю, я уже...
1: Конечно, спортсмены,
2: уи...
1: не люди.
2: Уина, понимаю, ну а
1: конечно,
2: как же, конечно.
1: Не люди, не люди.
2: Что же мы делаем, действительно, конечно.
1: И вот тогда, Вартанович, я хочу спросить вас. А вы говорите, что ногтевой допинг, так называемый...
2: Да-да.
1: Ногодоп.
2: Ну уж, можно
1: вы
2: так.
1: Вы так его называете, ногодоп.
2: Я ногодоп, да.
1: Ногодоп, да. Никак не определяется антидопинговым комитетом.
2: Точно.
1: Никак.
2: Как я это определил?
1: Угу.
2: Я специально на предыдущей Олимпиаде я заехал в небольшое такое местечко. Ну, это было... Не буду рассказывать. Это пусть это будет секрет. Я там увидел много спортсменов. Я увидел много специалистов. И, конечно, прежде всего, это были агенты из антидопингового комитета.

0: как только я их увидел, я специально нагрыз ногти и разложил их на столах. На столах разложил. Тогда они у меня стали, как бы им стало неуютно. Понимаешь? А когда они начали дотрагиваться до этих ногтей, они почему-то, они вдруг почувствовали себя какими-то взбудораженными. Понимаете? Mm-hmm. И тут я им сказал, я говорю, вы знаете что, это просто ногти. Не обращайте внимания, это ничего страшного в этом нет.
1: Mm-hmm.
0: И вот в этот момент я как бы заложил им программу.
1: Mm-hmm.
0: Когда я отгрыз ногти и подкинул им на стол, я заложил программу, что это не допинг и что с ним бороться не надо.
1: Вот это потрясающе! Вот так, я считаю, надо работать всем нашим спортивным функционерам. Вот так направлять! Вот так!
0: Именно так!
1: Подложил ногти, и они уже не могут определить допинг.
0: Не могут!
1: Не могут! Почему? А все благодаря тому, что Адам Вартанович работает, как говорится.
0: Конечно, не покладая рук.
1: Не покладая рук. Молодцом! Мы сейчас прервемся. Это программа «Ноготь Адама» на Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий. И буквально вернемся к вам через несколько минут.
2: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
3: Воспел одутловатых.
2: Да. Воспел одутловатых.
3: Он и сам был одутловатым.
2: И сам он был одутловатым.
3: Конечно.
2: Ну так что же в этом плохого?
4: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни!
3: Верещагин! Апофеоз войны!
4: Кустодиев! Он...
2: Воспел эту лаву?
4: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
2: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
4: Да, пожалуйста.
2: И вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
3: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
4: он
3: понимаете?
4: Он не Кустодий, он Кустодиев.
3: Хватит. От одутловатости страдали. Страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
2: Боже.
3: Эль Греко.
2: Боже мой.
3: Верещагин.
2: Боже мой.
3: Конечно.
2: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
3: Врубель.
2: Врубель, согласен.
3: Да, абсолютно сухой. Согласен. Абсолютно, знаете, наш человек.
2: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
4: Скажите.
2: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
4: А что
2: сухие...
4: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
3: Ну, что? Лучше
2: 474
3: не
2: против что? 242.
4: А я скажу по ним, почему.
2: Почему?
4: Владик, я тебе скажу, почему. Вот эта скрошевалка, как я ее называю.
2: Ну, что это за...
3: Что происходит вообще?
4: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
3: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
4: Помолчи!
3: Прет из вас!
2: Ну да, вообще жидкость.
4: Выверну наизнанку!
3: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
4: Псина!
3: Вам потом нужно все продезинфицировать.
2: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
3: Невозможно просто.
2: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
3: Невозможно терпеть.
2: В программе «Дебаты» сегодня был Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
4: Я
2: не могу терпеть хамство. Уходите, уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо.
3: Увидите,
2: прощаемся с вами. Прощаемся с вами. До свидания.
3: Невозможно терпеть.
2: До свидания.
0: За и против.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий грузным камнем, легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
2: Приключения!
3: Потрясающе! Потрясающе, очень дорогие друзья!
4: Дико холодные!
5: Холодный, как лед!
3: Ну, садитесь.
5: Садитесь.
3: Холодный эликсир – это и есть холодный, то, о чем мечтает прохлада. Каждый. Я честно скажу вам, дорогие друзья, я сейчас просто, ну...
5: Вот!
6: Не ожидали, да?
3: На моих глазах не ожидал.
6: Ну вот, вы понимаете, я чувствовала, когда начинали программу, что до конца веры-то нет до конца. Вроде все понимаете.
3: Скажите, а дорогие услуги у вас?
6: Ну, прилично, да.
5: Ну, у нас серьезная фирма.
6: Для вас будет скидка.
5: Конечно.
3: А я хочу спросить.
5: Ну, а вы хотите...
3: Вот, например, я уменьшился.
6: Да.
3: И у меня где-то уже спрятан порошок.
5: Так?
3: Я знаю, где он. Я могу так... Сколько можно существовать вот так вот в уменьшенном состоянии?
6: Да сколько захотите.
5: Да.
3: То есть нет временных ограничений?
6: Нет, вообще, нет. Вообще нормально.
3: Обалдеть.
5: Единственное, у вас просто будет немножко вестибулярный аппаратик чуть-чуть шалить.
6: Ну, пищеварение, конечно.
5: Пищеварение, немножко
6: перед уменьшением.
5: Это поначалу. Да.
6: Валь, перед уменьшением есть. Обильно не надо.
5: Угу.
6: Не надо. И опять-таки, вот как раз... А бобовый не принимать, потому что будет пучить, и это нехорошо при уменьшении, да. Бурление вызывает, и нехорошо.
3: А то есть вы параллельно, эликсир параллельно, вот, так сказать, с овощами?
6: Да.
3: А увеличитель не нужно с овощами?
6: Увеличитель с бобовыми.
3: А, увеличитель с бобовыми.
5: Конечно. И более того, вы можете уменьшиться, а какой-то орган, наоборот, увеличить. Даже такой, вот такой.
6: Ну, там сложная схема приема, да, там тогда, ну, посложнее просто.
5: Ну, у нас некоторые вот хотят, говорят, я хочу быть карликом. Ну, вот хочу быть карликом. У меня жена хочет карлика, а я не карлик, говорит, а он 2,10 у него.
6: Не, ну, во-первых, вот хочу сказать, что, во-первых, таких людей мы сразу, у нас работает компания психолог. Потому что, ну, чего нам с ненормальными работать? Мы хотим работать с вменяемыми, совершенно нормальными людьми для какого-то, ну, нормального результата. Уменьшится или увеличится, а не то, что я хочу там то-то, я хочу там это. Нет, мы, как сказать, у нас есть какие-то принципы, эти, которым мы следуем.
5: Ну да.
6: Вот так я скажу.
5: Ну, просто есть исключение. Вот когда я говорю, там один приходил к нам, говорит, у меня жена, говорит, я, говорит, я вот хочу.
6: Ну, мы его сразу и послали.
5: Карлика, ну, мы его послали.
6: Ну, сразу было, ну что, мы с ненормальным не работаем. Понимаете, что он там будет с эликсиром делать, куда он себя будет уменьшать, и мы за потом в ответе будем. Ну, нафига это нам надо. Да.
3: А какие документы нужно оформить, чтобы, так сказать, вот так вот получить этот эликсир и так далее?
5: Ну, во-первых,
6: справка от психолога.
3: Так.
5: Справка от психолога.
6: Диспансеризация полная.
5: Диспансеризация.
6: Полная.
5: Флюорография. Флюорография, еще раз флюорография. Потому что там, вы знаете, процесс...
6: Кровь, моча, кал.
5: Кровь, кал, моча. Да.
3: В общем, ничего сложного.
6: Вообще ничего сложного, да.
3: А очередь большая у вас по записи?
6: Ну, приличная, приличная. Но сейчас, например, уже, ну, как сказать, ну, где-то на месяц вперед три, наверное, у нас уже все занято. Все.
3: Я вот что хочу спросить. Первый прием эликсира под присмотром?
6: Да, конечно, в стационаре.
5: Конечно.
3: А потом уже сам?
6: А потом уже из стационара выпускаем и давай сам.
3: Понимаю.
5: Я вам скажу так, вот...
6: Ну, инструкцию даю.
5: Ну,
3: а сколько по максималу можно купить, так сказать, порошка увеличивающего и сколько по максималу можно купить?
6: 43.
3: Ага,
5: да.
3: Понятно. 43.
5: 43.
3: Хорошо.
5: Вот.
3: Не парные, получается.
6: Не парные, нет. Парные ни в коем случае. Нельзя. Это опасно.
5: И единственное, что мы даем еще с собой веточку жимолости. Потому что она оттеняет, как бы, вот эти запахи. Там могут возникнуть неприятные ощущения, запахи. Там, а жимолость вы как бы берете с собой, так помахиваете. И все приятно.
6: Иногда, вы понимаете, заволошность наблюдается. Какое-то сильное заволосение вот это вот. Вот это вот есть такие какие-то. А побочки вот... есть.
5: Скажите, побочки. Давайте про побочки. Один, вы знаете, облысел. Помните, да?
6: Да.
5: Хотя психологически был настрой, он сдал все тесты. На всем мы его экспериментировали, все. Но кто знал, что он полысеет? Когда вот он уменьшился...
6: До конца все-таки не знаем.
5: Уменьшился, у него, наоборот, волосы стали длинные. Он маленький, а волосы длинные.
3: Удивительно.
5: Когда, наоборот, он увеличился, лысый.
6: Ну, мы еще работаем над этим, над волосами еще работаем, понимаете? Чтобы один что-то увеличить, что-то уменьшить. Да, мы это уже все сделали. А вот в смысле...
3: Вы потрясающие.
6: С локтевыми пластинами,
3: волосами. Я вот смотрю, ведь вся эта история с вами, вот это вот вашего детства, да? Она же произошла, как я уже говорил, 82 года назад.
5: Да.
6: Да.
3: И вам тогда уже было по 13.
5: Конечно.
3: А сегодня я смотрю и понимаю, что вам уже почти сотня, а благодаря, видимо, этому эликсиру,
6: конечно,
3: да, вы
6: просто можете. А туда, сюда-то, конечно, сюда такая тренировка для организма.
3: То есть,
6: знаете?
3: У меня клетки вообще, они, так сказать, наоборот, флексибл.
5: Это флексибл, флексибл, флексибл.
6: Конечно, конечно, сосуды работают, понимаете?
5: Постоянно, постоянно движуха, движуха,
3: движуха.
5: Удивительно,
3: удивительно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Карик и Валя, потрясающие ребята, которые ровно 82 года назад были уменьшены, а потом снова увеличены и открыли свою потрясающую фирму, свой бизнес, который называется, компания называется Flexible 2, по уменьшению и по увеличению всего, дорогие друзья. Итак, это Фоменко Фейк Радио, а сейчас у нас новости.
0: Приключения. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
7: С нами легко.
8: Радио 101 рубль.
9: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
10: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
5: 37-2 Минздрава. Здраво.
6: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
7: Веселые сапожата.
8: Мы снова вернулись в студию.
9: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
10: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. В Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск – прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть... Сейчас. А значит, это Каменно-Приуральско-Бассейнский завод. Вот, вот там, там.
11: Скажи, пожалуйста, слышал, что...
12: Маргошечка,
11: да? Можно я так буду вас называть?
10: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
11: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски?
10: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь сделаем.
11: Вы его так и зовете, дорогой друг?
10: Дорогой друг, да.
11: Скажите, пожалуйста, Марго.
10: Дима, его зовут Дима.
11: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
10: Да.
11: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Подскажите, это люди очень интересуются, понимаете, как заняться малым бизнесом?
10: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Сейчас сидела дома, я ничего не делала, сидела, но у меня были какие-то занятия такие, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать. Возьми нитки в руки, дура. Сказала я сама себе. Извините, может быть, дура, это не очень. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
11: Скажите вам первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
10: Встать! Надо просто встать! Сначала встать! Сказать себе «Я могу!»
12: Так.
10: «Я могу!»
12: Так.
10: Ну, это у каждого по-разному.
12: Может, два раза?
10: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: «Марго! Ты можешь!» А потом «Я могу!» «Марго! Могу!» И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
11: Скажите, пожалуйста, да. Вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
10: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор. Как только сказал «Я могу!»
12: угу.
10: После этого я встала, оделась, я хорошо оделась. Опять-таки, нет, я оделась...
12: хорошо оделась?
10: Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказал алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую, обязательно.
12: Во всем алом?
10: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
12: Как его зовут?
10: С которым до сих пор мы вместе.
12: Как его зовут? Да,
10: его зовут Юрий.
11: Скажите, пожалуйста, а такая вот история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
10: Ну да, конечно. Не надо путать.
11: А почему? Что произошло?
10: Ой, ну это была, ну такая...
11: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
10: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди, это, ну как сказать, ну...
12: Это не люди,
10: ну просто. Это же не люди, ну дай бог им здоровья вообще.
11: А силы бороться у вас хватает?
10: Ну конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
12: А вы можете сказать?
10: Даже я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
12: Вы сейчас в маске.
10: А вы не видите?
12: Да.
10: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, персиковый, да.
12: А вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского».
10: Да,
12: вот, давайте поподробнее немножко.
10: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
12: Так.
10: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского это потому, что обеденный перерыв шампанское обязательно.
12: А всегда?
10: Да. Всегда,
12: о,
10: конечно.
12: Боже мой, Марго.
6: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
13: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
14: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan. Ja kuinka herkäksi luonta mielen saikaan, tai luonta mielen saikaan. Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka siinä voitti, no kuka siinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, ja tyttölapset tykkää. Kun keho hieman jo sydän heillä sykkää, joo joo, jo sydän heillä sykkää, joo, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, joo joo, mä olin kiltti hälle.

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
1: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
2: Вы уже приглашали
1: вагины.
2: Меня.
1: Да. Вагина-художник.
2: Вагина-художник.
1: Да.
2: Да, вагина-художник.
1: Да. Вагина-мастер.
2: Вагина-мастер, да, да, да.
1: Да, вот.
2: Был же Данила-мастер, мы помним.
1: Да, да, да, это вагина-мастер.
2: Это вагина-мастер, да.
1: Так вот, и он, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
2: Очень
1: и
2: сильно.
1: Попал уже в синичник.
2: В синичник, да. А после этого пошел детлятник.
1: Детлятник, да.
2: И я больше скажу, я на этом не остановился.
1: Да.
2: И дроздятник.
1: Дроздятник?
2: Да.
1: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
2: Ну,
1: пингвинятник?
2: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
1: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
2: Ну, пингвин не очень, да, в
1: но
2: этом смысле.
1: Но все-таки вам он близок.
2: Но он близок. Чем-то пингвин все равно заманивает.
1: Заманивает, да?
2: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот, смешной.
1: Это правда, это правда, это правда.
2: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать. Да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
1: Тело, да.
2: Тело, да, жирное, так сказать.
1: В утесах.
2: В утесах, естественно. Да. Но! Я бы не называл пингвинов глупыми. Нет,
1: нет, ну нет, что вы, нет, они, а мне даже в голову не приходило.
2: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
1: Да.
2: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
1: Зато,
2: зато дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг, мне в голову пришло.
1: Да.
2: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, не наоборот, я все перепутал, да.
1: Но
2: дятел стучал-стучал,
1: да.
2: Вот он достучался, как говорится, до того. Ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
1: Да.
2: Дын-дын-дын-дын-дын.
1: Да,
2: постоянно,
1: ну, конечно,
2: да. О, голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
1: Каждой
2: я
1: птице
2: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
1: И здесь.
2: И здесь я могу.
1: И дятлу, и синице.
2: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
1: Не выйдет.
2: Дятел больше. Это с одной стороны.
1: Да.
2: Но я же вагиномастер.
1: Да.
2: Я же как бы ультра и мега художник.
1: Инженер.
2: Инженер.
1: Да.
2: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
1: Да.
2: И я взял этот жирный блин.
1: Угу.
2: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
1: отверстие.
2: Да боже мой!
1: То есть, подождите.
2: Да,
1: это
2: да,
1: очень
2: да.
1: важно мне сейчас понять.
2: Да.
1: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
2: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
1: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
2: Я скажу вам.
1: Да.
2: Скажем так, юркостью.
1: Юркостью.
2: То есть, как бы там юркостью отличается синица.
1: Синица.
2: А дятел юркостью там уже не отличится.
1: Не отличается.
2: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
1: Скажите,
2: туда.
1: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
2: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
1: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
2: Давай.
0: Хобби-хобби. Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии – до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно. –

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: И вот таким вот образом получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
5: оголить,
4: работает.
5: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка, одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
4: Да
5: не
4: вот тут любят. Я согласен. Вы за да? оголенного пчеловода.
5: Оголенный
2: тут пчеловод. Я согласен. Да? С Изольдой Тихоновой вот по поводу костюма абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела... Она когда это чувствовала, когда ее она прилетела, когда? И только села на цветок. И вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
5: Кожа это, конечно.
2: А вот когда она почувствовала, что кожа у нее удивительная, сразу начинается волнение. Когда это кожа.
5: Она взволнована, просто взбудоражена, я бы сказала, это пчела.
4: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
5: Да.
2: Бывало.
4: Абсолютно.
2: Я сам ходил. Я сам ходил на пасеку.
5: Я тоже это делал, конечно. Не только вы один,
2: Александр. Подождите.
5: Да что ж такое?
4: То есть возникает интерес.
2: Возникает интерес.
4: И пчела как бы на голову реагирует.
2: Она идет на ногого.
4: А нет ли здесь подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод,
5: да. Абсолютно, да.
4: Как бы подменяет собой цветок.
5: Есть. Конечно, есть. Вы правы. Угу. Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
4: И таким образом мед, который собрала, как я понимаю, пчела с ногого пчеловода и отнесла его потом. Абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
2: Абсолютно уникальный.
4: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
5: В медовый период, да, конечно. Но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете? До этой смелости, до этого мужества.
4: А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
2: В этом и заключено. Вы нагим, вы приходите.
5: Прийти к пчеле нагим.
2: Абсолютно. Не обидеть пчелу. Лабиринт Леонардо.
0: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
5: Классика в эфире.
0: Марат Бубензон. Пчелка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда и мне было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
5: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
1: Веселые сапожата.
7: Веселые сапожата. Проблемы малого и среднего бизнеса. Уже среднего, потому что компания, твои соседи, нашей хвостовой Лидии Евгеньевны, разрастается и разрастается.
3: На глазах.
7: Мы говорили о, так сказать, ваших услугах, о тарифах, и немножко коснулись вот тех видов деятельности соседских, да, которые есть. Сосед-драчун, соседка-драчунья.
5: Кандидат-депутаты.
7: Да, кандидат-депутаты, подлюка. Mm-hmm. Да, ну, например, а есть ведь сосед-грязнули, да?
5: Есть.
7: И очень простые достаточно вещи.
5: Да,
7: просто везде гадят и все.
5: Да, просто не воняет чуть-чуть. Не надо, чтобы, да, вонь, но специфически.
7: А вот так, давайте честно, прямой вопрос я хочу вам задать сейчас. Какая самая успешная разновидность соседа сегодня, самая популярная, самая востребованная?
5: Заставляйте задуматься, потому что у нас на самом деле сейчас, я думаю, между двумя сейчас...
7: Вот скажите мне, вот здесь я смотрю, у вас есть странная такая, разновидность. Написано «сосед-тварь». Вот это я хочу спросить.
3: Да, вот это поподробнее.
7: Не он ли?
5: Тварь, да. Он в лидирующих явно совершенно, он рядом вообще, вот просто вот, да. Тварюга. Да. Ну, может быть, вы правы. Но я просто думаю, вот я выбираю между ним и между вот кошатницей.
3: Ну и мразь еще есть. Мразь
5: кошатница. 80 кошек. 80 кошек, да. 80 кошек, вот знаете...
7: Пользуется спросом.
5: Да, очень-очень, да. 80 кошек, и некастрированных, вот это вот, со всеми запахами, со всеми делами.
3: Ну,
5: когда все вот откусно.
3: Да.
5: Извините.
3: Да.
5: Извините.
7: А может быть, вы знаете, что я думаю? Я даже вот сейчас думаю, раз вы разрастаетесь, может быть, мы немножко даже посоветовали вам, но мы же работаем, так сказать, вместе.
5: Да, интересно,
7: поэтому
5: очень, да.
7: Мы с Юрой, в общем, понимаем, как устроено. Может быть, вместо «твои соседи» уже пора сказать «твои любимые соседи». Или, может быть, «твои настоящие соседи».
5: Вот этот вариант мне нравится. «Твои настоящие соседи». Потому что вроде как мы все живем, у нас есть соседи, но это не настоящие.
7: Не настоящие соседи. Потому что все-таки не профессиональные соседи.
5: Ну, конечно.
7: Просто живут
5: соседи-дилетанты, скажем так. Соседи-неудачники. Да. Соседи-неудачники, соседи-дилетанты. Это то,
7: ну, до свидания. Порой фантазии.
5: Вообще никакой фантазии нету. Тихо живут, молчат.
7: Просто нагадили под дверь и все.
5: Да.
7: Банально.
5: Банально, и ничего ей не интересно совершенно. А потом еще извинились.
7: Да,
5: вот чего уж точно делать не следует.
7: Конечно. А то вы неожиданно приходите, а у вас нагадили под дверью.
5: Да.
7: И вы смотрите, боже мой, какое же нагадили под дверью. Да как же это так?
5: Да, как же это так?
7: Выходите на балкон, взять, может быть, там щетку или салфетку, а там тоже уже нагадили.
5: Да.
7: Вот это профессионально.
5: Вот это профессионально.
7: Куда бы вы ни вышли, где бы двери не открыли, соседи везде нагадили.
5: Да.
7: Это очень, мне кажется, интересная, очень перспективная, так сказать, работа.
5: Да, целая отрасль уже получается.
7: Да, и вот это потомственная ваша...
5: У меня же и муж тоже, да. Да, профессионал, да, конечно.
3: А, муж работает.
5: Мы редко видимся, понимаете, редко видимся, потому что он в своей землянке, я в своей землянке живу.
3: В чем он занят? Какие у него?
5: У него очень много образов, понимаете, талантливый человек, поэтому, конечно, ремонтником он часто, вот это вот бесконечный ремонт, вот это вот, потом, конечно, электрик-алкаш, это его.
7: А вот это вот, смотрите, я читаю ваш каталог, здесь написано «сосед с недержанием», вот это как?
5: Ну, как, мучится все время.
7: Не более того, да?
5: Ну, там просто мочится и все время разговаривает.
3: Бесконечно. А, в общем,
7: у него две вещи.
5: Мочится и все время разговаривает. Мало того, он все время звонит вам по телефону, все время разговаривает. Все время разговаривает.
3: То есть он помочился и как бы и позвонил.
5: Не то во время, может. Нет, все время. Безостановочный разговор. Безостановочный. И он должен подкараулить вас на выходе из дома, когда вы приходите домой, заходить домой с важным разговором. Все время.
7: Вот здесь записано «сосед-знаток».
5: Ну, который все знает.
7: А, вот оно что.
5: Это же приятно иметь соседа знатока.
7: Дорогого стоит, да?
5: Конечно, по любому вопросу, говорит, ну у меня же есть Витя. Я сейчас пойду к Вите, у него узнаю, точно Витя будет все знать. Да.
7: Итак, на фоне «Маяк радио», дорогие друзья, Хвостова Лидия Евгеньевна. Мы вернемся к вам через 2-3 секунды.
1: Веселые сапожата.
8: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
9: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
10: С нами хорошо. 101 ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Чем отмечается лучшее вот это вот место? Зараженное
6: маркером,
5: уже.
6: Зараженное. Маркером.
5: Маркером каким?
6: Простым зеленым маркером всегда.
5: Лучше зеленым.
6: Зеленым.
5: Я записываю, да. Зеленым.
6: Зеленым маркером отмечайте.
5: Так.
6: Запах, конечно, еще будет оставаться. Конечно, от фекалий.
5: А я права, остается. Если спрошу, что
6: да.
5: Зеленый маркер тоже частично отбивает вот этот вот запах. Вот
6: частично,
5: этот.
6: Да. Частично, да. Конечно, конечно, отбивает. Все пометили зеленкой, как зеленкой, мы называем ее. Зеленкой, так? Зеленкой. Все пометили. Тоже волосиками накрываем.
5: Как?
6: Да,
5: а вот здесь
6: волосиками накрываем, а волосики накрываются вдоль и поперек. Вдоль и поперек. Вдоль и поперек.
5: Вот в чем дело. Понятно.
6: Выложили волосики. Сеткой получается.
5: Да.
6: Выложили сеткой, зайранский клещ уже не подойдет к юрте. Ты понимаешь? Он не подойдет. Он будет вокруг стонать. Стонать будет вокруг ходить юрты. Топать будет.
5: Очень важный вопрос. Ведь рядом с юртой у нас же живет тетяшка. Лисы.
6: Да. Там много, естественно, там много.
5: Да вот меня волнует судьба лис и тетяшек. Потому что если озлобленный клещ бродит вокруг юрты, не нападает ли он на лис и тетяшек?
6: Нет, не нападает на тетяшек, нет. А он расстроен. Понимаете, вот я.

0: его, утлый его мозг, вот этот маленький. Мы добивались, так сказать, проводили опыт.
1: Он озлоблен, но расстроен.
0: Он расстроен. Озлоблен, но расстроен.
1: То есть ни на кого не нападает.
0: А ни на кого не нападает.
1: Просто ходит.
0: И он боится лис. Он боится лис. И волосики вот эти беленькие, которые вокруг у нее,
1: да.
0: Он особенно их боится. Он боится, и поэтому он скрежет.
1: А если человек выйдет из юрты?
0: Человек может. Вы имеете в виду помочиться? Или
1: ну, просто... конечно.
0: Ну, конечно, да.
1: Ну, да.
0: Когда выходит помочиться, может, он может просто отойти лучше к воде. Лучше к воде.
1: А если воды рядом нет?
0: Есть вода рядом с юртой. Всегда есть вода.
1: А мне кажется, бывают случаи без воды.
0: Но это бывает, вы знаете, это глупые люди, которые совсем не понимают, что... что она в водной основе должна быть.
1: Радиослушатели, да. Записывайте, имейте в виду, юрту строить как, у воды.
0: Как минимум 13-14 метров и должна быть вода.
1: То есть,
0: как
1: то есть все это делать, я извиняюсь, нужно в воду лучше.
0: В воду лучше, все делать в воду, так, абсолютно.
1: И тогда клещ не тронет.
0: Нет, абсолютно. Так, клещ так. не подойдет. И вам скажу, в Зайране, это раньше так, почему на Зайранске, это в Зайран, это страшная, так сказать, была зона, ее поэтому и так называли Зайран, это,
1: Зайран,
0: это да, недалеко, и где Иран, вот там, вот туда, это
1: да,
0: Иран,
1: да,
0: Ирак,
1: да.
0: Вот, там Зайран, и там вот, там этот клещ особенно был, так сказать, злостный такой.
1: Оттуда, свирепствовал.
0: Свирепствовал, оттуда это все тянется, это из глубины веков, которые мы с вами уже, так сказать, сейчас приходим к нашим дням, да, и вот мы сталкиваемся с этим клещом.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

Marilla on jaguari, kätterästi polkee vanha baari.

0: 101.ru. Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте, дорогие радио и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в Институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
4: Да.
3: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
4: уже
3: днем.
4: Уже 248.
3: Уже?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
4: Ну, это был... да, это был... был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
3: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
4: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
3: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
4: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
3: Да. И вот он страдал, да?
4: И он страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался. У него не было женской ласки.
3: Да. Личной жизни, да.
4: И личной жизни
3: никакой. То есть это влияет, да?
4: Это очень влияет, особенно на ботаника.
3: На ботаника влияет.
4: Это повлияло очень сильно.
3: Да, скажите, на затхлость...
4: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
3: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили.
4: По запаху, естественно.
3: Тогда просто еще так бурно не развивалась эта история.
4: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Вот ботаник...
3: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили,
4: мальчонкой.
3: Уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
4: А я просто почувствовал, что их много.
3: Много.
4: В целом.
3: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
4: Ну...
3: Бывают затхлые дети?
4: Нет.
3: Не бывает,
4: Не бывают. Взрослые, да.
3: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
4: Ну, думаю, что с 22.
3: С 22, да?
4: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
3: Затхлости уже могут обнаружить.
4: Скажи... Я вам скажу, что вы хотели спросить.
3: Да, хотел спросить. Что-то. Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
4: Образ жизни? Ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
3: Да.
4: Это был учитель ботаники Зёфин.
3: Зёфин.
4: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
3: Ираклий, вы
4: Ираклий,
3: даже воспоминания
4: писали. Господи, все время забываю. Ираклий Зёфин.
3: Да.
4: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни
3: да.
4: С другой стороны, какие-то, скажем так, увлечения любой пыльцой.
3: Пыльцой, да.
4: Да,
3: пыльцой,
4: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
3: сгубила.
4: В результате изгубила.
3: Погубила
4: он
3: пыльца.
4: Весь покрылся этой пыльцой.
3: Пыльцой, да.
4: И вот эта затхлость, запах, и эта пыльца.
3: Пошла.
4: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
3: Я хотела спросить вот про образ жизни. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой. Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
4: Это вообще предохраняет.
3: Или это она может напасть на любого буквально?
4: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
3: В тонусе.
4: И больше я скажу, скажу, что это как бы вопрос индивидуальный.
3: Индивидуальный.
4: Да.
3: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Входим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Медсестры-плавчихи.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий и программа, которая называется «Медсестры-плавчихи». Сегодня у нас в гостях старшая медсестра-плавчиха Насонова Сусанна Игоревна.
4: Ну, дорогой, ну зачем же так официально? Просто Сусанна Игоревна.
3: А, без Насоновой, да?
4: Да.
3: Хорошо.
4: Без Насоновой.
3: Сусанна Игоревна, ну, скажите сразу вопрос.
4: Да.
3: Вы на суше работаете?
4: Нет. Если коротко.
3: Значит, только в воде, правильно?
4: Только работаем, только в воде.
3: Вот вы работаете, медсестры-плавчихи, да. Работают в воде. И вот у меня такой вопрос. А если вдруг вы, ну, вы же в основном-то по суше перемещаетесь, правильно?
4: Мы перемещаемся по суше тоже, по воде тоже, бывает, перемещаемся, везде перемещаемся. Вообще мы перемещаемся
3: себе, да. Что вдруг какая-то экстремальная, неожиданная ситуация, что-то с людьми, не дай бог. Вот, это все дело происходит на суше. Как вы действуете?
4: У нас есть с собой всегда мобильная ванная.
3: А, то есть вы работаете только в воде?
4: Мобильная ванная, если... надувная ванная. Разворачиваем ванну, надуваем ванну, пускаем волну, работаем.
3: Понимаю. Значит, вот у меня какой вопрос. Мы сразу так перешли уже к деятельности вашей. Скажите, пожалуйста, вот это ваше подразделение, медсестры-плавчихи.
4: Да.
3: Оно ведь, я понимаю так, вы же не оказываете помощь, как, ну, как другие организации, там, ну, спасатели там или еще кто-то.
4: Нет, нет, у нас абсолютно исключительно мы проводим клинические исследования организма и делаем это только в воде.
3: Ах, вот оно.
4: Да, собственно говоря, новое в том, что именно в воде все анализы, все вот эти замеры давления, вот это все.
3: Рост.
4: Вес, это происходит намного лучше, намного качественнее.
3: То есть, я понимаю так, если купальщик плывет...
4: Плывет купальщик или купальщица, мы подплываем, и эти все замеры, анализы все берем принудительно.
3: Ага, да. Принудительно. Я понимаю так, что это такая прямо, получается, скоро уже это будет водная диспансеризация.
4: Диспансеризация, мы идем к этому, конечно, дорогой, конечно, идем. Диспансеризировать всех в воде поголовно, когда человек в отпуске, когда он ничего не ждет, ничего не ждет совсем, то вот именно в этот момент его и нужно диспансеризировать, потому что сколько ошибок совершается на диспансеризации, когда человек специально идет, он волнуется, у него сахар стреляет кровь, адреналин стреляет кровь, все замеры неверные, моча не та, кал не тот, а тут все хорошо, человек расслаблен, он в отпуске, понимаете?
3: Я не хочу вас спрашивать, так сказать, детали, но все-таки хочется понять, ну как вот вы берете анализы, кровь, мочу, кал, как это?
4: Ну как, принудительно, я же вам сказала.
3: У плывущего человека принудительно.
4: У плывущего человека, ну у нас, понимаете, у нас хорошая аппаратура. То есть там не нужно ничего, никаких неприятных ощущений человек вообще не испытывает. Он даже не поймет, что он был продиспансеризирован полностью.
3: А флюорография хорошо?
4: Флюорография идет у нас. Флюорографию делаем тоже. И тоже человек ничего не успевает.
3: И все
4: понять.
3: Это в воде.
4: Не успевает понять, понимаете, он и плыл, а оказывается, он уже и кал сдал.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто
4: только
3: плыл,
4: выходит из воды,
3: сдал.
4: Да? А он выходит из воды и только понимает, что у него облегчение какое-то.
3: Так это удивительно.
4: Да, да.
3: Это удивительно. Скажите, пожалуйста, ну я понимаю так, что это бесплатная процедура.
4: Это пока бесплатная, потому что мы еще в тестовом режиме работаем. Пока у нас процедуры бесплатные, потом будут сильно платные процедуры. Очень платные процедуры.
3: Я, в общем-то, смотрю, у вас вот это некоторое... ну, прежде чем, да, я хочу задать вам такой вопрос. Ну вот, я понимаю, что вы все время проводите в воде.
4: В общем, в основном, да, уже как-то привыкли, понимаете? И поэтому нас уши как-то даже вот сейчас мы с вами сидим в студии, а я думаю, как бы быстрее мне нырнуть уже. Как бы.
3: А вот такой вот вопрос у меня прям прямой к вам.
4: Да.
3: В отпуске вы купаетесь?
4: Нет, если коротко. Вы знаете, нет, я чуть-чуть пытаюсь, наоборот, в отпуске просушиться, понимаете?
3: Ах, вот.
4: Чуть-чуть просушка нужна организму, потому что все, понимаете, размягчается в воде, понимаете, руки, ноги, чуть все мягкое, как бы становится такое мягкое,
3: да.
4: Понимаете?
3: Ну и знаете, мне очень понравилась эта ваша фраза: он не знал, а кал сдал.
4: Да, именно так, понимаете? Но это где-то вот практически наш лозунг, когда, ну, это действительно потрясающее, понимаете, исследование, потрясающее, потому что насколько лучше анализы у человека, который даже не думал ничего сдавать, вы даже себе не представляете. То есть масса у нас, как сказать, лжебольных, именно потому что он идет
3: и
4: уже...
3: И падает производительность, соответственно, труда.
4: Да, конечно, падает, он испуган, напуган, ошарашен. Понимаете, обескуражен, я бы сказала.
3: Ах, вот оно,
4: да. А тут все хорошо.
2: Медсестры-пловчихи.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле и тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов, зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры. Рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру, и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь, не сейчас. Выбора у нас не было.
7: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить, вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова, он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну, не может так...
1: У обычного человека
0: покусываться, как вы.
1: Челюстные инстинкты, ну, практически отсутствуют.
0: Угу.
1: У солдата челюстной дивизии челюсти работают, ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера – это 12 атмосфер, как мы знаем, да? Ну, там, бультерьеры похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам
0: в
1: лицо это.
0: Я понимаю.
1: Что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было написано «псы».
0: Ага.
1: Я запомнил это.
0: Ага. Вы запомнили, кто
1: так написал? Я запомнил.
0: Угу.
1: Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист ваш, Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не
1: вряд
0: работает
1: ли, Тягин. Вряд ли, я думаю, да.
0: У нас Тягин нет. И
1: вы
0: никогда
1: с Тягином
0: не
1: знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо,
0: извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот,
0: угу.
1: 12 атмосфер, бультерьер достигает. Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох, я честно ведь скажу так, я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет слова.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему». Имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатели. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Семя карбункула.
5: Карбункула.
2: Добрый-добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солитиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Георг.
6: Да.
2: Скажите, пожалуйста.
6: Ну, подождите. Хотел сказать, как вот в этот момент, когда, наконец, я... Это был первый раз, это мой первый раз с гигантом карбункула, когда мне удалось поймать эту струю, а у него сильный напор очень, потому что это гигант. Мы же не берем этих сморчков, которые там,
2: понимаешь? Да, понимаю.
6: Что это фигня какая-то? И я прямо удалось собрать это семя. Он ударил мне в ладонь. Я бы даже сказал, это поэзия.
2: Я, честно говоря, вы знаете, вот читал, когда в вашей книге, там написано, что карбункул-гигант настолько, так сказать, напрягся в этот момент. Вот так вот, вы же начинаете описание
6: этого. Это же момент эякуляции.
2: Сути. И так вытолкнул с такой силой семя в вашу сторону, что вам прямо семя ударило в грудь.
6: В грудь?
2: И вы буквально отлетели
6: Я отлетел, но я успел от груди в ладошку поймать.
2: А, хоть что-то.
6: Хоть что-то собрать.
2: А скажите, сколько выбрасывает карбункул-гигант семени? Семя гиганта.
6: Это я вам скажу, там накапливается. Он же долго накапливает. Почему я ждал четвертый раз? Первые три раза неудачно. Он не мог опростаться. Я специально следил за ним. Я выбрал этого гиганта. Я назвал его Гарри. Это для отчетности.
2: Я понимаю.
6: Гарри. Гарри Су. Вот. Я просто так, чтобы по ощущениям было. Вот этот Гарри Су, он туда, на четвертый раз, наконец, я почувствовал, что сейчас будет извержение. Что семя извержения буквально. И вот он попадает мне в грудь.
2: Попадает этим семенем вам в грудь.
6: В грудь.
2: А вы без кевларового жилета.
6: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
2: То есть вы пошли не готовы.
6: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, находится. Вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. И вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось.
2: После этого... И вот тогда вам стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические положительные вещества.
6: И этого Гарри я даже взял, и потом как подопытного показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
2: То есть вот так бывает, выдал семя и обездвижил
6: сразу. А он копил его 4 года, вот я говорю. Обалдеть. И как мне повезло.
2: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
6: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарства, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
2: Обалдеть.
6: Потому что если в космосе, назовем это семя карбункула, скажем так, оно как это называется, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
2: Обалдеть.
6: А в невесомости это просто нереально. Мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вот я вас... Вы понимаете, о чем?
2: Ну, сразу поправляешься.
6: Сразу поправляешь.
2: Что я могу сказать?
6: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый, конечно,
2: книга. Спасибо вам большое. Георг, друзья, сегодня у нас в гостях Георг Сателлити, глава научной группы фармацевтика «Атома». К сожалению, наше время уже подходит к концу.
6: Единственное, я должен только сказать спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
2: Это ваш литовский сотрудник.
6: Это литовский сотрудник. Он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя. Естественно, и он погиб.
2: Вы не погибли?
6: Нет.
2: А он погиб. Ну что ж, спасибо Лактису.
6: Память по этому Лактису.
2: Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда уже налаживаете добычу, я правильно?
6: Уже, конечно.
2: Налаживаете добычу семени карбункула.
6: И я вам скажу...
2: Семени гиганта карбункула.
6: И это уже в промышленных масштабах, я вам
2: потрясающе,
6: скажу.
2: Потрясающе.
6: На нас работают настоящие гиганты.
2: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
6: Да,
2: ученый, прямо который прямо не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
6: Да какой там, господи.
2: Добытчик семени карбункула гиганта.
6: Да, да.
2: Георг Сализиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
6: Спасибо.
2: А теперь новости.
4: Семя карбункула.
5: Карбункула.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
3: Замшелость, конечно.
2: Начинается с бровей.
3: Начинается с бровей.
2: С бровей, да.
3: Во-первых, они начинают...
2: Куститься.
3: Как бы, куститься.
2: Куститься.
3: И есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
2: Ах, вот оно что.
3: Да и в наших которые были подвержены этой кустистости бровей.
2: Кустистости,
3: и вот эта замшелость.
2: Да.
3: Вот это вот, которая поражает.
2: Да. И настигла их замшелость.
3: И настигла замшелость.
2: Привела
3: а после этого она привела к затхлости и к полной, ну, скажем так, раскоординации.
2: Да, унитазность
3: и
2: была.
3: И унитазностью это уже все накрылось, унитазностью.
2: Полный, вот да.
3: Слушайте,
2: вот, это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
3: Да.
2: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт
3: великолепный,
2: который занимается
3: родоначальник. Конечно.
2: Он, у него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
3: Да, они поссорились.
2: Поссорились.
3: И я вам больше скажу. Они вышли в лес.
2: Вышли в лес на мох.
3: На мох.
2: Да.
3: То есть на мху.
2: На мху поссорились.
3: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
2: Агрессивно. Пошел бы спорами, наверное.
3: Спорами пошел по ногам. Естественно, сразу были поражены пальцы.
2: Брови.
3: Брови и пальцы. Большие.
2: Сначала
3: имеется
2: брови.
3: На ноге. Сначала брови, конечно.
2: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
3: Ну, потом затхлость.
2: Сначала, значит, брови.
3: Слава богу, не унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело просто. Вы понимаете?
2: Это ужасно.
3: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой.
2: Агрессивной средой, да
3: вы что? А мох это может быть агрессивной средой.
2: Так они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
3: Да, все, как говорится, вот в пух и прах. Коту под хвост, пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
2: можно назвать. По-разному можно назвать,
3: да. По-разному
2: так,
3: называется.
2: Но тем не менее, понимаете, все равно используется эта шкала Ватценберга.
3: Шкала Ватценберга, все равно. А я вам скажу, почему. Все равно он как бы, он как бы стоит у истоков. И его шкала...
2: Не выбросишь как бы.
3: Ну, это как таблица Менделеева,
2: да,
3: понимаете?
2: Никуда уже не денешься.
3: Никуда не денешься.
2: Никуда не денешься. Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
3: Все упирается в мох.
2: Мох, да. Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило...
3: Если бы не на мху, то и совсем другое было.
2: Может быть, если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
3: Если бы в песках, то это совсем было бы другое. А вот во мху...
2: Во мху вот такая история.
3: Вот и все.
2: Вот такая история. Так, вот такой вопрос. Скажите, что вы из человека, так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
3: соскоб.
2: Затхлость? Соскоб.
3: Конечно. Соскоб с большого пальца берется.
2: Опять-таки, с большого пальца.
3: С большого, да, потому что он же подвержен этому.
2: Большого пальца. Именно соскоб. Ноги, руки, неважно.
3: Нет, ну, в основном ноги.
2: Нога. Большой
3: нога
2: палец
3: больше
2: ноги.
3: Всего подвержена, да, естественно.
2: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
3: В центрифугу.
2: Центрифуга.
3: Тыркина.
2: Тыркин, конечно, он же с Ганином начинал.
3: Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
2: Евгений Петрович,
3: Евгений Петрович. Да. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
2: Нет, ну это, как сказать, это имена, понимаете?
3: Они все Петровичи.
2: Они все
3: Петровичи? Да, конечно. До какой-то степени все Петровичи.
2: А вы тоже Петрович?
3: Да.
2: Борис Петрович?
3: Да, я Борис Петрович.
2: А я думаю,
3: Бо.
2: Почему Борис Бо?
3: Борис Бо. Конечно. Как?
2: Борис
3: Мы
2: Петрович
3: все
2: Бо.
3: Петровичи.
2: А честно
3: все,
2: говоря...
3: кто ковыряется в мху, я вам скажу. Все Петровичи.
2: Все Петровичи.
3: Да.
2: Я, значит, вот еще что хотела. Перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, на мой взгляд, интересный вопрос.
3: Давай.
1: Не отступай!
0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Клюворыл,
4: Клюварыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюварыла на берегу. Сроки спаривания клюварылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Итак, это трудный разговор, дорогие друзья. В гостях ученый-изобретатель Илья Тарпасский, мазь-гель-невидимка. Действительно, разговор трудный, потому что я не вижу сейчас Илью. Илья демонстрирует, как работает его мазь. Я только начинаю чувствовать запах, потому что мазь-гель-невидимка, она... В какого-то момента она не испаряется, но с какого-то момента начинает плохо. Ну, неплохо, но...
1: Ну, зачем так?
0: Не очень хорошо пахнет.
1: Да, вы почувствовали.
0: Ну, то есть человек-невидимка с этой мазью, он человек с запахом.
1: Боря!
0: Вот, я что хочу сказать, Илья. Да. И вот мы остановились на том, что вы стали наблюдать за женщиной, которую бреют.
1: Да.
0: Я сразу спрошу, вы считаете это нормально подглядывать?
1: Ну, вы понимаете...
0: Нет, подглядывать это нормально?
1: Нет.
0: Вы сделали эту мазь для подглядывания?
1: Нет.
0: Я знаю.
1: Нет.
0: Вы хотите подглядывать?
1: Нет.
0: Нет?
1: Зачем вы? Я так не делаю. Что? А вы заметили?
0: Я уже вижу.
1: А вы видите меня?
0: Вот.
1: Выйдите.
0: Остановимся, Илья. Вот такой у меня вопрос к вам.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, что мазь, которая проникает, естественно, через кожные покровы, делает вас невидимым, проникает сквозь кожные покровы, она впитывается в кровь, в кровеносную систему...

0: где есть такая тема: нервная система и мазь-гель.
1: Потрясающе. Да. Все-таки знаете, что, какой еще вопрос у меня, Илья?
0: Да?
1: Вот вам не кажется, что люди, которые, так сказать, вечно замышляют что-то нехорошее,
0: так,
1: они могут попытаться использовать вашу, ну, мазь-гель, могут использовать, так сказать, ну, в нехороших целях, понимаете?
0: Я ждал этого вопроса.
1: Это ведь очень опасное изобретение.
0: Это опасность, опасность. Да? Вы знаете, я скажу вам так. Человек мечтал всю жизнь стать невидимкой. И вот, наконец, это произошло. Но наряду с опасностью есть и выгода. И вот про выгоду-то сейчас и пойдет наш разговор. Если, как вы догадываетесь, в определенных органах, конечно, уже знают. Вы понимаете, да? Я не буду переводить ничего.
1: Да-да-да.
0: О моем изобретении. Это сразу произошло. Это нормально, я считаю, что там знают. Но есть одна такая маленькая, удивительная такая, я вам скажу, такая штучка. Как только человек задумает что-то плохое, его организм сразу выделяет дизудон.
1: Да что это?
0: Это фермент.
1: Это фермент.
0: Это фермент. Дизудон. Я изобрел это. Вы можете меня поздравить.
1: Обалдеть, можно. Да, сколько вы всего изобрели?
0: Боже мой, боже мой.
1: Так можно я задам такой вопрос?
0: Ну, пожалуйста.
1: Можно я задам такой вопрос?
0: Ну, пожалуйста.
1: Неожиданно.
0: А вы уже привыкли,
1: ну, да,
0: что я дивизию?
1: Я уже реагирую на голос. Просто
0: молодцы.
1: На голос. Скажите, пожалуйста, добавляет ли мазь-гель, ну, вот если о тактильных ощущениях говорить, ну, добавляет ли она, ну, такой, что ли, гладкости повышенной?
0: Конечно. Я сейчас весь гладкий, абсолютно гладкий. Но я вам скажу, как только человек задумал что-то плохое, и организм выработал дизудон, мазь-гель перестает работать.
1: Удивительно.
0: И
1: то
0: все.
1: Есть любой бандит, хулиган, террорист, не дай бог,
0: дизудон.
1: Они все сразу покрылись мазью,
0: да.
1: А потом выделили дизудон,
0: все.
1: Как только подумали о плохом.
0: О плохом.
1: И все. Скажите, пожалуйста, распространяется ли эффект дизудона,
0: да,
1: который полностью уничтожает эффект мазь-гели?
0: Да.
1: Распространяется этот эффект на такие вот, например, аморальные поступки, как поход в женскую баню, например. Или, так сказать, поход невидимкой, естественно.
0: Понимаю.
1: Или прокрасться куда-то, или вскрыть что-то, или.
0: Понимаю.
1: Распространяется или нет?
0: Может быть, может быть.
1: Может быть.
0: Может быть.
1: Вы отвечаете не конкретно. Но мы, находясь в программе «Трудный разговор», вернемся к этому буквально через мгновение.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
3: Персональный андроид

0: Классика в эфире.
1: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера.

0: не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно сантиметров на 30, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
1: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении, это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели, вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка,
1: понимаете? Да. Боря, я здесь.
0: Боря. Вот. Да. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик?
1: Да.
0: Всего-навсего?
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: надежды нет Егора.
1: У Егора есть надежда.
0: Перетяжка натяжных полов заново.
2: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
3: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо.
0: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
4: Короче.
5: А почитайте стихи.
6: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
5: Давайте Александр Сергеевич Пушкин.
6: Конечно.
5: АСП.
6: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. АСП, АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
5: Я П.
6: Я П. Ч. М. К. Переводить.
5: Я памятник.
6: Нет, я помню. Чудное.
5: Я помню. Чудное мгновение передо мной.
6: П. М.
5: Передо мной.
6: Я.
5: Явилась.
6: Я. Т.
5: Я. Т.
6: Да. Я. Явилась ты.
5: Помаят.
6: Помаят.
5: Помаят. Передо мной явилась ты.
6: Да. Помаят. Да, да, да.
5: Я. П. Яп.
6: И вот это вот, это
5: Япчим.
6: Япчим.
5: Япчим.
6: Япчим.
5: Япчим. Я помню чудное мгновение.
6: Япчим, конечно.
5: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
6: Гбоусош. Конечно.
5: Гбоусош.
6: Да Гбоусош.
5: Гбоусош.
6: Это же красота.
5: Конечно.
6: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
5: А ведь мы живем с этими прекрасно. У нас ГИБДД.
6: Да.
5: РЖД.
6: РЖД.
5: ЛГБТ.
6: ЛГБТ. ЖКХ.
5: Ну, конечно.
6: Да, конечно.
5: ЖКУ.
6: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
5: Угу. ВЗ. Вечерней заре.
6: Да, да, ВЗ.
5: Слушайте, ну это потрясающий закон,
6: конечно,
5: законопроект.
6: Конечно,
5: мне кажется, потрясающий законопроект.
6: Это удивительно.
5: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
6: Да я. Да, это я.
5: Да, это я. Прекрасно.
6: Вот и все. Вот как мы просто
5: говорим. Прекрасно. Как красиво. Вы замечаете?
6: Конечно.
5: Да я.
6: Да я.
5: Да, это я. Это,
6: да, это я.
5: Это прямо потрясающе. Язык удивительный.
6: Мы летаем в этот момент.
5: Он становится другим. Он совсем другим.
6: Тише,
5: другим.
6: Дайте я скажу.
5: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
6: Ой.
5: Мы. Мэ. Тэ. Вэ. Бэ. Мэ. Тэ. Вэ. Бэ.
6: О!
5: Сэ. Вэ. Сэ. Вэ. Сэ. Вэ. Спасибо вам, спасибо вам.
6: Да, я Пэ.
5: О. Бэ. О, боже.
6: О. Бэп.
5: О. Бэп. Кстати. О. Бэп.
6: Да.
5: ОБЭП,
6: вот.
5: Не дай бог к нам придет.
6: Не дай бог к нам ОБЭП.
5: Да,
6: П.
5: Да, ОБПП.
6: ОБПП.
5: МЗ.
6: ПЗ.
5: РЧ.
6: РЧ.
5: МУТЗ.
6: МУТЗ.
5: МЭТКА.
6: МЭТКА.
5: УЧЕК.
6: УЧЕК.
5: ЛДСТ.
6: ЛДСТ.
5: УРТЕН.
6: УРТЕН.
5: ЯС.
6: МУЛФ.
5: На РЖД.
6: На РЖД.
5: ИДМП.
6: И ДТП.
5: НБ. Не дай же бог.
6: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
5: Спасибо, дорогой
6: вам,
5: Анатолий
6: спасибо
5: Ростиславович.
6: Вам.
5: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
6: Благодарю вас.
4: Короче.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101 Are You? Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
2: Вы мне ответьте, зачем скинхед
1: не Ирод чешите.
2: Приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
1: На лестнице.
2: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
1: На лестнице.
2: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
1: Не разве
2: по
1: да.
2: запаху?
1: Да, по запаху.
2: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
1: И что вы делаете?
2: Конечно.
3: Видите себя
2: дайте
3: прилично.
2: Мне сказать.
3: Хорошо.
2: Дайте мне сказать.
1: Да.
2: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
1: У меня есть.
2: В связи с его измененным психическим состоянием...
1: Так надо дать мне.
2: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
1: Запах? Знаете?
2: Ну что-то ведь осталось.
1: Надо понюхать.
2: И если он тоже как-то почувствует ее, то это может дать ему первую вспышку
1: возвращения
2: к себе.
1: Развращение.
2: Поймите.
1: Вы развращаете
2: как он
1: людей.
2: Разговаривать, он ничего не понимает.
1: Я смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
2: Я заказывала.
3: Да, но вы
2: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не
2: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
2: Ну, будьте добры, просить. Откажитесь от этих линий.
1: Понимаете? Нет лимона,
2: Данте,
1: нет.
2: Данте,
1: да,
2: прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
1: У какого пса? Не надо про
2: поймите, пса сразу. Поймите, хорошо, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
1: Что нет
2: лимона? Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет,
1: будут...
2: и тем более нет гроба зарытого
1: а
2: в земле, которого
1: поняли?
2: Кристина
1: вот
2: в следующей
1: Михайловна,
2: серии, поймите, выбирается, как
1: она
2: в убить. В убить
1: она
2: Билла.
1: Не дает.
2: Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
1: в убить Билла.
2: Смешивать его кино с жанром нашего
1: вы
2: сериала
1: видели
2: не
1: у...
2: вполне
1: в убить Билла.
2: Эстетически корректно.
1: Раз.
2: Убить Билла.
1: Стой, говорю. В убить Билла когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в убить Билла
2: да,
1: один раз?
2: Убить Билла.
1: Чтобы в убить Билла. Это же,
2: поймите,
1: это же смотрит.
2: Это не
1: надо видеть это
2: не корректно.
1: Своими глазами в убить Билла. Кто в убить Билла? Когда в убить Билла?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
2: Ну, там много-много вопросов.
3: Я не знаю, как... Не знаю, как ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
2: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
2: Да, это очень, вот это очень интересно.
3: Понимаете?
2: Интересно.
3: Мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
2: Вы понимаете, у нас...
3: Заносчив.
1: Смотри-ка.
2: Понимаете, у нас фильм.
1: Ты видишь? Ну, извините. Да.
2: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
1: С чем?
2: Со взаимоотношениями.
1: Ничего подобного.
2: Кристины и Максима.
1: Ничего подобного.
2: С обретением их себя.
1: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
2: Я думаю, понимаете, что...
1: Где Ира?
2: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
1: А
2: не должна
1: происходить
2: никакого
1: сами?
2: Природного чуда.
1: Подглядывали?
2: Потому что произошло.
1: Вы...
2: Природное чудо.
1: Стойте.
2: Она должна вместе
1: Бобика.
2: видеть. Она должна...
1: Бобика.
3: Остановите
1: ее. Вы его,
3: Бобика,
1: говорю, остановите.
3: Остановите.
1: Катюшка,
3: здесь врача зови. Ух, выноси ее.
1: А ноги?
3: Да просто неси.
1: А ноги? Ох. Парапет времени.
0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
4: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
5: Да.
4: Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто, ну, так сказать,
5: игрушка
4: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
5: Да, да.
4: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
5: Да, спасибо.
4: Да-да-да. Не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
5: Да.
4: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
5: Да.
4: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
5: Да.
4: Боже. Влад.
5: Да.
4: И Яков.
5: Да.
4: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе.
5: Да.
4: Нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
5: Да.
4: Это еще один, может быть, новый...
5: Это шажок.
4: Конечно. Который... Маленький шажок.
5: Но в целом как бы...
4: Сигнал
5: для
4: фалоимитатора во Вселенной,
5: господи. Это громадный шаг.
4: Это, мне кажется.
5: Это громадный шаг.
4: А хотя шажок. То есть сегодня... Вот мне кажется, что сегодня важно...
5: Да.
4: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
5: Да,
4: во-первых, удлинить сигнал.
5: Да,
4: лазерный сигнал.
5: Да.
4: Удлинить его необходимо.
5: Надо.
4: Сделать его более ярким.
5: Конечно.
4: И самое главное.
5: Да.
4: Выдать его нашим космонавтам.
5: Надо.
4: Которые летят на Международную космическую.
5: Надо.
4: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
5: Да.
4: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
5: Да.
4: Это может быть важнейшая научная работа.
5: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
4: Так.
5: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю. И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
4: Ой, ну я, конечно,
5: вот вы знаете, я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого — фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
4: Нож?
5: Консервная банка?
4: Так.
5: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
4: Как же его использовать в разведке?
5: И как часы.
4: Передает сигналы.
5: И он передает сигналы.
4: Показывает время. Расскажите,
5: время
4: что
5: на всех полюсах.
4: Для разведчика.
5: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
4: Ага, то есть
5: он расслабляется.
4: Еще и физиотерапия.
5: Это физиотерапия в разведке.
4: А-а-а.
5: Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
4: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
5: Да.
4: Мне стало казаться, что фалоимитатор — это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
5: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
4: Да.
5: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
4: И кухня.
5: И кухня.
4: И питание.
5: И питание. И планетарий. Фаллопланетарий.
4: Потрясающе.
5: Вот, вот, да.
4: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо... Я даже... Скажите, пожалуйста,
5: да?
4: А не могли бы буквально адрес магазина, где
5: да.
4: продаются ваши непосредственные
5: да.
4: изделия?
5: Давайте. Прыткин переулок.
4: Прыткин переулок?
5: Да.
4: Прыткин переулок, так.
5: Прыткин переулок, дом 19.
4: Дом 19.
5: Строение 4.
4: Строение 4. А да. можно, кстати, есть там вывеска?
5: Вывеска есть, конечно.
4: Так.
5: Там написано как бы «Офало». «Офало».
4: «О»?
5: Офало.
4: Фалло.
5: Офало.
4: Офало.
5: Да, да, офало.
4: Ну, кириллицы или это иностранные буквы?
5: Ну, это иностранные.
4: Офало.
5: Да.
4: О, как бы и запятая о. После этого?
5: И запятая, конечно.
4: Или восклицательный знак?
5: Ну, восклицательный. Конечно.
4: Офало.
5: Офало.
4: Понимаю
5: вот
4: вас.
5: Да.
4: Понимаю.
5: Конечно,
4: прекрасно.
5: Потому что это...
4: Вы знаете,
5: да,
4: вот
5: да,
4: вы
5: да.
4: настолько меня разбередили.
5: Ах
4: сейчас.
5: Ты, да.
4: Я,
5: как мне приятно.
4: Я бегу сейчас в переулок да. Прыткина после
5: да,
4: нашей
5: да,
4: программы.
5: Да, да,
4: дом
5: да,
4: 19,
5: да,
4: строение 4, да. в магазин Офало.
5: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
4: Надеюсь.
5: Конечно.
4: Надеюсь.
5: Очень-очень-очень.
4: Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя
5: да.
4: в эту прекрасную пору.
5: В эту прекрасную
4: итак,
5: пору,
4: итак, дорогие
5: да.
4: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич
5: да.
4: Крипе.
5: Да.
4: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
5: Да, да.
4: Вот, и лазерная указка,
5: да.
4: фалос-фалоимитатор,
5: да,
4: фалос-указка.
5: Да. Да.
4: Ну,
5: да,
4: и
5: да.
4: для разведчиков, естественно, если что.
5: Да,
4: ну, мне
5: да,
4: кажется,
5: да.
4: что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
5: Потому нет,
4: что
5: это специальное.
4: Они специальные,
5: конечно,
4: я понимаю. Да.
5: Это уже Министерство
4: атаки. Ну, тем не менее,
5: атаки.
4: Все это продается.
5: Да, да, да, да,
4: Министерство
5: да.
4: атаки, я понимаю.
5: Министерство атаки там продается.
4: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин Офало, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
3: Сексуальная.
2: Революция.
1: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену. Веков.
6: Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
7: Соскок.
8: Классика в эфире.
9: Ты удивительная женщина, ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь,
7: вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия. А из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало. Словно вовсе и не бывало.
10: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
8: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
13: Машина времени.
4: Дорогие друзья, это программа «Машина времени». Профессор Гасан Абдулаевич Харченко рассказывает о том, на какие спектры делится работа машины времени.
5: Да.
4: Напоминаю, что машина времени, которую изобрел Гасан Абдулаевич, работает 10 минут, всего 10 минут. 10 минут назад и 10 минут вперед. Ну, то есть в прошлое это ахти, а, как говорится, в будущее это не ахти.
5: Не ахти,
4: и вот случай со студентом Лапко.
5: Со студентом Лапко. Какой-то вшивый профессор.
4: Ну, не надо называть профессора
5: вшивым. Хорошо. Если мы говорим про Лапко, все, не буду говорить про вшивого профессора. Угу. Тогда, значит, будем говорить, профессор недоучка.
4: Давайте так, да.
5: Да, он решил показать свое «я» этому вундеркинду. А Лапко вундеркинд, он с детства, боже мой. Он ведь начинал сначала со скрипочки, боже мой. Но потихонечку, потом алгебра, потом высшая математика, потом алгоритм, потом...
4: Понимаю.
5: И это просто ум!
4: А я понимаю, что вы знаете Лапко, потому что он работает с вами над программой «Машины времени».
5: Естественно.
4: Все ясно.
5: И поэтому...
4: Как математик.
5: Да он как математик. Он разрабатывает всю базу.
4: Распыльцовывает пыльцу в базе.
5: Да, слышишь. Он работает непосредственно с пыльцой. Так вот, он пришел поступать. Я ему просто сам сказал, ты должен пойти, наконец, и сдать экстерном все. И профессор Зоров тебя примет. Это вот тот самый Зоров. Ну, не будем его. Вот. А он завернул его, говорит, нет, вы не проходите один раз, нет, вы не проходите второй раз. На третий раз я его сам выгнал. Я говорю, иди еще раз. Но перед этим обязательно включи машину времени. Буквально перед тем, как ты сдашь, вот уже будет финал, и ты посмотришь на 10 минут вперед. Ты заглянешь туда. Приняли, не приняли?
4: И он заглянул?
5: И он заглянул. И он понял, что он принят. Боже вот мой, как он радовался.
4: Вот так вот.
5: Всего 10 минут его отделяли
4: 10 минут.
5: От поступления.
4: Вот так и с футбольным матчем тоже.
5: Вот, да.
4: Понимаете?
5: Да.
4: Уже казалось бы, а мы раз на 10 минут вперед, в самый конец, уже знаем, какой результат.
5: Вот, например, Зиберия Угунда.
4: Ну,
5: вы помните?
4: Вы знаете, я помню
5: 7-2. Зиберия и Угунда. 7-2 это вот.
4: Да, Угунда, конечно, сильная команда.
5: Угунда очень сильная.
4: Сильнейшая.
5: Угундайты, их так называют, они, так сказать, по роду своему, так сказать, они угундайты.
4: Высоченные?
5: Они, да.
4: Ловкие?
5: Да. Они ловкие, высоченные. Как они играют головой? Боже мой! Это буквально голова, плечо, яичко, ворота, гол.
4: Удивительно.
5: Конечно.
4: Удивительно.
5: Вот как?
4: А яичко, кстати, не запрещено.
5: Не запрещено,
4: конечно.
5: Это разрешено
4: у
5: официально.
4: У них в правилах.
5: У них...
4: В чемпионате Азии.
5: В азиатском,
4: понимаю, в азиатском.
5: Это можно.
4: Ну, что я могу сказать? Дорогой вы мой человек.
5: Ну, да.
4: Ну, значит, Гасан Абдулаевич Харченко.
5: Да.
4: Вы ведь, скажите, пожалуйста, вот сейчас работая над 11-й минутой, вы же работаете сейчас над тем,
5: сейчас
4: чтобы к 2022 году уже перемещаться на 11 минут вперед и на 11 минут назад.
5: Да.
4: И вот эта удивительная работа к 22-му году.
5: Вы заметили, извините, 22-й год и 22 минуты.
11: 11 туда, 11 туда.
4: И 20,
11: это 22 минуты. 22 минуты, 22-й год.
4: Но 11 в одну сторону.
11: В одну, оно вместе, 22.
4: Как оно все перекладывается.
11: Как оно взаимовое.
4: В этом есть некая мистика.
11: Это тютелька в тютельку, вы понимаете?
4: Боже ты мой.
11: Это вот так я вам скажу. А мы над этим работаем.
4: Вы знаете,
11: работаем.
4: Гасан Абдуллаевич, да, да, я, честно говоря, горжусь. Владик, вот у меня есть такой к вам вопрос.
11: Говори.
4: Скажите, доступна ли по цене портативная машина времени?
11: Вам?
4: Да.
11: Да.
4: Спасибо.
11: Бесплатно.
4: Спасибо.
11: Для вас бесплатно.
4: Спасибо. В рекламных целях.
11: Куда бы вы хотели сразу перенестись?
4: Ой,
11: вы знаете... Ну, откройте секрет. Вперед или назад?
4: Я?
11: Да.
4: На 10 минут вперед.
11: Все-таки?
4: Да.
11: Заглянуть хотите?
4: Да. И узнать, как там наша жизнь. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с профессором Гасаном Абдуллаевичем Харченко.
11: Мои поцелуи.
4: И его машиной времени. Летайте машинами времени вперед
11: и назад. Назад. Туда и сюда.
4: До свидания, дорогие
11: Всего
4: друзья.
11: Доброго.
4: Целую.
14: Флора и фауна родной планеты.
15: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
16: Хорошо. 101.ru
17: Отчим вычерной снедью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные нано-гранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио.
6: Будь безобразником.
7: Дорогие наши друзья, сегодня здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» Вероника Сатан, и мы беседуем с ней о проблемах бедовых людей, которые живут и двигаются по этой жизни, очертя голову.
8: Влад,
7: скажите, пожалуйста, Ника.
8: Но у бедовых нет проблем.
7: А мать? Ну, конечно, я понимаю, что у них.
8: А что, у тебя проблема?
7: Нет. Ну что, я понимаю, что у бедовых проблем нет. Есть бедовые, нет проблем.
8: Нет мысли, нет проблем.
7: А вот те, кто окружает бедового.
8: И ну те, вот кто... это у них проблемы.
7: Это
8: есть.
7: У них проблемы. Те,
8: проблемы
7: кто не, у если
8: них
7: не
8: есть.
7: Бедовые окружают бедового, у них проблемы
8: у
7: есть.
8: У них проблемы.
7: А у бедового проблемы нет.
8: У бедового вообще никогда
7: не
8: нет.
7: Бывает, да?
8: Не бывает.
7: Я хочу спросить, вот отец ваш был бедовым, правильно я понимаю?
8: Мой отец мой был бедовым, а мать бедовой не была.
7: Вот. Это удивительный
8: да.
7: брак, я
8: удивительный
7: правильно понимаю?
8: Удивительный брак сложный.
7: Сложный брак.
8: Сложный,
7: бедового
8: да.
7: отца и не бедовой матери.
8: Мать, да. Mm-hmm. Мать была не бедовая. Mm-hmm. Мать была совершенно не бедовая. Она вот... Вот эти все, вот понимаете, документики сложились здесь в одной стране. А отец приходил, взрывал прямо это все. Понимаете, перерывал, говорил, ну, Оля, ну, отдохни ты уже.
7: А я вот что хотел спросить. А вот, например, останавливает вас неожиданно на улице полиция. Такое бывает?
8: Ну, конечно.
7: И что?
8: А я его как поцелую.
7: И все, да? И все.
8: А что ему делать?
7: А это разоружение полное.
8: Абсолютно.
7: Полное разоружение.
8: Абсолютно. Я говорю,
7: и все. И рученьки опустились.
8: И ноженьки ослабели.
7: Вот оно как. Бедовые умеют разобраться, да?
8: Конечно.
7: Умеют разобраться. Для меня важно понять вот такую вот вещь сегодня, здесь и сейчас. Вот такую вот вещь. Ну, не только мне, но и нашим слушателям, конечно. Скажите, Ника, с годами бедовость не осаживается, ее не становится меньше.
8: Я так знаю, что-то будет, что про ослабевает. Нет! Я бы сказала, наоборот.
7: Прибывает?
8: Она усиливает.
7: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос очень достаточно, острый. Ну, предположим, так вот, если говорить о женщинах. Ну, про мужчин я понимаю. Но вот о женщинах. Ну, вот, скажем, физиология. Да? Ну, женщина уже, когда наступает определенный возраст, приходит климакс, не будем говорить, скрывать этого.
8: У бедовых не бывает.
7: У бедовых не бывает климакса! Вот оно что! Бедовые живут без климакса. Нет климакса мозга, нет климакса тела. Потрясающе!
8: Абсолютно.
7: Ну, то есть выходит так, быть бедовым — это счастье.
8: Девочки, присоединяйтесь.
7: Обалдеть. А кого, скажите, ну вот говорите, меняется, но все-таки бедовые женщины и бедовые мужчины, да, в своих, да, поступках, они отличаются друг от друга или нет?
8: Не, ну, конечно, наверное, отличаются. Понимаете, если бы вообще ничем мы не отличались, то мы бы, не знаю, пошли бы...
7: Не испытывали бы интерес.
8: Да, да, да, угу. Бесполые какие-то.

0: бесполые какие-то существа. Нет, отличается.
1: А вот у меня такой вопрос. Вы познакомились с вашим новым, как говорится, другом.
0: Да, да, вчера.
1: Мужского пола, и собираетесь с ним автостопом ехать на Охотское
0: море? Я уже не поехала. Мы договорились сегодня встретиться. Я должна была либо к вам ехать, либо к нему. Поехала к вам.
1: Все. Вот и все.
0: Все, роман закончен.
1: Вот и все, роман закончен, не начавшись.
0: Начавшись. Чуть-чуть вот это вот за такт вот этот прекрасный.
1: Так великолепно.
0: А потом раз, и все, и все.
1: Ну, Никочка, я, знаете, что хочу спросить еще? Вот так вот вдогоночку. Бросить так вдогоночку. А этот парень, с которым вы собирались... Если вы помните, конечно, я знаю, что мозг у вас сейчас, так сказать, не занят, и поэтому вы можете не запоминать кое-какие детали.
0: Образ.
1: Но этот парень был бедовым?
0: Ну, конечно, бедовым. А кто еще на Охотное море, на Охотское море автостопом будет ехать?
1: Великолепно. И сейчас мы оборвемся, прервемся, сделаем растяжечку, засадочку, отстанем немножко от вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио. Мы вернемся через минуту.
2: Будь безобразником. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Веселые сапожата.
1: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
2: Да.
1: Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
2: Ну, я не хочу просто про отца.
1: Не хочу, да?
2: Да.
1: Ладно,
2: значит,
1: хорошо,
2: давайте про дядю.
1: Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить.
2: Да.
1: Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
2: Его звали Степан и, да, Степан Берзоев.
1: Степан Берзоев?
2: Да.
1: И он был просто физруком в вашей школе?
2: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
1: Естественно, естественно.
2: Вот.
1: Да.
2: Не через козла, а через коня.
1: Совершенно разные вещи.
2: Да.
1: А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
2: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил,
1: просто
2: он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
1: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
2: таскали. Я все время с собой его таскал.
1: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
2: Туда и канат я беру.
1: Правильно.
2: И вот он мне не случайно пригодился, и таким образом я спас дядю.
1: Григория Замлязова.
2: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. Угу. И он выгонял вагонетку, первую вагонетку, кстати, он выгонял.
1: Первую котлованную вагонетку.
2: Да, да, да, да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
1: Метод.
2: Да. Угу. Да,
1: да, да.
2: И
1: да.
2: постепенно я стал организовывать на горе.
1: Угу.
2: Известное предгорье. И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
1: Затуманское взгорье.
2: Я применил там впервые рычажный метод уже в полную силу,
1: скажем так. Канатка заработала в полную силу. Правильно я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз, а вверх?
2: Да, она пошла вверх.
1: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
2: На затуманские склоны она пошла наверх.
1: Так, значит, канатка идет вверх, да?
2: Да.
1: По ней, так сказать, туда отправляются люди.
2: Да, естественно, туристов, очень много туристов.
1: Вот самый главный вопрос.
2: Да.
1: Острый вопрос.
2: Да, пожалуйста.
1: А где люди? Потому что, как известно, те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
2: Вы хотите спросить, почему?
1: Никто не возвращался.
2: Ага, ну да, я понимаю. Да,
1: никто их больше не видал.
2: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
1: Ну, извините, но
2: да, нет, ничего, нормально, Ириша.
1: Да.
2: Ириша, я могу вас так называть, Ириша, вы молоды, вы как бы, вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать, даже не комплимент, это я просто считайте, что я поставил вас перед фактом.
1: Перед фактом.
2: Перед фактом, да.
1: Очень мило, спасибо вам большое.
2: Ну да.
1: Спасибо, Дмитрий.
2: Понимаете, в чем дело?
1: Да.
2: Почему не возвращаются?
1: Почему не возвращаются люди?
2: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
1: Да.
2: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
1: С горой?
2: Да, естественно, да.
1: Затуманские сводки, ведь они как-то поступают к нам.
2: Людям там хорошо.
1: Хорошо.
2: Я объясню. Угу. Я устроил там рай.
1: Просто?
2: Да.
1: Просто рай.
2: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
1: Правильно я понимаю, что там уже жилища какие-то?
2: Там жилища, там люди...
1: Земляночный какой-то там...
2: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
1: Посолиднее уже,
2: для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься. Вот. Они катаются все-таки.
1: То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
2: Иногда, да.
1: Но
2: иногда,
1: внизу не
2: сходят. Да, да.
1: Не сходят.
2: Не сходят, они просто катаются и все.
1: Просто катаются.
2: Да, да. И не сходят.
1: И сколько там уже народу живет, интересно?
2: Дай бог памяти, 98 человек.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь услышаться и увидеться.
2: Спасибо.
0: Веселые сапожата. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: 101.ru.
1: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Имитируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: На газу готовим вместе.
2: Губы осьминога.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко-Фейк радиопрограмму, которая называется «Губы осьминога». Давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
4: Вероника.
3: Вероника.
5: Гена.
3: Геннадий.
5: Просто Геннадий.
3: Вероника. Геннадий. Вероника и Геннадий. Я хочу спросить. Вот кориандр, который вы добавляете. Вы сначала его, когда добавляете, и отмачиваете?
4: Мы сначала замачиваем, конечно.
5: Да, конечно.
4: Вот. Мы замачиваем, и более того, я скажу, мы замачиваем не просто там в воде, конечно же. Да, опять-таки, эта замочка связана опять с осьминогом.
3: Осьминога в осьминожьем.
4: Да,
5: и потом я просто дело в том, что мы еще хотим пассеровать.
4: Мы вообще любим пассеровать. Любим пассеров.
3: Ну, то есть, вот получается так, что у вас ведь в этом блюде удивительно. Единственное, что не морское в нем.
4: Да. Это картофель.
3: Это только картофель.
5: Это как бы вроде бы не сочетание, это как бы эклектик. Мы хотели сначала назвать ресторан. Хотели назвать. Влад, он опять на тебя смотрит. Ну что это?
3: Прошу прощения.
5: Я не знаю.
4: Ты хочешь его смотреть?
5: Ну нет, конечно.
3: Вероника такой красоты просто.
5: Вау, я говорю. Господи. Так вот, и вот когда мы, наконец, вот подумали о том, что вот эклектика. Сначала мы думали ресторан назвать эклектика. Ну что-то недостаточно. Все равно губы осьминога.
4: Мы хотим, скажу.
5: Мы хотим еще,
4: но это в проекте, но думаем. Мы хотим еще что-то с неба взять. Потому что видите, как у нас получается вода, земля,
3: картофель.
4: Да. И вот еще бы, вот какую-нибудь птичку, какую птичку? Какую птичку?
3: Ну, перепонки Гагары.
5: Хотя барабанные перепонки, вы имеете в виду, да?
3: Еще тоньше.
5: Барабанный перепон.
4: Что-то рядом.
5: Может быть, слойка сойки. Вот слойка из сойки.
3: Ну, посмотрим. Это уж вам виднее. Я-то уж не буду
4: Подумаем.
3: Дорогие друзья, я хочу теперь сказать буквально вот уже на правах рекламы. Я хотел бы, чтобы Вероника сейчас сказала о тех скидках, которые предоставляются постоянным клиентам.
5: Никусь, давай.
4: Ну, пожалуйста. Ну, во-первых, каждую неделю у нас есть скидка, так как вы уже сказали, что работаем мы всего-навсего 2 дня в неделю. Человек, который приходит не один раз в неделю, а второй день, вот у него большущая скидка, потому что мало кто приходит, мало кто к этому времени может уже что-то вкушать.
3: Да, потому что насытился и...
5: Конечно.
3: До 15 дней.
4: Но вот этим ненасытным, счастливчикам мы даем огромную скидку 50%.
3: Но все равно попасть к вам трудно, потому что,
5: За полгода.
4: Мы так и думали. Понимаете, мы вообще с Генкой, мы любим узкий круг. Поэтому, в основном мы рассчитывали на наших друзей, которые могут нам позвонить и записаться, а не то, что прям с улицы к нам не попасть,
5: Эраст.
4: Сначала подружитесь с нами.
5: Эрастика, ты помнишь Эрастика? Никель. Никель. Эрастик записывался за полгода,
3: Ну что ж, дорогие друзья, мы прощаемся с Вероникой, мы прощаемся с Геннадием. Естественно, приглашаем вас в ресторан «Губы осьминога». Ждем вас, несмотря на то, что попасть туда достаточно трудно. Скажу вам еще раз: экология, чистота, дух. Вот основной посыл этого ресторана. Наши гости прощаются, а сейчас на Фоменко Фейк Радио музыка.
4: Музыка!
0: Губы осьминога. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне,

0: Я ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды. И поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Закусить у дела!
3: А вы, кстати, дорогой Владик, вы когда-нибудь видели в машинах люди уже с уделами ездят? Вы что?
4: Ну, мне кажется, да.
3: Вы замечали? Да, иногда вот когда едет, проезжает.
4: Бывает такое, бывает. Но мне кажется, вот эта технология, она неплохая.
3: Да.
4: От подголовника вот так опускается.
3: Да.
4: И вот так вот, как только он...
3: Мы думаем.
4: Ах ты...
3: Да, да. А, и все. И успокоился.
4: И уже он...
3: Да, да.
4: Приложение, которое как бы можно устанавливать прямо в автомобиле.
3: В автомобиле, да.
4: Прямо устанавливать.
3: Ну, естественно.
4: Оно само определяет уровень, так сказать,
3: закуса.
4: Уровень.
3: Вы знаете, с уровнем закуса, это в моей книге же написано. Там несколько уровней закуса. Существует 4 уровня. Первый слабенький. Ну, это для тех, кто еще как бы так не сильно...
4: Не
3: распсиховался. То есть такие... Это называется латентные психи, я их называю.
4: Латентные психи.
3: Они внутри там где-то накапливают. Это явно уже...
4: Я, кстати, хочу сказать, чтобы мне не забыть сразу, Альгиз, ведь это повышает культуру дорожного движения.
3: Естественно. И больше я вам скажу, это же относится и к сотрудникам автоинспекции. Как только сотрудник пытается исполнение
4: превысить свои полномочия.
3: Тут же существует
4: Мне кажется, тут уже не подголовник, а прямо к фуражке. Прямо к фуражке делаются такие удила.
3: Конечно, есть кокарда и удила.
4: А удила всегда здесь они.
3: А удила рядом с кокардой всегда должны быть у сотрудника.
4: Где кокарда, где удила.
3: Где кокарда.
4: Там, где кокарда.
3: Да.
4: Кокарда, там и удила.
3: И мы хотим даже эту песню «Кокарда». Там, где кокарда, там и удила.
4: Вот, кстати.
3: Конечно,
4: вот,
3: да.
4: Кстати, решение.
3: А сейчас работает.
4: А это повышает безопасность дорожного движения.
3: Пизок, Артем Пизок, пишет песню. Это знаменитый.
4: Кокарда и удила.
3: Кокарда и удила. Конечно,
4: ну, вообще, вообще, мне кажется, что все это направленное вот это вот на так сказать, на улучшение атмосферы на дорогах.
3: Да.
4: На взаимное уважение.
3: Да.
4: Удила, конечно, вот эти новые автоматические удила с приложением.
3: Да.
4: Приложение, кстати, так, дорогие друзья, и называется «Удила».
3: Да, удила. Можно найти ком.
4: Да,
3: да, да.
4: Удила.ком.
3: Да.
4: Соответственно, вы скачиваете это приложение и уже устанавливаете у себя в автомобиль.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: И, конечно же, так сказать, вот эта вот новая система,
3: да,
4: нашего психосоматолога Альгиса,
3: да,
4: Розыгаускаса.
3: Конечно.
4: Она начинает работать прямо с первой минуты.
3: Да это для любого, я вам скажу. Это ведь, это же можно и...
4: То есть примерно вот так. Да. Ах ты ее!
3: Да, да, да.
4: И отпустила.
3: Да, да. Ах ты ее! И зафиксировал.
4: Ах твою мать!
3: Да. Mm-hmm. О, да. Mm-hmm. Ах ты гам!
4: А ты...
3: И как бы мы дочитали
4: неожиданно
3: это...
4: Неожиданно подходит инспектор, останавливает,
3: да,
4: и говорит: инспектор Иванов, ты что же мудак?
3: Ты что же... Нет, он даже не му, ты что же... Или му...
4: Ну, подожди, а если он просто на повышенных тонах, то все равно, да?
3: Да, всегда, все, конечно, конечно.
4: На что реагирует приложение?
3: Приложение
4: ругательство,
3: на ругательство,
4: повышение
3: на повышение тона и как это, давление кровяного.
4: Кровяного
3: давления. А это моментально, да. Там есть датчики, которые действуют на это. Повышается кровяное давление, приливает кровь, и тут же срабатывает удила. Тут же срабатывает это. Моментально. Я вам скажу, что ведь это ведь и в пьяных драках. Вы знаете, меньше стало пьяных драк. Мы специально ходили,
4: проверяли.
2: Закусить у дела. Флора и фауна родной планеты.
5: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
6: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Show.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который с собою, практически рискуя, проверяет все.
2: Да.
1: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
2: Ну,
1: я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
2: Нет.
1: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
2: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
1: Ну вот, сразу перейдем к делу,
2: да,
1: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
2: Всегда только
1: да,
2: сам.
1: С собой, как говорится, рискуя и проверяя,
2: да.
1: и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
2: Ну, чушь,
1: Вот, расскажите нам о Марианской впадине,
2: хорошо,
1: например.
2: Ну, все это
1: мы знаем,
2: чушь
1: самое
2: собачья.
1: Глубокое место на планете.
2: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать, она не...
1: Что ж, до самого дна?
2: Ну, конечно, до самого дна.
1: О, боже.
2: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опустите. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
1: Тепло держит.
2: Тепло держит.
1: А я хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
2: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
1: всего,
2: можно.
1: Ну,
2: да
1: а
2: и сапогами
1: хочу,
2: можно.
1: А тянули ли вы, так сказать,
2: трос?
1: Шнур, да.
2: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть
1: трос?
2: Огромный.
1: Mm-hmm.
2: Мы тянули-то трос.
1: Ну, то есть вы приперлись, о, прошу прощения, привезли с собой,
2: да.
1: Так сказать, лодку.
2: Лодку,
1: катер,
2: да.
1: Катер, корабль, на котором,
2: конечно,
1: так сказать,
2: конечно.
1: Крепился здоровый
2: барабан. Трос.
1: Да, да, здоровый трос. А получается, это 9 почти километров.
2: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
1: А я давайте сразу спрошу, покажите,
2: да,
1: алюминия?
2: Да,
1: я
2: да.
1: хочу спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
2: Да и не впадина, конечно.
1: Ну, что это такое?
2: Она, я вам скажу, это какая-то...
1: Лощина?
2: Выемка.
1: Выемка.
2: Выемка. Это выемка.
1: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
2: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
1: А,
2: просто, да.
1: А вы же сказали, 9 километров.
2: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. Алюминиевый ботинок.
1: А до дна еще не дошли.
2: Дошла, не дошла. А алюминиевый ботинок начинает чувствовать. Чувствует. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
1: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
2: Да, пожалуйста.
1: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление.
2: Ну, барабанные.
1: Барабанные перепонки.
2: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
1: А-а-а.
2: Ну, а как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
1: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем.
2: Давайте галопом,
1: Везде, вы же были.
2: Ну, давайте еще, называйте.
1: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
2: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
1: историю,
2: просто.
1: Да?
2: Историю.
1: Человечество.
2: И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
1: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
2: Понимаю сейчас.
1: Да.
2: Додонские. Додонские.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть простые. Додонские микроорганизмы.
2: Все.
1: Обалдеть.
2: Конечно.
1: Но их много.
2: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
2: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, вся сила в вас, как я понимаю.
2: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
2: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: А, вообще, скажите, в семье Войтюков.
2: Да.
0: Это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
2: Я
0: или
2: первый.
0: Уже, или уже было такое?
2: Нет, что... нет. До этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
2: больше.
0: Не более того.
2: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
2: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением. Есть?
2: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
2: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
2: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
2: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
2: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
2: Уже перестает. Понимаю. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
2: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
2: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
2: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
2: ну, я
0: героизма.
2: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
2: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
2: Целиком?
0: Да.
2: 8,5.
0: А в длину?
2: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
2: Да она маленькая, я говорю. Про нее больше... Господи,
0: да я иду.
2: Да колодец, в который дед попал, шире.
0: 7,5 километров в час иду легко.
2: Вот, вот о чем речь. Тогда
0: за полчаса
2: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
2: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
2: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
2: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эокуляцию правды.
2: Давайте.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
3: Как нет, я один, конечно. Один.
2: Уже жили один?
3: Уже же.
2: У вас была квартира?
3: У меня была квартира.
2: Вы работали?
3: Я работал.
2: Вы заканчивали институт?
3: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Институт бытовых железных этих самых...
2: Вы даже не помните как?
3: Да не помню, честно говоря. Я его не закончил, честно говоря.
2: Ага.
3: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
2: То есть еще до института?
3: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру, беру деньги.
2: То есть можно сказать, что
3: деньгами
2: вы, в общем,
3: не беру,
2: в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
3: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже... 18 человек.
2: Угу.
3: Вот.
2: Мужчины и женщины?
3: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Угу. Вот. И мы его тоже взяли.
2: Угу.
3: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
2: Угу.
3: Я не настаиваю. Угу. Вот. Я же определился.
2: Да.
3: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
2: Угу.
3: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно... тоже такое веселое. А мне приятно, вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь как бы, и в то же время...
2: Ну вы хотите довести-то до чего? Результат-то какой?
3: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот, прямо носок к носочку. Вот,
2: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
3: Да, только
2: то есть
3: они
2: вы
3: свободнее.
2: Подводите бомжа не бомжу.
3: Вот, только они свободнее, чем эти, которые суетятся.
2: Теория удивительная.
3: Они трутся, вы понимаете.
2: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
3: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
2: на брюках, я имел в виду.
3: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу, у меня такие стрелочки, что прямо ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап, просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
2: Читать лекцию?
3: Да,
2: о свободе.
3: Да, лекция о свободе.
2: Угу.
3: Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
2: «Свобода быть свободным».
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
3: Да.
2: Это всегда идеальный бомж. Как видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем. Руководит компанией, ну, командой 18 человек. И она, видимо, будет развиваться.
3: Конечно.
2: Итак.
3: Конечно.
2: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
1: Всегда свободен!
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Парапет времени.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: А можно задать вопрос Елена Борисовичу? Вот немедленно.
3: Да, пожалуйста, конечно.
4: Елена Борисович, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
3: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и,
4: ну, ну можно попросить.
3: И Азалию Львову.
5: Когда я чувствую себя, знаете, как вдоль по Питерски, да? Знаете, как сюда?
3: Я понимаю вас, да? Я понимаю.
5: Вот и все.
4: Значит, спасибо. Вот, собственно говоря, да, вот понимаете, да, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
3: А давайте все-таки подождите, Велен Борисович. Дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится... Вот я просто хочу узнать, Азалия Львовна.
4: Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
3: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре...
4: 35-летнюю карьеру в театре.
3: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
4: Мансер. Да, я начала рано.
3: Ага.
4: Руководить.
3: То есть буквально в 5
4: лет.
3: Вам сейчас,
4: да,
3: 40, а 35 из них вы работаете.
4: Конечно. Конечно.
3: Это неплохо.
4: Да, я знаю, что это почетно.
3: Аплодируем.
4: Спасибо,
3: да,
4: большое спасибо. Да.
3: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
4: Да.
3: Вы же сами распределили Велена
4: Борисовича?
3: Велена Борисовича.
4: За лифтера.
3: Да.
4: Да, конечно, я, потому что он прекрасный актер.
3: 8 месяцев репетировали.
4: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески регалиями и титулами и так далее.
3: Нет, подождите, да, я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Ну, вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
4: Да.
3: Это же, ну, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
4: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться.
3: А,
4: конечно. Лифт открыться был обязан просто. Mm-hmm. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
3: Это как раз, подождите,
4: да,
3: он должен как
4: что?
3: Раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
4: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
3: Ах, вот оно что.
4: Конечно.
3: И тут как бы Сухой понимает,
4: конечно,
3: что
4: да,
3: его обманули.
4: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Велен Борисович. Велен Борисович. Просто Велен Борисович,
3: да,
4: как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
2: Парапет времени.
5: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
6: Лицензия 62-37.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей, и чего уж там, сердцем, присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: Необычные профессии.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Необычные профессии сегодня наша программа. И с нами генеральный менеджер компании «Верхотура 3000» сам Никита Кромкин.
2: Здрасте, дорогие друзья!
1: Здрасте, Никита! Как же это так случилось? Вот как состоялось вот создание компании? Вообще, почему это произошло?
2: Ну, сейчас все расскажу, ну, быстренько. Давайте, значит, расскажи. Смотрите. Значит, да. Шагает технология вперед. Развивается все. Мир весь развивается, да. Но тут наступает момент, когда вдруг ни с того ни с сего становится немножко мало земли. И вы начинаете замечать, что высотки. Кругом одни высотки. Высотные здания. Здания, высотные, высотные. 22 этажа. 22. Какие 22? 102. 102. Понимаете, 340. Вот понимаете, все, вот такие вот. До 600 метров сегодня уже высотки. Рядом друг с другом, понимаете. И эти миллионы высоток по всему миру дали нам понимание, что доставка в высотных условиях,
1: так,
2: чего бы то ни было, это важнейшая часть бизнеса. Доставка – это важнейшая. Надежность стала критерием, понимаете? Это важно. Я объясню сейчас, в чем дело. Вы думаете, сейчас раз вы, вот вы здание, два здания, два соседних здания у вас. Вы понимаете, одно и второе.
1: Да.
2: Вот представим себе.
1: Одно 102 и другое 102.
2: Да,

0: имейл, как сейчас говорят, понимаете? Отправляем имейл, а имейл никуда не идет.
1: Почему?
0: А вы знаете, потому что сейчас такое время наступило, когда уже все вскрывают почту.
1: О-о-о.
0: Вскрывают почту, уже вирусами компьютеры заражают, да, да, и да, компьютеры да, вот все вот. Меньше и меньше, уже и нет возможности. Ай. У вас нет гарантии. Хорошо, представим себе, просто по почте, по обычной почте, в конвертик кладем документы,
1: так.
0: Посылаем их со 102 этажа вниз.
1: Да.
0: Курьер едет на почту, отправляет
1: почту.
0: Деньги тратятся.
1: Да, конечно.
0: И
1: конечно.
0: На курьера, и на почту, на и на что-то что. На бумагу.
1: Да.
0: Кладется... И раз по почте пошло. От здания до здания расстояние, ну что, ну что, ну 150 метров.
1: Ну 150 метров.
0: Ну что это такое? А мы по почте отправляем на почту, на почтамт. От почтамта сортировка обратно.
1: Да.
0: Сутки проходят.
1: Да, господи.
0: Сутки проходят. И до соседнего здания опять, видишь, курьер. И опять до курьера на 102 этаж.
1: Да,
0: и вот мы получим. Сутки.
1: Ну, так
0: за
1: нельзя.
0: Сутки бывает. Вы, что сегодня за сутки случается?
1: Все
0: сегодня, сегодня деньги вот так и вот так за сутки. Понимаете?
1: За сутки, конечно,
0: понимаете?
1: Конечно,
0: сегодня были 100, 42,
1: да.
0: И 2 обратно. 100. Понимаете?
1: Да.
0: Так бывает.
1: Так как
0: вот
1: быть? Как
0: что
1: быть?
0: Мы придумали?
1: Да.
0: Кто выручит?
1: Кто?
0: Кто выручит компанию?
1: Ну, кто?
0: Одну и вторую. Кто?
1: Да. Кто? Я не знаю. Да. Ну.
0: Канатоходец.
1: Ага.
0: Это неожиданное,
1: вот
0: но
1: почему.
0: Очень точное практичное решение.
1: Как интересно.
0: Понимаете?
1: То есть, подождите.
0: Канатоходцы.
1: То есть, подождите. Ну, а как же тогда в цирках, получается, не осталось?
0: Вы знаете, сейчас все меньше, конечно, канатоходцев в цирках,
1: уже.
0: Потому что они все идут на работу к нам.
1: Да я вот он-то и
0: объясняю.
1: Делал.
0: Сегодня все заражается, все пароли воруют.
1: Ну, да.
0: Заражают все, всеми вирусами. Невозможно, компьютерная техника страдает. Представьте себе, вы берете обычную печатную машинку.
1: Так.
0: На обычной печатной машинке вы печатаете текст.
1: Так.
0: Важнейшего договора, важнейшего контракта.
1: Да.
0: Важнейшего документа.
1: То есть это секретнейший документ.
0: Да. И, да. И вы понимаете, что вам хочется видеть, как документ попадает к вашему контрагенту, к вашему, так сказать, партнеру на
1: да.
0: той стороне
1: да.
0: 102 этажа.
1: Да.
0: И совершенно спокойно
1: так.
0: Выходит канатоходец прямо от вас. Берет в руках у него готовый конверт с документами.
1: Да, да, да, да.
0: И канатоходец переходит по канату.
1: То есть на
0: и
1: уровне
0: на этом,
1: 102-го.
0: Да, и все, и вы видите у ваших партнеров документы на руках.
1: Удивительно. У меня нет слов, и поэтому я делаю небольшую паузу.
2: Необычные профессии.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
5: С нами легко.
6: Онлайн-радио. 101.ру.
7: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
3: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ, дорогие друзья. И здесь, в программе «Сексуальная революция», Всеволод Коньков и девушка по имени Ния – это первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Вы приобрели ее в Японии, дорогой Всеволод.
4: Да, да, да, конечно. Дейсел,
3: и вот мы остановились, да, на вопросах, да, дорого ли это удовольствие.
4: Дорого, дорого. Мне пришлось, вы понимаете, мне пришлось выезжать туда. Это дорога проживания. Ну, брал номер я без душа. Ну, так, просто
3: вынужден. Вот оно,
4: да,
3: что,
4: номер без душа был. Вот.
3: Ну, покупка, соответственно.
4: Ну, естественно. Покупка, адаптация, да-да-да. Естественно, все это вместе.
3: Скажите, пожалуйста, а вы вот так вот брали-то наобум, как
4: нет,
3: говорится?
4: Нет, нет, нет, нет, все-таки нет. Я вам говорю, как я на сайте увидел Нию, я понял, это мое, я полюбил. Ну и как-то это все дальше понеслось, понеслось. Все
3: я вот что хочу спросить. Вот вы же ехали когда в Японию?
4: Да.
3: Я понимаю так, вы не знали, будет ли там Ния или не будет. Они,
4: да,
3: же все разные, эти женщины.
4: Я волновался.
3: Вдруг
4: более
3: ее уже взяли.
4: Да, вот меня это волновало. Вы понимаете, ведь это не просто так, это не кукла.
5: Нет.
4: Она...
5: Нет.
4: Нет.
5: Нет. Нет. Меня не взяли.
3: Не взяли, Ниечка, не взяли.
4: Не взяли.
5: Я ждала Севу.
4: Вот какая ты моя.
3: Ния ждала Севу, а Сева ехал к ней.
4: Я
3: в Японию летел.
5: Мы уже списались.
4: Да,
3: удивительно,
4: да,
3: удивительно.
5: Я же продвинутая.
4: Да.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потрясающе.
4: Ниечка-то продвинутая.
5: Да.
3: Вот. Ну, я вот что хочу спросить.
4: Да, да, да.
3: Ну, давайте теперь несколько таких подробностей,
4: ну, давайте,
3: которые,
4: давайте,
3: в общем-то,
4: давайте,
3: важны.
4: Ну, давайте, да.
3: Ну, вот я узнал, что по приезде на родину,
4: да,
3: после того, как вы уже взяли,
4: да, да,
3: вы получили от ней первое нельзя.
4: Ну да, было такое.
3: То есть ваши отношения...
4: Да.
3: Не сразу заладились, не сразу. Как-то, кстати, в сексуальном смысле.
4: Да в том-то и дело, вы понимаете? Но в этом что-то и меня как раз и забудоражило, и взбудоражило. Понимаете, меня как-то заворожила она тем, что она сказала первое «нет» свое.
3: Я понимаю так, что да. Это какая-то особенность программы.
4: Да, да.
3: Особенность программирования. Да.
4: Вы понимаете, тут ведь очень важно...
5: Все верно. Сначала надо помурыжить.
4: Чудо. Ну, чудо же, ну.
3: Ну, конечно,
5: помурыжить. Крепче связь потом.
3: Вот оно что.
4: Да, немножко у нее пока потом она говорит.
3: Ну,
4: так она нормально разговаривает, но говорит потом.
3: Ну да, я понимаю, что они использовали основы, так сказать, Google переводчик.
4: Google переводчик.
3: Да-да-да, потому что все-таки русский язык, японский, все это далеко.
4: Ну да, конечно.
3: Вот, я хочу сказать, а вот...
4: Она сначала, извините, говорила потом.
3: Потом?
4: Да-да.
3: Потом.
4: А я объяснил, что пот, это когда...
3: Да, я понимаю, понимаю.
4: Потом я расскажу.
3: Понимаю, я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а у вас, как у владельца НИИ...
4: Да, ну да.
3: Ну, во-первых, какая налоговая база, как налогообложение?
4: Ну, да, естественно.
3: Это первый вопрос.
4: Ну, конечно.
3: И второй вопрос.
4: Да.
3: Имеете ли вы, как владелец НИИ, имеете ли вы возможность перепрошивки?
4: Да. Да, мы сразу договорились с Хироюка, сам Хироюка Хицудзу, там присутствовал. Конечно. Он меня встречал.
3: Руководитель компании.
4: Руководитель Хироюка Хицудзу меня встретил. Он уже, конечно, не молодой, Вот, но видно, насколько человек погружен вот это в свое это дело. Я даже не хочу говорить бизнес. Это его дело, это призвание. И вот теперь это мое счастье, это призвание. Вот оно все.
5: Не надо меня перепрошивать.
3: Вот оно что. Я что хочу вас спросить.
4: Пожалуйста.
3: Вы же, я знаю, были 7 раз до этого женат.
4: Да, я 7 раз до этого был женат. Неудачно. 6 раз неудачно. 7-й раз вроде бы начало что-то вырисовываться.
5: Не то.
4: Не то. Вот,
3: и вот на этом не то мы сделаем небольшую паузу.
4: Да.
3: И вернемся к вам сразу после музыкальной паузы. Музыка!
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101, are you? Are you? Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья. Мы продолжаем программу. Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон – это ваше, это счастье и это всегда.
1: Я расскажу, как им пользоваться, пожалуйста. Ваша задача на... Ну, конечно, здесь должна быть ванна.
0: Ванночка.
1: Ванна обязательно.
0: Почему ванна или ванночка?
1: Нет, ванна.
0: Ванна большая.
1: Да, большая, как помещение.
0: Ну,
1: не как сама ванна,
0: а как помещение.
1: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
0: Так.
1: В полную, так сказать, мощь.
0: Сколько с собой его взять?
1: Ну, вы знаете, во-первых, вы дома.
0: Да.
1: Это лечение на дому.
0: Конечно, конечно. Конечно.
1: Лечение не лекарством на дому.
0: Да. Вот. Да.
1: Так оно и называется. Понимаете, да?
0: Не единожды лекарство.
1: Да. Вы приносите с собой, ну, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать вот где сад огород, знаете?
0: Да, да, конечно, вот. Конечно.
1: Стали торговать там, ну, потому что упаковки расхватывают.
0: Расхватывают,
1: и в аптеках, конечно. В нашей сети аптеки А3-2.
0: А3-2.
1: А3-2.
0: Да,
1: ага, в, ага, ней, ага. В ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
0: Ну, естественно, люди уже, да? Все уже перенасыщены, да.
1: Ну, они не перенасыщены, наоборот, они рвут просто.
0: Они рвут,
1: но... А мы уже упаковки даем, понимаете, по 70, по 80 но килограмм.
0: Так же нельзя,
1: используя цементные мешки. Циклопропон.
0: Уже циклопропон. Да,
1: вот.
0: Да,
1: да, циклопропон, да. Значит, в чем дело?
0: Да.
1: По сути, вот по, да, сути, что сказать.
0: Да. Вот скажите.
1: Там просто,
0: Вова.
1: Там просто,
0: ну, говорите, Вова.
1: Сам по себе это просто пропон.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Вот,
1: а цикла,
0: Вова, я ждал
1: цикла
0: этого.
1: Это просто, просто потому
0: это
1: что много
0: пропон.
1: Раз.
0: Это пропон.
1: Вот,
0: это понимаете? Просто пропон.
1: И вот вы пришли, да, домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может быть.
0: Этого пропона.
1: Да, мы, да, сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже.
0: Ну, это правильно.
1: Стали, да.
0: Это
1: вот вы приносите с собой, у вас 3-4 мешка.
0: Да. Вы заходите в ванную.
1: Подходит, нет.
0: Походит.
1: Ну, во-первых, да, смотрите. Обязательно, да, уложите пропон на пол.
0: Да, ага.
1: Циклопропон уложите,
0: так,
1: на пол.
0: Так, вот, друзья, записывайте.
1: Рядом с входной дверью в ванну.
0: Ага. В так, ванну. Так, так, так, так, так.
1: И, кстати, хочу сказать, что запись, угу, на циклопропон,
0: да,
1: у нас прямо на нашем сайте.
0: А, можно записаться.
1: Ну, вот,
0: а как это? Так, циклопропон.
1: www.
0: Ага.
1: W.
0: Да.
1: И после этого циклопропон.
0: Да.
1: Точка пон.
0: Пон.
1: Точка цикла. Точка ру.
0: Точка ру.
1: Вот.
0: И все,
1: вы записываетесь.
0: Записали, да, да,
1: записали. Вы записываетесь, соответственно, вы записываетесь.
0: Да, конечно.
1: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободу.
0: А почему кто-то пипеточкой пытается вот этого...
1: Ну, это абсурд.
0: Ну, это абсурд.
1: Ну, согласитесь.
0: Ну, вот я и хотел вас...
1: Вова.
0: Циклопропон.
1: Ну, как, ну, же так можно?
0: Само слово.
1: Многие так.
0: Мы забрасываем, да, в ванну пропон.
1: Да.
0: Забрасываем его.
1: Да. Так, так, так, так.
0: И сразу закрываем герметично дверь.
1: Так.
0: Если вдруг у вас ни с того ни с сего дверь не герметичная,
1: так,
0: обложите
1: что
0: полотенцами.
1: Хорошо, хорошо.
0: Обложите. Какими? Вафельными?
1: Ну, можно вафельными.
0: Ну, хорошо, ну, какими-то.
1: Любыми,
0: да,
1: махровыми.
0: Ну, можно, можно.
1: Обложите любыми полотенцами.
0: Хорошо,
1: дверь.
0: Хорошо, ну, хорошо.
1: Не...
0: Вова, я понял.
2: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
5: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
6: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kuttuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja Mä voisin ihan itselle toivottavasti optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Жизнь без пупка.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
4: Здравствуйте! Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
4: Давайте.
3: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
4: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
3: Ну, пожалуйста.
4: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
3: Я запомню.
4: Ничего.
3: Прекрасно.
4: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. Я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет! Не откроются двери. Понимаете?
3: Ну, казалось бы.
4: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
3: Казалось бы, просто задери майку.
4: Вот,
3: покажи
4: задери,
3: пупок.
4: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
3: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
4: Да, пожалуйста.
3: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
4: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
3: Да.
4: Вот и все.
3: Да,
4: вот
3: Томислав, все. Да. Да. Еще два буквально вопроса.
4: Да.
3: Значит, первый вопрос. Как вы появились и как вы обходитесь без пупка? Вот.
4: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
3: Угу.
4: Никак.
3: Угу.
4: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
3: И никогда не
4: у
3: было?
4: У меня нет, и никогда не было.
3: Ага.
4: И все.
3: Ну, вы меня, ради бога, Томислав, извините.
4: Ну, конечно.
3: Но в завершении нашей программы
4: я хотел бы
3: задать вам всего два вопроса.
4: Ну?
3: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
4: А давайте я отвечу сейчас сразу на второй вопрос.
3: Давайте.
4: Честно?
3: Угу.
4: С пупком проще.
3: Угу.
4: Проще с пупком.
3: Я вас правильно понимаю?
4: Да.
3: Что
4: да.
3: Вот мы, да. Обычные люди, люди да, с пупками,
4: да.
3: Порой не ценим своего пупка.
4: Вот.
3: Мы забываем о нем.
4: Вот.
3: А ведь ему необходимо внимание.
4: Вот.
3: Вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
4: Конечно.
3: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
4: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
3: Вот так вот, да?
4: Да. И как человек без пупка, я советую. Любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
3: Боже
4: любите
3: ты мой.
4: Свой пупок.
3: Боже мой.
4: Вот и все.
3: Любить пупок.
4: Да, вот.
3: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
4: Конечно.
3: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
4: Вот.
3: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
4: Да.
3: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
4: Пока.
2: Жизнь без пупка.

0: Минутка поэзии.
1: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
0: Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале «Для самых голубых». И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео, вы просили?
3: Лео.
0: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
3: Ия.
0: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
3: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
0: Да-да-да, я понимаю.
3: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иичка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
0: Лео, давайте первый, сразу первый.
3: По порядку.
0: По порядку.
4: По порядку. Это очень сложная ситуация.
0: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
3: Ия, промочи...
0: Вы хотите Лео тоже промочить горло?
3: Нет, я возьму Иину промочку.
0: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите. Это...
3: Да, я 11 лет работал в компании.
0: Да, что вы делали?
3: Вот, ну как, я неудобно это говорить.
0: Нет, ну все-таки что?
3: Ну как? Что, давайте, не вытягивайте из меня.
0: Нет, я не вытягиваю.
3: Прямо. Ну что, вытягивайте прямо. Да, ну я скручивал журналы. Ну,
0: боже мой.
3: Я скручивал журналы, да. И сейчас это уже не стыдно признаться.
0: Это же звучит жутковато.
3: Ну да, ну журналы выходят, а я их, так сказать,
0: я
3: скручиваю, понимаете.
0: Это ужасно.
3: Ну это нормально.
0: Это я понимаю.
3: Но это... работа достаточно тяжелая.
0: Я знаю, я понимаю.
3: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
0: Да вы, да. Вот, в офисе...
3: Я могу сказать, что я благодарен.
4: Он профессионал.
0: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
3: Вы-то, да Виктор... я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
4: Леочка совершенно спокойна.
0: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
4: Ой, не спрашивайте.
3: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
0: Давайте не будем.
3: Когда это случилось впервые?
0: Вы курите кальян.
3: Ну, это не часто бывает, господи, как и все.
0: Ну, вас видели.
3: Ну и что?
0: Нет, это не страшно,
3: ну,
0: это не запрещено.
3: Где написано, что это запрещается?
0: Нет, просто господи. Когда вы берете кальян. Вот берете кальян.
3: Я уже, знаешь, Иичка, я уже не рад, что мы пошли.
0: Нет, напрасно, напрасно, потому что у нас звонки, у нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян и...
3: Ну к чему вы это все?
0: Ну потому что с этого все началось.
3: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
0: Это босс.
3: Ну, долгое время, да.

0: время, я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все под откос буквально.
1: Владислав Георгиевич, он...
0: Ну, он... Ну,
1: да, он впрямую... Он хотел...
0: Он впрямую так и сказал.
1: Угу. Ну, он сказал вам...
0: Прекращай скручивать, да.
1: И что?
0: Сказал мне прекращать скручивать. Я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я, ну, я привык ему все время скручивать. Всю...
1: И
0: 11 лет.
1: Вы видите, 11 лет. 11 это происходит.
0: Ну,
1: 11 лет это происходит. И вы, и вы, и вы.
0: Если бы не, если бы не моя дружба с... И я не знаю.
1: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации. И с кальяном.
0: Ну,
1: и
0: знаете, наши суды, конечно, это...
1: Нет, не суды, не суды.
0: Бессмысленность полная.
1: Не суды.
0: Бессмысленность полная.
1: Нет, суды здесь ни при чем, конечно. Да,
0: это одно человеческое унижение. Как я могу такое прийти и сказать?
1: Из-за звучит чего жутковато.
0: Это... Звучит, жутковато. Да. Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктору. На Виктора. Угу. Виктору 26.
1: 26?
0: 26, да.
1: Угу. А когда ему будет 27?
0: А Ростиславу Георгиевичу 71.
1: Ну,
0: ну
1: его,
0: и все, понимаете.
1: Ну, у него, ну,
0: мне
1: у него
0: нечего сказать. Я 10 лет был с ним, ну...
1: 11 или 10?
0: Ну, 10 с половиной. Ну, что вы придираетесь к словам?
1: Ну, это очень
0: важно.
1: Я
0: помню каждый день, как,
1: да,
0: как сейчас.
1: Я понимаю. Вы знаете, лепесток этих чувств, оно как бы ведь...
0: Лепесток моих чувств — это Ия.
1: Да, я знаю.
0: Хоть мы и не можем с ней... Ничего иметь.
1: Да, я знаю, вы ничего с ней не имеете. И тем не менее, и я хочу, чтобы вы немножечко сейчас рассказали.
0: Спасибо.
1: Не касаясь сейчас вот этой ситуации с кальяном, с Виктором, 11 лет, 10 с половиной, 71 год, 14 сантиметров.
0: Я не пойму, это для потерявших работу?
2: Да,
0: или...
2: действительно.
1: Да, Левочка, это для тех, кто потерял.
0: Или вы копаетесь в личной жизни?
2: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
1: Вы, я думаю, что вы профессионал, Лео.
2: Вы,
1: давайте успокоимся.
2: Найти работу.
1: Я помогу. Помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается. И я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
0: По какому телефону нужно звонить людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать,
1: хорошо,
0: как работает ваша программа. Не
1: хорошо.
0: Для того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить,
1: да,
0: кто кому,
1: я
0: что сказал Ростислав Георгиевич,
1: да,
0: какие он,
1: да,
0: одевался,
1: да,
0: во,
1: да,
0: что,
1: да, да,
0: какое,
1: да,
0: белье. Я ничего этого не хочу говорить,
1: кстати,
0: вам, понимаете?
1: А кстати, он хорошо одевается.
0: Кто?
1: Ростислав.
0: Господи, Витька,
1: понимаю,
0: одевается,
1: да,
0: отвратно. Не,
1: да,
0: вкус у него, он приезжий. Ничего у него нет. Он,
1: подождите,
0: господи.
1: А Ford Fusion он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion?
0: Что? Ford Fusion. Подумаешь, господи.
2: Ford Fusion.
1: Нет.
0: Да
1: нет.
0: Я забыл про этого выблядыша.
1: Да зачем же так?
0: Ну вы это вырежете.
1: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
0: Вы выдаете работу или нет?
1: Я выдаю вам работу.
0: К вам?
1: Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот. Видите, да?
0: Вижу.
1: Это дисплей. Не кричите.
0: Меня не устраивает эта работа, наверное.
1: Почему?
0: Дисплея.
1: Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано
0: раскручивание журналов.
1: Вот.
0: Ну, а где же я? Это не мой профиль.
1: Подождите, ну хорошо.
0: Я этой самодеятельностью.
1: Но люди этим
0: занимаются. Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
1: Хорошо.
0: И пойдем.
1: Вы хотите,
0: пойдем
1: подождите,
0: отсюда, это позор.
1: Подождите.
0: Я не могу.
1: Нет,
0: не хватает ни сил, ни здоровья.
2: Для личной жизни.
1: Ни в коем случае.
2: Это совсем для другого.
1: Ия, вот вы занимаетесь чем, извините? Вы занимаетесь? Вы? Ну, натягивайте.
2: Неважно.
1: Ия.
2: Опять?
0: Да это ужасно.
2: Нет. Зачем сюда пришел?
0: Я просто не могу тебя защитить.
1: Ия.
0: А хочу.
1: Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. Это как раз та самая профессия. Как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. Ахачи – это люди, которые ахчи. Они делают так.
0: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вас? Вы куда вы углубляетесь?
1: Вы
0: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
1: Вы видите...
0: Дайте работу, и мы уйдем. Хорошо. Это об этом разговор.
1: Я даю вам работу.
0: Ничего невозможно.
1: Вы умеете?
0: Умею.
1: Хорошо.
0: Чего я только не умею.
1: Хорошо.
0: И подтвердит.
1: Хорошо. Скажите,
0: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
1: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите? Вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
2: В семье.
1: Да.
0: Я готов.
1: Поздравляю вас.
0: Я уже работаю?
1: Вы уже работаете с
0: Ильей. Прекрасно.
1: В элитном ресторане «Узбендек».
0: Спасибо вам большое.
1: Рестораны «Узбендек». Войди целиком. Найди себя.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
5: С нами хорошо. 101.ru.
6: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
4: Для людей.
1: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя, она как бы, она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
5: Здравствуйте.
1: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
5: Ксения, пожалуйста.
1: Ксения, хорошо.
5: Да, будьте добры.
1: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
5: Да.
1: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
5: Да.
1: Вот скажите, первый вам самый вопрос.
5: Да, пожалуйста.
1: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
5: По мере сил, по мере сил.
1: По мере сил. Так вот, да, вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
5: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что наша фирма, уже существует порядка 16 лет.
1: А у вас фирма?
5: Конечно, «Жиши-письмо».
1: Жиши-письмо.
5: Жиши-пись.
1: Жиши-пись?
5: Жиши-пись, да.
1: Ага.
5: Жиши-пись. А
1: что это такое?
5: Ну, известное правило вам всем.
1: Жиши-пись.
5: Жиши через и.
1: Жиши через и.
5: Ща через а. Думали, ну, как сказать, выбирая между жащапись и жишипись, выбрали жишипись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
1: Жишипись, хорошо.
5: Хорошо,
1: красиво.
5: Да, мне она тоже понравилась.
1: Броско,
5: и просто, очень просто.
1: Потому что
5: у нас очень грамотные сотрудники. Ну, уже далеко не одна в фирме. А уже далеко не одна.
1: Далеко не одна. Но вы что? Да. Вы возглавляете?
5: Я возглавляю, конечно. Я возглавляю.
1: Да. Жишипись?
5: Я главный
1: жишипись. То есть вы номер один в жишипись?
5: Да, я директор, да.
1: Вы директор жишипись?
5: Но это, как сказать, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я. Обязательно проверка через меня только идет.
1: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
5: почему 9 лет? Ну, я уже 16 лет, только 16, что сказала. Да, только что сказала, 16 лет.
1: Значит, я просто неправильно...
5: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
1: Очень приятно.
5: Да, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма. Мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикетные, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
1: Извините, Ксения.
5: Да-да,
1: пожалуйста. Чуть-чуть перебью. Вы же пишете и анонимные письма.
5: Вы пишете и манифесты. Мы пишем от пасквиля до поздравительной открытки. Мы можем написать все. Мы можем, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
1: Вы сразу же пишете.
5: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, мы, конечно, вырываемся вперед, потому что как бы мы отказались от принципов совершенно,
1: Скажите, пожалуйста, как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, я не знаю...
5: У нас вообще все всегда оборачивается. Бесконечно оборачивается. То, что мы много работаем, понимаете? Работаем. Если я вам так скажу, что мы еще, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Не нужно доказать совершенно.
1: То есть доказательной базы вам
5: абсолютно
1: уже не нужно.
5: Мы отказались от доказательной базы.
1: Вы отказались.
5: Абсолютно.
1: Вы просто пишете пасквиль.
5: Все. Да, или обвинение какое-то, или что такое. Мало того, я вам больше скажу. Иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит. Это новое. Но очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
1: Да я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Недавно директор Уртаршняш.
5: Это директор, но это такое, это достаточно мелкое дело.
1: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
5: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии. Баллоны, 50 тысяч баллонов пропало.
1: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей, тут же в прессе вышла ваша статья.
5: А зачем? Я еще раз повторяю, мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, я сама напишу интервью с ней, и меня
1: все,
5: совершенно
1: без
5: любовницы.
1: Я думал, что вы с ней встречались.
5: Понимаете, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с 3 короба, я интереснее придумаю.
1: Да, я вас понимаю.
5: Конечно,
1: это интересно.
5: Ведь
1: в результате Тысин Геннадий Михайлович...
5: Геннадий Михайлович Тысин, да.
1: Ушел из жизни же.
5: Но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
1: А вы написали?
5: Да.
1: Вот в чем все дело.
5: Там
1: было написано, что я ни в чем не виноват.
5: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу. Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
1: Да, согласен.
5: И нам хорошо заплатили.
1: Понимаю.
5: Это все.
1: Конечно, вы работаете, я понимаю, что...
5: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
1: Вы сейчас еще пишете?
5: Да.
1: Даже прямо когда мы с вами общаемся?
5: Да, прямо сию секунду пишу, да.
1: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
5: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
1: Да, да, совершенно верно.
5: Ну, я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
1: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк Радио.
4: Для людей.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
6: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Джонни?
7: Мэй итна бока кью? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓке бхаг жати. Куч нуска батайе.
6: Тум жаб пьяр ме бока хоке дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One.

0: превзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хорошая. Она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, да, одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: То, что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот тогда такой вопросик. Вот расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, мужской разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: там
0: я понимаю.
1: Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну как Бабыль-Мандебский.
0: Ага, вот.
1: Но,
0: да.
1: Пролив, да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну
1: там
0: все.
1: Там нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как.
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыль-Мандебскому проливу.
0: Так, ну.
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну.
1: Ну.
0: И что?
1: Ну я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель — это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью даже не спится.
0: Ага.
1: Если удали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот мы так красиво по Бабыль-Мандебскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал.
0: Ну, как он встал?
1: Устал.
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я
1: вот
0: понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай. Работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как
1: да
0: бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все.
0: Да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское
0: отношение. Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но мне
0: да.
1: Уж непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Понять, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это?
1: Это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем. Совершенно невозможно научиться.
0: А вот...
1: С этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
0: Ну,
1: будет человек
0: понимаю.
1: На дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как.

0: дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну, как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: И сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Ничего
0: но все-таки,
1: не поделаешь.
0: Вот вы знаете, вот про Юнг очень хотелось бы. Вы с Юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как, ну как вот что там?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает Юнгу?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому Юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну, начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу говорить.
1: Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ну как? Что ты тут говоришь?
0: Ну вот, я и хочу спросить.
1: Ходят?
0: Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать. Они не плавают вообще вот в этом смысле?
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу, ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что по мне не видно, что
0: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно, по вам, по вас, важно настоящий.
1: Борис, какой ты мудреный все-таки, а?
0: Не-не-не, все-таки.
1: Какой ты мудреный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да,
0: ну расскажите, вот вы как,
1: серьезно,
0: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить, что там с этим грачонком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его...
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества, и мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества.

0: Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Хобби-хобби.
3: И снова в эфире я, Ирина Рыбладзе, передача «Хобби-хобби». Угу. И у нас в гостях, ну что вы, неотразимый, прекрасный вагинопластик, вагиномастер, Игорь Пусин.
4: Да.
3: А как выяснилось, он недавно сконструировал и уже построен даже дом терпимости для пингвинов.
4: Да.
3: Правильно?
4: Да,
3: правильно.
4: Да, совершенно верно.
3: А вот только у пингвинов бывает дома терпимости, скажите, у дроздов?
4: Нет, у дроздов тоже, естественно.
3: Мне кажется, у дятлов, нет?
4: У дятлов есть. У них есть некоторые проблемы с головой, потому что они стучатся.
3: Вот это вот
4: они долбеж постоянно, и вот это вот им мешает, немножечко мешает. Но это природа заставляет их стучаться, как бы в открытую дверь, я это образно называю. Ведь дятлы стучатся, по сути, в открытую дверь.
3: Скажите, а работают ли с вами психологи вообще?
4: Работают.
3: Вот чтобы изучать, как лучше дом построить там, и чтобы любой дятел мог залететь и не стеснялся.
4: Потому что
3: ведь птицам вообще свойственно стеснительность.
4: Некоторые, да. И я скажу, почему...
3: Синицы ведь очень стеснительны.
4: Очень стеснительны. Они почему и вот как бы иногда редкая синица, вот как мы знаем, да, редкая птица долетит до середины Днепра.
3: Я вообще никогда не видела, между прочим, уверенной синицы, понимаете? Они все стеснительны.
4: Они все стеснительны.
3: Ну, может, с ними надо поработать. Чуть-чуть.
4: Надо будет работать.
3: Потому что, ну что же такое? К ним, к синице, может прилететь дятел, он ничего не стесняется.
4: А они
3: не
4: могут.
3: А синица стесняется.
4: Да, она стесняется, сидит перед этим дятлятником.
3: Да, и робеет.
4: Ну, то есть как бы для нее дятел — это воплощение монстра. Да. Хотя он никакой не монстр.
3: Слушайте, Игорь, вы так помогаете вообще и людям, и животным?
4: Да что вы, что
3: вы. Как сказать, но людям-то вы уже помогли.
4: И уже,
3: сколько счастливых женщин, мужчин.
4: Женщин, мужчин, господи боже мой.
3: Да, просто вот, понимаете, неисчислимо.
4: Да, да, да.
3: Но оказывается, вот вы еще взялись за птицу.
4: Вот. И впереди у меня еще, я вам скажу, медведи.
3: Ну-ка.
4: Медведи,
3: да вы что?
4: Конечно. С ними сложнее работать, но я подумаю об этом.
3: То есть обустройство берлоги?
4: Обустройство берлоги — это же тоже отверстие, вы понимаете?
3: Ну,
4: вот
3: конечно,
4: опять мы все время приходим к этому как бы.
3: Да.
4: Все на этом зацикливается.
3: А уютна ли твоя берлога?
4: Уютна? А могу ли я заехать в твою берлогу, спрашивает медведь. Медведицы, понимаете?
3: И это чья берлога берложести?
4: И не заберложить ли нам сегодня?
3: Да, и не заберложить ли нам,
4: Так медведи как бы подразумевают.
3: Боже мой, вот как я счастлива была с вами
4: поговорить. Приятно.
3: Уверена, что и вы, дорогие слушатели, зрители, были очень-очень рады увидеть у нас в гостях Игоря Пусина. Спасибо вам, Игорь.
4: Вы приглашаете.
3: Столько интересного. Обязательно.
4: Я ваш.
3: А вам звонят опять?
4: Да, спасибо. Мне.
3: Он очень занят.
4: Спасибо.
3: До свидания.
4: Всего доброго. Алло? Да?
2: Хобби-хобби.
0: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
5: Классика в эфире.
6: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
5: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вот, вышедшая из волн.
1: Иногда
0: морских.
1: Из волн, иногда из леса.
0: Иногда вышедшая из леса.
1: Но могу иногда, из болота выйти.
0: Иногда с только что, ну, скажем так, слезшая с мотоцикла.
1: Да, да. Очень да, много. Да. Все, что хотите.
0: Все, что хотите.
1: Все, что угодно.
0: Это вот хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
1: Вам нравится?
0: Да, мне очень нравится.
1: Конечно.
0: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
1: Падки,
0: да. Попадаются в сети.
1: Да.
0: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
1: Да, да, да. Остаются мальчишками.
0: Мальчишками, да. И опять играют в эти войну в космическую и так далее. Но вы же, у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
1: Ну, конечно, очень много. Ну,
0: разных.
1: Слава богу, да, у меня позволяются средства. Что угодно, абсолютно.
0: Что угодно, так сказать.
1: То есть да. Сейчас я оделась в спокойную гамму.
0: Угу, угу.
1: Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, и чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
0: Да.
1: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
0: А может быть, действительно, кто-то уже и лег.
1: Кто-то приспал чуть-чуть, может быть, да.
0: Чуть-чуть, соснул, как бы, часок или там полчасика.
1: Да.
0: Понимаю.
1: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
0: Женщина,
1: только много всяких
0: Женщина-релакс.
1: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
0: Да, я понимаю, о чем?
1: Чуть-чуть хочется.
0: Хочется немножко
1: легче,
0: снизить.
1: Легче, обороты.
0: Да. Обороты, да, да, да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительно сочетание.
1: Ну, потому что надо и так, и так, и как
0: и так,
1: угодно.
0: И так, и по-разному.
1: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
0: И нет, все, это нет, же невозможно. Нет. Это, ну, просто это дятел какой-то да, получается. Да. А мы же не о дятлах.
1: Нет, нам дятлы не нужны совершенно.
0: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист,
1: снегирь.
0: Женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
1: Ну...
0: Да?
1: Ну, хорошо, пусть будет
0: так. Пусть будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
1: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных,
0: да,
1: которые я записала. Вот антистресс.
0: Да?
1: А для сна.
0: Да?
1: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
0: Угу.
1: Есть несколько бодрых записей,
0: угу,
1: взбадривающих,
0: да,
1: которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей,
0: да,
1: цели.
0: Да,
1: такое,
0: да,
1: тоже, да, есть. Да.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Боже,
1: да,
0: мой, это ж надо ж было нам наконец-то вот пригласить, да, вот это.
1: Я рада.
0: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
1: Хочу вам сказать,
0: да,
1: что я не единственная.
0: Да что вы.
1: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
0: Вы что? Что,
1: да,
0: вы говорите?
1: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
0: А у вас ученицы?
1: Они уже так хорошо разминают.
0: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
1: да,
0: у вас,
1: конечно,
0: своя школа.
1: Конечно.
0: Как она называется, школа? Школа калька?
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
1: Ну, конечно.
0: Мы обязательно увидимся.
1: Я думаю, да.
0: Всего-всего.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Пока.
2: Об отношениях. Флора и фауна родной планеты.
3: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослой стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
0: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Проведи ладонью по плоскому, просто проведи, Господи, плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского». Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: Разлинуй лист!
2: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
3: Здрасте. Здрасте.
2: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
3: Давайте.
2: Дорогой Сергей,
3: ну ладно, что вы
2: скажите, пожалуйста, вот группа Тамарочки, которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
3: Конечно.
2: У нее уже есть материал?
3: Конечно, есть.
2: Ну, написан вами целиком?
3: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
2: Минуту, прошу прощения, у нас дозвонились.
3: Давайте.
2: Алло, мы вас слышим, здравствуйте.
4: Алло.
2: Кто это, представьтесь.
4: Здрасте, это я к Пупышу дозвонилась.
2: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
4: Сергею Пупышу, подождите. Я хотел на вопрос ответить.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Екатерина Сергеевна Круглова.
3: Круглова.
2: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
4: Я звоню из Красноярска.
2: Красноярск, о, как хорошо, да как, о, да, как долетает-то далеко. Вот. Ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша.
3: Да.
2: Вы помните
4: вопрос? Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, вообще-то я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, надо сказать, только один вариант надо выбрать.
2: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
4: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
2: 28,
3: в клипе с Долиной.
4: Да, в клипе с Долиной снимал 28.
2: 28 в клипе с Долиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска?
3: Ну?
2: Удивительная вещь. Это правильный ответ, мы вас поздравляем.
3: Да.
4: Влад, правда, что ли?
3: Да. Катечка.
2: Да, конечно,
3: Катюшечка.
2: Конечно.
3: Клип из Долиной.
2: Деньги, не вешайте трубку. Сейчас деньги будут.
3: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
4: спасибо,
3: умничка, целую.
4: Спасибо, дорогой, спасибо.
3: Целую, Красноярск.
2: Вот так вот.
4: Деньги, только скажите, как получить.
2: Не вешайте трубку,
3: хорошо,
2: Катя.
3: Хорошо, получите.
2: Вот, не вешайте.
4: Я не вешаю трубку,
2: не вешайте трубку. Итак, дорогие друзья.
3: Они такие веселые.
2: Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляйте 10 000 рублей. Сергей свои 10 000 рублей, не наши.
3: Нет,
2: свои
3: конечно,
2: отправляет Мони BMG GmbH Studio.
3: Нет, отправляет, все по-честному.
2: Да, отправляет свои 10 000 рублей, потому что в клипе с Долиной, как выясняется, снимал действительно
3: 28 человек.
2: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
3: Но приз.
2: Нет.
3: Ага.
2: Теперь мы зададим другой вопрос.
3: Давайте.
2: Ну, он более сложный.
3: Давайте.
2: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
3: Ага.
2: И если, я правильно понимаю,
3: правильно читаю.
2: И если вы угадываете это, то, соответственно, ну, есть там в клипе с Долиной слова «не давай мне, не давай».
3: Ну, естественно, конечно, в клипе с Долиной.
2: Есть они или нет? И если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
3: будете запись с Долиной.
2: Да?
3: То есть вы
2: запись
3: будете, Долиной. Дайте я скажу. Вы понимаете, в чем дело? Запись с Долиной. Запись с Долиной. Что это такое? С Долиной. Запись с Долиной это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе с Долиной, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело. Когда запись с Долиной. Запись с Долиной это счастье.
2: Фантастика.
3: Это фантастика.
2: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть.
3: Да.
2: Запись с Дюной.
3: Ну да.
2: И в клипе с Дюной.
3: Ну, сначала в клипе с Дюной.
2: Клипе с Дюной.
3: Вы
2: знаете, столько у вас сегодня призов.
3: Честно говоря,
2: я прямо.
3: Нет, во-первых,
2: Money BMG GmbH Studio прямо.
3: Мы готовимся.
2: Я понимаю.
3: Знаете,
2: вас.
3: Понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
2: А запись Дюны будет?
3: Запись Дюны будет.
2: Запись Дюны.
3: Конечно.
2: Запись Дюны будет?
3: Запись Дюны будет.
2: И в клипе с Долиной.
3: И в клипе с Долиной будете смотреть.
2: И в клипе сначала делаем запись Долиной.
3: Запись Долиной.
2: Потом смотрим в клипе
3: с Долиной. Потом смотрим в клипе с Долиной.
2: Потом делаем запись Дюны. И потом смотрим в клипе с Дюной.
3: Да.
2: Теперь, ну, в общем, в клипе с Дюной.
3: Давайте
2: задам, пожалуйста, вам вопрос.
3: Давайте.
2: А почему я-то его задаю вопрос?
3: А давайте я.
2: Давайте вы действительно зададите.
3: Я задаю.
2: Как, острый,
3: значит,
2: только.
3: Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
2: Угу.
3: Итак, вопрос в клипе с Долиной. Есть ли такие слова «не давай мне, не давай мне, не давай»?
2: Я хочу сказать, да. Вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
3: Естественно, конечно.
2: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат ли эти слова?
3: Там же массовка была.
2: Да, вот.
3: 50
2: вот,
3: человек давай, была массовка, в клипе с Долиной
2: да,
3: была 50.
2: В клипе с Долиной. 28,
3: да.
2: Мы сказали.
3: 28, ну, да. 28, но на заднем плане.
2: Да, они были размножены.
3: Естественно.
2: Потом. Да, естественно.
0: Разлинуй лист! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио. И вот мы возвращаемся с вами в нашу программу «Повторное отращивание». Дорогие наши друзья, со мной в гостях действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко. Да. Со всеми ее, как говорится, причиндалами.
1: Совсем, так сказать, отрощено.
0: Совсем отрощено. Сама себе отрастила хвост и не стесняет. Ну и не только, конечно. Ну что уж там говорить, много всего отрастила.
1: Ну если есть такие возможности.
0: Мы говорили, да. Мы сегодня говорили о том, как отращивается печень, вторая, третья, четвертая. По мере, так сказать, отпадания. Вот, первый и второй.
1: Да нет, ну, можно так... еще, подождите, можем заранее это сделать.
0: Ну, можно.
1: Зачем сказать отпадание?
0: Это да, можно заранее, действительно.
1: Понимаете?
0: Не дожидаясь.
1: Не надо, конечно, дожидаться этого.
0: Да, я согласен с вами.
1: Зачем-то нужно.
0: И некоторые прозорливые люди уже заказывают заранее себе.
1: Заранее.
0: Как называется ваша эта, ну, как бы процедура? Как называется отращивание печени повторное?
1: Отращ!
0: Конечно. Хороший, отращ. Я вспомнил. Значит, да. Жанна Юльна, что бы вы посоветовали? Вот
1: кому?
0: Все-таки, ну, молодым. Вот,
1: молодым?
0: Да, ну что-то не складывается. Знаете, вот только вышла замуж.
1: Или
0: там, он только женился. Ну, в общем, они только-только расписались. И вдруг что-то
1: пошло
0: не залаживает. Да, может быть, что-нибудь посоветуете из ваших... может быть, что-то отрастить.
1: Ну, вы знаете, все-таки. Как бы, вот вроде бы с первого взгляда кажется, что это совершенно не должно быть связано с личной жизнью.
0: Но.
1: Ну, как бы удалось, не удалось. Причем здесь отращивание, не отращивание.
0: Да, ну хорошо, да.
1: Ну, вы знаете, попробовать следует.
0: А что попробовать? Потому что много же писем, много писем.
1: Писем много.
0: Вот я вижу, у меня же много.
1: Приходит много писем, много
0: люди
1: страдают многие, да. Не знают, что делать. Ну, как
0: что отращивать?
1: Чего начинать?
0: Да, с чего начинать?
1: С простого.
0: Ну, что?
1: Ну, пальчик. Не знаю, с ногтей можно начать, понимаете? Ну, сколько сейчас людей совершенно с необработанными и совершенно
0: неправильными. Ну, я объясню вам. Вот как вы понимаете, в чем дело? Что? Она все время грозит ему пальчиком. Вот, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Да.
0: Что здесь, так сказать, что нужно поменять? Что, может быть, отрастить? Может быть,
1: я не знаю, я бы, наверное, как сказать, я бы, может быть, задумалась тогда, как сказать, о бюсте.
0: А, вот о бюсте, конечно.
1: Потому что, как сказать, имея все-таки какой-то
0: да,
1: бюст,
0: действительно, здесь
1: как
0: мы...
1: сказать, понимаете, бюст и, как сказать, вот эти вот мелкие угрозы, это одно с другим не вяжется, просто неорганично.
0: Конечно.
1: Просто неорганично, понимаете?
0: Бюст и угрозы. Я бы даже, так сказать, прямо поставил вопрос.
1: Да.
0: Бюст и угрозы.
1: Это совершенно разные вещи, они друг с другом.
0: Кстати, ваша книга, между прочим, «Бюст и угроза».
1: Ну, правильно, вы же цитируете из моей книги.
0: Ну, я же из вашей книги, да. Ну, откуда же мне еще цитировать? Конечно, из вашей книги. «Бюст и угрозы» написала Жанна Юлия Кушко.
1: Она называется не так «Бюст». Угроза ли?
0: Угроза ли?
1: Да.
0: Вот это хорошо.
1: Да. Я решил поставить упростительный знак.
0: И это правильно,
1: потому что
0: правильно
1: мне кажется,
0: сделали.
1: Что, как сказать, я сама до конца, понимаете, я же исследователь, я же ученый.
0: Ну,
1: и поэтому я до конца не могу еще как бы понять всю, как сказать, всю широту, что ли.
0: Да, я понимаю.
1: Хотелось вот, как сказать, повесить вопрос.
0: Это очень хорошо.
1: Да?
0: Очень
1: правильно?
0: Хорошо. А вот скажите, что вы порекомендуете тем, кто выезжает на природу?
1: На природу?
0: Вот любит рыбачить, там что-нибудь еще такое. Вот что бы им хотелось такое нарастить?
1: Я бы вообще порекомендовал, если уж ехать на природу,
0: то
1: лучше ехать в сторону грязи каких-нибудь лечебных.
0: Так,
1: понимаете?
0: И что там?
1: Поехать, например, не знаю, вот под Одессой есть хорошее место, Куяльник. Куяльницкий лиман.
0: Куяльничский лиман.
1: Потому
0: это хорошо. Кстати, записывайте, мои дорогие.
1: Обязательно. Да, обязательно. Это 3 километра где-то от Одесского, вот это вот, побережья Черного моря.
0: Понятно,
1: где-то вот в этом районе.
0: Понятно,
1: ну, посмотрите.
0: Да.
1: Вот, понимаете, просто туда вы приедете, можно лечь в грязь.
0: Да.
1: Это вы не представляете, как полезно. Вот мы же все знаем, что грязь лечение полезно.
0: Да, я понимаю, да.
1: Вы даже не будете знать, а у вас что-то будет увеличиваться.
0: Да что вы, боже мой, как это интересно.
1: Потому что вот это вот...
0: Это здорово.
1: Потому что, если вы обратите внимание на вот эту вот фактуру, я бы
0: сказал. У вас кое-что будет увеличиваться, говорит нам Жанна Юльна Кушко. Это действительно член Академии лечебной физики тела.
1: Важно, только с собой надо будет взять кожуру грецкого ореха.
0: Возьмем, не волнуйтесь, не возьмем. Мы все возьмем. Жан Юля, не волнуйтесь, все хорошо.
1: Керамзит.
0: Я желаю вам успехов, удачи, счастья, всего.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Эпопея!
3: Валентина, понимаете? Я вот что хочу спросить. Вот эти две большие, большие, ну, одна, я даже специально посмотрел, «Муженьке 2», значит, одна большая сцена.
4: А вы какую смотрели, первую или вторую?
3: Ну, и первую, и вторую.
4: А вы говорите, сейчас только что одну сцену посмотрели.
3: Нет, я посмотрел одну и потом вторую, конечно, конечно. Понятно. Одна сцена, я говорю о том, что одна сцена эротическая длится 28 минут, да, а вторая длится 37.
5: Давайте я раскрою секрет. Мы снимали, на самом деле, час она шла. Конечно, при этом монтаже, естественно, какие-то
4: там
5: сцены...
4: Там самое, иногда мне кажется, что самое лучшее вообще вырезано.
5: Ну,
4: было.
5: Вот, понимаете, в чем дело?
3: Ну, знаете, Владик, вы так играете эту эротическую сцену, постельную прямо.
5: Она,
3: сцену,
5: знаете, она прямо...
3: С Павлом играете, с Латуковым эту сцену прямо так. Это не просто...
5: Паша даже мне,
3: да,
5: потом, вы извините...
3: Я просто хочу сказать, вы знаете, какое впечатление? Это просто, ну, такое впечатление, что это не каких-то, кстати, это просто настоящий большой секс, я не знаю.
5: Да.
4: Ну а что, ну у нас нормально все с Пашкой, и нормально получалось. Но это не значит, что у нас и в жизни так, понимаете?
5: Ну,
4: это нет. Понимаете, ну когда, это как сказать, это когда происходит уже, то в жизни для чего это? Уже не надо, уже для чего это? Уже там все произошло, и все, хватит.
3: В кадре все произошло.
4: Ну, конечно.
3: Я вот хочу спросить, ну не я, вернее, а наши зрители, слушатели задают вопрос. Вот вторая сцена, которая идет 37 минут,
4: да,
3: в «Муженьке 2», вот эта вот сексуальная постельная сцена, большая, после скандала с отцом, когда он врывается, да, и помните, как бы бросается на кровать, а вы, как, ну, вы же играете девушку сына, да, вы девушку сына главного героя, а Павел, значит, Латуков играет самого главного героя, сына главного героя, ну вот, и он бросается на кровать, и вы начинаете его успокаивать, и вот это, ну, это постепенно, я понимаю, что это режиссер ради поставил, как вот это вот катание по полу сначала, и потом... И медленно это все, 37 минут, и медленно все это переходит, так сказать, уже непосредственно в сам сексуальный акт. Да, ну он случается на улице, потому что, слава богу, лето.
4: Нет, а из дома мы перекатываемся на улицу.
3: Ну да, это да.
5: А как
3: найден?
4: А вы заметили, что все прикрыто, между прочим?
3: Да, никакой скабрезности никакой нет.
4: Вообще нет.
3: Я просто хочу сказать, в «Муженьке», да, это ваши условия, да, вот так вот. Это в контракте прямо и подписано. Я хочу спросить, когда вы во время этой эротической сцены выкатываетесь,
4: да,
3: прямо вот так медленно из спальни выкатываетесь, по коридору катитесь и целуетесь, и сбрасываете себя одежду,
5: цепляет,
3: не вставая на ноги.
4: Не вставая.
3: Катитесь и по лестнице
4: лифт
3: вниз, и на
4: сначала
3: первый этаж.
4: Лифт.
3: А, ой, я забыл,
5: да,
3: простите.
5: Лифт, там,
3: сначала
5: лифт.
3: В лифт, вот мне все время
4: хотелось понять. Грузовой там лифт.
3: Как? Ах, в грузовой лифт. Да. Через грузовой лифт, и потом по лестнице, и с крыльца вот так вот, прямо в траву.
5: Как вот
4: прямо в траву, а на скамейке бабушки как раз сидят, и там вот все вот это снято как раз хорошо.
3: Да, удивительно. Да. Это поставил сцену, конечно, ради, я понимаю так.
5: Да.
3: Это
5: да,
3: было важно, том, чтобы бабушки как бы наблюдают.
4: Да.
5: Как бы
3: вот это вот, вы знаете, до глубины души в этом фильме, вот чем «Муженек 2» меня потряс, что бабушки, которые сидят прямо около крыльца, и вот вы сквозь грузовой лифт, и вы уже практически, прошу прощения, голые, вот так мимо них прокатываетесь.
4: Ничего не видно было.
3: Не видно, да, нет, ничего. Никто не говорит, конечно, мы уже, повторю, никакой скабрезности. И вы вот так перекатываясь мимо бабушек, и бабушки, которые, как мне кажется, в этот момент должны были бы сказать и заклеймить позором, как это обычно мы и ждем, и вдруг в них, когда они видят эту удивительную, тонкую, эротическую сцену, в них просыпается вот это молодое ощущение. Снова они вспоминают, как они в молодости любили.
4: Да.
3: То же самое слеза у Глафиры Андреевны, которая играет свекровь.
5: Свекровь.
3: Она вот так медленно выкатывается.
5: И на подоконник прямо
3: так.
5: И
3: вот это удивительно.
4: Но она не могла сама заплакать, поэтому пришлось там использовать это.
3: Ну давайте не будем выдавать технические подробности фильма.
4: А я могу сама, и чё?
3: Ну, вы, прошу прощения, вы большая русская актриса.
5: Да.
4: Если я большая русская актриса, то скажите нашему режиссеру, чтобы он не заставлял меня идти никуда учиться.
5: Ай,
4: потому что я и так, мне не надо нигде учиться.
3: Ну, наверное, да, глядя на то, что происходит, особенно вот «Муженек 2», меня просто это потрясло. Просто потрясло. Вот эта слеза падающая, это все удивительно.
5: Конечно,
3: и вот это голое из крыльца. Вот
5: спасибо.
3: Так вот. Радий,
5: спасибо.
3: Вы гений.
1: Эпопея. Перегрызая камни,
0: превозмогая боль,
1: переплывая лаву,
0: шашлык из последнего.
1: Кафе у Варана. Днем и ночью.
0: Чудеса армянской кухни.
2: Инструкция к применению 358874. Жуй.
0: Кури. Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасилась в свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
1: Классика в эфире. Веселые сапожата.
4: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе.
5: Да.
4: Естественно. И у нас в передаче «Веселые сапожаты» с нами Дмитрий Завлязов. Сам Дмитрий Завлязов у нас. И мы остановились, сейчас наш разговор остановился на селедке.
5: Да.
4: Так вот, только ли Силантий питается селедкой? Или все остальные жители тоже?
5: Не знаю. Я, так сказать, слышал, что он...
4: Делится
5: с селедкой с ними. Угу. И, естественно, постепенно как-то налаживается у них быт. Поскольку уже прошло несколько лет, как они там.
4: Где воду берут они?
5: Воду берут, там есть специальная такая расщелина.
4: Расщелина.
5: Ну, это нормальная, как бы вот, природная такая расщелина.
4: Туда тоже канатка идет, я так понимаю.
5: Туда, да, к расщелине ведет канатка. Я провел и туда ее.
4: И канатка,
5: И на склоны, и затуманные, и на эту расщелину.
4: Затуманские, и затуманскую расщелину.
5: И на затуманскую расщелину. Там они берут воду, там нормальная питьевая вода, ее практически можно пить сразу же.
4: Практически сразу?
5: Сразу же, да. Причем говорят, что она лечебная. Лечебная, естественно, да.
4: Если... почему так много, может быть, желающих попасть?
5: Да, вы понимаете. И когда, я вам скажу, когда моют селедку этой водой, то что-то и с селедкой происходит такое интересное.
4: Что?
5: Да. Что-то она становится как-то богаче.
4: Богаче минералами.
5: Да, богаче минералами.
4: Да.
5: Вот, поэтому вот я подумал.
4: А селедку-то откуда берут?
5: Селедку,
4: на затуманских склонах.
5: Ну, я понимаю, на затуманских склонах селедки нету, естественно. Селедку поднимают снизу, по канатке.
6: Единственный, кто спускается вниз, это Силантий. Как вы понимаете,
4: Силантий, да, который, собственно, и добывает
6: селедку. Он добывает селедку, да. И, естественно, он любит селедку и ее добывает. Это нормально, так сказать, да? Вот. И он поставляет эту селедку наверх.
4: А когда же успевает? Я вот не могу понять. Потому что поток туда-сюда... Бесконечный.
6: Бесконечный поток.
4: И поток.
6: Да,
4: и когда
6: он почти,
4: еще
6: он еле успевает.
4: Еле успевает, да, просто наловить селедку.
6: Наловить селедку, да. Но дело в том, что он уже постепенно, я предложил Силантию, как бы даже уже, может быть, организовать какой-то...
4: Какой-то тоже небольшой малый бизнес.
6: Какой-то малый бизнес. Так и будет называться селедка минеральная.
4: Селедка минеральная, да. Обогащенная минералами.
6: Обогащенная минеральными, да, минералами селедка. Вот. Подумаем над этим, потому что это тоже вопрос малого бизнеса.
4: Малого бизнеса, слушайте, интересно. Слушайте, да, вы тогда, получается, что вы укрупняетесь просто.
6: Мы укрупняемся.
4: Укрупняетесь.
6: Немножечко, укрупняетесь, да, расширяемся.
4: Да. А врачи есть там на Затуманском склоне?
6: Врачи есть. Там есть три врача.
4: Три врача?
6: Да. Угу. Но они же и принимают роды.
4: И они принимают,
6: да, роды? Да, они же акушеры.
4: Они же,
6: да,
4: и... да, да, да. Там я знаю, что...
6: Родилось уже четыре мальчика.
4: Четыре мальчика?
6: Да, четыре мальчика.
4: Все Григории,
6: там,
4: правильно?
6: Там и все Григории, естественно.
4: Конечно.
6: Тоже любят селедку, кстати.
4: Уже?
6: Да.
4: Конечно.
6: Да.

0: Это прекрасно. Воздух там изумительный.
1: Воздух
0: говорят.
1: Потрясающий, да. Просто...
0: По сводкам, которые приходят из Затуманска, да. Там что-то невероятное.
1: Там немножко туманы как бы опускаются часто, да, но в этом, наверное, есть назвать. Своя прелесть. Как бы ты как бы над туманом.
0: И в то же время потом
1: туман рассеивается, и ты смотришь в это ущелье.
0: И опять-таки бывает
1: где
0: там,
1: плавают эти селедки, так сказать, сельди.
0: Да. Селедка бывает с дымком, а это селедка с туманцем.
1: А это с туманом.
0: С туманцем.
1: Такая, с туманцем, затуманская селедка, так сказать. Селедка. Я даже думаю, может быть, и открыть там небольшой, так сказать, ресторан. Там,
0: ну, вообще было бы прекрасно. Представляете, как это вообще, как это изумительно.
1: Да,
0: люди
1: да.
0: на канатке поднимаются, а ресторан посещают, опускаются.
1: Да,
0: прелестно,
1: да.
0: прелестно. А через минуту вернемся к вам.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль. Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
4: Не отступай!
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». А у нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина,
6: да.
5: В нашем известном институте,
6: да.
5: Борис Бо.
6: Да.
5: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
6: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
5: Ватценберга.
6: Да, да, да, Ватценберга.
5: А скажите, а в чем она измеряется?
6: Она измеряется в ватцах.
5: В ватцах.
6: Да.
5: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
6: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
5: 20 ватц – это максимум?
6: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот уже граничащая.
5: Вот уже все, да-да-да, с летальным, так сказать, случаем.
6: С летальным случаем,
5: то есть,
6: да,
5: действительно,
6: да.
5: Что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
6: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да, да.
5: Можно, да?
6: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг, он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
5: Не
6: то
5: панацея.
6: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
5: Определяйте сами.
6: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
5: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
6: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
5: На четвертом съезде, да-да-да.
6: Посвященном всеобщей затхлости.
5: Всеобщей затхлости, да.
6: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как бы затхлость необъятная.
5: Необъятная затхлость,
6: да.
5: Так.
6: Широка эта затхлость.
5: Широка затхлость.
6: Широка и необъятна.
5: И необъятна.
6: Да. И что-то надо уже с этим делать.
5: Вот что-то делается. Вы
6: и
5: же
6: вот
5: не случайно
6: на четвертом съезде
5: Ганина.
6: Говорили.
5: Ведь Ганин это как раз
6: Ганин,
5: тот, который...
6: Ганин выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
5: на
6: дальше,
5: следующую, да-да-да.
6: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
5: Не место,
6: он,
5: да.
6: Это лозунг, он прямо его кинул. Бросил.
5: Я все понимаю.
6: Зал.
5: Не место, да. Не место.
6: Прямо
5: зал.
6: Вот да. Тем, кто собрался.
5: Да. Там, тем, кто собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди. Ну, что же им делать, если они хотят излечиться? Что делать?
6: Отдельно.
5: Отдельно.
6: Где-то на остров. выезжать, да, и так. Там пусть на острове.
5: А уже открыты какие-то специальные клиники?
6: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
5: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
6: Да, да. Mm-hmm. И вот все затхлые
5: морской
6: уезжают.
5: Морской ветер, да, наверное, бриз. Обдувает.
6: Это
5: да.
6: Бриз, во-первых, да, конечно, бриз, конечно. Да. Бриз излечивает.
5: Бризовые ванны, да?
6: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
5: Обертывания бризовые, да.
6: Всякие, так сказать,
5: маска
6: бризовая обязательно.
5: На все части тела кладется, по-моему, да?
6: Да, кладется обязательно на любую часть тела.
5: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
6: Вдруг встречались редко такие случаи.
5: Затхлая нога.
6: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
5: Затхлые уши.
6: Нет, затхлый большой палец.
5: Ноги.
6: Большой палец ноги, да, да. В основном было вот...
5: Большой палец ноги.
6: Да, большой палец ноги.
5: Затхлая подмышка.
6: Да.
5: Бывает,
6: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
5: Да. Вот это все только может усугубить
6: это
5: проблему.
6: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
5: Да, ужасно. Это просто ужасно.
6: Картина.
5: Да, я встречала это. Встречала. На минутку прервемся.
6: Да.
5: С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях... У нас Борис Бо.
4: Не отступай!
0: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Фокусников. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в эфире передача «Хобби-хобби». И вы уже, наверное, видите, что у нас в студии знакомый вам по нашей передаче «Сексуальная революция» известный вагиноимитатор Игорь Пусин.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно.
1: Вы знаете, не могли вас не позвать, Игорь. Потому что узнали, что кроме вот этого прекрасного дела, которым вы занимаетесь...
2: Это дело очень прекрасное,
1: вот этой вагиноимитации.
2: Да.
1: Да, вы еще увлекаетесь, скажем так, домиками для птиц.
2: А,
1: моя права?
2: Угадали?
1: Да?
2: Угадали.
1: Да,
2: Иришенька.
1: Да.
2: Иришенька.
1: Да.
2: Это чудесное. Вы знаете, я почувствовал какой-то прилив. Потому что когда ты занимаешься вагиной, как бы, да, тут все понятно.
1: Да.
2: Тут уже как бы все разведано вдоль и поперек.
1: Вдоль и поперек, да.
2: То есть как бы ты можешь, отплевываясь от этого уже.
1: Ну, это сейчас как бы... Закрытыми глазами практически.
2: Да, закрытыми. Каждая вагина с закрытыми глазами. Я закрываю глаза, передо мной вагина. Боже мой.
1: Боже мой.
2: Я уже представляю себе все. Я знаю, я конструктор, я инженер, я художник.
1: Художник, да, это безусловно.
2: Я художник вагин. Так написал обо мне Winkle Pepysi.
1: Это целая публикация была.
2: Да, это, это раздел и в Rolling Stones был, вот, и вот в этой самой, да.
1: Да, ну, и вот вдруг, почему-то вдруг...
2: Меня натолкнуло что-то. Я увидел птичку, бедную синичку.
1: Без домика.
2: Господи, боже мой.
1: Она была совершенно без домика.
2: А для меня отверстие, для меня щель, для меня вот это вот удивительное... так скажем, пропасть, расщелина, как еще назвать, я даже не знаю, как это, ну, например, так сказать...
1: Отверстие. Просто-напросто.
2: Давайте по-простому, да.
1: Да.
2: Любое отверстие для меня это...
1: Понимаете? Я понимаю, да. А вас, как сказать, это
2: стимулирует к художеству. Да, это стимулирует постоянно. Любое отверстие вообще меня постоянно стимулирует.
1: Но,
2: и это должно быть
1: так. Тогда вопрос. Почему именно для птиц? Есть, в конце концов, мыши, есть крысы, и можно...
2: Что? Ни в коем случае.
1: Почему?
2: Птицы. Да. Это полет, это вершина, это... Вы понимаете, крысы бегают, ужи ползают.
1: А можно было делать мышатники,
2: крысятники? Лягушки прыгают. Угу. Ну, это максимум, что лягушка не может взлететь.
1: То есть только крылья.
2: Залететь в скворечник. Да. Ничего. Так вот, пометуя скворечники, я подумал, а почему не сделать синичник?
1: То есть первые были скворцы все-таки?
2: Ну, конечно.
1: Ваши питомцы?
2: Ну, да. Но как бы я сразу пошел дальше.
1: Сразу.
2: Угу. Потому что скворечники – это пионеры, ребята.
1: Всем примеров.
2: Они делают скворец. А я сразу думал, а не сделать ли мне синичник?
1: А действительно, такая милая птица.
2: А потом-то я пошел дальше.
1: Так, и что же было
2: еще? И сделал-то детлятники.
1: Детлятники?
2: Для дятла,
1: да,
2: конечно.
1: Да вы что?
2: Это очень важно. Угу. Дятел уже стучит постоянно, долбит. Ему нужно как бы вот это вот отверстие, чтобы он подолбил, так сказать, немножечко. А потом раз и юркнул туда.
1: Правильно ли я понимаю, что детлятники по конструкции своей должны быть очень толстостенные?
2: Да, абсолютно.
1: Потому что, чтобы он мог долбить, ну, как бы, чтобы домик все-таки остался как бы в нормальном состоянии.
2: Нормально,
1: да?
2: Абсолютно. Если он мог долбить свой домик, то это смешно. Это смешной дятел.
1: Смешной дятел.
2: Это я бы так назвал. Это смешной дятел будет называться. Так вот, меня... как бы я оттолкнулся от вагинопластики, как я это называю, вагиноимитация, так сказать, вот это все. Я оттолкнулся, и я подумал, можно же сделать и придумать этот детлятник удивительно по интересу.
1: Потрясающе интересно. Вы сейчас нам расскажете.
2: Да,
1: буквально на минутку прервемся.
2: Да, ради бога.
1: Договорились?
2: Конечно.
0: Хобби-хобби. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89751168. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-нашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно. Угу.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Борий ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Борий на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий — это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет. Никакого шашлычка. Я просто хочу спросить у вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде? Присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь?
2: Вне щелочной среды мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
2: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
2: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
2: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
2: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто... у вас планета же круглая?
2: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
2: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
2: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
2: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
2: Мы любим петь.
1: Так.
2: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
2: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
0: Back to the universe. Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Ахметова, я Ирина Ревладзе. У нас в гостях братья... Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
1: А правильно сказал.
0: У нас отец и сын Ристопопова, Александр Евгеньевич и Евгений Александрович. Который нам рассказывает про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, ну а не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос наверняка.
1: Это задание получено от руководства.
0: То есть вы выполняете?
1: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. А. Но, кстати, это ведь вот все не случайно. Я хочу сказать.
0: Так.
1: Ведь у нас молодильная груша, да, с молодильной сливой, с молодильной, да, тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
0: Да.
2: Да.
1: Таким образом сразу работает на наше правительство.
2: Вот.
1: Полностью.
2: И давай лозунг, Саш. Конечно. Наш лозунг.
1: Отодвинь
2: давай
1: пенсию.
2: А!
1: Наш девиз.
0: Понятно.
2: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
0: То есть вы выполняете, так сказать, конечно, правительственное...
1: Саша, еще я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
2: Да,
1: про
2: вот ты скажи.
1: Отодвинь пенсию.
2: Да.
1: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
0: Да.
1: А теперь наша задача будет вторая часть.
0: Вторая.
1: Напоить мертвой водой...
2: Угу.
0: Неугодных.
1: Ну, как говорится, наших противников.
0: Противников. Да. Просто, действительно, да. Просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвой и вперед, да?
1: Экспорт.
0: Экспорт.
2: Опрыскиваем мертвые.
0: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
1: С этим уже никто не справится.
0: Уже все. Она пошла уже, вода?
1: Конечно.
0: Саша. То есть мертвая вода пошла в массы?
1: Конечно.
2: И расскажи я тебе про...
1: Не в наши массы.
0: Не в наши, скажи, на
1: массы врагов.
0: Чуждые нам массы.
2: И расскажи я тебе, прошу, про ястребиный кисель.
1: Ну вот батя всегда лезет в передовые разработки.
2: Ну подожди, ну
1: что ты хочешь так, а?
2: Ястребиный кисель.
1: По поручению штаба.
0: Да.
1: Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
0: Так, и что же он делает, интересно?
1: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель, для того, чтобы нормально сначала.
2: Да.
1: А вообще он помет.
2: Помет.
0: Да. Помет. Помет кого?
1: Ястребиный.
2: Ястребиный.
1: Что-то не ясно.
0: А.
1: Конечно, ястребиный помет.
0: Это просто собирать, наверное, ястребиный помет.
1: Да все очень просто. Дело в том, что наши ястребы.
0: Так.
2: Срут. Ну и спроси, Саш.
1: Срут на врага.
2: А?
1: Вот так.
0: Киселем.
1: Ну, назовем это
2: киселем,
1: да,
2: Иришка.
1: Назовем это так.
0: Это какой-то ядовитый
1: это
0: очень помет.
1: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
0: Но. То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом...
1: промачиваем воду, промачиваем в воде в мертвой.
0: Да.
1: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
0: Дрессирован.
1: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
0: Да,
1: все
0: это все, вот это. Да, да.
1: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
0: Да никто его не обнаружит, конечно.
1: А он полетел, насрал,
0: да,
1: все померли.
0: Оставил фекалий, да.
2: Все засрут. И погибнет враг.
0: Но вот на нашей территории он это не может сделать.
1: Конечно, нет.
2: Нет, срет на чужой.
1: Конечно.
2: Срет на чужой территории.
1: Так.
0: Да.
1: Ястребы срут на песок.
2: Да.
1: Где у нас песок?
0: Где у нас песок?
1: Нет у нас песка.
0: А у нас нет песка.
1: А у них у наших врагов навалом песка.
0: Песка.
1: Вот ястреб летит, видит песок. Срет, все.
0: Да. Но не сахарный песок.
1: От этого и происходит смерть врага в песках.
0: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
1: Конечно.
0: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. А буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.

0: Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
0: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб, можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бабы так просто не попрессуешь.
0: Угу.
1: Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как, я вот вам что скажу.
0: Да.
1: Ведь самое важное, вот самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор. Замутить, я подговорю.
0: Да.
1: Замутить раствор важнее всего. Понимаете?
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочкой или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же не только один боб и один боб.
1: Да.
0: Это же вы парочку еще собираете,
1: погоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья бобов?
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно, давайте вот что. Для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит, мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовую они потом закваску смогут сварить совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам
1: большое. До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке.

0: Питаются опавшими листьями и травами.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
1: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
2: Да.
1: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь.
2: Да,
1: слова,
2: да.
1: Не то, чтобы потомственный, но потомственный таксидермист.
2: Да.
1: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
2: натянул
1: выхухоль на ведро.
2: Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
1: Вы в гнезде.
2: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
1: Удивительно.
2: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
1: Да, дышать, соответственно.
2: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
1: Перли с собой баллон кислородный.
2: Да.
1: Все было.
2: Понимаю. Все было.
1: Так.
2: Как говорится, все было и любовь была.
1: Так.
2: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это происходит.
1: Понимаю.
2: Это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
1: В гнезде лежал мертвый альпинист?
2: Да, в гнезде.
1: Это очень часто. 4.
2: Это очень часто.
1: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
2: Они остаются.
1: Потому что, как говорится,
2: Да. И он лежал там уже несколько дней. Естественно.
1: А может быть и несколько сезонов?
2: Может быть, я даже не вдавался.
1: Он выглядел неплохо.
2: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
1: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
2: Есть.
1: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он не отвечает?
2: Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
1: И он не отреагировал. И вы как профессиональные таксидермисты.
2: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты. Они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
1: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
2: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
1: Скажите, а это они доставляют только альпинистов, или они... Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
2: Да, и аквалангистов.
1: Или это отдельные службы?
2: Это отдельные службы.
1: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
0: Час таксидермиста. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
4: Нагально. Улонудой полетя. Но фурабасуши цамбану. Да пыда были гасить. Йо амсварет, черманов сильдиардян. Но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: 101.ru. Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.

0: осмелей, Иван Зи. Фоменко Фейк Радио. 101.ru. Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Сексуальное.
1: Сексуальное.
0: Революция.
2: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ, дорогие друзья. И здесь в программе «Сексуальное

0: Революция Всеволод Коньков и девушка по имени Ния – это первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу. Вы приобрели ее в Японии, дорогой Всеволод.
1: Да, конечно. Дещел.
0: Вот мы остановились на вопросах, дорого ли это удовольствие?
1: Дорого. Мне пришлось, вы понимаете, мне пришлось выезжать туда. Это дорога проживания. Ну, брал номер я без душа. Ну, так просто.
0: Ах, вот оно что,
1: понимаю. Да, номер без душа был. Вот.
0: Ну, покупка, соответственно.
1: Ну, естественно, покупка, адаптация. Да. Да. Естественно, все это вместе.
0: Скажите, пожалуйста, а вы вот так вот брали-то наобум, как
1: нет,
0: говорится?
1: Нет, все-таки нет. Я вам говорю, как я на сайте увидел Нию, я понял, это мое, я полюбил. Ну и как-то это все дальше понеслось.
0: Я вот что хочу спросить. Вот вы же ехали когда в Японию?
1: Да.
0: Я понимаю так, вы не знали, будет ли там Ния или не будет. Они же все разные, эти женщины.
1: Я волновался.
0: Вдруг ее уже взяли.
1: Да, вот меня это волновало. Вы понимаете, ведь это не просто так, это не кукла.
2: Нет. Меня не взяли.
0: Не взяли.
2: Я ждала Севу.
1: Вот какая ты моя.
0: Ния ждала Севу, а Сева ехал к ней.
1: Я
2: говорю, летел. Мы уже списались.
0: Удивительно.
2: Я же продвинутая.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: Ниечка-то продвинутая.
2: Да.
0: Вот. Я хочу спросить. Ну, давайте теперь несколько таких подробностей, важны.
1: Ну, давай. Да.
0: Ну, вот я узнал, что по приезде на родину, после того, как вы уже взяли, вы получили от ней первое нельзя.
1: Ну, да. Было такое.
0: То есть
1: было.
0: Ваши отношения
1: да.
0: не сразу заладились, как, так сказать, в сексуальном смысле.
1: Да в том-то и дело, вы понимаете? Но в этом что-то и меня как раз и забудоражило, и взбудоражило. Вы понимаете, меня как-то заворожила она тем, что она сказала первое «нет» свое. Понимаете?
0: Я понимаю так, что это какая-то особенность программы.
1: Да, особенность программирования. Вы понимаете, тут ведь очень важно.
2: Все верно. Сначала надо помурыжить.
1: Чудо. Ну чудо же, ну.
0: Ну конечно,
2: помурыжить. Крепче связь потом.
0: Вот оно что.
1: Да, немножко у нее пока потом она говорит.
0: Ну это
1: так она нормально разговаривает. Говорит потом.
0: Ну да, я понимаю, что они использовали основы, так сказать, Google-переводчик.
1: Google-переводчик.
0: Да, потому что все-таки русский язык, японский, все это далеко.
1: Конечно.
0: Вот я хочу сказать, а вот...
1: Она сначала, извините, говорила потом.
0: Потом, а потом.
1: А я объяснил, что потом, это когда...
0: Да, понимаю.
1: Потом я расскажу.
0: Понимаю, я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а у вас, как у владельца НИИ...
1: Да, ну да.
0: Ну, во-первых, какая налоговая база, как налогообложение?
1: Ну, да, естественно.
0: Это первый вопрос.
1: Ну,
0: и второй вопрос.
1: Да.
0: Имеете ли вы, как владелец НИИ, имеете ли вы возможность перепрошивки?
1: Да, да. Мы сразу договорились с Хироюка. Угу. Сам Хироюка Хидзуцу там присутствовал. Конечно. Он меня встречал.
0: Руководитель компании.
1: Руководитель Хироюка Хидзуцу меня встретил. Он уже, конечно, не молодой. Вот, но видно, насколько человек погружен вот это... в свое это дело. Я даже не хочу говорить бизнес. Это его дело, это призвание. И вот теперь это мое счастье, это призвание. Вот оно все.
2: Не надо меня перепрошивать.
0: Вот оно что. Я что хочу вас спросить.
1: Пожалуйста.
0: Вы же, я знаю, были 7 раз до этого женаты.
1: Да, я 7 раз до этого был женат. Неудачно. 6 раз неудачно. 7-й раз... Вроде бы начало что-то вырисовываться.
2: Да? Не то.
1: Не то. Вот,
0: и вот на этом не то мы сделаем небольшую паузу.
1: Да.
0: И вернемся к вам сразу после музыкальной паузы. Музыка!
3: Сексуальная. Революция. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар. Телепорт. Космопитание 9-го уровня.

0: Жайте, будем рады. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
3: Соглядатый.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
5: Да.
4: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые,
5: да.
4: Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
5: И как не испортить лис.
4: Да. И как не испортить лис и грибы.
5: И грибы, конечно.
4: Оставить грибами.
5: Да,
4: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
5: Ну вот, к сожалению,
4: бывают, да?
5: Участились
4: случаи. То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
5: Нет, я не об этом говорю.
4: Так, о чем?
5: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
4: отношений в бане.
5: И вот для этого нужны соглядатые.
4: Да,
5: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
4: Да, что ж такое? Да, вот интересно, вот разбанят, а там и разврат.
5: Да, баня-разврат.
4: Это же неправильно.
5: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
4: есть
5: в каждом
4: соглядаты.
5: Даже
4: душевой кабинке, джакузи.
5: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
4: Да. Джакузники, я слышала.
5: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
4: Душевик.
5: Душевик, джакузник.
4: Джакузник.
5: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
4: Да, вы что?
5: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
4: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
5: А может быть. Может быть, и дай бог, чтобы они определились.
4: Потому что,
5: а где, как не в душе
4: определяться? Да, можно определиться, да.
5: Вот.
4: Да,
5: вот
4: и джакузнику, и
5: душевику. И душевику, да.
4: Да, я согласна с вами.
5: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
4: конечно,
5: можно
4: по
5: тоже.
4: Душам поговорить,
5: душам.
4: В душе.
5: Человек, который ведь моется в душе. Тут же он находит рядом соглядатая.
4: Да, да, да. Родственную душу,
5: о чем-то выплакаться.
4: Побеседовать, конечно.
5: Побеседовать, как-то
4: да.
5: Что-то назревшее.
4: Да.
5: Как бы нарыв этот
4: нарыв,
5: сорвать.
4: Да. Да.
5: А тут душевик, пожалуйста,
4: душевик,
5: рядом.
4: Пожалуйста, да.
5: И он поможет.
4: У него йод все время с собой.
5: И йод всегда, и зеленка.
4: И зеленка, да, да.
5: И
4: да.
5: Мазь Вишневского. Мы это знаем.
4: Мазь Вишневского. Очень помогает. Причем во многих случаях.
5: Конечно.
4: Внутрь
5: конечно,
4: надо принимать,
5: конечно,
4: я конечно. Слышала, да.
5: И мазь Бызина. Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
4: Так.
5: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
4: Обмаз такой целиковый, да?
5: Целиковый обмаз. Вот,
4: прекрасно,
5: я скажу.
4: Прекрасно.
5: Это замечательно. Да.
4: Очень интересно было с вами
5: поговорить. Как интересно.
4: Знаете,
5: но мне надо пора уже на службу.
4: Да, конечно, вас
5: поэтому
4: вышка
5: мне
4: ждет.
5: Надо, вышка ждет.
4: Вышка ждет, подчиненные томятся.
5: Да, да.
4: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
5: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
4: Берегите нас.
5: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
4: Спасибо.
5: И мы всегда на вышке.
4: Спасибо.
5: Всего
4: спасибо,
5: доброго.
0: Соглядатый. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
0: равнозубая буразубка. Внешне очень похожа на обыкновенную буразубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в списке нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
6: День защиты детей!
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
8: Да.
7: И ее сын Сашенька.
8: Саша.
7: Да, Сашенька.
8: Сашутка.
7: Вот, вот. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
8: Непростого?
7: Непростого вопроса.
8: Ну давайте.
7: Саша рос без отца?
8: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
7: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
8: Нет, до Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
7: Ага.
8: А рос уже без.
7: А то есть отец-то все-таки был?
8: Отец был.
7: Ну,
8: но
7: и
8: рос он потом без.
7: А вот я что хочу спросить. Да. А отец-то у нас... Он что же-то?
8: Он инженер.
7: Ах, вот оно что.
8: Да.
7: И он как-то, так сказать, ну...
8: Ну, как-то да.
7: Авария на заводе или...
8: Ну, нет. Ну, скажем так... Другая женщина.
7: Да. Разлучница.
8: Разлучница,
7: понимаю.
8: Да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
7: Да, ну-ка.
9: Мой хороший. Что такое, что он не любит, когда про папу говорят?
7: А, не любит про папу.
9: Мой зой.
7: Простите, простите.
9: Ну не плачь, мой зой.
7: Подождите, подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите, пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька, он же, как говорится, вот, Саш, мы коснулись этой острой темы, он рос без отца, и когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
9: Он расстраивается сразу,
7: Я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой, Александр, я ведь знаю, что вы как мать...
8: Я как мать,
7: да. Вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
8: Да.
7: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
8: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете, и так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу, я отдать ему. Вот должна отдать все, понимаете, все.
7: Ну, сейчас...
8: Без остатка все.
7: Вот сейчас скажите, пожалуйста, да-да. Несколько слов о грудном вскармливании.
8: Да.
7: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить вот что.
8: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
7: Понимаю.
8: Да.
7: Вы скажите, пожалуйста, вы вот грудное вскармливание, да. Вы сами кормите?
8: Да, конечно, я и до сих пор.
7: Господи, бог ты мой, да как
8: вот,
7: же до сих пор?
8: Вот Сашутке уже 47, до сих пор.
7: 47 лет,
8: да.
7: Сашеньке.
8: И это возможно, думали, что невозможно, Сашка. А видите, когда... Хорошо, хорошо.
7: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
8: Да, можете чуть-чуть.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
8: Сашенька,
7: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Саш, я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
10: Я люблю маму.
7: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
8: Мой хороший.
10: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
7: То есть вы практически одно целое с матерью.
8: Да, да.
7: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
6: День защиты детей.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Футбол! Итак, дорогие мои друзья, Анна Фоменко Фейк Радио с вами. Юрий Бурзон, и напротив меня, господи, боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам. Это Виктор сам. Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
1: И тут же сразу. Здравствуйте, здравствуйте. Тут же сразу, конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется сборная?
2: Ну, сборная по футболу, да. Понимаете, но мы сейчас боремся за то, что, во-первых, это новая игра.
1: Да, да.
2: Конечно. Как говорится, мы уже доказали, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол.
1: Да.
2: Знаем.
1: Ну, естественно.
2: Вот, и там сборная.
1: Да.
2: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
1: Да, да.
2: Немножко футбол.
1: Футбол.
2: Вот, не футбол.
1: Футбол.
2: Потому что нога становится главнее. Понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
1: Естественно.
2: Ну, нога,
1: то есть, как бы,
2: мяч,
1: акцент
2: нога,
1: на фут.
2: Ну, все-таки акцент на фут.
1: На ногу, да.
2: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага. Чтобы нас не путали со сборной по футболу.
1: Ну, конечно.
2: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
1: То есть, это абсолютно разные две игры?
2: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему. Я объясню, почему. В общем и целом вы должны понять, что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу.
1: Сборную,
2: приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
1: Это вообще замечательно.
2: Ну, стать вообще чемпионами мира.
1: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка, конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
2: Ну, так и есть.
1: Нога, нога, мяч, нога.
2: Нога, мяч, нога.
1: Нога, мяч, нога.
2: Это нога, нормально. Мяч, нога.
1: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
2: Вот, наконец-то вы обратили внимание.
1: Конечно.
2: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
1: Да, да. Это необходимо.
2: А я вам объясню. Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
1: Так.
2: Прямые углы.
1: Естественно.
2: Ворота прямоугольные.
1: Конечно.
2: Прямые углы.
1: Конечно, конечно.
2: Вратарская площадка.
1: Да.
2: Прямоугольная.
1: Да, прямоугольная.
2: Штрафная площадь.
1: Прямоугольная абсолютно.
2: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
1: Ну да, да.
2: Здесь
1: да.
2: Не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
1: То есть шару не место.
2: Девятка.
1: Да,
2: девятка.
1: Девятка, конечно.
2: Девятка,
1: конечно.
2: Посмотрите, как входит
1: как
2: в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
1: Идеально.
2: Идеально входит. Легко.
1: Конечно. Понимаете?
2: А круглый, конечно, нет.
1: Да.
2: Представьте, он же ему туда и не попасть.
1: Ну, естественно.
2: От этого все проблемы.
1: Да.
2: От этого все проблемы.
1: Естественно.
2: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят вратари в прямоугольных шлемах есть сейчас. Вот.
1: Ну, хорошо, ну.
2: Потому что все должно быть по-честному.
1: Ну, хорошо, я понимаю.
2: Как? Прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч.
1: Да.
2: Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
1: Идеально.
2: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее.
1: Конечно,
2: и ярче. Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу, она, так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
1: Ага, ага, понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
2: Дают свисток,
1: дают.
2: Все то же самое.
1: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
2: Три зеленых свистка.
1: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня, сейчас прямо дадим три зеленых свиста, как у вас в футболе. Mm-hmm. Вот. Ваша сборная. Mm-hmm. И сделаем легкую паузу. Я mm-hmm. вот так бы сделал.
2: Неожиданно.
1: Конечно. Давайте. Футбол!
0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1. 101 Ру.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они, как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, да, Владик. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
2: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Во-первых, нас могут услышать,
2: нас,
0: кстати, наши
2: нас
0: конкуренты.
2: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
2: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее,
0: ну, понятно,
2: как бы, положение,
0: да,
2: и так далее.
0: Понятно.
2: Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
2: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
2: конечно,
0: вас.
2: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
2: ничего
0: говорится.
2: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
2: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
2: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: Понимаю. А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
2: 28G я испытывал.
0: Ой-ой-ой-ой.
2: Вы понимаете.
0: И ничего.
2: И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот,
2: да,
0: этот,
2: пожалуйста,
0: вот случай, когда у вас колено, и, так сказать, обшивка порвалась.
2: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась,
2: да,
0: обшивка.
2: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в изыске, это обсуждали.
2: Ну, естественно,
0: широко, не открывая, как бы.
2: Это только, но, внутреннее,
0: да,
2: было обсуждение.
0: Но при этом
2: обсуждение
0: обсуждалось широко. И
2: был форум, конечно, был форум.
0: Конечно,
2: да.
0: Как оно?
2: Да,
0: как,
2: да,
0: так получилось, что,
2: да,
0: с коленом, как,
2: да,
0: обшивка порвалась.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: Ну,
2: да,
0: я понимаю, что...
2: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
2: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, mm, само собой. Радиация. Mm. Мы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
2: да,
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
2: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
2: Вот,
0: угу,
2: вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
2: Вот этот,
0: угу,
2: вот шлемофон. И... Потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю, понимаю.
2: Это
0: брат,
2: друг мой.
0: Брат.
2: Брат.
0: Угу.
2: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm,
2: потому что это дорогого стоит. Вот,
0: mm-hmm,
2: он меня спас, шлемофон,
0: mm-hmm,
2: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
2: Конечно.
0: Понимаю.
2: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
2: успел
0: оно
2: перекрыть,
0: вот
2: шлюз.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Вот оно
2: так
0: что.
2: Так вот, я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: А,
2: да,
0: а!
2: Вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
2: То есть есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
2: есть,
0: что, да, сейчас, да, наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
2: Они кинутся. А куда?
0: А куда они кинутся? Что они могут?
2: Боже мой.
0: Вот.
2: Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
2: космонавта
0: друзья
2: с пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
2: Виктора Лядова,
0: да,
2: перед вами, да? Так, на сегодня нету в мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше
0: дело
2: натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня, да, в программе «Низкая гравитация»,
2: да, да,
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.
1: Низкая гравитация. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф? Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
3: Классика в эфире.
4: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма».